0: Больше всего нам мешает стать перед самими собой именно этот страх. Что я увижу, если откроются мои глаза? Что я увижу, если снимется завеса? Когда мы этому себя подвергаем, мы часто испытываем сначала просто скуку. Мы привыкли развлекаться. Мы привыкли отвлекать собственное внимание от себя тысячу вещей, из которых многие сами по себе и хороши, и достойны внимания, но которые мы употребляем, чтобы закрыться от пугающего нас одиночества. А когда мы начинаем заглядывать глубже, нам порой делается страшно. Не от того, что мы видим, а от того, что мы вступаем в совершенно нам неизвестную область. Кто знает, какие чудовища поднимутся из этих глубин? Сколько злобы, сколько горечи, сколько лжи, сколько неправды, сколько страха, сколько жадности и душевной, и духовной, и телесной, сколько вражды, сколько холодного безразличия, сколько жестокости я увижу, если загляну в себя. И нам действительно страшно заглянуть.
1: Но если мы этого не делаем, если мы отказываемся от этой самой страшной, самой пугающей встречи, то мы никогда не найдем в себе мужества ни Бога встретить, ни человека. Бога, потому что Бог проливает в наши глубины свой неумолимый свет. Свет, который раскрывает перед нами все то, что мы покрываем тьмой, все то, что мы закрываем от себя. Потому что ни одно легкомыслие, ни одна забывчивость или безразличие нам мешают стать перед Богом, а сознание «стань я перед Ним» не только должен я начать жить по-новому, потому что, став другом Божиим, я не могу больше жить, и словно я ему враг или чужой. Но тогда передо мной раскроется то, чего я не хочу видеть. Иоанн Кронштадтский в своем дневнике отмечает, что Бог нам никогда не раскрывает того, от чего мы можем отшатнуться, пока не увидит, что в нас созрела достаточная вера и окрепла надежда. И только тогда дает Он нам видеть нечто из того, что Он в нас видит всегда. Он раскрывает перед нами нас самих в нашей жадности и в нашем уродстве, только когда Он уверен, что мы можем устоять и выдержать это видение. И поэтому, когда по милости Божией, заглянув в себя, или просто потому, что кто-то отдернул завесу и заставил нас увидеть что-то, чего мы не хотели раньше видеть, мы увидим себя более страшными, более неприглядными, мелкими, жадными, жалкими, чем мы думали. И тогда мы, с одной стороны, должны это осознать, но с другой стороны, вспомнить себе в укреплении, что Бог нам этого не дал бы узреть, если бы Он не знал, что мы можем устоять перед этим видением. В каком-то отношении можно сказать, что способность видеть себя все более худшим и худшим искренне, по-настоящему, в свете Божьем, говорит о том, что Бог нам все больше и больше доверяет, что Он все больше и больше видит в нас способность сразиться со злом и победить, конечно, только с Его помощью. Поэтому, хотя есть этот ужас и боль видения зла в себе, должно быть одновременно сознание, что это знак Божьего доверия. И на это доверие должно, конечно, отозваться достойно, так, чтобы это доверие было дано не напрасно.
0: Третий род встречи — встреча с нашим ближним. Причины, почему она не случается или почему она часто бывает такая неполная, сложные. В основе можно сказать, что безразличие слепо. Если человек, который передо мной, мне до конца безразличен, если мне никакого дела нет до его судьбы и до его личности, я никогда не окажусь способным ни судьбу его прочесть, ни личность его познать. А безразличие, холодность, беспечность, наша способность пройти мимо человека неизмеримы. Мы закрываемся от самых близких людей этим безразличием и остаемся слепы, бесчувственны. Мы улавливаем поверхность событий и самые очевидные человеческие реакции, но не понимаем ни событий, ни реакций. Активная злая нелюбовь, ненависть, отвращение имеют другие свойства. Они нам позволяют видеть только дурное, только безобразное, только уродливое в человеке. Больше того, они превращают безобразное в уродливое то, что на самом деле порой прекрасно, но нам не подстать. Что прекрасно, но нам непонятно, потому что эта красота нам чужда. Видеть по-настоящему может только любовь. Божественная любовь видит все. Человеческая ограниченная любовь способна прозреть во многое, при условии, что есть хоть какая-то доля человеческой любви, способной отрешиться от себелюбия, способной обратить действительно свое внимание на другого. Господь нам открывает видение той красоты, которую Он видит в человеке. Много лет тому назад отец Евграф Ковалевский говорил: «Когда Бог смотрит на человека, Он не видит в нем добродетелей или совершенств, которых в нем еще нет, но Он видит в нем неувидаемую его красоту». И вот любовь открывает перед человеком видение красоты, порой еще не раскрывшейся, которая может быть под спудом, под завесой, но есть там. Бог, глядя на нас, изуродованных грехом, видит нас, как мы можем видеть древнюю икону, которая подвергалась осквернению, от которой осталось, может быть, очень немногое. Но если такая икона дается в наши руки, с какой бережностью мы на нее смотрим, как мы переживаем с внутренним чувством ужаса и боли, что святая икона могла быть осквернена, что такая красота могла подвергнуться изуродованию. Как бережно мы ее держим в руках, словно раненого человека, словно бойца, который пострадал в бою, который, может быть, и при смерти, но в котором остается нечто незабываемое по величию и по красоте. Так нас видит Бог. Но тогда, как икона может быть непоправимо испорчена, человек непоправимо испорченным не бывает никогда.
1: И то же самое можно сказать о человечестве в целом, которое тоже совокупно несет в себе образ Божий, несмотря на то уродство, которое всегда бросается в глаза. Но бросается в глаза поверхностное. Феофан Затворник говорил: «Золото на дно идет, стружки по поверхности речки плывут». Это нам надо помнить. Когда мы видим, как плывут стружки, не думать, что кроме них ничего нет в этой реке. И вот перед каждым из нас задача встречи с нашим ближним. Для этого надо научиться смотреть с целью увидеть, слушать с целью услышать. И это нам нелегко дается, это нас страшит. Потому что услышать — это значит связаться с судьбой человека. Увидеть — это значит связаться с судьбой человека. Встречается нам знакомый или посещаем мы больного и спрашиваем: «Ну как?» И наш знакомый или больной глядит на нас с надеждой и со страхом. Неужели этот человек поставил вопрос, на который он хочет получить ответ? Неужели этот человек хочет узнать и, значит, соединить свою судьбу с моей? Из глаз, из звука голоса звучит и надежда, и страх. И человек часто отвечает: «Да ничего, спасибо». И как часто бывает, что мы довольствуемся этими словами. Эти слова нас освободили. Он нас не затянул в свою судьбу, в свою беду, не потребовал нашего участия. Он не сказал того слова, после которого я уже не могу отвернуться с безразличием. Я смотрел ему в глаза и увидел мольбу, надежду, страх, но я закрыл свои глаза и услышал только слова, и теперь я свободен. Я знаю, что ему, да ничего, не так плохо, а значит, и хорошо, может быть. А услышь ты звучание голоса, вглядись ты в глаза и увидь выражение этих глаз, и уже нельзя так уйти. Но если это допустить, то надо отозваться, и не только добрым словом, не только мгновенным поступком, а завязав отношения или вступив в круговорот событий и отношений, которым, может быть, не будет до конца. И каждый думает: неужели не хватает у меня своего горя, своей заботы? Или просто: неужели я дам этому дню, который изо всех дней такой тихий, спокойный, радостный, вдруг омрачиться одним словом этого человека? Да, я его люблю, но он может все одним словом разрушить. Лазурь, весенний день превратится в пасмурный, холодный зимний вечер. Все будет покрыто туманом, все станет холодным, радость моя потухнет. И мы отходим.
0: И вот тут нужно в себе воспитать очень много мужества, чтобы заглянуть человеку в глаза, с тем, чтобы увидеть правду его слов, вслушаться в звук голоса, чтобы услышать правду или ложь в этих словах. И нужно порой много мужества, чтобы сказать человеку: «Не притворяйся, не лги, не говори мне, что хорошо, это неправда. У тебя душа болит, тебе страшно, тебе одиноко, и ты больше не веришь, что даже твой друг, самый близкий, отзовется. Ты меня отстраняешь,

0: находится. Он – центр. Ты призван войти в его нужду. Вот этого мы не умеем делать, не умеем ощутить, что не я в центре, что всякий человек, который около меня, и близкий, и дальний, и встречный, и поперечный, имеет свою полную, законченную судьбу. И он для Бога так же дорог, для Бога он значит так же много, как и я. И если бы меня вообще не было, этот человек был бы таким же значительным в глазах Божиих. Я могу быть случайным обстоятельством в его жизни, или проходящим, или добрым, или злым. Но этот человек существует сам по себе перед Богом. Он не часть моей жизни, не обстоятельства в моей жизни, он человек. Он призван Богом жить, его познать и достигнуть той полноты, которая есть в одном Боге. Призван войти в Царство Божие. Над этим надо задумываться и чаще, и глубже, потому что это для нас неестественно.
1: Кроме того, мы друг с другом обращаемся в той или иной мере или как паразиты, или как жадные звери. Как часто мы живем друг другом, как бы пожирая друг друга, отнимая у человека покой, радость, сердечную чистоту и столько богатых его свойств, питаясь ими, пользуясь ими. Нам надо научиться не брать, а давать, не ожидать ничего в обмен или в награду. Это Христовы слова, а не мои. Давать так же щедро, как нам дано от Бога. Даром вы приняли, даром и давайте. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 8. Чего у нас нет, чтобы мы не приняли? Чего у нас нет, чтобы мы не получили или от божественной, или от человеческой любви? И поэтому надо установиться так, что мое призвание — быть внимательным, вдумчивым другом и слугой моего ближнего. Все, что у меня есть, я должен быть готов ему дать и никогда не потребовать обратно, и никогда не упомянуть о том, что я чем-то пожертвовал для него, и никакой благодарности не ожидать, потому что дать, послужить активно, вдумчиво, умно, полюбить человека — это самое высшее, что нам может быть дано. Это наша привилегия, это даже не наш долг. И последнее, что мешает нам встретить человека, это страх. Что другой человек может у меня отнять? Какой опасности он может меня подвергнуть? Это очень реально, потому что все мы друг для друга опасны, поскольку все мы жадны, поскольку все мы себелюбивы, поскольку мы себя или своих ощущаем центром жизни. И вот нам страшно перед ближним, и ближнему страшно перед нами. И эти два страха, две жадности, два себялюбия замыкают двух людей, которые могли бы быть лицом к лицу или друг перед другом. Отец Лев Жиле как-то сказал: «Мы боимся заглянуть человеку в глаза, потому что не можем этого сделать без того, чтобы и он мог заглянуть в глубины нашей души. Вот чего мы боимся и в переносном смысле, и в прямом».
0: В первом случае, когда Бог открывается нам в этом сложном сопоставлении, сочетании суда и спасения, осуждения и воскрешения, в тот момент мы до конца полны этого чуда. Но потом перед нами встает очень конкретный вопрос. Господь мне предложил свою дружбу. Он мною так дорожит, что всю свою жизнь и всю свою смерть и всю страсть Гефсиманскую готов отдать мне и для меня. И эта жертва так велика, что я должен бы отозваться на нее всем, если не смертью, то всей жизнью во всяком случае. Не требует ли он от меня слишком многого? Если бы только он меня полюбил слегка, я бы мог ответить ему так же, легкой любовью, легкой дружбой. Но быть так любимым требует от меня соответственной любви. Если Бог всей жизнью и всей смертью меня любит, и я должен отозваться всей жизнью и всей смертью. Не лучше ли укрыться? Страшно впасть в руки Бога живого. Любовь может быть так же страшна, как ненависть, если только нам понять, что мы не можем ее принимать, не отозвавшись соответственно.
1: И вот тут перед каждым из нас вопрос стоит во всей остроте. Мы закрываемся от Божьей любви. Мы не задумываемся над тем, что она значит, какая ее мера, не только потому, что мы легкомысленны или пусты, а потому что очень было бы страшно соответственно отозваться. Бог говорит в Евангелии, мы слышим Его слова, Он говорит нам: «Если ты хочешь вырасти в полную меру своего человечества, если ты

0: хочешь стать достойным человеком, вот перед тобой картина того, каким ты должен быть. И вместо того, чтобы воспринять это как потрясающую картину красоты, к которой мы призваны, мы говорим: «Это заповеди Божии, это Божие приказания, мой долг — попробовать их исполнить». И отношение взаимной любви, все наше соотношение с Богом, мы превращаем в попытку принять Его заповеди, будто это внешние приказы, и свести их до минимума, найти способ, чтобы они были наименее требовательны. И тогда вместо христианской жизни получается изуродованное Евангелие.
1: Вот три встречи. О четвертой я ничего не хочу сказать подробнее того, что еще в VI веке святой Максим Исповедник говорил. Человек создан как гражданин двух миров. Своей плотью и душевностью он принадлежит этому земному, вещественному миру, но своим духом он принадлежит Богу. И призвание человека, во-первых, в себе соединить божественное и земное начало, а во-вторых, найдя путь к Богу, увлечь за собой всю тварь. Это наше призвание. Так ли мы смотрим на окружающий нас мир? Являемся ли мы вождями этого мира в Царство Божие? Строим ли мы град человеческий, который был бы впору в меру града Божия? Относимся ли мы к вещам, к природе, к видимому миру, который нас окружает, с тем благоговением, которое мы должны к нему иметь, помня, что все вещество этого мира стало сродни Богу через воплощение Христа, через Его плоть?
0: Святой Симеон Новый Богослов говорил: «Если ты хочешь научиться молиться чисто, научиться чистой молитве, примирись с Богом, примирись с собой, примирись с ближним, примирись с вещами, которые ты трогаешь. Задумаемся над тем, каково наше соотношение», — пишет Владыка Антоний. «Есть ли встреча между нами и Богом? Жаждем ли мы этой встречи не для того, чтобы получить от Бога больше того, что Он уже дал, а для того, чтобы сродниться с Ним и стать на земле как бы Его голосом, Его сострадательным взором, Его руками? Находим ли мы в себе достаточно мужества, чтобы войти в себя и стать цельными, а не раздробленными внутренне? Преодолеть не только напряжение, но и войну, которая идет между умом и сердцем, волей и желаниями, плотью и правдой в нас? И как мы смотрим на ближнего? Встречаем ли мы когда-либо даже самых нам дорогих и близких? И чем являемся мы для мира, который Бог создал на блаженство вечное? Злом или добром? Вождями или губителями?» Дорогие слушатели, прозвучала пятая передача по страницам книги «Человек перед Богом», составленной по беседам Владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровегина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13:00.

В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюссе-Анот прозвучали песнопения Божественной литургии 102 и 145 псалмы обиходного распева.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем сегодня наш цикл, посвященный великим подвижникам русской земли, преподобному Серафиму Саровскому и связанному тесными духовными связями с ним священномученику Серафиму Чичигову. В этих программах моим собеседником является профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. Отец Георгий в последней нашей передаче остановился на завершении прославления преподобного Серафима Саровского, которое, как мы выяснили, состоялось благодаря огромным трудам священномученика, будущего митрополита ленинградского Серафима Чичигова. Дальше мы должны поговорить о судьбе Серафима Чичигова, который на этот момент был еще архимандритом и, видимо, через какое-то время был рукоположен во епископа. Отец Георгий, как это происходило?
1: После канонизации преподобного Серафима Саровского архимандрит Серафим остался в привычной для себя монастырской жизни, вероятно, с намерением еще довольно долго ее продолжать, тем более, что, продолжая быть настоятелем Суздальского Ефимия монастыря, он написал еще одно житие преподобного, на этот раз Ефимия Суздальского. Действительно, Спасо-Ефимовский монастырь мог стать местом трудов Серафима Чичигова как агиографа. Но 28 апреля 1905 года, пробыв короткое время настоятелем Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, архимандрит Серафим Чичигов был возведен в Успенском соборе Московского Кремля в сан епископа. И вот это служение епископа будет продолжаться в его жизни 32 года, до его мученической кончины. Собственно, он прошел путь, во многом характерный для многих епископов синодального периода. Сначала была Сухумская кафедра, Орловская, Кишиневская.
0: Не был викарием.
1: На Сухумской кафедре он был, да, он был викарием, да. Везде он проявлял себя иерархом с довольно активной общественной позицией. Был человеком крайне правых монархических убеждений, был поборником строгой дисциплины, в чем, видимо, сказывалось его прошлое военное воспитание. Но всякий раз, отзываясь на злободневные вопросы современной жизни, Серафим Чичигов, безусловно, оставался прежде всего архипастырем. Авторитет его постепенно возрастал, его статус именно архиерея-администратора был известен.
0: А вообще он с радостью это служение нес, епископское, все-таки вот его вдохновение такое, видимо, порыв был именно заниматься пастырской работой. Архиерей все-таки это действительно администратор, наверное, по преимуществу, или все-таки он как человек, уже привыкший нести ответственность, руководить и так далее, совершенно органично перешел к этой стороне церковной жизни.
1: Мне кажется, что в его жизни и служении элемент подлинно монашеского послушания священноначалию был связан с привычной еще со времен пажеского корпуса военной дисциплины. Он сам был человеком глубоко дисциплинированным и требовал подобного же рода дисциплины от других. Показательно, что ведь он в своей жизни испытывал колоссальные метаморфозы. Гвардейский офицер становится приходским священником. Затем приходской священник становится монастырским монахом. Затем настоятелем монастыря достаточно быстро. Но когда священноначалие рукоположило его в сан епископа, он столь же послушно и твердо пошел по этому пути. Действительно, это был архиерей выдающихся административных способностей, но одновременно всегда тяготевший в своей духовной жизни к великим пастырям. Я ведь напомню, что ведь и святой праведный Иоанн Кронштадтский во многом определил его жизнь. И не имея возможности проститься с скончавшимся святым праведным Иоанном Кронштадтским, через полгода он посетил его могилу, и, в общем, это было прощание с еще одним великим святым, которого он, в отличие от преподобного Серафима Саровского, знал не только по письменным источникам, и который открывался ему в его действительно духовных видениях, но который был его во многом собратом и сослужителем. Так вот, оставшись, так сказать, без подобного рода духовного наставника, Серафим Чичуков продолжает свое епископское служение как епископ. И вот здесь я бы хотел упомянуть эпизод, который иногда считается пререкаемым эпизодом в жизни и служении святителя Серафима Чичукова. Я имею в виду его инспекторскую поездку в конце декабря 1911 года в Оптину пустынь. Я бы не хотел подробно углубляться в этот вопрос, отмечу только то обстоятельство, что на имевшего уже общероссийскую известность оптинского старца Варсонофия поступил донос от одной высокопоставленной паломницы. Донос, во многом инспирированный тем, что популярный в великосветских салонах юродивый Митя Косноязычный из города Котельского был изгнан отцом Варсонофием из Оптиной пустыни. Нам, наверное, трудно представить, что в Оптиной пустыне могли быть подобного рода искушения, но это, тем не менее, было. И вот это раздутое при участии некоторых высокопоставленных паломниц дело, в ходе которого старца Варсонофия обвиняли в неправедной жизни, было поручено расследовать епископу Серафиму. Он оказался в сложном положении. Для него было совершенно очевидно, что старец Варсонофий является одним из ключевых авторитетов русской церковной жизни. Очень быстро разобрался в том, что произошло в Оптиной пустыне. Но синодальная система подчас давала возможность из отнюдь не церковных соображений принимать решения в церковной сфере. Поэтому ему нужно было, с одной стороны, продемонстрировать свое осуждение деятельности старца Варсонофия, с другой стороны, ни в коей мере не умалить его духовный авторитет. И в результате святитель Серафим принимает Соломоново решение, оклеветанного старца Варсонофия возводит в сан архимандрита и назначают настоятелем в древний Старогалутвин монастырь Московской епархии. Однако для самого старца Варсонофия это было большое испытание. В беседе со святителем Серафимом он говорил о том, что не хотел бы покидать Оптину пустынь. Епископ Серафим вдохновлял его, говоря о том, что он свой духовный опыт должен принести в духовный монастырь, а здесь он просто закиснет. Он употребил именно это слово. «Но я и хочу закиснуть», — сказал преподобный Варсонофий именно в этом монастыре. Но перевод был осуществлен. Владыка Серафим, конечно же, отдавал себе отчет в том, что он идет на определенного рода компромисс. Но такова была жизнь, и он, будучи уже церковным администратором, понимал, что подчас без компромиссов невозможно принимать ни негативные, но и позитивные решения. И вот как раз в это время происходит пересечение святителя Серафима с довольно известным религиозным писателем Сергеем Александровичем Нилусом, который проживал в Оптиной пустыне.
0: Ну, как известно, он тоже опубликовал довольно много свидетельств о преподобном Серафиме. Я думаю, что этой темы мы можем коснуться еще и в следующей программе.
1: Да, обращая свое творчество подчас к общим сюжетам, два эти религиозные писателя, два эти, ну, я бы назвал все-таки святителя Серафима географом, а Нилуса скорее все-таки религиозным писателем-публицистом, они очень по-разному смотрели на церковную жизнь. Вообще, они были очень разными людьми. Кажется, оба происходили из дворянской среды, оба достаточно зрелыми людьми активно вошли в церковную жизнь своим творчеством. И насколько органичен был приход в церковную жизнь святителя Серафима, одной жены мужа, ставшего священнослужителем, настолько, я бы так сказал, по-неофитски противоречивым и спорно был путь Сергея Александровича Нилуса, превратившегося из вчерашнего обезбоженного интеллигента в наставника духовной жизни. Действительно, его творчество вызывало интерес у многих, кто возвращался в церковь. Но подчас в нем отсутствовало, вот в книгах Сергея Александровича Нилуса, должное духовной интуиции, отсутствовала необходимая духовная трезвость. Что же касается их пересечения, то тут можно вспомнить о истории, когда во исполнение синодального указа, строго регламентировавшего монастырскую жизнь в Оптиной пустыне, святитель Серафим потребовал удаления Сергея Александровича Нилуса вместе с его венчанной и в прошлом гражданской женой, тяжело, причем уж больной, очень старой женщины, которые проживали с ним в Оптиной пустыне, из Оптиной пустыни. Действительно, семьи мирян не должны были пребывать в монастырях. Но я хочу подчеркнуть, что в данном случае святитель Серафим проявлял очень глубокую принципиальность. Он прекрасно понимал, насколько высокопоставленный покровитель имеется у Сергея Александровича Нилуса, включая императрицу. Он понимал, что нанесенная им Нилусу обида будет ему инкриминирована как произвол, как своеволие административное, но во имя порядка, к которому он ссылался прежде, на этот раз порядка монастырского, он настоял на удалении Сергея Александровича Нилуса из Оптиной пустыни. Это произошло примерно тогда же. Mm-hmm. Вот я хочу подчеркнуть, в двух этих эпизодах мы видим, конечно, различный подход святителя Серафима к старцу Варсонофию, к его сложным жизненным обстоятельствам и к Сергею Александровичу Нилусу. А с другой стороны, мы видим готового идти на компромиссы иерарха с человеком бескомпромиссным и отважным. А далее вновь, так сказать, служение архиерейское уже на Тверской кафедре, где он, кстати, восстановил почитание святой благоверной княгини Анны Кашинской. Большой вообще интерес к агиографии сопровождал его. Но здесь он проявляет себя как также архиерей, озабоченный развитием, возрождением активной приходской жизни. Память о нем в Тверской епархии осталась сложной. Он был очень требовательный и строгий архиерей, требовавший очень жесткой дисциплины, но, с другой стороны, архиерей очень активный и деятельный в плане общения со всеми. Я бы хотел привести пример, который тоже характеризует ее весьма показательно. В годы Первой мировой войны, когда многие поповские дети стремились уклониться от призыва на военную службу в действующую армию, поступая после семинарии штатными псаломщиками или стремясь спешно принять священный сан, святитель Серафим на епархиальном собрании заявил, что никто из священнических детей, не отслуживший в армии, не будет им рукополагаться и назначаться на штатные должности псаломщиков, которые давали отсрочку от службы в армии, до тех пор, пока они не исполнят своего воинского долга в условиях вот Первой мировой войны. Сам святитель Серафим очень много трудился для того, чтобы оказывать помощь, в частности, раненым, организовывали госпитали. Тоже показательная деталь, казалось бы, отличающая священномученика Серафима от преподобного Серафима Саровского. Но тем важнее для нас их единство в духе. Именно то единство, которое и постоянно присутствовало в их незримо продолжавшихся всю жизнь Серафима Чичагова взаимоотношениях. Конечно, революционные события святитель Серафим воспринял критически. Конечно, и ему пришлось испытать для себя гонения. Я бы не стал об этом говорить подробно. Отмечу только, что на поместном соборе Православной Российской Церкви, который происходил в 1917 году, святитель Серафим играл довольно активную роль, занимаясь проблематикой, связанной с активизацией приходской жизни. Но, собственно, на соборе он возглавлял отдел монастырей и монашества. Конечно, подобно многим нашим архипастрям, он разделил тяжелую участь со всеми епископами в период большевистских гонений, времени гражданской войны. Его назначение на Варшавскую кафедру, сделанное на соборе, не привело к его реальному появлению на этой кафедре.
0: Потому что
1: гражданская война изменила облик страны, да, и Польша уже была независимым государством. Была ссылка в Архангельский концлагерь сроком на 2 года. Но важно, наверное, отметить один эпизод. Когда уже очень преклонных лет архиерея и человека с большим количеством болезней в очередной раз арестовали на 21 сентября 21 года, и отправили в Таганскую тюрьму, дочери святителя Серафима Наталья и Екатерина направили председателю в ЦИК Калинину прошение о его освобождении в связи со старческим возрастом и болезненным состоянием здоровья. Показательная резолюция всесоюзного старости. Он пишет о целесообразности оставить заключенного в московской тюрьме приблизительно на полгодика. Действительно, подобно многих наших иерархов, от которых давали короткие сроки, а потом эти сроки продлевались, его таким образом пытались сломить. Ну а дальше выход его из таганской тюрьмы, в конце концов, в связи с его тяжелейшей болезнью, пребывание в довольно двусмысленном положении, связанное с тем, что он так и не допускался властями к кафедральному служению.
0: А на какую кафедру он был назначен уже потом?
1: А вот в силу того, что он, так сказать, пребывал в Новоаршавской кафедре, вот он, так сказать, был нигде в это время. И вот дальше происходит то, что, наверное, станет последним выдающимся эпизодом жизни священномученика Серафима. Я имею в виду его назначение после ряда ссылок, после пребывания даже на покое, на Ленинградскую кафедру 23 февраля 1928 года.
0: Вот он занял определенную позицию на стороне митрополита Сергия.
1: Да, действительно, да? Митрополит Сергий назначает его на эту самую Ленинградскую кафедру, назначает не случайно. Дело в том, что в это время значительная часть приходов города Ленинграда отказывается подчиняться митрополиту Сергию Старгородскому, обвиняя его в узурпации власти, обвиняя его в предательстве церкви богоборческому режиму. И вот назначение на кафедру иерарха, который был, что называется, плоть от плоти прежней России, известный именно в Петербурге, теперь уже в Ленинграде, как гвардейский офицер, как иерарх, часто работавший в синоде, как человек крайне правых монархических, и тем не менее подчиняющийся Сергию, было для митрополита Сергия чрезвычайно важно. Действительно, среди осифлян было немало людей, которые не только по религиозным, но именно по политическим мотивам шли в оппозицию митрополита Сергию. И вот это назначение в значительной степени способствует тому, что активно обличавшийся теперь уже не обновленцев, а и осифлян митрополит Серафим во многом добивается того, что большинство приходов иосифлян переходят в юрисдикцию митрополита Сергия. Его деятельность здесь была очень, повторяю, активна, тем более, что город ему был очень дорог. Достаточно сказать, что, например, свою первую литургию, которую он служил в Спасо-Преображенском соборе, который часто посещал будущий гвардейский офицер, в котором 8 апреля 1879 года обвенчался со своей супругой покойной Натальей Николаевной. Действительно, он для многих был олицетворением преемственности иерархии митрополита Сергия по отношению к той ушедшей императорской России, которая олицетворял собой, в свою очередь, Петербург, Ленинград, называвшийся в это время.
0: Интересно прочитать воспоминания Краснова Левитина о митрополите Серафиме. Он оставил очень яркие действительно воспоминания о многих личностях, особенно в Петербурге того времени. «Вспоминая митрополита Серафима, я ловлю себя на том, что невольно им любуюсь. Яркая индивидуальность всегда импонирует. В его лице Питер увидел настоящего барина, которого уже трудно было встретить при других обстоятельствах. В нем не было ничего искусственного, натянутого, деланного. Он держал себя естественно и просто». Когда его облачали посреди храма, он держался так, как будто был один в комнате, а не перед несколькими тысячами человек, которые не спускали с него глаз. В его молчаливых повелительных жестах чувствовалась привычка командовать. Служил он негромким старческим голосом, благословлял слабым движением подагрических рук. Генеральски, снисходительно шутил с духовенством. Также просто он говорил с народом. Отчитает, отругает, почему плохо стоят, зачем разговаривают, почему поздно приходят к исповеди. Народ смущенно молчит. Потом барский снисходительный жест. Ну ладно, давайте помиримся. И начинается проповедь. По пятницам в Знаменской церкви у Московского вокзала, где был предел преподобного Серафима, митрополит читал акафист преподобному, читал наизусть, а после акафиста беседовал с народом. В одну из таких бесед он подробно рассказал об истории прославления преподобного Серафима, причем всячески подчеркивал роль императора Николая II. 1930 год, начало пятилеток, колхозный переворот, разгар борьбы с классовыми врагами, а герой Плевны и в старости остается верным себе.
1: Ну вот это выразительное описание как раз и показывает, насколько продумано было назначение митрополита Сергия Старгородского на Ленинградскую кафедру, бурлившая тогда именно благодаря активности людей, пытавшихся отстоять хотя бы в этом городе традиции старой императорской России в церковной жизни, насколько было оправдано назначение сюда именно митрополита Серафима Чичагова. Но я хочу подчеркнуть, что, может быть, еще более значимым эпизодом для него здесь, эпизодом, имевшим, я бы так сказал, такой мистический, что ли, смысл, его духовная одаренность, связанность с миром действительно иным. Ему становится известно, что 28 декабря 1929 года в Ленинградской тюремной больнице скончался от тифа один из наиболее выдающихся церковных иерархов, поддерживавших митрополита Сергия, архиепископ Верейский Илларион Троицкий. Его тело удалось получить в грубо сколоченном, впрочем, ящике, мало напоминавшем гроб. И вот тогда митрополит Серафим благословил облачить очень изменившегося, очень постаревшего, почти до неузнаваемости изможденного архиепископа Иллариона Троицкого в свои архиерейские ризы и отпеть его по архиерейскому чину. А потом он был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря, где находилась резиденция митрополита Серафима Чичагова. Это был очень дерзновенный поступок 73-летнего архипастыря, на который он пошел с полным сознанием того, чем он рискует. И здесь проступает действительно глубокий смысл происшедшего. Самому священномученику Серафиму уже не суждено было пережить архиерейское отпевание в архиерейском облачении, ибо его в подряснике, истлевшем во время следствия, будут расстреливать на краю братской могилы, а правильно сказать, расстрельного рва в Бутово, где он и будет похоронен. Он отдает свое облачение будущему священномученику Русской Православной Церкви, сам становясь в этот ряд через несколько лет. А в 1933 году, 14 октября, желая спасти Серафима Чичагова от возможных репрессий, митрополит Сергий Старгородский отправляет его на покой. Он живет под Москвой, проводит время в занятиях иконописью, музыкой, в молитве.
0: Да, очень много музицировал, и даже сам сочинял.
1: Вот в нем как раз и проявлялся вот этот универсализм, воспитание, образование русского аристократа. Но он при этом становился все более и более больным. Он не мог почти уже передвигаться. И в таком вот виде был арестован в ноябре 1937 года, вытащенный из собственной постели. Его даже в Таганскую тюрьму пришлось доставлять не в черном воронке, а в карете скорой помощи, потому что боялись не довезти. Так 82-летний святитель вступил на свой мученический путь. Поражают, конечно же, показания митрополита Серафима. Они не только количество ничтожны, они не содержат абсолютно никакой информации. Митрополит Серафим не признает себя виновным ни в чем. А это дорогого стоило. Мы можем вспомнить сейчас некоторых даже мучеников, новомучеников, которые, желая прекратить свои страдания, признавали себя виновными. Здесь же мы видим действительно героически умирающего русского офицера, становящегося на наших глазах священномучеником. Случилось так, что святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда он в последний раз благословлял своего духовного сына, предрек ему слово, как будто открывавшее будущее. Он сказал: «Я могу спокойно умереть, зная, что ты и Преосвященный Гермоген будете продолжать мое дело, будете бороться за православие, на что я вас благословляю». Действительно, и принявший мученическую смерть Преосвященный Гермоген Долганев 29 июня 18 года и священномученик Серафим Чичагов, расстрелянный 11 декабря 1937 года, явили русской церкви вот эту преемственность мученичества. Пополнив сон у новомучеников, святитель Серафим Чичагов по существу стяжал то, к чему был предназначен, видимо, с детских лет. Его служение церкви было всегда служением воинствующим, служением, предполагавшим подвиг дела, подвиг поступка. Я думаю, что преподобный Серафим Саровский, конечно же, благословлял его все это время. Вообще, почитавший преподобного Серафима Саровского, олицетворявшего собой любовь в церкви ко всей твари, священномученик Серафим Чичагов, не поступившийся ни на йоту, не только своим христианским призванием, но и достоинством архипастырина, страшным пыточном следствии 37-го года, встает в один ряд подвижников русского благочестия, которые каждый в свое время, каждый в меру данных ему талантов, прославляет Бога в стране, то чтущий, то отрицающий этого Бога, в стране, в которой святая Русь странным образом проступает, как Русь святых, в эпоху глубокого народного нечестия и заблуждения.
0: Спасибо, отец Георгий. Время нашей программы подошло к концу. В следующей нашей программе, я надеюсь, что мы поговорим о том значении, которое имеют эти два великих русских святых в нашей сегодняшней церковной жизни. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали о жизненном пути священномученика Серафима Чичагова, и моим собеседником был профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. У микрофона был протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
1: До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходасевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 26.

Своим проектом снискал он благоволение государя, за что вскоре и поплатился. Александр поручил ему ревизовать действия калужского губернатора Лопухина, рядом с которым Гудович и Тутолмин показались бы ангелами. Одних уголовных дел за ним тотчас набралось целых 34, а шалостей больше 100. Но Лопухин умел защищаться, и у него были сильные покровители. Ревизия обернулась великими неприятностями для самого Державина и испортила ему много крови. В конце концов он восторжествовал, но перед тем месяцев 5 жил в возбуждении неописуемом и оказался лишен всякого хладнокровия как раз к той поре, когда оно всего более понадобилось. 8 сентября 1802 года, после долгих обсуждений и споров, Александр подписал, наконец, указ о правах и обязанностях Сената и манифест об учреждении министерств. В тот же день, когда у Державина были гости, Новосильцев приехал с предложением от государя занять пост министра юстиции и генерал-прокурора. Согласно указу, Сенату предоставлялась лишь административная и судебная власть. Министры должны были перед ним отчитываться. Державину таким образом не было основания отказываться от предложения. Он предложение принял. Воронцов и Заводовский, взявшие Министерство иностранных дел и народного просвещения, проявили в всем случае менее последовательности и больше приспособляемости. Прочие министерские посты были заняты Вязьмитиновым, Мордвиновым, Кочубеем, Васильевым, Румянцевым. Кроме Кочубея, все это были старые деятели. Молодежь в лице Чарторыйского и Строганова была к ним представлена на правах товарищей, то ли ради учения, то ли ради надзора, вероятно, и для того, и для другого за раз. Александр старался перед ней затушевывать предпочтение, оказанное старикам. Державин переселился в генерал-прокурорский дом на Малой Садовой. 25 лет назад он здесь впервые явился к Вяземскому, неопытным стихотворцем и скромным коллежским советником, ищущим покровительства. Теперь он сам был генерал-прокурором, одним из высших сановников империи российской и признанным ее бардом. Какой предмет для раздумия и стихов? Но у Державина не было на то времени. Очень скоро обнаружилось то, о чем недовольно подумал он, соглашаясь на предложение государя. В комитете министров он был окружен старыми врагами и молодыми недоброжелателями. Вместо того, чтобы облегчить положение, он обострил его тотчас. Не потому, что хотел сводить старые счеты или этим занялись другие, но потому, что немедленно и умышленно завел новые. Своим призванием почитал он борьбу с самоуправством и превышением власти. Врожденными пороками вельмож, которых вздумал он теперь звать странным, полупрезрительным именем возвышенцев. В лице министров он заранее видел превышателей власти и этого мнения не скрывал. Права и обязанности министров не были точно означены в манифесте. Было сказано, что на сей раз последуют особые инструкции. До составления инструкций течению дел оставалось покоиться на обычаях, на личном благоразумии каждого министра и на его чувстве законности. Основание шаткое, особенно в глазах Державина. Заседания комитета министров происходили по вторникам и пятницам под председательством самого государя. Державин в первом же заседании потребовал составления инструкций. Вероятно, не стали бы с ним и спорить, юридически он был прав, но свое требование он облег в столь резкую форму и так явственно выказал недоверие к товарищам, что вызвал общее возражение. Из этого он заключил, что попал всем не в бровь, а в глаз, и решил быть особо бдительным. С того дня каждый вторник, каждую пятницу одного за другим изобличал он министров перед лицом государя в самовольном распоряжении казенными миллионами, в заключении контрактов без торгов и публикаций, в поблажках от купчикам, в раздаче наград и чинов по прихотливой воле каждого министра и так далее. Правда бывала на его стороне, но сконфуженный государь выгораживал и покрывал своих ставленников. Это лишь подзадоривало Державина.
Он настоял на том, чтобы министры представили свои отчеты Сенату за первый же год. Из этого вышла одна проформа, ибо и сам Сенат не был подготовлен к принятию отчетов. Зато Державин окончательно восстановил против себя всех. Уже через 3-4 месяца он стал приходить час от часу у императора в остуду, а у министров во вражду. Французский агент, как водится, путая верные сведения со вздором, доносил о Державине Толерану. «Это бульдог Фемиды, которого держат, чтобы спустить на первого, кто не понравится министерской шайке. Но плохо выдрессированный в манеже, он часто кусает своих товарищей, которые бы многое дали, чтобы его погубить». Давно развращаемый собственным бесправием, Сенат в большинстве в толще своей состоял из людей невысокого уровня. Уважая идею Сената, Державин не уважал сенаторов. Сам он работал, не покладая рук, его память и знания законов были исключительны, честность он доводил до педантизма. Сенаторы этими качествами не обладали, потому что доселе с них спрашивалось одно послушание. Теперь, когда положение Сената было как будто поднято, Державин сразу потребовал от сенаторов труда, ума, знания, всевозможных гражданских добродетелей. Всего этого надо было добиваться упорным, медленным перевоспитанием. Но Державин как раз воспитатель и не годился. Он не воспитывал, а обличал. «Сенат благоволит давать откупщикам миллионы, а народу ничего!» — кричал он. Такими фразами он вскоре добился того, что сенаторы хоть и не стали лучше, но самолюбие в них пробудилось. Державина возненавидели в Сенате, и это вполне обозначилось как раз к тому времени, когда поддержка Сената была бы всего нужнее. Согласно грамоте о вольности дворянства и жалованной грамоте 1785 года, дворяне, вступившие в военную службу солдатами и не выслужившие офицерского чина, не могли выходить в отставку до истечения 12-летнего срока. Правило это постепенно забылось, и унтер-офицеры, особенно из поляков, едва вступив в полк, уже просились в отставку. Военный министр Вязьмитинов счел нужным восстановить прежний порядок. Его доклад уже был утвержден государем и принят сенатом к исполнению без всякого замечания. Как вдруг граф Северин Потоцкий, еще не обрусевший поляк, объявил, что этим указом унижено российское дворянство. Державину, как генерал-прокурору, припроводил он весьма патетическую записку, в которой предлагал Сенату войти к Его Величеству со всеподданнейшим докладом, не благоугодно ли будет повелеть министрам рассмотреть вновь столь важное решение. Действительно, указом 8 сентября Сенату дано было право представлять императору о неудобной исполнимости того или иного указа. Но в данном случае дело шло не о новом узаконении, а лишь об исполнении старого. Сверх того, вопрос уже был разрешен в общем собрании и вторичному обсуждению не подлежал. Державин поэтому усомнился, вносить ли мнение Потоцкого в Сенат, и решил спросить государя. Записка Потоцкого не нравилась Державину, и по существу он подозревал в нем умысел поляка ослабить русскую армию. Пересмотр конфирмованного доклада, разумеется, Александр не улыбался. Но государь окружен был поляками и членами негласного комитета. Самая бумага Потоцкого, видимо, была писана с его разрешения, которое дал он, разумеется, скрипя сердце. Теперь со стороны Державина являлась ему поддержка, но уже было поздно. Поэтому он ответил с досадой: «Что же, мне не запретите мыслить, кто как хочет. Пусть его подает, а Сенат пусть рассуждает». Державин пробовал возразить, но государь повторил: «Сенат это и рассудит, и я не мешаюсь. Прикажите доложить». Александр все-таки надеялся, что Сенат не захочет вернуться к вопросу, уже решенному, и Потоцкого ждет провал. А вышло иначе. Сенаторы, за исключением двух, стали на сторону Потоцкого. Одни поняли, что можно создать прецедент, клонящийся к усилению Сената,
и умолению царской власти, другие попроще обрадовались досадить Державину. По тем же причинам и министры, в комитете своем одобрившие предложение Вязьмитинова, теперь ни словом за него не вступились. Дело потребовало в Сенате сложной процедуры и целых трех заседаний. После первого Державин доложил государю, что весь Сенат против него. Александр побледнел и не знал, что сказать. У самого Державина чрезвычайной чувствительности и потрясения всех нерв разлилась желчь, и на втором заседании он не присутствовал. Во время третьего, самого бурного, сенаторы повскакали с места, Державин пустил в ход деревянный молоток, служивший Петру Великому вместо колокольчика. Он хранился в особом ящике на генерал-прокурорском месте. И со смерти Петра никто не смел к нему прикоснуться. Державин ударил им по столу. Сие как громом поразило сенаторов, побледнели, бросились на свои места, и сделалась чрезвычайная тишина. Не показалось ли им, что Петр Великий встал из мертвых и ударил своим молотком? Однако же наслаждение сей поэтической, несколько горделивой минутой было непродолжительно. Голосование состоялось против Державина. От имени большинства государю явилась депутация, старик Строганов, тот, что некогда занимался алхимией, и Трощинский. Державин один представлял противные мнения. Александр, не сказав никому ни слова, велел Трощинскому читать бумаги. По выслушании встал, весьма сухо сказал, что даст указ, и откланялся. Действительно, 21 марта 1803 года указ последовал. В нем пояснялось, что дарованное Сенату право входить с предоставлениями против того или другого указа не касается вновь издаваемых или подтверждаемых верховной властью законов. Таким образом, по сравнению с указом 8 сентября, права Сената урезывались. Мнение Потоцкого оставлено без последствий. Державин мог торжествовать победу, но она не принесла ему мира. Напротив, ею открылся ряд самых ожесточенных боев. Различествуя в подробностях, порой весьма сложных, сводились они примерно к одному и тому же. Александр находился как бы в сердечном плену у людей, которые то открыты, то хитростью, из побуждений, то вовсе низких, то более возвышенных, стремились ослабить единодержавную его власть. Он сам тяготился этим пленением, но еще не смел обнаружить истинных своих мнений. Державина он назначил министром против воли этих людей, и как раз потому, что Державин был их врагом. Но Державин был слишком негибок и неподатлив, в степени даже удивительной со стороны человека, прожившего четверть века в делах политических и придворных. Александр хотел лавировать, Державин на каждом шагу понуждал его сбросить маску и действовать напрямик. Двоедушие вообще утомительно. Александру не так легко давалось притворство перед друзьями. Когда же выяснилось, что надо еще уметь предавать их Державину, а Державина им, Александр очень скоро начал терять терпение. Однажды он сказал с гневом: «Ты меня всегда хочешь учить. Я самодержавный государь и так хочу». В том-то и было их общее с Державиным горе, что самодержавным решался он быть только наедине с Державиным. Во многих чертах повторялась теперь история кабинетского секретарства при Екатерине. Между прочим, как и тогда, Державина могла спасти лесть. Он же по нетерпению и досаде день от дня становился откровеннее. Когда государь, уступая чарам Нарышкиной, пожелал совершить незаконный поступок, Державин не только наотрез отказался,

недостаток. Порой помрачались или искажались его высокие качества. В мелочах жизни мельчал и он. Рвение переходило в злобу, точность, придирчивость, законолюбие, формализм. Молва, в свою очередь, все это преувеличивала. В первое октябрьское воскресенье государь не принял его с докладом и прислал на дом рескрипт, прося очистить пост министра юстиции, но остаться в Совете и Сенате. Вскоре произошло личное объяснение. Пространное и довольно горячее со стороны Державина. Александр ничего не мог сказать к его обвинению, как только: «Ты очень ревностно служишь». «А когда так, государь, — отвечал Державин, — то я иначе служить не могу, простите. Оставайся в Совете и Сенате. Мне нечего там делать». Державин уехал к себе. Повторное предложение остаться в Совете и Сенате делалось с тонким умыслом, по наущению врагов его. Они побаивались мнения публики. Для них было бы наилучшим оправданием, если бы Державин просил освободить его лишь от должности министра, тем самым признал бы он, что вообще служить хочет, но министерский пост ему не по силам. Подсылали людей и к жене его, зная честолюбие Дарьи Алексеевны и ее любовь к деньгам, обещали Державину в виде пенсии полное министерское жалование, 16 тысяч рублей в год, и Андреевскую ленту. Только бы он написал такое прошение. Но он подал краткую просьбу об увольнении службы вовсе. За это убавили ему пенсии и лишили ордена. Высочайший указ был дан 8 октября 1803 года, ровно через 13 месяцев после манифеста об учреждении министерств.

0: прозвучала третья часть серенады для струнного оркестра «До-мажор» Петра Ильича Чайковского в исполнении камерного оркестра «Солиста Москвы», дирижер Юрий Башмет.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Вот уже в течение нескольких передач мы гуляем по так называемым женским залам галереи Петра Великого. Беседовали о вещах общих, смотрели экспонаты, которые могли находиться как на женской, так и на мужской половине дома. А залы-то женские. И вот сегодня посмотрим, наконец, предметики женского туалета, как в смысле помещения при женских спальнях, так и в смысле разновидности мебели, но в первую очередь как особый образ платья. Об экспозиции, посвященной первой половине XVIII века и расположенной в залах галереи Петра Великого, рассказывает ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Юрьевна Бахарева.

0: В завершение я бы хотела, может быть, остановиться возле витрины с женскими секретиками, да, так сказать, потому что очень меня заинтересовало.
1: Да, это такая необычная
0: витрина. Написано «карманы», «карманы». При этом нет ни платья, ничего либо другого, ни юбки. Поясните, пожалуйста, например, пара карманов на одной ленте. То есть носили вот так вот как?
1: Дело в том, что женское платье 18 века – это невероятный конструктор. Женщина носила на себе огромное количество булавок, потому что с помощью булавок, вот как лего, собирался на ней костюм. Это было в какой-то степени и спасение, я думаю, потому что если при Елизавете Петровне вы не могли появиться дважды при дворе в одном платье, если вы должны были менять платье каждый день и несколько раз в день, то где же напастись денег на все эти пышные наряды? Но если ваше платье состоят из каких-то отдельных деталей, то их можно менять и создавая...
0: Комбинировать.
1: Да, как говорили в служебном романе, важна комбинаторность. Да? Она была важна и в 18 веке. И платье женское, это же рубашка, на которую надевается вот это вот панье, это корзинка, этот каркас. Сверху надевается много-много нижних юбок, потом надевается цветная верхняя нижняя юбка, а сверху надевается вот такое платье, как жилет, которое на поясе застегивается. И, например, в лиф вы можете вставить вот такой вот тканевый треугольник с вышивкой, называется стомак. И меняя вот эту треугольную вставочку, а мы когда с вами видим на картинах изображение женских платьев, очень часто вот очень красиво оформлено именно вот этот треугольник на груди. Он – это отдельная деталь, он крепится к платью с помощью булавочек. И когда вы его снимаете и надеваете следующий, у вас вроде как и платье другое. Вот. Ну, а еще юбки были огромными, юбки были очень широкими. А у барышни должно быть зеркальце, у барышни должна быть табакерочка. Конечно, небольшая фарфоровая, большую фарфоровую можно было поставить на столик. Но какая-то небольшая табакерочка с собой должна была быть, потому что в 18 веке входит в моду нюхательный табак. Табак – это не тот табак, который курят. Нюхательный табак – это смесь разных трав. И вот вы должны иметь с собой табакерку и много разных женских вот каких-то вот аксессуаров, бобелотцев, мелочей, как бобелотцами их называли. Сумки не носили, сумка вам будет мешать, да и с такой юбкой сумку носить тяжело. Поэтому женщины все носили в огромных карманах. Когда вы одевались на вот эту вот цветную нижнюю верхнюю юбку, то есть та нижняя юбка, которая одевается, как бы завершает вот этот вот слоеный пирог из нижних юбок, вы надеваете эту цветную юбку. Дальше вы берете вот такую вот ленту, на которую нашиты два огромных кармана. И вот здесь у нас эти карманы, они как раз с этой лентой и сохранились. Завязываете ленту, веревочку вот эту на поясе. И сверху надеваете верхнюю юбку, которая закрывает эти карманы. У верхней юбки есть прорези, благодаря которым вы попадаете вот в эти мешки-карманы. И вот в эти мешки-карманы женщина могла положить очень много. И я думаю, что еще они не стучали по ногам, потому что у вас же еще есть эта корзинка-панье, каркас, да, который эти карманы на расстоянии держит. Так что это вот такие вот секретики вот из тех предметов, которые здесь... Ну, нельзя, конечно, полностью сложить костюм, но это вот некий такой пазл. И здесь мы показываем еще веер. Это тот редкий случай, когда мы можем веер показать в экспозиции. Вообще веера очень редко выставляются и практически никогда не выставляются в постоянной экспозиции. Во-первых, потому что веера, как правило, делали из пергамента, из бумаги, из ткани и расписывали гуашью, акварелью. Это очень хрупкие материалы, которые не выносят света, их нельзя выставлять долго. Плюс к тому, были веера двух типов. Был более привычный нам веер, который сложен гармошкой, веер-плие, который нельзя долго открывать, иначе он деформируется. А были еще веера, которые называли веер-брезе. И вот здесь мы как раз видим этот веер-брезе. Это когда несколько пластинок слоновой кости собраны на ленту. И вот когда мы такую веер раскрываем, то он не деформируется со временем. Почему мы можем позволить себе выставить вот этот небольшой веер? Он ранний, он скорее эпохи Екатерины I, Петра II, ну, тоже, в общем, близкий нам по эпохе. Он покрыт так называемым лаком Мартен. Мартен – это мастер, который занимался росписью карет. Ну, фактически мебельный лак. И вот эта вот роспись по слоновой кости, она покрыта вот этим лаком. И поскольку веер имеет такую менее травматичную для раскрытия конструкцию, поскольку он покрыт вот этим вот прочным лаком, мы можем позволить себе показывать этот веер в течение нескольких месяцев и нескольких лет. Ну, а когда он складывается, он превращается, да, вот в такой узенький вот этот вот остов, который женщина изящно держит в руках и использует язык веера, потому что в XVIII веке был язык веера, веер опущен, поднят, сложен или полураскрыт, как женщина в руках веер держит, как она двигает этим веером, это все были какие-то знаки, особенно знаки для возлюбленных. Изображение на веере всегда было какое-то, могло носить какой-то символ. Характер. Конечно, еще использовали для таких тайных встреч, был такой тайный язык, для этого использовали табакерки, потому что в табакерке очень часто была вторая крышечка, потайная, и за этой крышечкой можно было хранить записочку. А еще в табакерку можно было вложить записочку и, передав табакерку, как бы угощая табаком, передать какое-нибудь послание. И еще как можно было дать какой-то знак условный. Вот здесь мы видим в витрине на столе стоит розовенькая маленькая коробочка. Да. Это коробочка для мушек. Бархатные или бумажные кружочки, которые вы наклеивали на лицо. Ну, изначально у них функция была более простая, да, закрывать какие-то неровности на лице. Но в зависимости от того, куда приклеена мушка, это тоже было определенным таким...
2: Целый язык.
1: Да, целый язык, любовный такой язык. И от вот такой вот маленькой коробочки эти мушки хранились. А рядом, кстати, поставлена вот такая наполовину открытая табакерка, очень необычная эмалевая табакерка на два вида табака, на два сорта табака.
0: Две крышечки. Это нюхательные.
1: Это нюхательные, да, это все нюхательные. Его нельзя было курить, это табак, который существовал совершенно для других целей, это скорее вот смесь трав. Ну и здесь, да, вот здесь это эмалевые табакерки, мы показываем, что они были очень разные. Они более простые по форме, потому что все-таки металлическую основу трудно сделать какой-то сложной формы, но у них были очень разнообразные росписи. А вот фарфоровые табакерки, они дают возможность уже, это более пластичные материалы, уже вот сделать ее в форме пакета, в форме яблока, в форме ракушки, как мы видели в последнем зале, уже появляется такое разнообразие форм.
0: Восхитительно просто. Да. Очень вот красивая мебель.
1: Наше бюро знаменитое, которое мы теперь показываем в таком достойном освещении. Бюро, оформленное пластинами из резной кости, с цветной гравировкой, с подложкой фольги, из-за чего вот некоторые мерцания происходят. Это самая сложная вот эта вот прорезная резьба, прорезной орнамент. И это деревянная основа, покрытая вот этими пластинами. И такое ощущение, что сделано оно из кружева. Угу. Это все резная слоновая кость. И здесь еще интересно, что это же эпоха рококо, а в эпоху рококо формы мебели, формы предметов, они такие очень текучие, они практически без прямых углов. Кажется, что все меняется, все перетекает из одной формы в другую. Все круглое, какой-то вот в форме волны. Ну и здесь вот верхушка этого бюро мастер пытался с помощью небольших пластинок слоновой кости сделать немножко тоже таким более сложным. Ну, мы можем сравнить вот форму зеркала, которое стоит здесь, такой вот перетекающей формы, и даже корзинка сверху, она как будто бы съезжает с этой волны. И здесь рядом бюро, где мастер так немножко наивно тоже старается нам это продемонстрировать. Ну, опять же, их здесь надо рассматривать, здесь очень много сюжетов необычных, зверюшек разных.
0: Это бюро, это шкафчик, это здесь столик для письма?
1: Нет, нет, это именно шкаф. Для хранения, это шкафчик, нет, столик для письма, вот здесь можно откинуть крышечку, но я не вижу, я думаю, что здесь все-таки он не предназначен для письма, потому что здесь вот выдвигается нижний ящик, но только если на нижний ящик можно крышечку опрокинуть. Потому что, когда используется для письма, вот здесь это есть... Здесь вот эти вот палочки, они вынимаются. И вот как там же было, да, там вот подголовник, этот китайский сундук, там то же самое. Вынимаются вот эти палочки до конца, и на них опрокидывается крышка.
0: Понятно.
1: Но мы показываем бюро закрытым сейчас, но в принципе у нас это оно действующее. То есть его можно откинуть и совершенно запросто посмотреть.
0: Очень интересно, и та эпоха, которая, может быть, о которой меньше говорят, естественным образом, после Петра.
1: Петр затмевает, Екатерина затмевает. И Петр затмевают всех.
0: А вот эти правители и их время, оно не менее интересно.
1: Но оно еще очень...
0: Да, оно такое вот более мягкое, что ли, в каком-то смысле.
1: Но оно более жесткое, может быть, потому что это все-таки эпоха дворцовых переворотов,
0: да.
1: Но это все-таки женское правление.
0: Да,
1: женское.
0: Да.
1: И у нас в этих залах, как бы мы ни старались сделать их такими более серьезными, да, все равно есть отличия, когда мы показываем эпоху Петра Первого с инструментами, с токарными станками, с темами войны. И вот эти залы с фарфором, с портретами вот этими изящными, с вот этими предметами
0: туалета. Это все немножко смягчает жесткость самой, так сказать, эпохи. И приятно посмотреть, на самом деле, вот удивительно, вот там туалетный столик, я вот так, ну какие цветочки изумительные.
1: Да.
0: Ну, это же просто такое ощущение, что прямо с клумбочки списано вот эти полевые цветы. Большой любовью сделано, это
1: да,
0: приятно.
1: Зеркальце маленькое, тоже все в розочках, все в цветочках. У них все такое очень изящно,
0: да,
1: очень мило.
0: Да, и они очень хорошо прописаны, все детальики, вот прям, не знаю.
1: Ну, они очень хотели явно подражать фарфору. И поэтому вот эти цветочки, покрытие лаком, такая вот обманочка.
0: Угу.
1: Но здесь еще есть вот такие совершенно замечательные предметы, которые мы, наверное, в других эпохах не встретим. Вот такая маленькая коробочка-табакерка из резной кости, сделанная в форме сапожка. Вот такая вот туфелька на французском каблучке расширяющемся.
0: Да, да.
1: Это всего лишь изящная коробочка. У нее верхушечка открывается. Но вот эта вот форма, и здесь вот у нас помещены коробочки и гребни, вот эти вот костяные, на стенку, для того, чтобы легче было рассмотреть вот этот гребешок, чтобы причесываться. Но если мы начнем рассматривать вот этот прорезной орнамент, там какая-то галантная сцена. Где-то, опять же, бегут какие-то там зайцы, олени иногда, заяц размером с оленя. То есть это, с одной стороны, наивно, с другой стороны, это же невероятная работа.
0: Да, да.
1: Вот здесь вот эта табакерка, и вот там кавалер и дама около дерева. Но как это все тонко сделано? Это вот там какие-то изображения, это, видимо, суд Соломона или
0: что-то
1: такое.
0: Очень интересно и радует глаз. Приятно посмотреть. Вот после каких-то трудных, я не знаю, дел в течение дня можно прийти в Эрмитаж, в эти залы и так вдохновиться, порадовать вот действительно свой взор какими-то тонкими, симпатичными, приятными штучками женскими.
1: Да,
0: вот.
1: Бобелотцами.
0: Здесь
1: каждая картина. Вот можно встать перед портретом Чернышевых и рассматривать платья, туфли, мебель. Здесь есть и игрушка детская, и даже вот такие детали, как, например, маленький мальчик, он в кафтане, и у него сзади сделаны такие петли.
0: Угу.
1: Это же в помощи.
0: Лошадку играть. У него...
1: Он с лошадкой и с хлыстиком. То есть
0: есть
1: игрушка.
0: Да.
1: А сзади у него вот болтается на кафтанчике. Это для того, чтобы вот как ребенку учат ходить на помощь. И тут все. И вот опять же, дело в том, что это картина, которая написана немецким художником. Немецкие художники, они были очень тщательными в выписывании деталей. Поэтому эта картина, вообще портрет семьи Чернышевых, это картина, к которой часто обращаются и те, кто изучает костюмы, и те, кто изучает драгоценности, и те, кто изучает мебель. Это, в общем, такой энциклопедия моды 1750 года.
0: Прекрасно.
1: Причем семейство модное, жившее в Лондоне, это посланник России при английском дворе, поэтому все по последней моде. Ну и, конечно, маленькая девочка, которой суждено прожить почти 100 лет, и пойти в историю как прообраз пиковой дамы. А здесь вот она еще совсем маленькая.
0: Это ее, что ли, отражение в зеркале? Или это картина?
1: Это не отражение. Здесь
0: это картина,
1: поскольку это семейный портрет, вот здесь вот еще есть такая замечательная моя любимая персонаж,
0: да,
1: собачка.
0: Собачка.
1: С одной стороны, это явно любимая собачка Екатерины Андреевны, матери семейства, а с другой стороны, собачка – это символ семейной верности.
0: Угу.
1: А это портрет семьи, поэтому показано все дети, которые родились вот к этому моменту.
0: А.
1: В этой семье будет детей гораздо больше, но к моменту написания картины, 750 год, вот мы видим тех детей, которые уже родились. И к этому же моменту один из сыновей скончался. И когда ребенок умирал, его на портретах изображали или в виде мраморного бюстика. Вот мы знаем хорошо семейный портрет Павла I работы Кюгельхена, который висит в Павловском дворце. И там изображены все дети, а сзади стоит маленький мраморный бюстик Ольги Павловны, единственная дочка, которая умерла в младенчестве. Здесь точно так же мы видим портреты всех детей, и девочки держат портрет своего умершего брата. И наша коллега, которая работает в ГМИИ Пушкина, занимается изучением коллекции миниатюры вот ГМИИ Пушкина, она нашла вот как раз нашла миниатюру, у них в собрании определила миниатюру, по которой сделано как раз вот это изображение на картине. То есть сохранилась та миниатюра, с которой это сделано. Да, это изображение умершего брата.
0: Спасибо вам большое, Наталья Юрьевна. Просто фейерверк, можно сказать. Прошли туда довольно быстро. Как-то так вдохновились сервизами, фарфором, серебром и стеклом. И дальше вот обратно шли, уже останавливаясь на каких-то особенных вещах. Ну, тут вообще любая вещь особенная. Вот так смотрю, действительно, глаз не оторвать, и приятно. Ну, действительно, как-то даже успокаивает немножко. И, в общем, в наш напряженный век посмотреть превосходным образом выписанные цветочки, нежные. Это, в общем, в некотором смысле терапия.
1: Да. Нет, в этих залах точно терапия.
0: Да. Что же, завершилась наша длительная экскурсия по залам галереи Петра Великого. В них не только отображено время самого Петра I, но мы видим, что и после него продолжается начатая им смена эпох и даже получает свое развитие. Эта эпоха рождает уже, собственно, русских мастеров, сначала подражателей, а затем и уже вполне самостоятельных и зрелых художников и творцов, как Дмитрий Иванович Виноградов, Михаил Васильевич Ломоносов и другие. Но что лично меня больше всего удивляет в этой эпохе, так это способность видеть и ценить хрупкое, тонкое в природе и передавать это до мельчайших подробностей в своем творчестве. Так что эти былинки и нежные цветочки почти колеблются от дуновения на этих предметах искусства. При том, что нравы этой эпохи были довольно куртуазные, не сказать, чтобы уж очень утонченные. Напомню, что о галерее Петра Великого нам рассказывал ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучал концерт для гобоя струнного оркестра «Ля минор» Алессандро Скарлатти, солист Жан-Клод Мальгуар.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас смотрит или слушает каким-то способом в интернете. С вами Радио Град Петров, программа «Читательский клуб». И сегодня в нашем читательском клубе Евгений Маслов.
1: Добрый вечер.
0: Герман Журавский.
2: Здравствуйте.
0: И Марина Михайлова, это я. Сегодня мы будем говорить о трагедии или мистерии, как сам автор обозначает этот жанр этого произведения, Джорджа Гордона Байрона «Каин». И поскольку предложение было Женина, то Евгений, первое слово.
1: Спасибо. Это действительно мистерия. Или, кстати, другое выражение, другое название, которое здесь же упоминает сам Байрон, это «моралите».
0: Еще лучше,
1: да. Да, еще лучше. Да. Ну, для меня, я почему так специально выделил мистерию, потому что для меня это пока что несколько запутывающий текст. Я сейчас постараюсь объяснить, почему. Но в первую очередь, если говорить про самое первое впечатление, то когда я знакомился с этим текстом впервые, я должен был признаться, что вот эти вот мысли Каина, которые одновременно крайне горделивые, он как бы ставит себя в положение существа, которое способно силой своей мысли оценить, достойно что-то быть или не быть, можно так сказать, да, вот относительно своей жизни, которую сам себе он не давал. Да? А в то же время, можно даже, кто-то может даже сказать, довольно как-то последовательно отстаивать то, что тот, кто способен мыслить, и тут тоже по тексту это видно, ценить красоту и хрупкость жизни, тот жить в мире полном страдания и зла не захочет. Так вот Каин свою логику проводит. Я к чему это говорю? К тому, что первое же мое впечатление было в том, что я знаком с этой логикой. Лично, что я, ну, не то, что, знаете, в подростковом возрасте очень много кто, как Байрон, а даже не в этом смысле, а в том смысле, что я знаю лично как минимум одного человека, который к такому склонен, и я думаю, несложно догадаться, что это обычно люди умные, но, к примеру, физически в чем-то пораженные. Да, то есть, которые как бы имеют некоторые претензии на то, что они больше знают о страдании, чем вы, и так далее, да, и что они в этом не виноваты, что они страдают, да, и тем более уж не виноваты все те, кому они, может, это свое страдание передадут по наследству, да, как-то физическое, если это поражение какое-то. То есть, очень, на самом деле, животрепещущее для многих случаев прямо жизни настроение, если уж не логика, да, с ней можно спорить, то с настроением этим намного сложнее спорить. А почему текст загадочный для меня? Это потому что я не очень понимаю, как здесь, извините меня за такое упрощение, правильно было бы, да, или, не знаю, более ценно, да, наверное, так лучше сказать, было бы понимать вот эту вот фигуру Люцифера. Потому что призывы Люцифера видеть его как сострадальца, как того, кто праведно осуждает существующее устройство мира и так далее, они, в общем-то, не ясно, как их нужно прочитывать, скажем так. Это лукавство или это чистосердечное высказывание? Потому что нам, потому что нам сам Каин говорит, впервые видя этого самого Люцифера, что в существе его содержится печаль. Да, то есть, может быть, это чистосердечное заблуждение или чистосердечное убеждение, ну и так далее. Да? То есть, вообще, что делать с этим Люцифером, совершенно непонятно. Особенно учитывая тот факт, что наше внимание специально обращает Байрон на то, что какой-то след в нем оставил Мильтон. А Мильтон, известно это хорошо, не просто достойную сочувствия фигуру Люцифера создал первую историю литературы, насколько нам известно, так еще и, судя по всему, изобразил в образе Люцифера некоторые черты Кромвеля, политического деятеля, которому сам непосредственно Мильтон сочувствовал. Да. То есть тут очень сложно, непонятно, что с этим самым Люцифером делать. Поэтому я и не очень понимаю даже, как я... У меня как-то вот разорвано, как это иногда бывает, разорвано прочтение текста, я не знаю, как его вместе собрать из-за этого. Вот такие вот мои первые слова.
2: Спасибо, да. Я благодарен за это предложение, потому что это был мой первый Байрон.
0: Не читал Байрона?
2: Ну, конечно, я живу в 21 веке, поэтому я Байрон.
0: Как?
2: Ну, вот так.
0: А как вы... Ну, ладно, я вот не буду говорить, как это вы мне сдали тогда экзамены по зарубежной литературе в свое время.
2: Ну, мы сдавали литературу 20 века.
0: А, да, то поэтому... есть вам удалось ускользнуть.
2: Да,
0: понятно.
2: Стадников хорошо. Нам читал в свое время там литературу там нового времени.
0: 19.
2: Да. И знаете что, хоть мне уже четвертый десяток, да, и я далек там от, да, вот подростковости какой-то, но мне так понравилось. Несмотря на то, что с теологической точки зрения, как мне кажется, аргументы довольно наивные. И, ну, может быть, для человека, который там не погружен там, в какую-то богословскую проблематику, это все как бы звучит, что типа да, действительно. Но для человека, который, ну, хоть чуть-чуть там ориентируется в этом лесу, ну, понятно уже, что они так не работают. Но, несмотря на это, мне очень понравился этот текст. Я как-то даже не ожидал такого своего отклика, такого погружения в... Не знаю, чей перевод. Вот чей тут у нас перевод?
1: Меня вообще Бунин.
2: Бунин?
0: Да, Ивана, да. Бунина обычный, да. Перевод. Да.
2: Ну,
0: и очень хороший.
2: Все понятно тогда, как бы, да, это...
0: Конечно.
2: Тогда все стало на свои места, потому что так это было легко, я сразу же как-то, ну, если говорить о впечатлениях читательских, я сразу же как-то так отреагировал. И несмотря на то, что все мы прекрасно знаем, какова будет развязка, какой будет сюжет, все равно я чуть ли не грыз ногти, что называется, следя за перипетиями, там, скажем так, персонажей. Не знаю, может быть, я как-то перехожу в какой-то другой статус онтологический, но я стал таким каким-то сентиментальным, может быть, чувствительным. Я обычно Лиза вот говорит, вот, я плакала над текстами, а я всегда такой, типа, чё?
0: Герман, да. Ну вот мы это уже обсуждали. Первым плакал над текстами ты, когда мы обсуждали Чехова.
2: Я всегда был такой.
0: Да.
2: В общем, я на самом деле даже не, ну, как-то не стыжусь об этом сказать. Мне кажется, наоборот, даже здорово как-то, что, может быть, какой-то внутренний...
0: Над вымыслом слезами,
2: да,
0: обольюсь.
2: Какой-то внутренний, там, может быть, блок или что-то такое. Нет, неважно. И вот когда вот это все так по-нарастающей двигается, и вот Люцифер сначала Каина... Ну, простите за такую вульгарность, обхаживает. Потом Ада вступает, и она сразу говорит, типа, пойдем-ка отсюда. Ну, негоже нам с ним говорить, но все равно он его утягивает. Она вступает с ним в спор. Потом вот он его вытягивает в эту бездну пространства. Все это происходит. Потом возвращается. Все эти вот его такие полуистинные, полулживые словеса. Потом они возвращаются. И я прямо чувствую, как вот это все сгущается, сгущается. Это все становится более плотным. И в конце концов это овеществляется в трагедию, да, вот в это убийство, в первое убийство. И когда оно происходит, и вся семья приходит, как бы, что это, кто это сделал, какой-то зверь наверняка или какой-то злой дух это сделал, и он вот как бы молчит. Потом происходит это проклятие Евы, и Ада говорит, я пойду с ним, как бы, жена декабриста, хочется сказать. И казалось бы, вот он пик, а потом внезапно голос зовет его по имени Каин. Вау, это просто очень, это, ну, не знаю, как-то очень срезонировало, и, в общем, я же даже, я насладился, в общем, по полной, да, этим текстом, и единственное, что потом, когда я понял, что это не сам Господь говорит, а ангел Господень, ну, как бы, whatever, но все равно, вот этот вот голос, который всегда там, Авраам, Савл, Каин, Марина. Не знаю, может быть, трудно понять вот эту вот какую-то сонастроенность, но вот ты, я, ты. Именно вот когда вот это вот ты, такое личностное обращение, как-то вот меня это очень, скажем так, трогает, да, будоражит. И, естественно, как-то, да, над вымыслом слезами обольюсь, но вот это такой основополагающий какой-то миф, и несмотря на то, что он в своем оригинальном прочтении очень лаконичный, очень краткий, в данном случае, мне кажется, вот попытка его детализации удалась на 110%, и Ивану Бунину отдельный низкий поклон. Я не знал, что он такой молодец
0: он
2: в этом плане. Да.
0: Очень
2: и я помню, как мы читали «Суламиф», да?
0: Куприна.
2: Куприна. Это было не очень, мягко говоря.
0: Ну, это
2: да.
0: Такая зарисовочка,
2: да,
0: жанровая,
2: да,
0: была.
2: Да, а здесь, ну, меня, может быть, может, я просто знаю плохо, на самом деле, эту литературу вот, этого романтизма, того самого, не отечественного, а вот зарубежного. Но мне как-то очень понравилось и с точки зрения формы, и с точки зрения драматургии, динамики развития персонажей. Ну и да, я, и перевод такой замечательный. То есть все супер было. Относительно богословских коннотаций, ну, можно поговорить отдельно, если кому-то интересно. Но вот мое первое слово вот такое.
0: Ну, я тогда, следуя нашей традиции, тоже должна сказать о том, какие мои отношения с этим текстом. Да? Я его, конечно, читала много раз и включала всегда в список литературы для студентов. Почему? Вот честно скажу, что... Я больше люблю Дон Жуана и Чарльз Гарольда, уж если говорить о Байроне. Но я понимаю, что это очень объемные произведения, и зная, как устроена жизнь студента и как устроен вообще современный молодой человек, ну, я не питала иллюзий, да, что они будут вот эти там сколько-то 17 песен Дон Жуана читать. Поэтому лаконичность этого текста, его такая внутренняя энергия, это да. Кроме того, я его еще всегда включала в список литературы, потому что ценю любую возможность поговорить о библейском богословии. И вообще в незапамятные времена, когда я читала литературу в Институте кино и телевидения, то просто я им говорила, что ну что же, европейская традиция начинается с античности, из Библии, поэтому вот мы с вами начнем с книги «Бытия», и дальше там перейдем к Гомеру, и дальше уже как пойдет. И мне кажется, что это важно, потому что современный человек, он частенько, ну, когда ему говоришь там «Каин и Авель», он говорит: «Спасибо, я в курсе, брат убил брата, точка», да? Но разобраться в этой истории, вот посмотреть на нее, покрутить ее с разных сторон, мне кажется, что нам этого сегодня не хватает. И поэтому я этот текст, ну, прям глубоко чту, и с ним работала много-много лет. Однако, если говорить о моих каких-то читательских переживаниях, то... Они скорее даже юмористические. Но я вам скажу, что я имею в виду. Ну, например, великолепная сцена, когда все идут на работу, там же такой колхоз, да, библейский, и Каин говорит: ну, а мне что-то не хочется, я сегодня там не в духе, не в настроении, не климатит. И тогда его прекрасная жена, декабристка, как Герман точно заметил, она говорит: ничего-ничего, я сделаю работу из-за себя, из-за тебя. То есть двойную норму по-колхозному вот я выполню, только чтобы ты, дорогой, не нервничал.
2: Не напрягался, да.
0: И это, конечно, ну, в сердце любой русской женщины встречается очень сложный отклик. Да? Вот этот образ мужчины, который лежит на диване, решает мировые вопросы и не очень торопится на эту работу. Ему как будто бы даже непонятно, зачем туда ходить, но при этом он регулярно питает. Ну, то есть все это очень какая-то сложная такая история. И там таких вещей, ну вот с точки зрения... Все-таки надо не забывать о том, что Байрон это писал очень молодым человеком, ну, достаточно молодым человеком, и что это все-таки мужчина. А с точки зрения взрослой женщины это немножко другая уже история. Но вот все-таки, когда говорить уже всерьез об этом тексте приходится, то я бы тут вспомнила своего властителя Дума Александра Сергеевича Пушкина. Вот тут я занималась совершенно другим делом, и вдруг Александр Сергеевич мне говорит, ну, я уже знала, что мы читаем Каина. Каин имеет одну токмо форму драмы, но его бессвязные сцены и отвлеченные рассуждения в самом деле относятся к роду скептической поэзии Чайльд-Гарольда. Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу.

0: по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера, и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц мелких и незначительных. И тут вот, ну, как-то я склонна с Александром Сергеевичем во многом...
1: Это в корреспонденции, простите, или...
0: Нет, это в 27-м году он пишет набросок статьи, у него же очень много каких-то начатых и брошенных замыслов, да? Ага. По-видимому, это должна была быть статья в каком-нибудь журнале, ага. Но, судя по дате, 27-й год, он в это время с московскими вот этими философами, славянофилами там сотрудничает, да? То есть это Шевырёв, Погодин, вот эта вся компания. Я думаю, что он хотел написать что-то для них, но потом, видимо... передумал или как-то стал
1: недосуг. А известно, он читал по-английски или во французском переводе?
0: Как он читал, могу сказать. Конечно, перевода Бунина еще не было, конечно, по понятным причинам. Но Пушкин первоначально знакомился с Байроном по французским даже не переводам, а пересказам. Потому что, ну, тогда же надо было быстро, быстро. А кто же будет так долго корпеть, чтобы все это было эквиритмично, и чтобы были там все эти рифмы и ассонансы, и все. Поэтому люди просто пересказывали Байрона хорошей французской прозой. И в каком-то смысле этого было достаточно, потому что, когда речь идет о, ну, все-таки о... более-менее эпическом роде, то там, ну, как-то можно так поступать. Но Пушкин понимал, что это все не то. И поэтому он еще на юге начинает учить английский язык вот с этой самой целью читать Байрона в подлиннике. А потом это ему очень пригодится, когда он будет читать Шекспира в подлиннике. И надо сказать, что когда он говорит вот об этом, да, о том, что Байрон раздробил свой могучий цельный характер на несколько мелких и незначительных, он сравнивает с Шекспиром, потому что у Шекспира как раз наоборот каждый характер больше и их творца, и какого-то возможного, ну, там, исторического прототипа, да, если речь идет об исторических драмах и так дальше. Ну, то есть, конечно, в «Каине» прежде всего интересен сам Байрон. Вот как удивительный человек, очень сложный. И тут, конечно, вот то, что Женя-то говорил про человека умного и уязвленного каким-то... вот какой-то раной, да, телесной. Это абсолютная история про Байрона. Известно, что он был хром от рождения, и это всегда ему доставляло большое, прежде всего, моральное страдание, да. Ну, вот когда он учится в Кембридже, то он первый в гребле, потому что там не нужны ноги. Но зато во многих-многих жизненных ситуациях он чувствовал себя действительно человеком, ну, вот, как нынче говорят, стигматизированным, да, и вообще вопрос, а в чем я виноват, вот почему они все, да, играют, ребята, а я тут стою у стены. Это вопрос серьезный. И надо сказать, что вот личность Байрона, его огромный внутренний объем, его удивительная способность видеть собственные состояния. Вообще-то обычно мы последний, ну, последнее, что мы видим, это мы сами. Правда же? Потому что мы скорее такие очки, которые... форматирует реальность. Но вот честно отдать себе отчет, кто я, какой я, почему я испытываю такие или другие чувства. А он это сделал. И в этом, конечно, ну, величие. С другой стороны, я абсолютно согласна и с тем, что это настроение, а не логика. Вот опять же, Женя, ну, чудесная формулировка, великая. Потому что когда, то есть, когда начинаешь к этому подходить с позиции логики, ну и какой-то связности, причем связности любого порядка, там, теологической, психологической, еще какой-то. Ты понимаешь, что это все никуда не годится. Ну, то есть это устроено, ну, там нет никакой внутренней связи. Но там есть вот это мощное и достоверное единство настроения, да. И в каком-то смысле иногда это нам больше дает.
1: Конечно.
0: Вот мы читали прекрасного Корнеля, который тоже, ну, замечателен, и мы получили свою радость от этого. Но все-таки я соглашусь, что читательское впечатление от Корнеля — это как от очень красивой, разыгранной там шахматной партии, например, да? А впечатление от Байрона — это как впечатление от купания в бурном море, в которое ты подгружаешься, и это все тебя охватывает, несет, как-то ты движешься вместе с этим. Это мощная вещь. Теперь вот этот важнейший вопрос. Когда он пишет предисловие к «Каину», то он там говорит: «Не надо упрекать меня, ну, типа, в

0: в богохульстве или еще чем-то таком, потому что я строго по тексту. Однако, мы же все знаем, не надо, ну, с нами, как с детьми малыми, есть вещи, которые он из текста убирает. И для меня вот самая важная вещь, которая исключена Байроном, это разговор с Богом предшествующий.
1: Угу.
0: Потому что одно дело, когда все уже случилось, но ты один, как дитя малое, во всем этом увяз и попал в тяжелейшую ситуацию. И тут такой тебе голос. Ну что, Каин, да?
1: А теперь,
0: а
1: да.
0: теперь ответишь.
1: Ползи.
0: А теперь ползи, да, если можешь. И я послушала еще вдобавок к чтению глазами радиоспектакль, очень хороший, сделанный на Радио Россия. И там они это сделали красиво, потому что вот этот голос ангела, mm-hmm. он такой немножко механический. И мне кажется, это очень соответствует...
1: Deus Ex Machina.
0: Ну, такой, да. Каин, я к тебе обращаюсь. Тра-та-та. То есть mm-hmm. это... И причем это женский голос, высокий, такой как будто немножко машинный.
1: Mm-hmm.
0: И мне кажется, что ну, в этом есть что-то художественная какая-то находка,
1: mm-hmm.
0: потому что ведь Байрон не принимает всерьез, если честно, бытие Божие. У него очень сложные отношения с самой вот этой сущностью. То есть там, как бы, как Пушкин говорит, да, что вот ум ищет божества, а сердце не находит. И мне кажется, что-то похожее, ну вот как, какая-то сложная, диссонансная такая ситуация. Потому что понятно, что Байрон был достаточно гениален для того, чтобы понимать, что ну, есть дух высокий. И приятельство с Гёте тоже, я думаю, как-то его... Но вместе с тем его отношения с Богом не были просты. Ну, давайте я на этом остановлюсь, а потом продолжим.
1: Ну, два момента
0: продолжим,
1: относительно
0: да?
1: отношений. Я прочитал фрагмент статьи, потому что она полностью недоступна. Королёва или Королева Светланы Борисовны, ну, в вопросах литературы. И она там указывает на то, что, во-первых, он был воспитан в очень строгой такой ригористической кальвинистской в кальвинистском духе он был воспитан, и это не могло не...
0: Ну, подростковый протест,
1: да,
0: затянувшийся на последующие
1: отложить. Ну, а вы помните, что вот одна из основных идей кальвинизма — это учение о предопределении.
0: Да,
1: и, в частности,
0: да, да.
1: его самая страшная часть — это предопределение к проклятию. Есть предопределение к спасению, а есть предопределение к проклятию.
0: Вот, так вот, мне кажется, что это важный момент, потому что ведь библейский текст, он нам говорит о чем? О том, что Бог говорит с Каином, и он его прямо предупреждает.
1: Почему
0: он говорит,
1: лице
0: Каин,
1: твое...
0: Нет, он говорит, грех при дверях
1: перед
0: твоих
1: дверях
0: лежит,
1: да.
0: но ты властвуй над ним. То есть Господь ему напоминает, и очень отчетливо напоминает о том, что, ну, держись крепко заповеди. Вот ты видел, что, ну, там так не сказано, но ты видел, что было с родителями, которые попрали заповедь. Вот не надо наступать на эти грабли вторично. Но Каин как-то он уклоняется от этого. А Байрон это убирает. И тогда получается, что у нас вот прекрасный такой человек, очень сильно страдающий,
1: угу.
0: очень глубоко мыслящий.
1: Переживающий несправедливость мира.
0: Да, который встречает второго такого же замечательного угу. персонажа.
1: Встретились два одиночества.
0: Да, и они там совершают свой волшебный полет, и все так романтично и чудно, а потом такой жестокий бог говорит, ну что, а теперь ответишь. Но в Библии история абсолютно другая. И мне кажется, это важный момент. Все-таки.
1: Второй момент, который я хотел озвучить, я пока забыл, поэтому, Женя, прошу вас.
2: Ну да, здесь очень интересный есть момент по поводу сложных отношений с Богом. То есть если мы принимаем... Сейчас, секунду. Да, вот сейчас перейдем к твоим словам, Герман. Но если мы принимаем тогда такой ключ, да, вот к моему вопросу, а что же делать с Люцифером, Пушкин Александр Сергеевич нам дарит, то есть это получается такой сложный внутренний диалог, можно так сказать, или даже, может, не диалог, а какая-то внутренняя композиция, ну, музыкальная, да, mm-hmm. между разными частями Байрона. И тогда интересно, что говорит Люцифер Каину еще до их путешествия. Да? Значит, Каин говорит Люциферу: «Я никогда еще пред божеством Отца не преклонялся, хотя нередко Авель умоляет, чтобы мы совершили...» совершили жертву Богу вместе. Ну, это такой страшный звоночек того, что будет в будущем. Да? Зачем же мне склоняться пред тобой? Потому что Люцифер уже об этом говорит. Люцифер говорит, ты никогда пред ним не преклонялся? Ты разве не слыхал меня? И разве ты сам не знал об этом? Ты всеведущ. И Люцифер отвечает, но не поклонник Бога, мой поклонник. То есть, вот это очень важно, да? Мне кажется, это весьма такая ортодоксальная христианская мысль, которую, я не знаю, насчет просто кальвинизма, я поэтому говорю специально ортодоксальная, что на самом деле за пределами Бога никакого бытия нет. Да, то есть, если не с Богом, то никак.
1: Конечно.
2: Вообще никак. Да. Да.
0: Ну и ты выпал тогда, да. И понятно, чьей добычей стал.
2: Да, да. То есть, не так, что, как в одном из мест говорит Люцифер, есть, или, извиняюсь, Каин, я путаю, есть два начала, добро и зло, и тогда...
1: Это Люцифер, Баэт.
2: Да-да-да. И тогда как бы логика какая, что вот можно к одному началу, можно к другому, а можно посередине. Нет. Люцифер раньше говорит совершенно другую, с логической точки зрения, противоречивую этому позицию, что если не с Богом, то никак, потому что нет второго начала, есть только одно начало. Да? Но не поклонник мой, но не поклонник Бога мой поклонник, Каин отвечает, я не хочу сгибаться ни пред кем, но это все понятно, все в духе его обоих персонажей. И Люцифер отвечает, ты все же мой, не поклонение Богу, есть поклонение мне. Можно даже тогда по-другому эту сцену прочитать. Нежелание преклоняться перед кем-либо, есть преклонение перед Люцифером, который... В общем-то, есть какой-то Герман хорошо выразился до передачи. Ну, олицетворенное желание ничто, желание, чтобы ничего не было, желание смерти. Да. К чему я это говорил? Я это говорил про вроде бы как, да, мы заведомо говорим про сложные отношения с Богом, и в то же время какой-то есть. Возвращаюсь к своей мысли, очень ортодоксальное понимание того, что же есть божество, источник вообще всякой жизни, всякого бытия, каким бы оно ни было, хромым или проклятым и так далее. То есть получается весьма каиновская позиция все равно, да, то есть как будто бы это превалирующее... осколок, что ли, превалирующий, да, что действительно есть какой-то разрыв, надрыв по поводу того, что вот я есть вообще. Ну, потому что я есть вот такой, понятное дело. Не такой, каким мой благородный ум говорит мне, что я мог бы быть. И вот это вот «мог бы быть», это же, мне кажется, эта логика до сегодняшнего дня очень властная в умах многих людей, когда они как раз думают о вселенском масштабе. Вот то, что мы здесь видим вот в этом путешествии космическом, да, что, да посмотрите, до людей были динозавры, ну, тут не динозавры, что-то какие-то еще более ранние догадки.
1: Это вот, динозавры.
2: Ну, как бы суть та же самая для нас, да-да-да. И вообще, возможно, множество миров, там, и вообще другие... все могло бы быть по-другому. Но вот я есть, и я есть вот такой, и вот я есть здесь. Здесь, и это же никакого значения не имеет, да, вот рядом со всем этим. В этом смысле крайне-крайне современно, но это просто подчеркнуть этот разрыв. Я даже не знаю, что с ним, честно говоря, делать. Видимо, только переживать вместе с Байроном, потому что я не знаю, что этому отвечать.
1: Вот я нашел этот фрагмент, это Люцифер как раз-таки говорит. И опять же, это связано с вопросом познания. Твой смертный ум не в силах постигнуть даже малого того, что видел ты. То есть вот, космические бездны, галактики, как бы мы сейчас бы, наверное, их назвали.
0: Да, это самый осколки, прекрасный момент, да, вот этот
1: полёт. Осколки других миров каких-то, которые бы... То есть наш мир создан из осколков, из фрагментов, тех миров, которые были до нас, существовали и были не менее прекрасны.
2: В целом, ну, на правах художественного обобщения так сегодня и считается.
1: Типа да. И ты стремишься к тайне, к великой ипостаси двух начал, да, и к их сокровенным тронам. Прах, ты дерзок. Но зреть, хотя одной из них, есть смерть. Так что это и люциферовская идея, что все-таки нет, мы тут соравны, соначальны.
2: Ну, вот и то, да. И то он говорит, да, вот, да.
1: В этом плане Байрон очень хорошо, как мне кажется, не знаю, вольно или невольно, передает вот этот люциферовский дух. Я помню, у кого-то там из экзегетов я читал очень хорошую мысль, что никогда сатана не врет откровенно.
0: И никогда не говорит правду.
1: Да.
0: Вот, кто сказал, ты или Женя? Полуправда, полулужь. Все время.
1: Вот это то, что я сейчас хочу сказать. Да, всегда в его словах, как они там передаются в заветах, ну там в Новом Завете, в Ветхом Завете, есть какая-то часть правды. конечно. И небольшая пристежечка лжи, которая все переворачивает с ног на голову. Ну, действительно же написано.
0: Истинно ли
1: в псалмах.
0: Сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю.
1: Да, да, да. Да.
0: Все, и... вот это вот.
1: Это очень важный и интересный момент, который, мне кажется, тоже не теряет своей актуальности и по сей день. Вспомнил вторую вещь, которую я хотел озвучить, она малозначительная, может быть, но тем не менее. Байрон деист. И это нужно понимать. Это, опять же, вот та самая компромиссная позиция. Признать Спасителя, признать Христа...
0: Теоретически.
1: Нет, это как-то слишком. Это слишком. Это слишком личностное, исторический Иисус, тут же Ренан выползает и так далее. До него уже недолго осталось. Уже всякие библеистические исследования, уже скептический дух вовсю там вообще цветет. Уже Спиноза написал, по-моему, богословско-политический трактат.
2: Ну, там давным-давно.
1: Да-да-да. Поэтому критическая линия уже давным-давно существует. Но сказать, что да, что-то есть, какой-то абсолютный дух, это нормально, это можно. Эту жертву мы готовы принести. А сказать, что вот да, Христос, что вот да, мы там,
0: мы
1: святое причастие,
0: люди,
1: да, мы, да, ну что да, это да, за глупости, за сказки. Поэтому-то его богословско-философские рассуждения, как мне кажется, не так, да, как бы сильны, не так хорошо продуманы, как вот действительно вот этот вот тон, который действительно не подделен. Потому что я не знал, что он был хромой. Я вообще о Байроне ничего не знаю, кроме того, что я не Байрон.
0: Байрон был удивительный человек.
1: Ну, безусловно, я
0: очень
1: так понимаю,
0: интересный.
1: Что Пушкин,
0: это...
1: да, Лермонтов, все, вся вот как бы...
0: Вся Европа.
1: Вся, да.
0: Это были два вообще самых великих человека времени, Наполеон и Байрон.
1: Угу.
0: И все на них смотрели с большим интересом.
1: Да, именно.
0: Но это отдельная какая-то история про биографию Байрона.
1: Да, я хотел бы еще вернуться к персонажу вот Люцифера. Мы с Женей, да, как бы об этом... Есть
0: да,
1: время?
0: Давайте вот, да, про Люцифера поговорим.
1: Ну вот я Жене сказал, и он как бы сейчас об этом упомянул, как-то, судя по всему, понравилась эта мысль, я тогда ее чуть больше разовью. То ли Байрон этого не знает, то ли он знает, но не хочет об этом говорить, то ли вот он просто, ну да, своего какого-то персонажа рисует. Вообще отцы церкви некоторые утверждают, что против чего вообще сатана-то восстал. Не против Бога как бы абстрактно, типа не хочу поклоняться. А он восстал против жизни вообще, жизни самой по себе. То есть его будто бы не устраивает тот факт, что есть что-то, а не ничто, что он сам существует. И восстание против Бога действительно как источника жизни, блага, всего, это восстание против того факта, что я существую.
0: Можно 5 копеек?
1: Да.
0: И в этом они, конечно, братья-близнецы с Каином, потому что у Каина... Все время тема. Я не просил меня рожать.
1: Угу, да,
0: такая
1: да,
0: подростковая,
1: да,
0: стандартная.
1: Ну, да.
0: А вторая тема у него прекрасная. Почему я должен отвечать
1: за грех
0: моих
1: отца,
0: родителей?
1: Да, за грехи матери и отца.
2: И
1: да.
2: продолжать распространять это зло
0: эту
2: в мире.
0: Заразу, да.
2: Да, да, да. Потому что, ну, по тексту, извиняюсь за свое как-то неведение, плохое знание книги «Бытие», но по этому тексту получается, что все потомство человеческое — это потомство Каина.
1: Нет,
2: по
1: нет. Каин, потомство Каина будет уничтожено во время потопа, Авель не оставил, но у них будет третий сын Сиф.
0: Сиф.
2: Все, прошу прощения. Ну вот по этому тексту как бы присутствуют два, да?
0: Однако да. тут есть тонкие да. дела, потому что потомки Каина основали города.
1: Да, и стали основателями Каина... цивилизации.
0: Да,
1: типа.
0: Да стали да, создавать да, музыкальные да. инструменты. То есть,
1: и овладели что-то... ковкой. Они, да. они изобрели металлические наконечники стрел и
0: то
1: мечи.
0: То есть получается, что цивилизация
1: да.
0: это Каиново детище. Уже
1: да,
0: не важно,
1: да,
0: кто
1: абсолютно.
0: Будет потом в этих формах жить, чьи потомки. Но mm-hmm. это сделали дети Каина. А
1: Тувал
0: еще...
1: Каин был какой-то его праправнук,
0: ну,
1: который
0: да, да.
1: вот все это изобрел.
0: И вся эта история про месть, что за Каина отмстится всемеро, а за...
1: Ламеха.
0: Ламеха, семирижды семеро. Это все это Каиновы штуки, и война, и культура. Но я про что? Про то, что мне кажется, что вот этот байроновский Люцифер, я совершенно согласна, что он наследует мильтоновскому, конечно же, но вместе и у Мильтона Люцифер очень интересная фигура.
1: Он гигантский какой-то, я помню,
0: он
1: огромный,
0: там...
1: он перешагивает горы.
0: Ну, он очень разнообразен, при этом он становится этим змеем изумрудным. Но есть там такой момент невероятно трогательный, когда он смотрит на Адама и Еву, на то, как они гармонично живут в раю. И он там слезы льет. Он говорит... Надо же, вот так жалко, не хочется, конечно, их губить, но надо.
1: Но надо, да.
0: Уже как бы взялся за дело революции, не отступай.
1: Да,
0: уже будь соответственным, одним словом. Так вот я про что? Про то, что, конечно, Байрон вот эту мильтоновскую традицию воспринял и очень творчески, но мне кажется, что Байрон, он какой-то вот очень родной русским, потому что я здесь слышу и Лермонтова, и врубелевского демона вот этого невероятного
1: Кириллова.
0: Вижу. Ну, Кириллова тоже, но вот здесь же он прекрасный и тоскующий. Даже вот эта наивная, прекрасная Ада, да, она его видит, и она боится, но она там говорит о том, что невероятная красота и влекущая сила вот в этом персонаже.
1: Да, конечно.
0: Да? И мне кажется, что эта вот традиция эстетизации зла, она, конечно, Байрону, ну, прям вот далась. И до сих пор культура во многом, ну, чего стоит Воланд, самый приличный человек в романе «Мастер и Маргарита».
1: Да-да.
0: Это вот этот печальный профессор.
2: Потом. И тоже любитель говорить про то, что есть два начала, и одно без другого быть не может.
0: Иди, говорит, в свой свет. Что бы было, если бы не было наших теней? То есть Байрон определил этим произведением во многом пути развития европейской культуры. И, ну, нравится нам это или нет, но нам нужно с этим работать, потому что тогда мы сможем какие-то предустановки сознания легче преодолеть.
1: Ну, вот к вопросу о предустановках сознания, только сейчас мне пришла в голову мысль. Это очень похоже на влечение к Танатосу. Психоаналитическое.
0: О, да.
1: Вот она,
0: привет
1: тяга,
0: нашему дедушке Фрейду,
1: да, тяга к не просто к смерти, а к смерти меня же самого. К самоуничтожению. В этом плане даже вот у Якова Друскина, я читал в дневниках, Друскин отмечает странная вещь. Хотя Друскин глубоко верующий человек, который всю жизнь говорил только с Богом. Он даже с людьми не так много, мне кажется, говорил, как много с Богом. Он пишет о том, что странная вещь. Часть меня хочет жить вечно, но и часть меня хочет спать вечно. То есть часть меня стремится умереть, стремится вот к этому, тому самому небытию, о котором и сказать ничего нельзя, потому что вот если его нет, то и о нем его даже нельзя ни сказать, ни помыслить даже его нельзя, потому что это вот она полная какая-то, не знаю, аннигиляция, развоплощение. И...
0: Ну вот этот момент в пути зерна, когда зерно умирает, да, вот если его как-то, ну, продлить или... Ну, вот остановить на нем стоп-кадр, да?
1: Да,
0: и вот он и длится. Вот мне кажется, он немножко про что-то такое.
1: Ну, и в этом плане Люцифер же говорит, что, ну, я живу не во времени, а в других каких-то измерениях, поэтому я могу растянуть миг на бесконечность, и точно так же могу бесконечность в один миг свернуть.
2: Ну, там интересная, кстати, ну, немножко сторонняя тема, но такое интересное замечание именно не от лица Люцифера, объясняющего это происходящее, а Каина, что Каин говорит, и мне кажется, это тоже такая горделивая мысль, что ах, вот оказывается, как время течет. Если я занимаю как бы себя, занимаю свое время великим, то и время как бы растягивается. А если ничтожен,
0: да, да,
2: то
0: да,
2: вот
0: да.
2: оно...
0: Когда
2: и...
0: она ему говорит, два часа тебя не было.
2: Да. То есть как бы вот меня, ну, мое время, оно достойно великого. Да? А вы тут пока 2 часа там что-то...
0: Ну вот еще про Люцифера, потому что все-таки, ну, приходится иметь дело с этой реальностью. Смотрите, с одной стороны, ну, мой любимый Исаак Сирин, он говорит, что истинное христианское сердце, милующее, и оно жалеет не только всякого человека, любого, но и любую тварь, и даже бесов. И это, конечно, слово номер один, потому что, ну, когда мы видим вот этого страдающего демона врубелевского, то сердце наше рвется от жалости. Это так. С другой стороны, другой хороший человек, он сказал, что когда сатана начинает тебе предлагать вот эти высказывания, сотканные из полуистины, полулжи, то единственный правильный путь — это повернуться к нему спиной и идти. Потому что праматерь наша Ева решила поговорить,
1: вступите,
0: объяснить,
1: да.
0: что все не так. Кончилось дело очень плохо. И вот между этими двумя полюсами, ну, как бы абсолютной жалостью, да, и в то же время пониманием, что никакие разговоры здесь не пройдут. Вот и должно как-то строиться наше поведение. И мне кажется, что у Байрона очень сильный момент. Он нам показал все эти полеты, и Земля как жемчужина там из космоса, и то, и сё, и все это такая красота. Опять же, полет Фауста с Мефистофелем.
1: Да, вот я только врубелевская эта картина. Только, да, об этом думаю.
0: И однако, чем все кончилось? То есть вот...
1: А что это за звук? А это лемуры уже роют тебе могилу.
0: Именно так. Получается, что зло, оно прекрасно, вот, ну, как бы в процессе. А когда ты видишь результат этого зла, то результат, когда он очнулся...
1: Да, такой, что это?
0: Это мой брат.
1: Да.
0: А что это? Это кровь? Да. Ага.
2: Это тоже интересно, он себя теряет, он говорит, а я ли Каин?
1: Кстати, интересный момент.
2: Он как бы вот вдруг не хочет быть собой или не может быть собой, да, хотя это вот и была его какая-то самая главная ценность, то, что вот мой вообще дух, он выше, чем мое тело, это там буквально так сказано, да, это тоже важное такое, к слову, пораженность.
1: Конечно, может быть, как бы здесь речь идет о том, что убивая другого, ты все-таки убиваешь себя тоже, и...
0: Конечно, ты себя убил, а не старушонку,
1: да,
0: как именно. Сказал наш учитель. А кроме того, помните там этот момент страшный тоже, леденящий кровь, когда он на волосок от убийства собственного ребенка находится?
1: Да, это...
0: То есть получается, что все вот эти чудные теоретические полеты со злым духом, но они могут быть красивы только в моменте, а в результате ты оказываешься перед таким разбитым корытом, что мало не покажется. И мне кажется, великой заслугой Байрона вот этот момент, ну, полного краха, да. И вторая великая заслуга Байрона, ну, такая прям вот такая морализаторская, хорошая, христианская, это, мне кажется, верность Ады, которая говорит, что я пойду с тобой, мне не важно, что ты сделал.
1: Иди вперед, а мы за тобой пойдем.
0: Да.
1: Даже уже я сама возьму детей, хотя сначала она ему предлагала одного взять, а потом она говорит, нет уж, лучше я их обоих на себе потащу.
2: Да.
1: Да,
0: и мне кажется, ну я не знаю, это надо посмотреть, там, кто на кого повлиял, но могу предположить, что они это очень даже прекрасно обсуждали, эти два прекрасных друга, Гёте и Байрон. Потому что, если вы помните, в Фаусте, а мы Фауста-то читали здесь.
1: Большой объем.
0: Надо когда-нибудь взять.
2: А по частям можно.
0: А по частям можно, вот именно. Там же красота финала заключается в том, что решающий аргумент в пользу Фауста произносит погубленная им Маргарита. Да, и вот эта всепрощающая любовь, но она какая-то...
1: И обратите внимание, Авель тоже, умирая, он говорит, что... Ну, он не ведал, по-моему, там даже...
2: Да, там такие есть, словами, да.
1: Он
2: говорит,
1: не ведал, что он творил, как бы... Не...
0: Да. Ну да, да, да.
1: Не внемли ему этого греха.
0: Не вмени ему греха.
1: Да, да.
2: По поводу видения, это тоже вот очень важный момент, на секунду буквально.
0: Да, это очень важно.
2: Говорит Люцифер ему, что он даст ему знания.
1: Угу.
2: По итогу путешествия, по-моему, буквально такие слова Каин ему говорит, так а где же знания?
1: Угу.
2: Он говорит, ну вот ты посмотрел, а все остальное превыше твоих возможностей.
1: Да, да.
2: То есть он как бы в каком-то смысле буквально обманут, оказывается, Люцифером, но только по той причине, что Люцифер четко не объясняет, что за знания он даст. Это как бы какая хитрость.
1: То есть он показывает ему нечто, что он даже не может идентифицировать.
2: Ну, да.
1: Да, вот да. Он видит что-то. А что такое снег? Да?
0: Да. А что такое смерть?
1: Да.
0: Да. А что такое смерть? А это вы потом узнаете.
1: Да.
0: Да. Когда земля скудеет.
1: Да, да.
2: Вот. И все, с чем остается в итоге Каин, и это тоже очень красиво, мне кажется, еще в самом начале до путешествия Люцифер ему говорит: я на самом деле произношу только те мысли, которые и так в тебе уже
1: тебе
2: есть.
1: Были, да,
2: в тебе уже
0: и
2: звучат.
0: Это тоже важный момент.
1: Да.
2: И сомнения Каина, именно что сомнения, превращаются в уверенность не потому, что Люцифер даже что-то, мне кажется, утверждает, а потому что Люцифер вот его перегрузил просто этими данными о том, что вот все непонятно, все неоднозначно.
0: И в результате... Это другое.
2: Да, и в результате вот этого всего неоднозначно брат убивает брата. Мне кажется, тоже очень важный момент.
0: Именно. У нас уже остается вот одна минуточка,
1: One minute,
0: и я рискну предложить, ну, таким контрапунктом к этой таинственной, действительно, и богословской, и очень сложной, и глубоко романтической вещи, такой легкий, веселый 18 век, а именно комедию Бомарше под названием «Севильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность».
1: Хорошо.
2: Мы согласны.
0: Я надеюсь, что мы получим удовольствие от этого.
1: Отлично.
0: Спасибо всем, кто слушал нас. Сегодня в читательском клубе были Евгений Маслов, Герман Журавский и Марина Михайлова. Читайте вместе с нами. Спасибо вам за участие.
1: До свидания.
2: Доброго вечера.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Фёдор Иванович Демерцов. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Что же касается архитектора Фёдора Демерцова, то имя это сейчас забыто и большинству наших сограждан просто неизвестно. Достаточно сказать, что дом Аракчеева, стоящий в столь важном для панорамы Дворцовой площади месте, как выход из мойки в Зимнюю канавку, вот небольшой такой асимметричный дом с двумя портиками ионических пилястр, он темно-зеленый и как раз стоит в повороте реки. Так вот, на этом доме есть мемориальная доска, которая гласит: дом, построенный в конце XVIII века, архитектор неизвестен. То, что строитель этого дома, знаменитый в свое время Федор Иванович Демерцов, и строен дом для военного министра Аракчеева, уже все забыли. Там доска хоть есть, а вот на самом особняке Демерцова доска мемориальная исчезла года 2-3 назад. И это очень опасно, потому что семейный дом архитектора, стоящий на Кирочной улице, теперь буквально подавлен фасадами окружающих доходных домов. Дом стар, ему более 200 лет. И сейчас, когда далеко не каждый воспринимает его как архитектурный уникум, как архитектурный памятник, у кого-то найдется желание, кто-то замыслит перестроить его во что-нибудь более грандиозное и более доходное. Будет очень жаль. Ведь в конце концов прекрасный петербургский архитектор Федор Иванович Демерцов не виноват, что храмы, которые он выстроил, лучшие творения его ума и ныне уничтожены. А ведь он построил два крайне важных для города и обитателей города сооружения. Это прежде всего вход в Иерусалимская церковь на Знаменской площади, которую, в общем, традиционно называли Знаменской церковью. Это пятикупольный храм с очень мощным куполом и четырьмя главами, абсолютно симметричный, прообразом которого служит Софийский Вознесенский храм работы Камерона. И вот тут надо сказать, что ни одного подобного храма, кроме Демерцовского, между Камероном, то есть 1780-е годы, и Стасовым, я имею в виду Преображенский собор и Измайловский собор, запроектированный, но, в общем-то, очень сильно от него разнящийся, Исаакиевский собор Монферрана. Так вот, за 30 лет, кроме Демерцова, никто не выстроил подобного храма. А ведь такой храм, он очень просторен, он имеет замечательное пространство зала, хорошо освещенное сверху через купол, и он предназначен для стечения большого числа прихожан. Недаром Знаменская церковь была так любима горожанами на протяжении 1¼ века, которые она простояла на площади одноименной. Надо сказать, что Стасов, видимо, очень ценил Демерцова, потому что, когда он строил Троице-Измайловский собор, он повторил во многом конфигурацию храма входа Иерусалимского. Например, соотношение пилонов, подходящих к куполу, вот эти паруса. Сохранилась одна фотография интерьера Знаменской церкви. Так вот, по ней мы видим, что иконостас Знаменской церкви вогнут, колонны в нем расположены в виде полуротонды, и он вогнут в пространство апсиды. Так вот, Стасов абсолютно повторил форму этого иконостаса при устройстве иконостаса Троице-Измайловского собора. Поэтому, входя в Троице-Измайловский храм, который, конечно, был выше, но, может быть, поэтому немножко менее гармоничен, чем классический собор Демерцова, вспомним мастера, который придумал храмовый зал. Ну, а сам по себе Знаменский храм был настолько ценен для наших архитекторов, что даже его снося в эти тяжелые 1930-е годы для постройки проектируемой тогда станции метрополитена, ленинградские архитекторы выполнили верхний вестибюль метрополитена станции метро Площадь Восстания по форме Знаменского храма. Да и сама площадь с центральным круглым объемом и куполом, она напоминает это самое сооружение, но несколько меньше его по размерам. Другой замечательный храм Демерцова стоял на углу Литейного проспекта и улицы, которой дал свое название Сергиевской, ныне улицы Чайковского. Этот храм более напоминал храмы русского классицизма, храмы Старова, Захарова, раннего Кваренги. Это однокупольный храм с трапезой и колокольней над притвором, над папертью, восходящий по традиции к храмам-кораблям и, соответственно, к Петропавловскому собору или стоящим неподалеку от него храмам уже столетним к тому времени, храмам Пантелеймоновскому и Симеона и Анны. Но у Сергиевского собора был огромный по тем временам купол. Собор был значительный. Видимо, он немногим уступал Троицкому собору Александра Невского монастыря. Ведь это был кафедральный собор всей русской артиллерии. И поэтому его осветили в честь святого покровителя русских артиллеристов Сергия Радонежского. Храм имел портики в сторону Литейного проспекта, а также боковой в сторону Сергиевской улицы. Большой купол, замечательный иконостас и росписи раннего классицизма, которые покрывали плоский плафон. Расположены они были в виде больших панно, и этим церковный зал напоминал залы итальянских храмов. Храм святого Сергия Радонежского был любимым церковью императора Александра I, который не единожды приезжал туда помолиться в одиночестве, но и в дальнейшем не только обитатели литейной части города, не только служащие артиллерийского управления, но, например, выпускники Михайловской артиллерийской академии, которая находилась за Невой. Они все были прихожанами, традиционными прихожанами этого замечательного храма. О нем сохранилось очень много воспоминаний, и самыми трепетными из них являются воспоминания Мстислава Добужинского, который мальчиком со своей нянькой посещал этот собор и, например, присутствовал там при панихиде в день кончины императора Александра II. На маленького мальчика это произвело неизгладимое впечатление, и потом, уже в зрелом возрасте, он описал это горестное событие. Храм святого Сергия Радонежского ныне перестроен в конструктивистский корпус, который относится все еще к ведомству ФСБ. От Демерцова осталась одна колокольня. И эта колокольня при церкви на Охтинских пороховых заводах. Точно неизвестно, Демерцов ли это, но выстроена она тогда, когда Демерцов был главным архитектором артиллерийского ведомства. И вообще он был известным военным архитектором, построившим, например, лазарет Семеновского полка на Семеновском плацу, ныне в нем военно-медицинский музей, за садиком, в котором потом выстроили Введенский собор Семеновского полка. И вот когда выстроили рядышком собор, несколько потускнело значение лазаретной церкви апостола Павла, которую устроил Демерцов в этом здании. Здание несколько раз перестраивалось. Последний раз его перестраивали уже после Отечественной войны. И тогда, возобновив замечательный дорический портик, конечно, не устроили церковный купол над портиком. А если мы посмотрим на старые фотографии, и, например, на рисунке Фосса, который рисовал этот плац накануне строительства собора, ну а потом собором, мы увидим, что над портиком лазарета Семеновского полка возвышался купол. Он, говорят, был деревянным и придавал этому зданию абсолютно церковный вид, потому что этот портик как бы повторял храмовые портики того времени. И человек, который входил прямо в подъезд лазарета, он попадал как бы в храмовое сооружение. Кстати, именно этот прием потом повторил Кваренги буквально через 10 лет при создании церкви апостола Павла при Мариинской больнице. Таким образом, традиции Демерцова повторялись его современниками. И архитектор абсолютно не виноват в том, что его имя забыто, потому что снесены лучшие его произведения. Вспомним же иногда имя Федора Демерцова и позаботимся о том, чтобы на улицах нашего города оно все-таки упоминалось.
0: Федор Иванович Демерцов. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

Вообще, тема Жуковский в событиях дуэли и смерти Пушкина требует, конечно, очень большого, очень серьезного разговора. К этим материалам обращаются многие исследователи, выдвигаются разные версии, противоречащие друг другу. И, конечно, в нашем коротком обзоре мы не сможем расставить все необходимые точки над «и». Но, тем не менее, остается важным огромная, уникальная роль Жуковского в заботах о творческом наследии Пушкина, в его стремлении избежать дуэли, в его помощи Пушкина, в заботе об его осиротевшем семействе. Это одна, можно сказать, из больших исторических заслуг Жуковского, которые мы никогда не должны забывать. Ну, как известно, уже в мае 1937 года, еще находившийся под очень серьезным впечатлением от всех обстоятельств, которые сопровождали и посмертный обыск, и письма, которые Жуковский адресовал Бенкендорфу, есть два варианта этого письма, очень жесткие письма, и взаимоотношений с друзьями, взаимоотношений с семейством Пушкина. Вот в таком, можно сказать, смутном настроении он выезжает в составе свиты наследников в путешествие по России, о котором я подробно говорила. Возвращается свита, в том числе и Жуковский, 17 декабря 1837 года, после более чем 7-месячного отсутствия. И они застают одну из бедственных ситуаций, которые обрушились на Петербург. Еще издали они замечают зарево, в Петербурге горел Зимний дворец. И Жуковский оставил подробное описание пожара Зимнего дворца. И этот документ мы сопоставим с его описанием торжеств 30 августа 1834 года. То было торжество, а это беда. Эта статья, которая действительно является законченным литературным произведением, очень любопытно, потому что, в сущности, само описание пожара и поведение Николая I на этом пожаре, мужественное, очень расторопное, его семейство, императрицы, детей, попытки спасти ценности, они, в сущности, и были спасены, стремление не допустить распространения пожара на Эрмитаж, где хранится уникальная коллекция, и Эрмитаж не пострадал. Наконец, не пострадал и Шепелевский дворец, то есть не пострадало и жилище Жуковского на четвертом этаже Шепелевского дворца. Это не главная тема этого замечательного произведения. Главная его тема – это итог исторических размышлений и личных воспоминаний поэта. И открывается эта статья очень интересным и ярким фрагментом о том, что вот очень грустно, что 1 января, вот оно приближается, должно наступить 1938 года, а в России впервые не будет в зимнем знаменитого бала, когда на бал к императору для того, чтобы поздравить императора с наступлением Нового года и, с другой стороны, народ с наступлением тоже этого замечательного праздника. Вот этот бал, на него обычно приглашалось не менее 120 тысяч людей, представители разных сословий Российской империи. Это и купечество, это и дворянство, это и уездное дворянство, это даже иногда и простые люди. Недаром Смирнова-Рассет называет в своих мемуарах этот бал с мужиками, подчеркивая, что он носит такой народно-демократический характер. И вот впервые этого бала не было, потому что сгорел Зимний дворец. О чем он пишет? Он дает описание Зимнего дворца. Он говорит о том, что само это здание, оно вместилище и исторических воспоминаний, и его личных воспоминаний. Это жилище русских императоров уже на протяжении многих и многих десятилетий. Это взгляд на Зимний дворец совершенно новыми глазами, глазами мыслителя и поэта. Поэтому описание становится символичным. Жуковский сравнивается Зимний дворец как оплот современного самодержавия и Кремль, называя Кремль детством и юностью России, а Зимний – порой ее возмужание.
Здесь, пишет он, новейшая Россия, блистательная европейской, дни европейской ее жизни. Можно сравнить с пушкинским «Прошло 100 лет», «Юный град». Вот примерно так же он представляет себе Зимний дворец. Дальше он описывает обитателей Зимнего дворца. Это очень любопытный исторический экскурс. Кто жил в этом дворце? Смысл этого описания для Жуковского очень важен. Он как бы стремится взвесить и уравновесить на весах истории светлые и темные стороны правления русских царей. Можно сравнить с пушкинскими строчками из Бориса Годунова. Пимен пишет: «Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за сёмные деяния Спасителя смиренно умоляют». Так вот, что такое Екатерина? Жуковский говорит, имя Екатерины отзывается в каждом русском сердце. Он говорит о ее европейской славе, о том, что все знаменитости Европы и России, а в числе русских знаменитостей упоминается и Державин, были ее собеседниками, состояли с нею в переписке и в личном общении. И он говорит о ее жилых комнатах. Совсем коротко пишет о Павле I. Написать как бы нечего. Единственное, чем себя прославил, как оказывается, у Жуковского Павел, это тем, что он послал Суворова в его знаменитый итальянский поход. Более подробно описан Александр I. «Зимний дворец» – это цитата «Свидетель светлых и темных дней Александра». Значит, у русских монархов были не только светлые, но и темные стороны. И он вспоминает совсем по-пушкински прекрасные дни Александра, но распространяет их не только на начальный период его правления, как у Пушкина, дней Александровых прекрасное начало, но и на славные победы России в Отечественной и Европейских войнах 12-15 годов. Говорит он и о Марии Федоровне. Он представляет ее как супругу Павла и мать двух императоров и Александра и Николая. Но пишет он о ней главным образом как о великой заступнице и благотворительнице, которая приняла под свой покров сирот, нищету, вдовство. Он говорит о том, что она была покровительницей женских учебных заведений и воспитательных домов. Здесь же, замечает Жуковский, она и скончалась. Затем Жуковский описывает Николая. И тут он выбирает очень любопытный эпизод. Кажется, он мог бы написать очень о многом и, в сущности, отметить разные заслуги Николая I. Но он пишет: «Из дверей Зимнего дворца император Николай Павлович вышел на площадь, кипящую народом, в первую и самую решительную минуту своего царствования». То есть он говорит о 14 декабря и о том, как Николай I усмирил этот бунт, усмирил мятежников. И, по-видимому, эти строки этой статьи Жуковского не были совсем приятны Николаю I. И, наконец, здесь живут и дети императорской четы. Они растут, учатся. А здесь же ведь росли и мужали Александр, его младшие братья, в том числе сам император Николай. И итог, к которому приходит Жуковский, Зимний дворец – это оплот и символ русского самодержавия и залог прочности и процветания России. Ну вот что интересно. Статью эту Жуковский предназначал для пушкинского современника, который, как я уже сказала, продолжали издавать друзья поэта. Статья была передана Плетневу, но не была опубликована. Почему? Потому что она не разрешена была к печати императором. И вот возникает вопрос, почему Николай I не разрешил напечатать эту, в общем, замечательную и очень лестную для дома Романовых статью. Его резолюция была такова, что не следует ее печатать, поскольку об этом несчастном происшествии, так он пишет, было и без того много писано. Мол, хватит.
Возможно, его не устроили некоторые оценки. Возможно, ему не понравилось, что Николай I, то есть он лично, здесь представлен только как усмиритель декабристов. Возможно, ему не понравились умолчания о правлении Павла I. Возможно, ему не показалась удачной формула темные и светлые стороны жизни Александра. А может быть, любивший государственный порядок во всех своих проявлениях, Николай I не захотел, чтобы лишний раз напомнили о ужасающем беспорядке в его столице. Если в 1934 году это торжество, то это беда. И поэтому статья пролежала до конца XIX века, была опубликована академиком Гротом, но тогда она уже не сыграла той роли, на которую рассчитывал Жуковский, стремившийся как-то поддержать престиж русской монархии. Это были годы, когда уже в России развивалось революционное движение, были народовольцы, были террористы, и молодое поколение, конечно, не увлекали рассказы о славных победах и славных временах правления царского дома Романовых. А в 1881 году, как известно, был смертельно ранен и скончался ученик Жуковского Александр II. Между тем, в 1939 году большим путешествием по Европе закончилось обучение наследника престола, и Жуковский должен был выйти в отставку. Он и вышел в отставку в чине тайного советника. Его будущее было обеспечено. Здесь не обошлось без некоторых недоразумений с Николаем и даже с наследником. Но, тем не менее, во время своего путешествия, во время своих поездок, он встретил свое довольно позднее личное счастье. Его полюбила дочь его друга, художника Рейтерна, Елизавета фон Рейтерн. Поэт сделал ей предложение, и в начале 1841 года он готовится покинуть Россию, чтобы переехать на постоянное жительство в Германию. И вот эти последние его дела можно охарактеризовать как прощание с родиной. Он едет в Москву, где посещает своих друзей, оставшихся в живых. Затем он возвращается в Петербург, и 15 апреля 1841 года он появляется на похоронах своего давнего противника, а затем и человека, с которым уже его связывали доброжелательные и даже дружеские отношения, знаменитого адмирала Александра Семеновича Шишкова, который, как известно, возглавлял беседу любителей русского слова, яростно боровшуюся с Арзамасом, во главе которого, как известно, стоял Жуковский. Так вот, посещает он его похороны, его хоронят в Александро-Невской лавре, и, пользуясь этим, Жуковский посещает родные могилы, прощается с теми, кто покоился на этом кладбище. Это, прежде всего, Карамзин. И Жуковский еще не знает, что через 11 лет, почти день в день, он скончается и затем будет погребен рядом с могилой Карамзина. Это могила его ученика, рано скончавшегося соученика цесаревича Иосифа Вельгорского. Это могила Козлова. И это могила Дмитрия Васильевича Дашкова, с которым Жуковский тесные дружеские отношения сохранял до конца жизни Дашкова. А затем он уезжает за границу, его путь лежит через Дерб, там он останавливается, прощается с могилой Маши, как бы прощается с своей длительной жизнью, связанной с Россией и теснейшим образом связанной с Петербургом. Когда-то в молодости Жуковский писал: «О, наша жизнь, где верны лишь утраты». И к концу жизни утрат было очень много. Если их перечислить, то это такой очень длинный список, который начинается близкими его матерью и Марией Григорьевной Буниной, в семействе которой он рос и развивался. Это его ближайшие друзья Тургеневы, начиная с Андрея Тургенева, рано умершего, Ивана Петровича, отца семейства, затем Сергея Тургенева. В 1844 году скончается его давний друг Александр Иванович Тургенев. Не доживет до Бородинского праздника Денис
Давыдов. В 1937 году вслед за Пушкиным скончается Иван Иванович Дмитриев, Гнедич, Козлов, Дашков. Это вот такой печальный список близких людей Жуковского, который, собственно говоря, остается на чужбине, фактически без друзей, хотя он переписывается с Россией, интересуется ее делами, хотя его посещают, хотя он общается вначале с Тургеневым, потом с русскими эмигрантами и очень тесно общается с Гоголем. В марте 1852 году, буквально накануне смерти самого Жуковского, умирает и Гоголь. Так заканчивается жизнь Жуковского. Он скончался в Баден-Бадене, и по его желанию прах его был перевезен в Россию и по совету Плетнева захоронен в Александро-Невской лавре. Место ему выбрали рядом с могилой Карамзина. И вот если вы захотите узнать подробности того, каким образом происходило это захоронение, я предлагаю вам обратиться к сборнику, о котором я уже упоминала. Это сборник, в котором

и вблизи Зимнего дворца. И мемориальная доска на лавке Смердина на Невском, где Жуковский тоже упоминается. Но, к сожалению, в нашем городе нет ни одной мемориальной доски, посвященной лично Жуковскому. А сохранились адреса его квартиры, сохранились дома, где были эти квартиры. По крайней мере, эти дома и эти квартиры могли бы быть как-то отмечены среди мемориальных досок нашего города. И я думаю, это сделать совершенно необходимо. Ну и завершая свой цикл передач, рассказов о Петербурге Жуковского, я просто коротко скажу, напомню, каким был Петербург Жуковского. Есть ли у Жуковского свой особый Петербург? Я думаю, что есть. Петербург Жуковского царственный, знаменитый не только своими великолепными зданиями, архитектурными памятниками, не только своими дворцовыми фасадами, но и той сложной, противоречивой жизнью, которая кипела в стенах царских резиденций. Это и Петербург литературный. Все знаменитости литературы и искусства – его близкие друзья, единомышленники. Он принят в лучших домах светского Петербурга. Он посещает театры и концерты, публичные гулянья, великосветские балы. Он бывает на военных маневрах в Красном селе. Он участвует в празднествах знаменитого петерговского праздника. На его глазах Петербург строится, и какими великими зодчими – украшается, наполняется всеми красками искусств. Но Петербург Жуковского – это не только радостные и светлые события, это и декабрьские события 1825 года, и наводнение 1824 года, и холерный бунт 1831 года, и всенародное горе от потери Пушкина. Это пестрый калейдоскоп событий, больших и малых. Это незабываемая страница в истории русской культуры. Но главное – это люди, жители и гости Петербурга, в душах которых жила память о встречах и дружбе с ним. Хочется надеяться, что и для нас его жизнь в Петербурге останется не пустым для сердца звуком.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. В творческом наследии Рахманинова романсы занимают особое место и по своей популярности могут сравниться лишь с его фортепианными произведениями. Рахманиновым написано более 80 романсов, и все они были созданы в российский период его жизни. Ранним романсом, написанным еще в 1892 году, композитор не счел возможным присвоить опус, а последние 8 романсов опус 38 были созданы в 1916 году, примерно за год до отъезда Рахманинова за границу. Рахманинов писал: «После музыки я больше всего люблю поэзию. У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они как сестры-близнецы». Композитор прекрасно знал русскую поэзию и XIX и XX века, хотя не все принимал в поэтическом искусстве своих современников. Тем не менее, круг поэтов, на чьи стихи написаны рахманиновские романсы, включает в себя не только классические имена «Золотого века» — Пушкин, Тютчев, Фет, Майков, Полонский, Плещеев, Хомяков и многие другие, менее известные, но и тех авторов, чьи голоса зазвучали в пространстве русской поэзии на рубеже веков — Блок, Андрей Белый, Северянин, Брюсов, Сологуб, Бальмонт. Особенно хочется отметить романс на слова монолога «Мы отдохнем» из четвертого действия пьесы «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова. Этот романс был написан после кончины Чехова в 1904 году как дань памяти. Но независимо от источника поэтического вдохновения, музыка рахманиновских романсов своим лиризмом смыкалась с лучшими традициями русской классики, прежде всего с Чайковским. Однако, как писала Мариэтта Шагинян, этой музыке присуща была своя особая мужественность, которую мы, подыскивая подходящие слова, звали «смуглой краской рахманиновской». Исследователи русской музыки считают, что рахманиновские романсы сыграли своего рода итоговую роль в области классического камерного вокального искусства. По словам одного историка музыки, Рахманинов отчетливо понимал весь трагизм неизбежной смены основных эстетических критериев, господствующих на протяжении уже двух столетий. Главным их мерилом при всех стилевых сдвигах неизбежно оставалась категория прекрасного. Обращение к ставшим классическими жанрами фортепианной сонаты, этюда, кантаты, вокальной миниатюры было вызвано отнюдь непростым стремлением сохранить вечную красоту их формы. Рахманинов слишком хорошо понимал, что время классика романтической эпохи уходит безвозвратно. И, подобно Баху, вознесшему в первой половине XVIII века уходящую музыкальную эпоху барокко на величайшую и недосягаемую вершину, Рахманинов в произведениях 1911-17 годов создал величественное и достойное завершение классико-романтической музыкальной эпохи. Эстетика XX века была во многом основана на смеховом отрицании категории истины, добра и красоты. Однако это отрицание со всей очевидностью показало, что каким бы ни был значимым критерий новаторства, он неизбежно становится приходящим. Вечными же остаются незыблемые духовные категории, на которых только и могут строить свои основания подлинные художественные творения — истина, добро, красота. Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем три романса Сергея Васильевича Рахманинова, и все три относятся к его ранним произведениям. Самой счастливой порой в молодые годы Рахманинова явилось лето 1890 года, впервые проведенное в Ивановке, Тамбовском имении Сатиных. Это лето навсегда осталось в памяти Рахманинова. И именно в это лето началась история глубокой взаимной симпатии 18-летнего Рахманинова и его троюродной сестры Веры Дмитриевны Скалон. Но бедный странствующий музыкант, как сам Рахманинов называл себя в письмах той поры, не мог рассчитывать на брак с дочерью генерала. Спустя 9 лет Вера Скалон вышла замуж. Ее сестра впоследствии вспоминала: перед свадьбой она сожгла более 100 Сережиных писем. Она была верной женой и нежной матерью, но забыть и разлюбить Сережу ей не удалось до самой смерти. Вере Дмитриевне Скалон посвящен романс на стихи Афанасия Афанасьевича Фета «В молчании ночи тайной», один из 6 романсов опус 4, написанных в 1891-93 годах.

прозвучал романс «В молчании ночи тайной» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Сергея Леферкуса. Мы продолжаем наш маленький концерт. Историк музыки Алексей Кандинский замечал: «Поразительно, что чуть ли не впервые обращаясь к тем или иным жанрам, Рахманинов создает высокоталантливые произведения, которые сразу начинают жить полноценной жизнью, входят в концертные программы известных музыкантов. Среди таких произведений были подлинные шедевры, такие как романсы «Не пой, красавица, при мне» или «В молчании ночи тайной». Поразительно, что эти произведения создавались 18-19-летним юношей, который, казалось, заранее знал, как пишутся романсы, фортепианные пьесы, оперы, концерты, но при этом создавал сочинения, полные свежести и неповторимого своеобразия, каждое из которых было своим новым словом в музыкальном искусстве. Конец цитаты. Действительно, среди ранних произведений Рахманинова замечательные образцы его вокальной лирики, вошедшие в золотой фонд русского классического романса. Один из самых знаменитых романсов Рахманинова, тоже написанных 19-летним композитором, «Не пой, красавица, при мне», на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Этот романс посвящен будущей жене композитора Наталье Александровне Сатиной.

Романс «Не пой, красавица, при мне» прозвучал в исполнении Дмитрия Хворостовского. Сегодня в нашем маленьком концерте мы слушаем романсы Сергея Васильевича Рахманинова. Анна Даниловна Арнацкая, подруга матери Рахманинова, стала его первой учительницей музыки. О ней вспоминали так. Она была очень застенчива. От всего существа ее так и веяло молодостью, искренностью, весной, тем хороводом теплых майских дней, которые недаром спустя много лет Рахманинов посвятил ей. Действительно, знаменитый романс на стихи Федора Ивановича Тютчева «Весенние воды», вошедший в собрание 12 романсов опус 14, написанных в 1896 году, посвящен именно Анне Даниловне Арнацкой, первой учительнице музыки Рахманинова.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы Сергея Васильевича Рахманинова «В молчании ночи тайны» на стихи Афанасия Афанасьевича Фета, «Не пой, красавица, при мне» на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина и «Весенние воды» на стихи Федора Ивановича Тютчева в исполнении Сергея Лейферкуса и Дмитрия Хворостовского. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

Здравствуйте, дети. В эфире Посиделкино. Вы, наверное, не раз слышали такое выражение. У каждого своя судьба. Откуда оно произошло? В древние времена, когда многие народы еще не знали истинного Бога, они верили, что у каждого человека есть своя судьба, что есть даже такие особые существа, которые плетут нить судьбы каждого человека. Порвется нить, и умер человек. Их называли разными именами – парки, мойры. Современные люди говорят, что судьба в руках самого человека. Но что нам скажет сказка? Послушаем. Она называется «Злая судьба».

Жили когда-то 7 сестер, 7 королевских дочерей. Росли сестры во дворце, не зная забот и горя. Недаром, говорит пословица, богатому да счастливому и свеча, как солнце, светит. Но едва старшей дочери исполнился 21 год, а младшей, Сантине, пошел 15-й, счастье покинуло королевскую семью. На королевство напало вражеское войско. Король потерял свою армию, потом свой трон, а потом и самого его взяли в плен. А королеве с 7 дочерьми пришлось бежать в чужое королевство и укрыться в глухом лесу, в темной хижине, в которой когда-то жил угольщик. Теперь королевская семья узнала вторую половину пословицы. Бедному да несчастному и солнце, как сальная свеча, чадит. Вместо мягких пуховиков и атласных одеял у них были голые доски, чуть прикрытые сухой травой. Вместо золотых и серебряных блюд одна глиняная миска и 8 деревянных ложек. А в миске что? Иногда похлебка из грибов, а иногда и вовсе ничего. Так вот и жили. Однажды вечером королева-мать вышла из хижины постеть у порога. Тут к ней подошла старая-престарая старушка с корзиной в руках и спросила: «Не купите ли вы у меня немного винных ягод?» «Ах, добрая женщина», — ответила, вздохнув королева, «еще недавно я могла бы купить у тебя хоть 100 таких корзин, но сейчас у меня нет ни одного сольда. Возьми этот гребень и дай мне за него 7 винных ягод для моих 7 дочерей». «Не надо мне гребня», — сказала старушка, «я и так дам тебе ягод. Поведай мне о своем горе, может, я и сумею помочь». Королева рассказала старушке обо всем, что случилось с ними за последний год. Старушка выслушала, покачала головой и сказала: «Бедная королева, у одной из твоих дочерей злая судьба. Все ваши несчастья от этого. Пока с вами девушка с фортуна, девушка неудача, не жди удачи». «У какой же из моих дочерей злая судьба?» — спросила королева. «У той, что спит, скрестив на груди руки», — ответила старушка. «Прогони ее, и все пойдет хорошо». Потом она подняла с земли корзину и исчезла за деревьями. Королева вошла в хижину, зажгла свечу и склонилась над старшей дочерью. Та спала, вытянув руки. Вторая дочь закинула их за голову. Третья подложила ладони под щеку. Четвертая — под подушку. Пятая рукой прикрывала глаза. А у шестой рука свесилась вниз. И всякий раз королева облегченно вздыхала. Но вот мать поднесла свечу к младшей дочери, Сантине, и чуть не вскрикнула. Младшая дочь спала, скрестив на груди руки. Королева стала на колени у ее постели и горько зарыдала. Слезы так и капали из ее глаз. Одна горячая слеза упала на щеку девушки. Она проснулась и услышала, что говорит мать: «Ах, моя доченька, ты такая любящая и ласковая. Неужели ты и вправду можешь приносить несчастье? Нет-нет, моя бедная Сантина, никогда я не назову тебя с фортуной, что бы ни говорила старуха. Я никогда не прогоню тебя. Лучше мы будем делить с тобой все, что накличет твоя злая судьба». Горько было слышать это юной королевне, но она лежала тихо, как мышка, и ничем не показала, что проснулась. Когда же мать, наплакавшись, задремала, Сантина встала, связала в узелок свои пожитки, старенькое платьице, гребенку да деревянную ложку, глянула в последний раз на спящих сестер и мать и покинула хижину. До самого рассвета шла она лесом, а чуть поднялось солнце, вышла на равнину. Куда ни глянь, ни холмика, ни кустика, только один дом и возвышался на равнине. Королевна приблизилась к дому и заглянула в окно. Она увидела 3 женщин, которые сидели за ткацкими станами и ткали.
Одна ткала золотыми нитями, другая — серебряными, а третья ткала алой нитью по синей основе. Под искусными пальцами мастериц нити ложились такими красивыми узорами, что королева не могла отвести глаз. Вдруг та, что ткала золотом, подняла голову и заметила девушку. Ткачиха встала и открыла дверь. «Не хочешь ли войти?» — спросила она. «Если позволите», — ответила королева. «А как тебя зовут?» Королева подумала: «Если я и вправду приношу неудачу, пусть меня зовут Неудачей, с Фортуной». Так она и сказала ткачихам, а потом добавила: «Оставите меня в этом доме, буду вам прислуживать. А не оставите, пойду дальше». «Ну что ж», — сказали ткачихи, — «оставайся». И с Фортуна принялась за работу. Она подмела пол, развела огонь в очаге и начала стряпать. К полудню обед был готов. Ткачихи поели, похвалили искусную повариху и снова уселись за станы. Когда солнце стало клониться к западу, старшая из мастериц, та, что ткала синие и алые узоры, сказала: «Сегодня мы приглашены в гости. Путь туда не близкий, и вернемся мы только к утру. Хорошенько охраняй без нас дом, ведь пряжа наша сделана из серебра, золота и шелка. А ткани, что сходят с наших станов, заказал сам король для свадебных нарядов невесты. Запри дверь за нами на засов, а мы еще снаружи навесим большой замок». Ткачихи надели праздничные платья и ушли. Сфортуна все чистенько прибрала, вымыла посуду, потом положила в угол соломенный тюфячок и, задув свечу, заснула. Проснулась она ровно в полночь. Ей показалось, будто кто-то ходит по комнате, что-то звякало и шуршало. «Кто там?» — вскрикнула девушка. В ответ из темноты послышался скрипучий старушечий голос. «Это я, твоя судьба. Утром увидишь, какой хорошенький подарочек я тебе приготовила». И судьба пронзительно захихикала. Потом все стихло. Сфортуна подумала: дверь крепко заперта изнутри и снаружи. Никому не войти в дом. Верно, мне это снится. Подумала так, повернулась на другой бок и закрыла глаза. Утром вернулись ткачихи и громко застучали в дверь. Королева вскочила и открыла хозяйкам. Луч солнца ворвался в комнату. Сфортуна побледнела, ткачихи так и ахнули. Дорогая пряжа была спутана и изорвана, а золотые и серебряные ткани изрезаны на куски. Вот что наделала злая судьба с Фортуны. «Ах, негодница!» — закричали ткачихи на бедную девушку. «Так-то ты платишь за нашу доброту! Убирайся вон!» Пинки и толчки посыпались градом. И вот снова молодая королева бредет, сама не зная куда. К вечеру пришла она в какое-то селение. Во всех окнах уже светились приветливые огоньки. В этот час семья собирается у очага за ужином после дня, проведенного за работой. Но ни в одном из этих домов нет места для Сфортуны. Она так и не решилась постучаться в какую-нибудь дверь. Сфортуна добрела до площади и села на каменную ступеньку крыльца богатого дома. Скоро хозяин вышел закрывать ставни и увидел девушку. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «У меня больше нет сил идти», — ответила Сфортуна. «Пожалуйста, не прогоняйте меня». «Ты, девчонка, видно, не знаешь, с кем имеешь дело. Ведь я поставляю вино самому королю. Я не могу позволить тебе сидеть здесь на ступеньках. Вставай и входи в дом». Сфортуна вошла. «Залезай на эти бочки с вином и спи», — сказал хозяин. «Им ничего не сделается, это простое вино. А то, что приготовлено к свадьбе короля, запечатано в 10 бочонках и хранится вот тут, в погребе». И хозяин хвастливо постучал по дверце люка в полу. Уставшая Сфортуна крепко заснула. Под утро ей приснился удивительный сон, будто она сидит над ручьем. Ручей бежит по камешкам, журчит или печет, как ребенок. Его песенку слушать да слушать. А Сфортуне почему-то страшно. Тут она проснулась в испуге и вдруг услышала, как кто-то бормочет скрипучим голосом: «10 красных ручейков, собирайтесь в озеро. Я свое дело знаю, а девчонки от меня не отвязаться».
Бедная Сфортуна поняла, что ее злая судьба опять натворила беды. Королевна громко закричала: «На помощь! На помощь!» Прибежал заспанный хозяин со свечой. И что же он увидел? Никого в лавке нет, кроме девушки. Крышка люка откинута. В погребе так и плещется вино. 10 пустых бочонков плавают сверху. Что могла сказать бедная Сфортуна? Молча она вытерпела брань и побои. Вдоволь накричавшись, хозяин вытолкал ее за дверь. Заливаясь горькими слезами, Сфортуна опять побрела, куда глаза глядят. К полудню она вышла на берег речки и увидела женщину, стиравшую белье. «Эй», — сказала женщина, — «к прачке Франческе пришла помощница, не так ли, девушка?» «Если вы позволите», — ответила Сфортуна, — «я охотно помогу вам». «Ну так берись за дело», — сказала прачка Франческа. «Я буду намыливать, а ты полощи». Живо пошла у них работа. Солнце еще не успело припекать, а белье уже было все развешено. Только оно подсохло, Сфортуна уселась на траве и начала штопать дырки. Принялась помогать ей и Франческа, но у нее выходило куда хуже. «Подумать только», — сказала прачка, — «20 лет я стираю и штопаю белье нашему молодому королю, и всегда думала, что никто на свете не может сделать это лучше меня. А теперь я вижу, что гожусь тебе в подмастерье. Вот что, дитя, оставайся жить со мной». «Ах, добрая женщина», — ответила девушка, — «я не смею даже переступить порог твоего дома. Недаром я прозываюсь Сфортуной. Моя злая судьба насылает несчастье на меня и на дом, в который я вхожу». «Ну, это пустяки», — сказала Франческа. «Судьба, конечно, особо важная. Да ведь и человек не флюгер, чтобы вертеться, куда ветер подует. Можно и против ветра повернуть, можно и злую судьбу подобрее сделать. Посиди здесь, а я скоро вернусь». Не прошло и часа, как прачка вернулась. Она принесла 2 больших румяных кренделя. «Возьми эти крендели», — сказала она Сфортуне, — «иди вниз по течению реки. Речка приведет тебя к морю. Встань на берегу моря и позови мою судьбу». «Как же можно позвать судьбу?» — удивилась Сфортуна. «Да очень просто. Крикни погромче. Ого-го-го! Судьба Франчиски!» «И так 3 раза. Тут моя судьба и покажется. Ты с ней обойдись повежливей. Ну да, впрочем, тебя этому учить не надо. Отдай моей судьбе 1 крендель. Поклонись от меня, да расспроси ее, как разыскать твою судьбу. 2 крендель подари своей судьбе». Шла-шла с Фортуной и вышла к берегу моря. 3 раза позвала она судьбу Франчиски, и та появилась перед ней. «Сеньора судьба Франчиски, Франческа посылает вам привет и вот этот крендель. А еще, если будет на то ваша милость, научите, как мне разыскать мою судьбу». «Научить я тебя могу», — сказала судьба Франчиски. «Только ты этой встрече не обрадуешься. Твоя судьба призлая старушонка. Но если хочешь, слушай. Видишь вьючную тропинку, ведущую в горы? Ступай по ней. Когда дойдешь до ущелья, сверни в первую расселину между скалами. В самом темном углу стоит печка. В печке хлопочет старуха. Это и есть твоя судьба. А уж разговаривает там, как сама знаешь, потому что с ней и сам черт сговориться не может». Сфортуна поблагодарила судьбу Франчески и пошла искать свою судьбу. А что будет дальше с Сантиной и ее злой судьбой, мы услышим в следующей передаче. До свидания, до новых встреч, Посиделкина.

0: в исполнении ансамбля «Солисты Венеции» прозвучал концерт для четырех скрипок и струнного оркестра си бемоль мажор Антонио Вивальди.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря. Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Августа, 80 лет со дня памяти митрополита Евлогия Георгиевского.
4: Назначение митрополита Евлогием управляющими православными приходами Русской Церкви в Западной Европе, осуществленное Южным временно высшим церковным управлением, представляло самому владыке временной мерой. Однако уже в октябре 1920 года Южное временное высшее церковное управление в полном своем составе само оказалось вне пределов России, в Константинополе. Именно составлявшие Южное временное высшее церковное управление русские архиереи и стали на многие годы либо сподвижниками, либо, как это имело место с митрополитом Антонием Храповицким, оппонентами митрополита Евлогии в той трудной деятельности, которую он осуществлял по созиданию церковной жизни русского зарубежья. Но тогда все они были едины. Следует отметить, что Господь судил так, чтобы в русском зарубежье оказались не только такие выдающиеся русские иерархи, как митрополит Антоний Храповицкий, архиепископ Евлогий Георгиевский, архиепископ Кишиневский, Анастасий Грибановский, архиепископ Одесский, Платон Рождественский, епископ Севастопольский Вениамин Фетченков, архиепископ Полтавский Феофан Быстров. Вот таков перечень архиереев, которые взяли на себя бремя созидания русской церковной жизни в изгнании. И митрополит, тогда еще архиепископ Евлогий, к этому времени вступивший в управление русскими приходами за границей, видел в них своих подлинных сподвижников. Когда образовавшееся в Константинополе временное высшее церковное управление за границей по существу оказалось юрисдикцией константинопольского патриарха, что не могло не тяготить архиерейскую совесть митрополита Антония Храповицкого, возглавившего временное высшее церковное управление за границей, именно архиепископ Евлогий провел переговоры с сербской церковью, и сербский патриарх Димитрий радушно пригласил русских архиереев в Сремские Карловцы, дабы орган высшего церковного управления русской зарубежной церкви смог осуществлять в Сербии свою деятельность, сохраняя юрисдикцию Московского патриархата, что было чрезвычайно важно тогда для всех русских архиереев, оказавшихся за границей. Именно архиепископ Евлогий способствовал переезду русских архиереев в Сремские Карловцы. Именно он, по сути дела, являлся к этому времени единственным архиереем, полномочия которого за границей подтвердил и святейший патриарх Тихон в 21 году. Возведенный в это время уже в сан митрополита, владыка Евлогий ожидал дальнейших распоряжений святейшего патриарха. Однако, подобно всем русским архиереям в изгнании, он сознавал необходимость упорядочения церковной жизни русского зарубежья и принял активное участие летом-осенью 21 года в подготовке и проведении собрания представителей Русской Православной Церкви за границей, получившего впоследствии название Первого Всезаграничного Церковного Собора. Решение этого собора предполагали сохранение Русской Православной Церкви за границей в юрисдикции Московской Патриархии. Святейший Патриарх Тихон ко времени проведения собора, испытывавший все большее давление властей, представлялся русским зарубежным архиереем их единственным возможным каноничным предстоятелем. Прошедший весьма успешно первый всезарубежный собор, решивший очень многие проблемы русской церковной жизни в изгнании, тем не менее стал для митрополита Евлогия первым серьезным испытанием. Испытанием с точки зрения противостояние его и части других архиереев митрополиту Антонию. Случилось так, что именно по вопросу о послании собора чадом Русской Православной Церкви в России неизгнании сущим на соборе возникла очень серьезная полемика. Представленный во многом единомысленно митрополиту Антонию Храповицкого Николаем Марковым проект послания предполагал подчеркивание упование русской церкви на восстановление в России династии из дома Романовых. Подобного рода политизированная формулировка вызвала критику со стороны значительной части членов собора. Половина из 12 епископов, участвовавших в соборе, сочли ее недопустимой. И во главе этих епископов оказался именно митрополит Евлогий. Всю жизнь, оставаясь последовательным монархистом, митрополит Евлогий отдавал себе отчет в том, что политизированное послание Всезарубежного собора не только противоречит духу постановлений Поместного собора Русской Православной Церкви 1917-18 годов, который предписал церкви отказаться от общеобязательной для ее членов церковной политики. Митрополит Евлогий отдавал себе отчет еще и в том, что подобного рода формулировка может обострить противоречия внутри русской эмиграции, ибо далеко не все члены собора были убеждены, что восстановление монархии во главе с домом Романовых решит все русские проблемы. Но самым главным опасением митрополита Евлогия было то, что подобного рода послание усугубит и без того тяжелое положение русской церкви в России. Несмотря на то, что половина архиереев и большинство клириков, участвовавших в соборе, выступили против этого послания, оно было принято большинством голосов всех членов собора. Но в этой ситуации митрополит Евлогий проявил очень характерное для него убеждение в необходимости для русской церкви

своему дальнейшему правлению русскими приходами в Западной Европе. Однако вскоре, в мае 1922 года, патриарх Тихон выпустил послание, в котором он предписывал изменить ситуацию в русском церковном зарубежье тем русским архиереям, которые продолжали оставаться в его юрисдикции. Указ патриарха предполагал роспуск временно высшего церковного управления за границей, а митрополиту Евлогию поручалось составить проект управления русскими церквями за границей. Такое решение патриарха, хотя и было отчасти вынужденным, но было во многом закономерным. Именно митрополит Евлогий в это время являлся единственным русским церковным иерархом, который получил от патриарха Тихона полномочия по управлению приходами за границей. Именно к нему обращался святейший патриарх Тихон с указанием о составлении нового проекта управления русской церковью за границей, который бы не предполагал наличие за рубежом некоего органа высшей церковной власти, каким являлось высшее церковное управление за границей. Однако вскоре патриарх был арестован, и собравшийся в конце августа, начале сентября 1922 года съезд архиереев оказался перед очень сложной ситуацией. Получив указ патриарха о роспуске высшего церковного управления за границей еще летом 1922 года, митрополит Антоний был готов покинуть свой пост, передав полномочия митрополиту Евлогию с тем, чтобы тот со своей стороны представил на утверждение патриарха новый проект управления русской церковью за границей. Однако в силу ряда обстоятельств ему не удалось осуществить свое первоначальное намерение удалиться на Афон, и под давлением очень многих своих единомышленников из числа духовенства и мирян митрополит Антоний изъявил готовность остаться во главе русской церковной иерархии за границей. Многим казалось, что именно его действительно авторитетная личность может сплотить русское церковное зарубежье. И как ни парадоксально, одним из сторонников подобного рода решения был сам митрополит Евлогий. В результате на соборе архиереев 22 года было принято решение о преобразовании высшего церковного управления за границей в синод, который должен был возглавить именно митрополит Антоний. Митрополит же Евлогий входил в этот синод в качестве рядового члена и осуществлял управление приходами лишь в странах Западной Европы. Следует подчеркнуть, что подобного рода решение собора представлялось тогда митрополиту Евлогию совершенно естественным. Для него, как для очень многих в русском зарубежье, митрополит Антоний представлялся гарантом сохранения церковного единства. Тем более, что к этому времени святой патриарх Тихон был уже арестован, и опасения о том, что он уже никогда не выйдет из заключения и, возможно, даже будет расстрелян, побуждало русское духовенство за границей гарантировать сохранение единства церковного управления. Впоследствии митрополит Евлогий так оценивал свои действия. «Я во имя любви к митрополиту Антонию, старейшему зарубежному иерарху, с которым меня связывала долголетняя дружба, пренеблёк волей патриарха. В этом была моя ошибка, мой большой грех перед Богом, перед Матерью Русской Церкви и перед Святейшим Патриархом. И в этом заключалась главная причина и источник всех дальнейших нестроений в жизни зарубежной церкви». Действительно, столь критичная оценка своих действий, которую митрополит Евлогий сделал через многие годы, увы, соответствует действительности. Ему не удалось исполнить решение патриарха. И не случайно, когда в 1923 году он представил на очередном соборе свой проект управления русской зарубежной церковью, при котором синод распускался, а вся русская

Московская церковная диаспора разделялась на 4 митрополитических округа, каждый из которых был подчинен Святейшему Патриарху, этот проект не был принят. Не был принят епископами, которые, в отличие от митрополита Евлогия, не являлись архиереями, осуществлявшими свою деятельность за границей по указу Святейшего Патриарха Тихона. Возникла очень сложная ситуация, которая будет продолжаться в русской зарубежной церкви многие годы. Митрополит Евлогий оказался в положении одного из многих епископов, входивших в Синод, председателем которого был митрополит Антоний Харповицкий. Наверное, не стоит останавливаться на всех многочисленных перипетиях, которые имели место во взаимоотношениях митрополита Антония и митрополита Евлогия. Важно отметить, что эти два действительно выдающихся церковных иерарха, мучительно переживавшие отрыв от матери церкви, страдавшей тогда от большевистских гонений в России, не могли выработать единое понимание того, как же должна развиваться церковная жизнь за границей. Если для митрополита Евлогия было очевидно, что, сохраняя юрисдикцию патриаршей церкви, русская православная церковь за границей должна соизмерять все свои действия ситуации в России, исполнять все указы высшей церковной власти, находившейся в Москве, то митрополит Антоний чем дальше, тем больше, по собственной ли воле, под давлением ли окружавших его советников, склонялся к постепенному дистанцированию от высшей церковной власти в Москве. Это проявилось в частности тогда, когда после кончины святого патриарха Тихона в апреле 1925 года, вплоть до окончания 1925 года, до ноября месяца, возглавлявшийся митрополитом Антонием Синод так и воздерживался от признания власти преемника, каноничного преемника патриарха Тихона, святого митрополита Петра, назначенного местоблюстителем патриаршего престола. И только в ноябре месяце власть митрополита Петра была признана архиерейским синодом. Все это время для митрополита Евлогия митрополит Петр оставался единственным и неоспоримым предстоятелем всей русской церковной иерархии, как в России, так и за рубежом. Однако не только отношения с митрополитом Антонием и возглавлявшимся им синодом, отношения, исполненные постоянных конфликтов и большого драматизма, и даже не отношения с Московской патриархией, которую после ареста святого митрополита Петра в декабре 1925 года возглавил заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит Сергий, составляли суть деятельности митрополита Евлогия. Всю свою жизнь был прежде всего архипастырем, правящим архиереем, несшим бремя ответственности за своих посомых. И в этом качестве он продолжал действовать и за границей. Постепенно сложилась ситуация, при которой в юрисдикцию митрополита Евлогия вошли лишь несколько десятков приходов, находившихся в странах Западной Европы и Северной Африки. Наибольшее число этих приходов было сконцентрировано во Франции и Германии, в то время как Синоду подчинялись приходы, находившиеся в странах Восточной Европы, на Балканах, на Дальнем Востоке. И именно эта западноевропейская епархия стала на все последующие годы той самой церковью поместной, которую возглавлял митрополит Евлогий как правящий архиерей. Хотя формальные полномочия митрополита Евлогия, подчеркнем это, были таковы, что он был единственным иерархом все 20-е годы, имевшим полномочия на свое архиерейское служение от высшей церковной власти в Москве. Таковым признавал его и митрополит Сергий Старгородский, возглавлявший Московскую патриархию с декабря 1925 года. В чем же заключалась деятельность митрополита Евлогия
в русском зарубежье. Прежде всего, в поддержке приходской жизни тех общин, которые уже существовали к моменту его вступления в должность управляющего русскими приходами за границей, в организации новых приходов. Авторитет митрополита Евлогия возрастал все больше и больше. Тем более, что основная часть русской эмиграции, находившейся в Европе, концентрировалась в 20-е годы именно в тех странах, где находились приходы митрополита Евлогия, а именно Германии и Франции. Большая и наиболее влиятельная часть русской эмиграции находилась именно здесь. Это были люди разных политических, идеологических убеждений, люди, представлявшие собой, по сути дела, все сословия, отошедшие в прошлое Российской империи. Но для всех их, аристократов и простых казаков, офицеров и интеллигентов, стариков, уже не надеявшихся вернуться в Россию, и для молодежи, получавшей образование в Европе, но мечтавшей послужить родной стране, митрополит Евлогий оставался практически непререкаемым духовным авторитетом. Вот почему на протяжении многих лет противостояния митрополита Евлогию митрополиту Антонию авторитет митрополита Евлогия возрастал, а авторитет митрополита Антония становился несколько меньше. Более молодой, более активный и, что самое главное, остававшийся в своей деятельности ориентированным прежде всего на церковные, а не на политические проблемы, митрополит Евлогий постепенно становится признанным лидером русской церковной жизни в Европе. Показательно и еще одно обстоятельство. Церковная жизнь русского зарубежья, безусловно, строилась по тем принципам, которые провозгласил Поместный собор 1917-18 годов. Эти принципы, закрепленные в приходском уставе, в определении о епархиальном управлении, предполагали все более и более увеличивающееся значение в церковной жизни приходских общин, соборного начала как такового. И именно митрополит Евлогий оказался тем архиереем, который особенно чутко отзывался на эти новые тенденции русской церковной жизни. Во многом эти тенденции обуславливались еще и тем, что в условиях зарубежья именно от простых русских беженцев зависело существование и развитие церковной жизни в условиях зарубежья. Именно их руками созидались новые приходы и поддерживались старые. Именно от их скромных возможностей зависело существование поначалу еще весьма немногочисленного русского духовенства за границей, включая и русских епископов. Перестав быть государственной церковью, как это имело место в Российской империи, Русская Православная Церковь в изгнании, по сути дела, стала церковью своих посомых. Они обуславливали все ее материальные возможности существования. Они, по сути дела, во многом влияли и на деятельность духовенства. И митрополит Евлогий, воспитанный в синодальной системе управления церковью, был готов вот к подобному новому развитию церковной жизни на началах соборности. Тем более, что в ряду духовенства и мирян митрополита Евлогия оказывались подчас лучшие представители русской церковной эмиграции и по своему духовному уровню, и по своему культурному потенциалу. Развивая жизнь приходов Западной Европы на основе начал соборности, митрополит Евлогий, по сути дела, вырабатывал те принципы церковной жизни, которые могли бы быть весьма актуальными для нашей церковной жизни сейчас. Не случайно, что сформировавшийся под его окормлением
в традициях его епархии митрополит Антоний Сурожский видел дело своей жизни именно в том, чтобы привнести традицию соборного церковного управления не только на уровне церкви вообще, но на уровне управления жизнями епархии, приходских общин, в жизнь Московской патриархии. Одной из главных проблем, которая стояла перед русской церковной миграцией, была проблема недостатка кадров приходского духовенства. До поры до времени эта проблема решалась благодаря тому, что на богословских факультетах Софийского, Белградского университетов проходили обучение те русские иммигранты, чаще всего молодые, которые готовы были связать свою жизнь с церковью, с приходским пасторским служением. Но потенциал русской иммиграции, потенциал богословский, церковный был настолько велик, а особенности развития русской церковной жизни в эмиграции были настолько своеобразны, что русской заграничной церкви требовались учебные заведения, которое бы могло подготовить кадры духовенства, такие, которые бы в полной мере соответствовали специфике русских традиций церковной жизни, которые бы соответствовали высокому богословскому уровню, тому уровню, который был достигнут в русской церкви накануне 1917 года. И далеко не случайно, что именно в епархии митрополита Евлогия в Париже в 1925 году создается богословское учебное заведение, которому суждено будет на несколько десятилетий стать ведущим богословским учебным заведением православного мира. Действительно, в 1925 году в тяжелых условиях в одном из бедных районов Парижа в здании бывшего лютеранского храма, приобретенного митрополитом Евлогием, был основан Свято-Сергиевский богословский институт. На протяжении всей своей последующей жизни митрополиту Евлогию суждено будет формально возглавлять этот институт, опираясь на помощь его деканов, одним из которых на многие годы станет выдающийся, один из самых эрудированных, хотя и не бесспорных богословов русского церковного зарубежья, протоиерей Сергий Булгаков. Открытие этого института было совершенно неординарным явлением в русской церковной жизни. Впервые в русской церкви возникло богословское учебное заведение, в котором, хотя и преподавали многие выпускники традиционных русских духовных семинарий, духовных академий, но которое оказывалось весьма непохожим по своим методологическим принципам, по традициям воспитания своих студентов на богословскую школу дореволюционной России. Глубоко впитав в себя опыт русской богословской школы начала века, соответствуя многим высоким принципам церковной академической науки, основатели института попытались сделать богословский институт подлинной пасторской школы. Достаточно вспомнить имена тех выдающихся богословов, священнослужителей и мирян, которые преподавали в этом институте, в институте, который по праву может считаться детищем митрополита Евлогия, чтобы убедиться в том, что и в этом отношении митрополит Евлогий был готов поддержать одно из наиболее интересных и примечательных начинаний русской церковной миграции. Епископ Кассиан Безобразов и архимандрит Киприан Керн, протоиерей Сергий Булгаков и священник Георгий Флоровский, Антон Владимирович Карташов и Георгий Петрович Федотов. Вот таков перечень некоторых, может быть, наиболее знаменитых профессоров Свято-Сергиевского богословского института. Конечно, это было уникальное явление в жизни православной церкви как таковой, когда оказавшиеся изгнанниками из собственной страны, в
православные христиане смогли создать чисто русское богословское учебное заведение, которое во многом определило уровень православной богословской науки во многих поместных православных церквях, по крайней мере, на несколько десятилетий. Не просто складывалась судьба и этого начинания митрополита Евлогия. В непрекращавшейся полемике с зарубежным синодом, с митрополитом Антонием, митрополиту Евлогию часто приходилось слышать упреки о том, что этот институт становится оплотом еретического модернистского богословия. Но противостояние богословской косности сторонников митрополита Антония, так и не сумевших в конечном итоге создать выдающейся богословской школе в русском зарубежье, было лишь одной из многих помех в созидательной творческой деятельности митрополита Евлогия, который он успешно преодолевал. Однако болью митрополита Евлогия все эти годы оставалась проблема отношений с митрополитом Антонием и возглавляемым им синодом. Ибо митрополит Антоний все эти годы продолжал оставаться для митрополита Евлогия его очень авторитетным учителем и одним из самых близких людей. 1927 год еще более разделил двух митрополитов. Именно осенью 1927 года, когда митрополит Антоний инициировал Архиерейский собор Русской зарубежной церкви, который заявил о своем отделении от Московской патриархии, митрополит Евлогий оказался уже окончательно, формально противопоставленным своему учителю и наставнику. Ибо, в отличие от митрополита Антония и его сторонников, митрополит Евлогий и после декларации митрополита Сергия, после получения предписания дать подписку о лояльности подведомственному духовенству советской власти, продолжал оставаться в юрисдикции Московской патриархии. Для него очень важным было сохранение этого церковного единства. И больших трудов стоило митрополиту Евлогию убедить и свое духовенство, и своих мирян согласиться на то, чтобы, дав подписку, конечно же, не о лояльности советской власти, а о воздержании от политических выступлений, сохранить церковное единство с митрополитом Сергием и тем самым сохранить, возможно, облегчить положение русской церкви в Советской России. Однако послушаем самого митрополита Евлогия, так описывавший в эти тяжелые годы свою позицию. «Связь с матерью церкви была мне очень дорога. Непримиримость позиции харьковчан, которые после грозного патриаршего указа от 5 мая 22 года, скрипя сердцем, признавали Московскую патриархию, я не разделял. Мне хотелось, не подчиняясь советской власти, оставаясь самостоятельным, найти какую-нибудь линию поведения, дабы с Москвою не рвать. Я решил исполнить требования митрополита Сергия, не безусловно, а при условии, что термин «лояльность» означает для нас аполитичность эмигрантской церкви. То есть мы обязуемся не делать амвона ареной политики, если это обязательство облегчит положение родной нашей матери церкви. Быть же лояльными по отношению к советской власти мы не можем. Мы не граждане СССР, и таковыми нас СССР не признает. А потому политическое требование с канонической точки зрения для нас не обязательно. В ответ на мое разъяснение о лояльности митрополит Сергий написал мне, что считает его удовлетворительным, но требует немедленно припроводить ему подписи всех зарубежных епископов приходского духовенства. Я отправил подписание митрополита Сергия в Карловцы, но никакого ответа оттуда не последовало. А в моей епархии духовенство подписи дало, за исключением нескольких настоятелей приходов, которые из-за лояльности отпали и перешли в юрисдикцию Карловацкого синода. В течение 3 лет между митрополитом Сергием и мною поддерживалась тягостная, безрезультатная полемика. Митрополит укорял меня за нарушение данного ему слова о невмешательстве в политику, а я обвинение опровергал,
разъясняя, почему то или иное мое выступление нельзя назвать политическим, а надо назвать молитвенно-церковным и религиозно-нравственным, пасторским воздействием на паству, от которого я и мое духовенство, никогда не отказываясь, отказаться не можем. Действительно, после 1927 года прошло 3 года вот такого сложного положения митрополита Евлогия. Он не только пытался сохранять церковное единство русского зарубежья в своей епархии, но и пытался не повредить своими действиями русской церкви в России. Но это в полной мере удастся ему не могло. К 1930 году начинается новый этап гонений на русскую церковь в Советском Союзе. А митрополит Сергий к этому времени пойдет на еще ряд очень серьезных уступок. И в результате в 1930 году митрополит Евлогий, к тому времени уже отрешенный, впрочем, совершенно неканонично от своей епархии русским зарубежным синодом, неожиданно получит удар из Москвы. Усиливая давление на церковь в Москве и конкретно на митрополита Сергия, власти добились того, что он в 1930 году отрешил митрополита Евлогия от управления епархией. Отрешил без наличия для этого каких бы то ни было канонических оснований, просто обвинив его в политической нелояльности советским властям. Обвинив его в том, что его участие в молитвах о гонимых христианах в России, которые происходили в это время по всей Европе, в частности в Англии, являются политическим выступлением. Показательно, что и в этой ситуации митрополит Евлогий готов был со смирением принять волю митрополита Сергия. Хотя ему это было чрезвычайно трудно, как трудно было вместить в свое сердце интервью митрополита Сергия в феврале 1930 года, интервью с советским иностранным журналистом, в которых митрополит Сергий утверждал, что гонения на церковь в России отсутствуют, что приходы закрываются по воле самих прихожан, что оказывавшееся в заключении духовенство страдает не за свою церковную деятельность, а за государственные преступления. Убежденный в том, что даже эта ложь произнесла была митрополитом Сергием во благо церкви, митрополит Евлогий был простить его. И когда после этих событий последовал указ об отрешении митрополита Евлогия от управления епархией, он тоже готов был подчиниться. И вот здесь в его епархии произошло то, что символизировало безусловную победу тех принципов управления епархией, которые он все эти годы утверждал среди своих посомых. Епископ Владимир Тихоницкий, которому передавалось управление епархией, отказался принимать на себя эти полномочия. И епархиальное собрание от имени всего духовенства и мирян русской западноевропейской митрополии призвало митрополита Евлогия остаться их епархиальным архиереем. Митрополит Евлогий уже не мог игнорировать волю своей церкви. Тем более, что в отличие от митрополита Сергия Старгородского, ставшего заместителем патриаршего местоблюстителя по указанию митрополита Петра, он управлял своей епархией еще по указу святого патриарха Тихона. И он остался во главе западноевропейской митрополии. Отдавая себе отчет в том, что после происшедших событий митрополит Сергий не сможет сохранить его в своей юрисдикции, и пребывание его дальнейшее в Московской патриархии лишь осложнит положение последней, митрополит Евлогий решился на то, чтобы перейти в юрисдикцию Вселенского патриархата. Эта идея высказывалась в 26-м году еще самим митрополитом Сергием. Идея перехода русского зарубежного духовенства в юрисдикцию тех церквей, на территории которых оно находилось. Учитывая, что Вселенский патриарх рассматривает Европу как свою каноническую территорию, митрополит Евлогий обратился в 1931 году
с просьбой принять его епархию под амофор Вселенского Патриарха, впрочем, оговорив возможность существования этой епархии по тем принципам литургическим, богословским, организационным, которые были характерны для нее все эти годы. Так возник западноевропейский экзархат русской западноевропейский экзархат в составе Константинопольского патриархата. Лишь несколько священнослужителей, в частности, епископ Вениамин Фетченков, после этого решения митрополита Евлогия, отделились от него, оставшись под амофором митрополита Сергия. Но остальное духовенство и практически все православные миряне сохранили верность, доверие своему правящему архиерею. Так начался новый этап деятельности митрополита Евлогия, русского епископа в составе Вселенского патриархата. И 30-е годы стали временем по-своему интересных и незаурядных решений. Достаточно упомянуть выразительный эпизод о пострижении в монашество выдающейся русской поэтессы, монахини Марии Скопцовой. Трудно было созидать приходскую жизнь в русском зарубежье, но еще труднее было созидать жизнь монашескую. Постриг выдающейся русской поэтессы весьма противоречивый в своих жизненных исканиях женщины, был своеобразно рискованным опытом. И тем поразительнее то, что митрополит Евлогий решился на подобного рода духовный опыт. Монахиня Мария Скопцова так и осталась монахиней вне монастыря, осуществляя свое монашеское служение прежде всего через служение ближним. У многих, даже входивших в юрисдикцию митрополита Евлогия священнослужителей, этот опыт вызывал неоднозначное к себе отношение. Но вместе с тем перед нами была очередная попытка митрополита Евлогия отозваться на духовные искания своих посомых, среди которых монахиня Мария Скопцова выделялась искренностью своих порывов и глубиной своих религиозных переживаний. События Второй мировой войны привнесли в русское зарубежье очень серьезные искушения. По существу, русская эмиграция раскололась на тех, кто готов был поддержать Советский Союз в его войне с фашистской Германией, и на тех, кто готов был в союзе с фашистской Германией бороться против богоборческого коммунистического режима. Нужно сказать, что и среди прихожан митрополита Евлогия не было единства. По этому очень острому, очень больному для русских эмигрантов вопрос. Но вновь высокий духовный уровень, глубокий политический такт митрополита Евлогия позволили ему сохранить церковное единство. Впрочем, сам митрополит Евлогий склонялся на сторону тех своих посомых, кто считал недопустимым сотрудничество в какой бы то ни было форме с германскими властями. И по мере развития событий в душе все более и более слабевшего в тяжелые годы войны митрополита Евлогия стала возникать мысль о том, что после этой страшной войны его епархии следует вернуться в лоно православной церкви, тем более, что события 1943 года как будто указывали на перемены в религиозной политике коммунистического государства. Не случайно, когда в августе 1945 года последовало обращение патриарха Алексея I к духовенству русского зарубежья вернуться в лоно русской православной церкви, митрополит Евлогий был склонен на него отозваться.
В августе 1945 года в Париже прошли переговоры митрополита Николая Ярушевича с митрополитом Евлогием Георгиевским, представлявшим западноевропейский экзархат Константинопольского патриарха, и митрополитом Серафимом Лукьяновым, представлявшим западноевропейскую епархию карловацкой ориентации. Оба митрополита выразили готовность вернуться в лоно Московской патриархии, и 7 сентября 1945 года Синод принял решение о принятии их в свою юрисдикцию. Более того, митрополит Евлогий даже изъявил желание принять советское гражданство. Подобно некоторой части русской эмиграции, в особенности находившейся во Франции, он действительно поверил в то, что в Советском Союзе стали происходить серьезные перемены. Однако здесь, в его епархии, вновь проступили те принципы, те начала, которые он, как начало соборности, считал основополагающими для существования его епархии. Подавляющее большинство духовенства и мирян сочло преждевременным возвращение западноевропейского экзархата в Московскую патриархию. Щадя угасавшего почти на глазах митрополита Евлогия, епископат, духовенство и миряне епархии не стремились резко противопоставить свою позицию его устремлениям. Однако, когда 8 августа 1946 года митрополит Евлогий скончался, созванный в октябре 1946 года епархиальный съезд постановил оставить приходы западноевропейского экзархата в составе Константинопольского патриархата и избрал своим предстоятелем новым архиепископа Владимира Тихоницкого, многие годы являвшегося верным учеником митрополита Евлогия. Можно задаться вопросом о том, как расценить нежелание епархии митрополита Евлогия исполнить последнюю волю своего архипастыря. Положительный или отрицательный прецедент был создан тогда в русской церкви? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Но очевидно одно. Войдя в свою архиерейскую жизнь, свое епископское служение, как один из многих архиереев Русской Православной Церкви синодального периода, митрополит Евлогий прошел очень сложный, очень долгий и очень важный путь, сделавшим его одним из главных среди русских архипастырей, созидателем соборного начала в Русской Церкви. И надо думать, что казавшееся ему неправильным решение епархиального съезда он бы принял с тем смирением, с каким не раз принимал волю тех своих священнослужителей и мирян, которые считали возможным прекословить ему, исходя из интересов церкви. Выдающийся архиерей, замечательный архипастырь, исполненный подлинной христианской любви священнослужитель, митрополит Евлогий запечатлел свое служение в истории Русской Церкви как подлинный созидатель в рамках тех епархий, которые вручал ему Господь, той единой святой соборной апостольской церкви, о которой возвещает нам Никитий Цареградский, символ веры.

в исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко прозвучала воскресная евангельская стихира, музыка раннего русского многоголосия.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судия приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла и сио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю

от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, Сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему, не хощеше бо, владыко, создание Твоей руку погубити, ниже благоволише о погибели человечестей, но хощеше всем спастися и в разум истинных прийти, тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими, убой мене, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен

буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно приимати часть святынь твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище твоем, якогда я со всеми избранными твоими общник буду, нетленных твоих благ, я же уготовал еси любящим тебя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый пался есть, и не имаши во мне места достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе, и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих возгнушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела, и честные твои я крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение слага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей твоих, в приложение божественное твоей благодати и твоего царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о тебе, яко единцы и свят владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх твой во уде всех моих, и освящение твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную тебе предстояние со святыми твоими, молитвами и моленьми пречистая твоя Матери, невещественных твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, почистиства родшие тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертвимая душетленная страсти телесная, погребением твоим адово пленивый царствия, погребимая благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восставимя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным твоим вознесением плотское обоживо восприятие, и сие десным Отца сидением почты, сподобимя причастием святых твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя твоего духа, сосуды честные, священные твоя ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселении правдою,
благоволи и мне усресть тя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя, с обезначальным твоим отцем, и пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и с подобием я неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся, пречистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есмь, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзаю прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление и очищение и просвещение и сохранение и спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысленне во уде всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятий на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных у стен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дождь ми дерзновенно глаголать, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же уведя, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазать и твои нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ими подашь, весь и зол множества, весь и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится Тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бореклыйся, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне уба сей пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных Бо, причащаяся и боготворящих благодатей, не уба есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да уба не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру.
Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да пребуди же, як уже рекла иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопьюти, як уже блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так уприими мя блудного и скверного щедре. Душею сокрушенную ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, якоже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, якоже уба купина древле неопально горящие. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удисы моими, души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваеши, да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе, пришедшая вся, в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, елико Ти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства, и спасение моего, сподоби мя неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных,
животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть

и люд их помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый, и хананею помиловавы, и разбойнику рая двери отверзы, отверзими утробы человека любе Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоей коснувшися, удоб исцеление прият, ова же причисти и Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, ад же окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя, яко же он и я, и просвети мое душевное чувство.

0: В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучало песнопение Божественной Литургии «Херувимская песнь» композитора Виктора Калинникова.
1: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это четыре его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19 часов 5 минут в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11 часов.
1: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
2: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники «Радио Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
4: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе в честь Воскресения Христова в Арзамасе 13 августа 2017 года.
5: Сегодня в городе Арзамасе, в месте, где родился святейший патриарх Московский и всея Руси Сергий, в год 150-летия со дня его рождения мы торжественно совершили богослужение. Все вместе молились и вспоминали святейшего патриарха Сергия, выдающегося иерарха нашей церкви. По случайным стечениям обстоятельств на сегодняшний день выпало замечательное апостольское чтение, отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, где мы находим такие слова: «Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим», а затем страшные слова: «Мы как сор для мира, мы прах, до ныне многими попираемы». И вот эти слова, которые апостол говорил о себе, о своих близких, о тех, кто разделял с ним апостольское служение, они так применимы к жизненному подвигу святейшего патриарха Сергия. Когда его гнали, он терпел. Когда его хулили, он молился. Он сознавал вместе со своими братьями-архиереями, с духовенством, томившимися тогда в тюрьмах и лагерях, что церковь как сор для власти, возмечтавшей построить счастливую жизнь для народа без Бога. И он понимал, что для очень многих церковь – это прах, топтать который не просто выгодно, чисто утилитарно, в том смысле, что всякое гонение на церковь поддерживалось государственной властью, и можно было сделать и карьеру служебную, и многое другое, если человек вставал на сторону гонителей и втаптывал в прах святое имя Христово. Многие в то время не могли понять действий блаженнейшего Сергия. Никому не дано было тогда прозреть, как ему, всю глубину трагедии, постигшей церковь и страну. Речь шла не просто о том, чтобы церковь стала легальной, то есть чтобы ее признали как существующее явление, чтобы ей дали возможность осуществлять свое видимое служение по церковным законам. Не о том шла речь. Речь шла о том, быть или не быть в вере Христовой на русской земле, на земле святаго апостола Андрея, князя Владимира, князя Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, на той самой земле, которая стала великой именно потому, что хранила веру православную. И вот перед этой задачей сохранить церковь, спасти ее, уберечь само апостольское преемство, чтобы не пресеклось оно, чтобы можно было хоть в тюрьмах, лагерях, но тайно рукополагать священников и постригать монахов. Ради этого блаженнейший митрополит Сергий пошел на то, чтобы многие уже в то время хулили его имя, причиняя сердечную боль не меньшую, чем тех, кто его физически гнал. Но по слову апостола, одно терпел, а за других молился. Невозможно измерить весь масштаб личности святейшего патриарха Сергия. Он не дал безбожной власти повода, чтобы, ссылаясь на политические причины, уничтожить церковь и стереть ее с лица земли. И хотя в 30-е годы началось страшное гонение, связанное с закрытием большинства оставшихся еще в то время храмов, связанное с уничтожением практически всего епископата и духовенства, тем не менее ядро церкви сохранялось. И когда резко изменились времена, когда власть, осознав невозможность сопротивляться внешнему врагу, во время страшной войны без того, чтобы возбудить подлинные патриотические чувства в людях и обратиться в том числе к духовным истокам нашего национального бытия. Вот до тех пор блаженнейший Сергий и нес на себе крест. Крест страданий, духовных мук, которые поражали его сердце, как стрелы, выпускаемые не только врагами, но и друзьями, и ближними, с которыми он даже был лишен возможности поговорить по душам. В середине войны, Великой Отечественной, произошел исторический перелом в отношениях безбожной власти к церкви. Мы не будем входить сейчас в рассмотрение причин, но всем известен этот факт, после чего стали открываться храмы, возвращаться из тюрем, из лагерей архиереи, священники, и в послевоенное время наступило небольшое затишье, которое дало возможность людям вновь посещать храмы Божии, крестить детей, молиться, принимать таинства, исповедовать свои грехи. И этой непродолжительной передышки хватило, чтобы мы дотянули до тех 90-х, когда изменилось положение церкви в нашей стране. Мы были очень ослаблены, мы были всеми критикуемы, и своими, и внешними. Никто не считал возможным возрождение русской церкви, особенно те, кто в начале 90-х вошли в нашу страну как некие крестоносцы, желая искоренить остатки православной веры и обратить людей наших в веру иную. Но ошиблись, потому что то смиренное служение церкви, которое стало возможным благодаря жизненному подвигу святейшего Сергия, привело к тому, что появилось новое поколение епископата, духовенство, способное защищать церковь и укреплять веру Христову. Ничего бы этого не было. Не было бы служителей моего поколения и следующего поколения, если бы патриарх Сергий, поступившись своим авторитетом, не сделал того, что он сделал, остановив руку гонителей. Вокруг таких личностей никогда не перестанут спорить и что-то доказывать, потому что споры вокруг таких личностей, как патриарх Сергий, всегда имеют идеологические оттенки. Уничижая патриарха Сергия, кто-то стремится не полную историческую правду явить, а бросить тень на его последователей, на всю русскую православную церковь. И с другой стороны, все те, кто защищал патриарха Сергия, в самые трудные годы жизнью своей засвидетельствовали верность Христу и русской православной церкви. И сегодня, когда мы празднуем 150-летие со дня рождения великого патриарха, подвижника, мыслителя, богослова, исповедника, мы благодарим Господа за то, что в тяжелейшие годы нашей национальной истории Он даровал нам такого духовного вождя. И верим, что святейший Сергий и ныне молится Господу о своем земном отечестве, которое он любил, о церкви, которой он отдал свою жизнь, о вере православной, без которой ни церкви, ни отечества нашего быть не может. Его молитвами и светлой о нем памятью да хранит Господь землю русскую. Аминь.
4: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе в честь Воскресения Христова в Арзамасе 13 августа 2017 года.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр родился в Ревеле 13 сентября 1921 года. В 1945 году он окончил в Париже Свято-Сергиевский богословский институт. В 1946 году рукоположен во священника. В 1951 году он с семьей переехал в Нью-Йорк для преподавания в Свято-Владимирской семинарии. С 1962 года ректор Свято-Владимирской семинарии. Скончался 13 декабря 1983 года. Профессор и богослов, автор книг «За жизнь мира», «Исторический путь православия», «Водою и духом», «Великий пост», «Евхаристия», «Таинство царства», многочисленных статей, знаменитых дневников. Отец Александр Шмеман много лет возглавлял Свято-Владимирскую семинарию, где и прочитал 4 лекции на тему «Литургия смерти и современная культура». Как большинство выступлений и публикаций отца Александра, это не только научно-богословское исследование. Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. В прошлой передаче отец Александр говорил о вызовах современной культуры, о секуляризме, о смысле смерти в нашей современной культуре, о задаче церкви преобразить культуру, о том, является ли разъединение смерти и жизни христианским.
1: Христианская революция. Древний культ мертвых. Я использую термин «революция» для того, чтобы подчеркнуть уникальность перемены, совершенной христианской верой в отношении человека и смерти, или лучше сказать, изменение самой смерти. Ибо смерть, и это не требует доказательств, всегда находилась в центре забот человека. И она, безусловно, один из основных источников религии. По отношению к смерти функцией религии с самого начала было ее приручение, выражение Филиппа Ариеса «приручить смерть», то есть нейтрализовать ее разрушающее влияние на жизнь. Так называемый первобытный человек боится не столько смерти, сколько мертвецов. Во всех религиях мертвецы продолжают существовать после смерти, но именно это существование, эта возможность того, что они будут вмешиваться в жизнь живых, пугает этих последних. В словаре истории религии мертвец – это тапа, что означает магическая сила, которая, если ее не нейтрализовать, представляет опасность для жизни и живых. Таким образом, главная задача религии – не допускать приближения мертвецов к живым, умилостивлять их так, чтобы им и не хотелось приближаться. Поэтому захоронения, могилы, располагались экстрамурос, вне города живых. Поэтому многочисленные жертвенные трапезы, не будем забывать, что с самого начала жертвоприношение всегда предполагало трапезу, совершались не в память, но для мертвых. Поэтому назначались и особые дни для таких жертвоприношений. Поэтому во всех, без исключения цивилизациях, определенные дни считались особенно опасными, особенно открытыми для вторжения мертвецов в жизнь живых. Дни, стоящие особняком, как диес нефасти, опасные дни. Эти два мира, мир живых и мир мертвых, сосуществуют и даже в какой-то степени проникают друг в друга. Но чтобы не нарушить хрупкий баланс, это сосуществование должно основываться на разделении. И дело религии, поддержание этого разделения и, следовательно, упорядоченного сосуществования.
0: Позвольте мне обратить особое внимание на этот древний культ мертвых, в котором мы видим очень много могил, ритуалов, скелетов, жертвоприношений, календарей и тому подобное, но в котором нет почти ничего или вообще ничего, связанного с Богом, которого мы ошибочно считаем объектом всех религий и религии как таковой. Ничего. Историк религии говорит нам, что Бог в религии – явление позднее. Религия вовсе не начинается с Бога. И даже сегодня его место в религии серьезно оспаривается очень многим культом, продолжающих свое существование мертвецов или поисками счастья. Бог в религии всегда находится в тени. Первобытный человек ничего не знает о нашем разделении естественного и сверхъестественного. Смерть естественна для него, так же, как естественно, как преисподняя, как некрополь или город мертвых. Естественно и в то же время, как почти все в природе, опасно, и потому ему нужна религия, ее экспертное обращение со смертью. Религия возникает в первую очередь как технология смерти. И только на фоне этого древнего культа мертвых, этой запрещенной смерти, мы и можем понять исключительность, уникальность того, что я назвал христианской революцией. Это было действительно революция, потому что ее первым и наиважнейшим аспектом стал радикальный перенос религиозного интереса со смерти на Бога. Нам это может казаться само собой разумеющимся, но это было действительно величайшая революция в истории человечества. Уже не смерть и даже не посмертное существование стоит в центре христианской религии, а Бог. И эту радикальную перемену подготавливал уже Ветхий Завет, книга, пропитанная прежде всего жаждой и алканием Бога, книга тех, кто ищет Его и чьи сердце и плоть восторгаются к Богу живому. 83-й Псалом. Конечно, в Ветхом Завете много смерти и умирания, и все же, почитайте, там нет любопытства к смерти, нет интереса к ней в отрыве от Бога. Если смерть и оплакивается, то потому что она разлука с Богом, невозможность восхвалять Его, искать и видеть, и наслаждаться Его присутствием. Само пребывание усопшего в Шеоле, то есть в преисподней, в темном царстве смерти, это прежде всего боль разлуки с Богом, мрак и отчаяние одиночества. Так в Ветхом Завете смерть уже потеряла свою автономию и более не является объектом религии, поскольку имеет смысл не сама по себе, а только в связи с Богом.
1: Победа над смертью. Но, конечно, мы находим полноту богоцентристского понимания смерти, исполнения революции, начатой, заявленной, подготовленной в Ветхом Завете, в Завете Новом, в Евангелии. Что же провозглашает эта благая весть? Во-первых, в жизни, учении, распятии, смерти и воскресении Иисуса Христа, воплотившегося Сына Божия, смерть раскрывается как враг, как тление, вошедшее в Богом сотворенный мир и превратившее его в долину смерти. Последний же враг истребится – смерть, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 26 стихе 15 главы. Никаких больше разговоров о ее приручении, нейтрализации, украшении. Она – оскорбление, наносимое Богу, не сотворившему смерти. Во-вторых, Евангелие утверждает, что смерть – плод греха. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, пишет апостол Павел, 12 стих 5 главы послания к римлянам. Смерть – выкуп за грех, за непослушание человека Богу, за отказ человека от жизни в Боге и с Богом, за предпочтение самого себя Богу. Смерть – это результат отчуждения человека от Бога, в котором только и заключается вся жизнь человека. Таким образом, смерть необходимо уничтожить, истребить, как духовную реальность разрыва человека с Богом. Отсюда Евангелие, благая весть. Иисус Христос уничтожил смерть, поправ ее собственной смертью. В нем смерти нет, но он принял ее добровольно. И это принятие – результат его полного послушания Отцу, его любви к творению и к человеку. Под маской смерти сама божественная любовь спускается в Шеол, преодолевая разъединение и одиночество. Смерть Христа, рассеивающая мрак преисподней, это божественный и лучезарный акт любви, и в его смерти таким образом отвергается духовная реальность смерти. И, наконец, Евангелие утверждает, что с воскресением Иисуса Христа новая жизнь, жизнь, в которой нет места смерти, дается тем, кто верит в Него, кто соединен с Ним, соединен через крещение, которое есть их собственное погружение в бессмертную смерть Христа, их участие в Его воскресении через помазание Духом Святым, подателем и содержанием этой новой христоподобной жизни, через Евхаристию, которая есть их участие в Его славном вознесении на небеса и вкушение трапезы в Его царстве, Его бессмертной жизни. Таким образом, смерти больше нет. «Поглощена смерть победою» – это 54 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам.

0: ранние христианские истоки литургии смерти. Для Древней Церкви, а мы переходим теперь к истокам христианской литургии смерти, эти торжествующие уверения, до сих пор повторяемые нами еженедельно, истинны и истинны буквально. Поистине то, что поражает человека, изучающего раннехристианское богослужение, а особенно раннехристианские похороны, это отсутствие какого бы то ни было интереса или какой бы то ни было озабоченности по отношению как к физической или биологической смерти, так и это еще более удивительно и значительно, к посмертному существованию, состоянию усопшего между смертью и конечным воскресением, тому состоянию, которое позднее богословы назовут переходным и которое на Западе выльется в доктрину чистилища. Что же касается Востока, то там это состояние станет предметом некоего парабогословия, о котором серьезные богословы и сегодня не знают, что сказать. То ли к этому следует отнестись серьезно, то ли считать народным благочестием, если не просто суеверием. Но в ранней церкви мы не видим ничего подобного. Конечно, христиане хоронили своих умерших. Более того, изучая то, как они их хоронили, мы узнаем, что делали они это в полном соответствии с похоронной традицией, принятой в обществе, в котором они жили, будь то еврейское или греко-римское общество. Похоже, они не стремились создавать собственные специфические христианские похоронные обряды, никакой апостольской комиссии по христианским похоронам, никакого развития собственной похоронной практики. Они даже пользовались похоронной терминологией окружающей их культуры. Многие из нас, вероятно, не знают, что в самой ранней молитве, о которой я буду подробно говорить позднее, «Боже, духов и всякие плоти», прошение об оставлении грехов, которую мы произносим и сегодня, употребляются языческие термины. Усопшие пребывают вместе светле, вместе злачне, вместе покойнее, и никаких трудностей не возникает при использовании языческой терминологии, если мы точно себе представляем, что имеем под ними в виду.
1: Таким образом, со стороны могло показаться, что ничего не изменилось. Христианские катакомбы на деле – это совершенно такие же кладбища, как и нехристианские катакомбы или кладбища. Церковь поддерживает свое существование в условиях преследований, именно как коллегиум фунералиум,

0: или точнее смерть Христа радикально, если угодно, онтологически изменила смерть. Смерть уже не разлука, ибо перестала быть разлукой с Богом и, следовательно, с жизнью. И ничто не выражает уверенность в этой радикальной перемене лучше, чем надписи на христианских могилах, подобные вот такой, сохранившейся на могиле молодой девушки. Она жива. Древняя церковь живет в тихой и радостной уверенности, что усопшие во Христе живы или пребывают, цитируя еще одну раннюю формулировку похоронного обряда, и деже пресещает свет лица Божия. Церковь не задает вопросов о природе и образе этой жизни до всеобщего воскресения и последнего суда. Вопросов, которые много позднее составят единственную тему последних глав догматики, так называемого трактата «De Novissimis» о последних временах. И не задает она этих вопросов не из-за, как считают западные богословы, неразвитости богословия на этой ранней стадии, из-за отсутствия тогда выработанной систематической эсхатологии, а потому, что, как мы увидим, она свободна от индивидуалистического, можно даже сказать, эгоцентрического интереса к смерти, как к моей смерти, как к судьбе моей души после того, как я умру, интереса, который появится много позже и практически вытеснит эсхатологию ранней церкви.
1: Для ранних христиан всеобщее воскресение, именно всеобщее, это космическое событие, исполнение всего в конце времен, исполнение во Христе. И этого славного исполнения ожидают не только усопшие, его ожидают и живые, и вообще все творение Божие. В этом смысле, по словам апостола Павла, мы, я имею в виду и живых, и умерших, все мертвы. Не только те, кто покинул эту жизнь, но и все те, кто умер в воде крещения и вкусил Христово воскресение в воскресении крещения. «Мы все умерли, — говорит апостол Павел, — и наша жизнь не только жизнь усопших, но жизнь живых, сокрыта со Христом в Боге». Колоссянам 3 стих 3 главы. И я еще раз повторю, потому что мы так привыкли уже к этим словам, что воспринимаем их как некую музыку, не думая о ее смысле. Жизнь сокрыта со Христом, а Христос жив. Смерть не имеет над ним власти. Римлянам 9 стих 6 главы. Так, живые или мертвые, в этом ли мире, чей образ проходит, или покинув его, мы все живы во Христе, ибо мы соединены с Ним и в Нем имеем свою жизнь. Такова христианская революция по отношению к смерти. И если мы не поймем этот поистине революционный, поистине радикальный характер христианства, революционный в отношении религии, всего, что человек относил к таинственной реальности смерти, если мы этого не поймем, то мы не сможем понять и истинный смысл обращения церкви с умершими.
0: У нас нет механизма для отличения в долгой и сложной истории христианского богослужения смерти подлинной традиции от искажений и капитуляции перед старым культом мертвых. Если процитировать страшные слова Христа, «Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов». Какая ужасная картина! Попробуйте себе это представить. Но именно в таком отличении мы нуждаемся сегодня более чем когда-либо, ибо взглянем правде в глаза. Смерть, которую навязывает нам наша секуляристская культура, это, как ни странно, может прозвучать старое, дохристианская смерть, смерть прирученная, дезинфицированная, вульгаризированная,

Ее скоро будут доставлять нам вместе с медицинской справкой, гарантирующей существование после смерти. Но мы знаем, и мы верим, или, по крайней мере, мы, как христиане, должны знать и верить, что Бог создал нас, призвал нас из тьмы в чудный свой свет, как говорит апостол Петр, первый стих 2 главы 1 послания, не ради существования после смерти, пусть даже вечного, или, говоря по-иному, не ради вечного существования в смерти, но ради общения с Ним, познания Его, которое одно есть жизнь и жизнь вечная. Когда человек, предпочтя себя Богу, отвернулся от Бога и умер, ибо без Бога жизни нет, когда, другими словами, он превратил всю свою жизнь в разлуку, тление и одиночество, Бог сам в лице человека Иисуса Христа сошел в царство смерти, разрушил его и сущим во гробах живот даровал. Именно эту жизнь, точнее, Бога-подателя жизни, а не смерти, прославляем мы в наших похоронных обрядах, в нашей литургии смерти, истинное значение которой скрыто сегодня даже от тех, кто ее совершает, ибо таков наш интерес, можно почти сказать, наша нездоровая любовь к старой смерти. Смысл истинно христианского похоронного богослужения в том, что оно вечно претворяет надгробное рыдание в песни «Аллилуйя», песнь тех, кто за пределами этой жизни, за пределами смерти лицезреет Бога и только Его одного, чья душа истомилась, желая во дворы Господни, чьи сердце и плоть восторгаются к Богу живому.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче именно к этому прославлению Бога живого в литургии смерти обратит нас отец Александр во второй его лекции.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача седьмая. В помощь для усвоения тайн верою отец Иоанн ссылается на множество тайн в естественном мире, которые мы, однако же, не отвергаем, а принимаем. Он говорит: множество тайн в природе, коих не может постигнуть даже в вещах мой разум. Однако же вещи существуют со своими тайнами. Зачем мне ходить далеко искать следов Твоей благости, Твоей премудрости, Твоего всемогущества? Ах, следы эти так явственно видны во мне. Я чудо, я в малом виде, целый мир. Так и в этом таинстве вся тайна для меня. Но тайны тела и крови на самом деле существуют, хоть и непонятно для меня. У Творца моего множество тайн. Я сам для себя тайна, как дело рук Его. А если непостижимое земное, тем более не допытываясь о вещах небесных, если не понимаешь естественного бытия, то не задавай вопросов, как, каким образом о бытии сверхъестественном. Это безумно. Отец Иоанн говорит: когда идет дело о тайнах Божиих, не спрашивай внутренно, как это бывает. Ты не знаешь того, как Бог сотворил весь мир из ничего. Тем более не можешь, да и не должен знать и здесь, так что-либо Бог делает тайно. Тайна Божия тайною и должна для тебя остаться, потому что ты не Бог. Не можешь знать всего, что бесконечно премудрому всемогущему Богу известно. Ты — дело рук Его, ничтожная тварь. Ты не разумеешь об образе вселения Господа в животворящие тайны. Это тайна. Так же тайна, как тайна то, каким образом вселен в твое тело Дух Бессмертный. Но когда отец Иоанн, богословствующим умом, желает приблизить или обосновать несомненность истины этого чуда из чудес, то он останавливается на другой истине о том, что Бог есть истинно сущий, везде сущий, все наполняющий, а следовательно, может быть и в тайнах. Отец Иоанн говорит: по совершеннейшей простоте своей он находится необходимо весь везде. Везде сый и вся исполняей, еда неба и землю не аз наполняю. Непостижимо, как Дух Господа нашего Иисуса Христа соединяется с хлебом и вином, притворяет их в тело и кровь. Это объясняется отчасти, лишь отчасти тем, что везде всемогущий творческий Дух Господа, и везде Он может даже несущее нарицать и яко сущее, тем более из сущего делать другое сущее. И потому, чтобы с верою несомненно причащаться животворящих тайн и победить все козни врага, все его клеветы, представь, что принимаемое тобою из чаши есть сый, то есть един сущий. Когда будешь иметь такое расположение мысли и сердца, то от принятия святых тайн ты успокоишься, возвеселишься и оживотворишься, познаешь сердцем, что в тебе истинно и существенно пребывает Господь, и ты в Господе. Опыт. В частности, отец Иоанн придавал величайшую всемогущую силу самим словам, которые произносятся при совершении таинства. Ибо словом все сотворено, весь мир, всякое бытие.
Он говорит, возможно ли сомневаться в том, в бытии чего уверяет нас собственный опыт и видимый, и невидимый миры? В чем состоит тайна бытия всех тварей? В слове Творца, рече и быша. Все от слова, ни от чего другого. Не тот же ли Господь действует через нас, священников, и у нас, здесь, Сам Господь, Совершитель всего? Он, принося жертву и приносимый. Священник только говорит слова, простирает руку, а Господь все претворяет. Почему же такая сила в словах? Слово Божие, говорит отец Иоанн, все равно, что сам Бог. Потому, несомненно, веруй всякому слову Господа. Слово Бога — дело. И каждое слово Святого Писания, каждое слово Божественной Литургии, утренней и вечерней, каждое слово священно-таинственных молитв и молитвословий имеет в себе соответствующую ему и в нем заключающуюся силу, подобно знамению честного и животворящего креста. Тайная благодать присуща каждому церковному слову, ради обитающего в церкви ипостасного, почеловечившегося Слова Божия, которое есть глава церкви. Поэтому отец Иоанн дает очень простой и мудрый совет при сомнениях. Вот он. Когда во время устной молитвы дьявол будет подтачивать слова дождем тончайших мыслей, говори «владычество Спасителя» во всяком слове и звуке. Не обращая внимания на омрачение, огонь и тесноту вражую во время совершения молитвы и твердо положись сердцем на самые слова молитвы с уверенностью, что в них сокрыты сокровища Духа Святого. Примеры такого действия божественных слов бесчисленны, от сотворения мира до многочисленных чудес. «Тебе показан и пример в Писании, — говорит отец Иоанн, — как все стало Словом Божиим державно, быстро. Воды превращаются по гласу Моисея в кровь, земля — в мошек, жезл — в змея, свет — в осязаемую тьму. Прииди и вишьть». Это все факты. Это было. И теперь чудеса совершаются. Свидетель сему сам опыт, сама действительность, осязательные плоды действия святых тайн. О них мы будем говорить еще дальше. Здесь же лишь кратко упомянем о них в порядке убеждения в истинности таинства. И отец Иоанн тысячекратно испытывал на себе всю правду и силу тайн тела и крови. Это для него было убедительнее всяких рассуждений, что и понятно. Всегда опыт, восприятие, достовернее знаний. Или лучше, в основе знания прежде всего лежит именно непосредственная очевидность, когда не требуются никакие рассуждения, когда истина оправдывает сама себя. Что Господь с нами, говорит отец Иоанн, очевидным доказательством тому служат Его божественные животворящие тайны. Здесь Он дает нам осязать себя, вложить руки сердца нашего в гвоздиные язвы Его и вложить персты наши в ребро Его. И этот опыт повторяется многократно. Пока человек не убедится совершенно, несомненно, в истине. Поэтому иногда Господь как бы скрывает всю полноту истины, всю силу ее, чтобы мы снова искали ее сильнее и убеждались очевиднее в ее объективности, в подлинной действительности и истинности самой по себе, независимо от нас. Это наблюдала батюшка. Он говорит в обыкновенных познаниях человеческих.
узнал раз хорошо какой-нибудь предмет, и часто на всю жизнь знаешь его хорошо, без помрачения познания о нем. А в вере не так. Раз познал, ощутил, осязал. Думаешь, всегда будет так ясен, осязателен, любим предмет веры для души моей, но нет. Тысячу раз он будет потемняться для тебя, удаляться от тебя и как бы исчезать для тебя. И что ты любил прежде, чем дышал и жил, к тому по временам будешь чувствовать совершенное равнодушие. И надо иногда воздыханием и слезами прочищать себе дорогу, чтобы увидеть его, охватить и обнять сердцем. Это от греха. В особенности это нечувствие, равнодушие и потемнение происходит от гордости и нераскаянности. «Нечувствие сердцем истины слов на молитве, — говорит отец Иоанн, — происходит от сердечного неверия и нечувствия своей греховности. А это, в свою очередь, проистекает от тайного чувства гордости. И наоборот, с просветлением, очищением души проясняется очевидность опыта. Тогда узрели бы славу тайн». Отец Иоанн пишет, например, следующее. «Что, если бы Ты, Господи, Боже мой Иисусе Христе, возблистал свет Божества Своего от пречистых Твоих тайн, когда они почивают на Святом Престоле, на дискосе во время литургии или в дарохранительнице, или дароносице, когда иерей Твой несет их на персях Своих, идя к больному или от него? От этого света поверглись бы в страхе на землю все встречающиеся или воззревшие на них из домов своих. Ибо и ангелы от страха неприступной славы Твоей покрываются. А между тем, как равнодушны иные обращаются с этими пренебесными тайнами, как иные равнодушно совершают страшное священное действие. Но так как у большинства из нас свой опыт бывает слаб, то отец Иоанн не только нам советует, но и сам опирается на более авторитетный опыт и свидетельство великих столпов Церкви. «Во время богослужений, — говорит он, — во время совершения всех таинств и молитвословий, будь доверчив, как дитя по отношению к своим родителям. Помни, какие великие отцы, какие светила вселенские, Духом Святым озаренные, руководят тобою. Как дитя будь прост, доверчив, несумнителен в деле Божием. Всю печаль возверси на Господа, а сам будь совершенно обеспечен. Не пицитеся, как или что возглаголите, не вы бы будете глаголющие, но Дух Отца вашего глаголи в вас». Давно Господь снял с нас эту печаль, эту заботу, научив богоносных отцов наших духом своим, что глаголить Господу при богослужении, совершении таинств и при разных случаях и обстоятельствах человеческой жизни, требующих молитвы, низводящей свыше благословения. Нам должно быть легко молиться, только вот враг стужает. Да что его стужение, если сердце наше утверждено в Господе? Вот беда, если мы не в Боге, если веры твердой в нас нет, если пристрастиями житейскими связали себя, если разум наш горд и кичлив, тогда и в святейшем, непорочнейшем деле богослужения, совершения причащения святых тайн, дьявол будет сильно запинать нас. И для непоколебимого стояния утверждения в истине пресуществления достаточно сослаться на свидетельство Священного Писания или самого Христа Бога. Если сказано им, то несомненно. Если Церковь признала, то верь твердо, ибо ею руководит Дух Святой. Если Он изрек, что сие есть тело, сия есть кровь, так и есть. Отец Иоанн говорит, за истину тайн Христовых ручается сам Христос. Зачем мнительность там, где она не должна быть? Бог есть истина, этого довольно.
Церковь есть столб и утверждение истины. Дьявол — ложь, клеветник, противник, этого довольно. Знай одного Бога и Его истину. Но в опыте отца Иоанна мы встретили еще одно неожиданное свидетельство по аналогии. Обычно ссылаются на параллель души и тела, как, например, обитание Бога в хлебе и вине. А отец Иоанн узрел и другое некое обитание. Он пишет: «Что удивительного, что хлеб и вино бывают телом и кровью Христовою, и в них Христос почивает, как душа в теле. Что удивительного, когда и дьявол гнездится в ничтожном зародыше в сердце младенца, так что является на свет младенец с сокрытым и гнездящимся в сердце его дьяволом. Как несомненно, что в сердце нашем гнездится часто дьявол и всякий грех, так несомненно же, что в сердца наши вселяется Христос Жизнодавец, святыня наша. Более есть Господь наш дьявола. Как не входить в сердце наше Христу через веру и покаяние, когда оно и создано им быть храмом Божиим? Как не входить? Христу именно в плоти и крови своей, в соответствии нашей духовности и вместе плотенности. Еще, если дьявол может давать дух и слово иконе звериной, то как Христос не вселится в хлеб и вино и не претворит их, не усвоит их совершенно себе, как плоть и кровь? Наконец, отец Иоанн обращает внимание и на то, что для сего претворения Господь избрал такие вещества в мире, которые легко воспринять человеческому представлению, близкие по сравнению с нашим претворением пищи и питья в тело и кровь. Это постоянное и никому непостижимое химическое явление. «Себе ли ты, Господи, — говорит отец Иоанн, — не сотворишь и плоти из хлеба и вина, которые так близки к нашей плоти, будучи употребляемы в пищу и питье и превращаемы в нашу плоть и кровь? Ты не даешь нашей вере искуситься паче, неже может она понести. Не присуществляешь глыбы земной в тело и кровь свою, а белый, мягкий, чистый, приятный на вкус хлеб. Не воду сотворяешь кровью своею, но подходящее к цвету крови вино, которая называется кровью гроздовую в Священном Писании, приятное на вкус и веселящее сердце человека. Ты знаешь немощь нашу, слабость нашей веры, и потому благоизволил употребить для таинства своего тела и крови самые подходящие к ним вещества. Будем же твердо верить, что под видом хлеба и вина мы причащаемся истинного тела и истинной крови Христовой, что в таинстве причащения Господь пребудет с нами во все дни до скончания века. Закончим и мы, после такого облака обоснований, со всею верою евангельским «Аминь, истинно». После всего этого становится понятным резкое осуждение у отца Иоанна сомнений и неверия, ибо они свидетельствуют уже о нежелании человека принимать истину, столь обоснованную. Он говорит: «Бойся, крайне бойся сомневаться в истине или раскаиваться в правом слове и деле. Это дело сатаны, завистника, клеветника истинной правды. Горе сомневающимся, горе всякому слуге сатаны». Исключение должно быть лишь для тех случаев, когда искусительные помыслы нападают на нас вопреки нашей воле и противлению им. Тогда мы невиновны и потому не должны смущаться. «Тот грех, — говорит отец Иоанн, — на который ты не соизволяешь, не вменяется тебе.
Например, невольные преткновения на молитве, помыслы скверные и хульные, непроизвольная злоба, с которыми мы усердно боремся, скупость, которой мы отвращаемся. Это все нападение злого духа. Наше дело терпеть, молиться, смиряться и любить. Так просто все разрешается у верующего. Но если бы иной пожелал и философских основ разрешения таких больших недоумений столь простым способом, как вера, тот может найти у отца Иоанна ключи к этому. В его, на опыте обоснованном, учении о простоте премудрости или о премудрой простоте. Не место здесь особенно подробно углубляться в выяснение гносеологических, касающихся познания вещей воззрения его, но сущность их такова — Бог есть существо препростое, как часто говорит он. То есть единое, цельное, несложное — это непонятно. Да, кто чего опытно не познал, тому ничего не понять. Но возьму сравнение из простого опыта — воздух. Химия говорит о разных элементах, из которых он состоит. Но не только нами, обычными людьми, но и химиками он воспринимается просто, цельно. Ибо в конце концов он прост, един, целен. И никакой ум, никакая химия не могут воспринимать его сложно, в соответствии элементам. Он принимается непосредственно, просто. Так и Бог есть всевысочайшая простота. Опытом это понимается и ощущается ясно и существенно. А потому понять, принять его можно тоже только непосредственно, просто прямо, без посредств других вспомогательных способов ума. Эти вспомогательные средства лишь осложнят дело, а не помогут. В мире все просто. А потому и воспринимается также просто. В частности, и сверхъестественный мир прост, даже еще более прост, целен, и воспринимать его можно лишь простотою духа, которая называется верою. И догмат Пресвятой Троицы также чрезвычайно или всесовершенно прост, то есть Пресвятая Троица препроста. Умом не только не понять, но даже и тот, кто знает это на опыте, не может другим разъяснить умовым способом и словами, ибо ничто простое непереводимо на ум, на слова. Слова — лишь символы воспринятого опыта. Отец Иоанн глубоко знал это по своему опыту, и потому он очень часто пишет о премудрой простоте. Просто и мудро надо жить христианину в мире. Истинная мудрость есть простота евангельская. Премудрость — Христос Бог, ипостасная премудрость Божия. Премудрость христианина состоит в простоте сердца. Прости — услышим, в простоте послушаем. Прости, собственно, означает прямо, стоя, а не сидя, или встаньте. Потом в переносном смысле стало означать «внимательны, духом напряжены, собраны», но отец Иоанн толкует в смысле простоты, чистосердечности. Это тоже прямота. «Прости, приимите, в простоте искренне приимем святые тайны». Простота веры. С философской точки зрения, без сравнения мудрее ума. Больше сказать, попытки ума понимать не просто, не верою, безумны, ложны. Простому и мудрому довольно, и даже с избытком.

0: прозвучала молитва Господня композитора Константина Шведова в исполнении хора храма святого великомученика Дмитрия Солунского.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Аминь. Благослови.

Ищи митрополити Варсановии, и не предвидит другой день, и я же

Христу.

Господи, все за нас.

Обещали Иисус, рече,

ученицы, Иисусом единому реша, под что мы не

Галилеи, предшественник Иисус, пред

Всем прежде почивки отцы и братья, дирижащие посуду,

черпи на русском мою, обращаю благодать и угрозит, и Твое же явить и спасение Твое.

Господина мы Твоя Владимира Аминемина Сергия Михаила Александра Первого Дана Евгения Артемия Олега Анны сотрудниками и сработниками благодатью и щедротами Твоими исполни вся прошение их и просветите за грешение больное и невольное благоприятное будьте мольбам и милостыня к ним пред столом владычества Твоего и покрытие их от враг веримых и неверимых от царствия напасть и беды и скорби и духов избавить их и подать из здравия до угодения сердце Господи услыши и помилуй. Еще больше милости, жизни, мире, здравии, спасения, посвящения, прощения, прощения грехов, рабов Божьих, настоящих пророков Иерея Николая, братьев, прихожих, святого храма сего, всех, где ревинаем, поминаемых, всех, где предстоящих и молящихся, и облагоносящих добродетельного сердца, и все честные храбры всем, трудающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающего Тебя велика.

Господи, Божий Сын, Божий спасение наше, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, всем убрали хотящие ополчение.

молитвы, Господу помоги.

Господа прошу, ангела мирного, верного, праведного, душителя, значит, у Господа прошу.

Тебе поверим, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся Богу. Господи, ты же Пресвятая Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим не спасла. Дадут благие не от Тебя от нас, но обнови нас, молящих. Святаго Твоего Духа, в третий час.

Третий час апостолам твоим не спасла, на то благие не от нас, но обнови нас, молящихся. Еще приносите словесную жизнь и бескровную службу, и просим, и молим, и умоляем, и спасение.

Богородице и Пресвятой Деве Марии.

все лавры священно архимандрия, их же дары святей твоих в мире целых, честных, здравых.

Помолимся.

конечно, у вас была просьба. Ангела мирно, верного наставника, хранителя, служителя, знал.

Благословение Иисуса Христа и благословение.

Вознесся, Боже наш, источнище жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, Создателю, безначального Отца, сопресносущный Сыне, и самизначальный, при многие ради благости, последние дни плоти молкися, и расплыси, и побивися за ныне благодарные злонравные, и Твоей кровью наиграслившей грехов естество наше, сам бессмертный Царю, грешного покаяния, и приходи ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши, о Господи, согреши на небо, и пред Тобой есть достоин возреченному саду славы Твоей я, прогнева, во Твоя благость, Твоя заповедь, не приступи, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивши, долготерпеливший многомилости, не предавай себя погибнуть и со беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения. Ты ворекал, если человека любче пророков твоим, я как последним не хочу смерти грешника, но еже обратились и живу быть ему. Не хочешь его, Владыка, создание твоей руки погубить, и же поговоришь о гибели человечестей, но хочешь и все спастись и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще недостойнее с небеси и земли, и сия привременная жизни, всего себе помяну греху и сластем по работе, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое мы, не отчаиваю своего спасения окаянный, на Твое же бессмертное благоуховие дерзаю прихожу, прими во имени человека любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, и яко мытаря, яко блудного, и возимое тяжкое бремя грехов, грех земля и мира, и немощи человеческое исцеляет, труждающиеся и обремененные к себе призывает, покаивает, не пришедший призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти тебя от всякой смерти плоти и духа, и научи меня совершать у святыни во страсти Твоем, я, когда чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имея Тебе во мне живучая пребывающая со всеми святым Твоим духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суде будет причастие причистных и животворящих тайн Твоих. Аминь.

Yeah.

Господи, благодарим Его.

воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые свои о Матери, святых славных и всех хвальных апостол, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, святого великомученика и целителя Пантелеимона, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбие.

великомученика и целителя Пантелеимона. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в 10-ю неделю Пятидесятницы, Церковь предлагает нам евангельское чтение, где ко Христу подходит человек, чтобы Христос исцелил его сына, который страдает

0: лунатизмом, эпилепсией, беснованием, чем-то таким страшным, тяжелым, от чего никто не может исцелить и помочь. Начать нужно, наверное, немножечко заранее, с того, что Господь с некоторыми учениками, Петром и Иоанном Иаковым, был в это время на горе, было преображение, там все на горе было хорошо. Было настолько хорошо, что апостол Петр хотел вообще там остаться и забыть про всех и про все. Но вот в это время человек искал помощи. Хотел, наверное, найти Христа, обратиться к Нему, чтобы Господь исцелил его сына. Но Господа нет. Зато есть ученики, те, которые остались. Но вот ученики не смогли ничем помочь. Что они там делали, евангелисты не говорили. Молились над ним, просили Бога, какие-то, может быть, проводили обряды по исцелению, сложно сказать, но главное, что ничего не получилось. И вот этот мужчина, он дожидается, когда вернется Христос. И вот Христос возвращается, по сути ведь возвращается из Царства Божия, где все было прекрасно, где свет сиял, где сам Господь общался с Моисеем и Ильей, ученики все это наблюдали. И вот спускается Господь с горы и встречает его человеческое горе. И вот мужчина ему и говорит: ученики твои не смогли помочь, может быть, ты поможешь. И Господь тогда произносит достаточно грубые слова: «О род неверный и развращенный, доколе я буду с вами?» Это, собственно, одна из таких загадок или задач для богословов, для библеистов, понять, к кому эти слова относятся. Может быть, они относятся к самому этому отцу. По размышлению некоторых святых отцов, они говорят, что, наверное, Господь говорил эти слова вот этому несчастному отцу, который привел больного сына, что это он неверный, то есть неверующий. Но, может быть, чтобы не слишком сильно его обидеть, расстроить, ударить, что ли, этими словами, Господь как будто бы обобщает. Все, весь род неверный. Кто-то из святых отцов считает, что это было сказано апостолам, потому что потом будет отдельный разговор с апостолами, почему они не смогли исцелить этого юношу. А некоторые из отцов считают, что эти слова были обращены действительно ко всем, абсолютно ко всем людям. Род неверный и развращенный, доколе я буду с вами. Что это за возмущение ко всем людям? Получается, что пришли ко Христу люди с проблемой, с бедой. И Господь возмущается, видимо, тому, что люди сами не смогли справиться с этой бедой. А в чем же причина? И, видимо, причина дальше вот в этом разговоре с апостолами, когда апостолы дождались, что Христос будет один на один с ними, и спрашивают его: почему же у нас не получилось? Что же такого мы делали неправильно? И Господь говорит: по неверию вашему. И вот, наверное, если бы не только апостолы, а этот отец несчастного юноши, и, может быть, другие люди подошли бы ко Христу и спрашивали бы, почему не получилось, почему апостолы не смогли, Господь, наверное, каждому бы тогда и ответил: по неверию вашему. Здесь, судя по всему, вопрос веры, вообще весь этот отрывок, все это повествование указывает на веру, как на какую-то основу, как самое главное. Хотя Иоанн Златоуст, размышляя об этом, говорит: ну а кого здесь укорить в том, что веры нет? Кто виноват? Ну, вроде бы апостолы, да, апостолам сказано: вы по неверию не смогли исцелить. Ну а Иоанн Златоуст говорит: в Священном Писании столько случаев, когда исцеляются люди по своей вере, когда исцеляющие даже не в курсе того, что происходит. Это было в Ветхом Завете, когда люди по вере прикасались к мощам или к костям пророков. Это было в Новом Завете, когда кровоточивая женщина касалась ризы Христа, а Христос только потом почувствовал, что из него сила ушла. Так это была вера женщины, а не вера Христа. Или с апостолами, когда тень апостола коснулась человека, и он исцелел. Или когда к вещам апостола прикасалась. Здесь получается, вера должна быть не только у того, кто исцеляет. У него может и не быть веры. Например, апостолы. Но почему-то, по какой-то причине, они действительно были в данный момент неверующие. Некоторые объясняют это тем, что они просто понадеялись на себя, а нужно было надеяться на Бога, но не важно. Но ведь вера у отца, наверное, была, и у него не было веры. Ни у апостолов, ни у отца. Еще можно вспомнить из евангельских повествований, когда исцелялись люди по вере друзей своих. Получается, и у друзей не было веры. Ни у кого. Но тогда придется поговорить о том, что такое вера в понимании тех людей того времени. Ведь речь не идет о том, чтобы верить в существование Бога. В это верили абсолютно все уж. Точно апостолов в этом укорить было невозможно. Вера – это когда человек, верующий человек, в центр своей жизни ставит Бога, ставит Его заповеди, ставит закон Божий в центр своей жизни, промысел Божий о человеке, замысел Божий о человеке ставит в центр своей жизни, а уже потом все остальное вокруг этого. А неверующий человек, он тоже не сомневается в том, что Бог есть, но в центр своей жизни ставит себя, свои какие-то планы, идеи, желания, и только потом, может быть, где-то появляется Господь. Чаще всего, как тот, кто должен помочь исполнить все наши планы, желания и стремления. То есть неверующий – это у кого в центре «я», а верующий – у кого в центре Господь. И вот в данной ситуации получается, что все оказались в таком роде неверующие. У всех оказалось на первом месте свои желания, свои стремления, свои цели и планы. В нашей жизни тоже можно так подумать, как это проецируется, да, в нашей христианской жизни верующего человека. Ведь очень часто нам что-то нужно, помощь какая-то, поддержка. Да, нередко мы приходим или ищем какого-то особого священника, особо верующего, особо сильного, не знаю, по-разному можем называть старца и так далее, у которого веры хватит на то, чтобы нам помочь. А священник в таком случае может думать, ну, у меня сейчас другие задачи какие-то, идеи, планы, голова забита другим, и вообще на всех, может быть, и не хватает, но у человека, который ко мне приходит, может быть, у него веры достаточно. Помолимся вместе, и Господь на его веру откликнется. А еще мы можем сюда поставить друзей, в конце концов. У всех голова забита своим, но есть друзья, которые переживают, которые молятся, которые просят Бога о помощи. И в таком случае, с одной стороны, мы скажем, что по сути ведь это попытка переложить ответственность, и мы ищем одного, когда своих сил и желаний не хватает, когда у нас не получается, может быть, боимся по какой-то причине поставить Христа в центр своей жизни, мы ищем того, кто это сделал, и кто нам, соответственно, своими молитвами поможет. Может быть, мы можем сказать с другой стороны, посмотреть на эту ситуацию и сказать, что в таком случае возможностей очень много. Да, кто-то может оказаться не готов к молитве, кто-то может оказаться вообще неверующим, но кто-нибудь обязательно будет верующим, и Господь откликнется. Это здорово, потому что мы в обществе христиан, мы среди христиан, где обязательно найдется кто-то верующий. Но основная, наверное, проблема и сложность в том, что в таких размышлениях мы вообще забываем о Боге. А где здесь Господь? Есть батюшка верующий, есть друзья верующие, может быть, я в какой-то момент верующий. А где Господь? Ведь Он должен быть в церкви. Он должен быть самым главным. Его заповеди, Его изречения относительно любви, относительно поддержки ближнего и так далее. Вот это должно быть в центре жизни. И тогда действительно пойдешь, помолишься со священником, с друзьями, не знаю с кем, но обратишься к Богу. Господь услышит. Вот постараемся с вами помнить о том, что в центре нашей жизни должен быть Господь. Должны быть Его заповеди. Чтобы не получилось так, что мы стремимся за какими-то своими идеями, планами, целями в жизни, забывая о Господе. И нам, как этому мужчине из Евангелия, нужно дождаться, когда Господь с горы спустится. Потому что с нами его нет. Потому что он где-то на преображении, на крещении, на каком-то еще событии, где с ним кто-то есть, но только не мы. Потому что мы со своими целями, мы со своими идеями. Вот постараемся, чтобы в центре был всегда Господь. Это не значит, что мы должны отказаться от своих планов, от желаний. Нет. Просто все это делать вместе со Христом, вместе с Богом, доверяя Ему, то есть помня о том, что Он говорит. Люби ближнего. Люби как самого себя. Тогда мы, конечно, должны допустить, что помимо наших планов, наших желаний, нашей жизни, будут еще планы Божьи. Его желания и Его взгляд на нашу жизнь. И очень часто, к сожалению, а может быть, к счастью, этот взгляд расходится с нашим. И тогда нам нужно опять просто довериться Богу. Да, что-то не идет, тяжело. Мы молимся, стремимся вперед и вместе с Господом идем. Но если Господь решил, что это нам вредно и не нужно, Он отведет нас. Но это не значит, что мы должны сдаваться. Мы просто должны про Бога не забывать. Вот постараемся об этом не забывать, что Господь всегда с нами. Он не на горе за Бог. Он не преображается с кем-то без нас. Он вместе с нами, потому что мы вместе с Ним. Аминь. Ну и к слову сказать, скоро праздник преображения. Да, поэтому держим в голове престольный праздник нашего собора. Вот, конечно, я надеюсь, что мы придем все, даст Богу, всем хватит здоровья и сил, чтобы прийти, помолиться всем вместе, причаститься святых Христовых тайн на праздничной торжественной литургии, возглавлять святую митрополита Кирилловской и Ладожской в Арсенофии. Ну а после литургии, как это уже традиционно в нашем приходе установлено, будет торжество прямо на площади около собора. Да, можно будет все вместе немножечко, скажем так, прославить Бога в радости и счастье. Все Божьи помощи возблагодарим Господа.
1: Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
2: Спасибо.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19 часов 5 минут в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Ивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11 часов.
3: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
2: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

В исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса прозвучало литургическое песнопение, стихи 88-го псалма «Твои есть и небеса, и земля», амвросианское пение 5-7 веков.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 131-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, сдается мне, что нас, апостолов, Бог вывел на показ последними, как приговоренных к смерти, потому что мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа безумны, а вы во Христе разумны. Мы бессильны, а вы сильны. Вам честь, а нам бесчестье. До сего часа мы голодаем и жаждем, одеты в лохмотья и избиты, скитаемся и надрываемся, работая своими собственными руками. Нас хулят, мы благословляем. Нас гонят, мы терпим. Нас порочат, мы отвечаем добрым словом. Как ссор этого мира, такими мы стали, как отбросы человечества. И так до сих пор. Не для того, чтобы устыдить вас, пишу я это, но для того, чтобы вразумить вас, моих возлюбленных детей. И будь у вас хоть 10 000 наставников во Христе, отцов у вас немного. Но во Христе Иисусе Евангелием породил вас Я. Поэтому и призываю вас, берите в пример Меня. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стихи с 9 по 16. Когда мы поздравляем наших близких с каким-нибудь праздником, мы по заведенному обычаю желаем им здоровья, благополучия и всяческих успехов, что понятно и естественно. Ведь этих благ большинству людей так недостает. Таков уж наш мир, в котором радости нечасты, а всякого рода скорби и заботы — наши постоянные спутники. Но век сей — век приходящий. Вместе с ним приидут и все его радости, и все его скорби и заботы. Неприходящий же — век грядущий, Царство Божие, которое и ныне среди нас. Пришедшее в мир с Иисусом Христом, оно есть царство радости Духа Святого, которое исполнено жизнь истинно верующего христианина. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 6. Итак, в любых обстоятельствах, далеко не всегда благоприятных для мирской радости. Более того, говоря о радости Духа Святого, апостол Павел напоминает, что эта духовная радость сосуществует со многими мирскими скорбями, которые неизбежно ожидают верующих в веке сем. «Ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 3. Увы, христиане часто об этом забывают. Они как бы не помнят слова Спасителя о том, что Он принес своим последователям, пока они живут в этом грешном мире, ни материальное богатство, ни физическое здоровье, ни успех в делах, ни гарантии мира и покоя. Нет, совсем наоборот. Спаситель говорил, что верующие в Него должны нести свой крест, следуя за Ним. Куда следовать? Да на крест. И через крест к высочайшей цели, к совершенству богоподобия и жизни бесконечной в Царстве Божием, которое теперь мы видим гадательно, тогда же лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Именно таков узкий и трудный путь в Царствие Божие. Но коринфяне избрали путь легкий и широкий. Еще вчера язычники, они приняли крещение, но это таинство они поняли на языческий манер, как магический обряд, автоматически гарантирующий им уже здесь, на земле, беззаботное и совершенное пребывание в Царствии Божием. Похожий энтузиазм мы можем наблюдать и в современном христианстве, особенно часто у так называемых неофитов, то есть у новообращенных, неукорененных в вере христиан. Апостол Павел иронически обращается к таким оторвавшимся от земли мечтателям. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 8. Подчеркивается слово «уже». Возможно, что коринфяне находились под влиянием современного им философского учения, которое утверждало, мудрец уже сейчас обретает совершенство и стоит над тленным миром. При этом, правда, считавшие себя совершенными, христиане в реальной жизни враждовали друг с другом и совершали всякие неблаговидные поступки. Но этому обстоятельству совершенные как-то не придавали значения. Они видели себя выше всей этой мирской суеты. Апостол Павел желает свести коринфян с их мнимого неба на реальную землю. Он знает, что совершенство достигается не прыжком через страдания, но трудным путем сквозь страдания во Христе. Для него ясно — через крест к славе, от смерти к жизни. Иного пути нет. И сам он видит себя до сих пор в пути, далеким от цели. И вот, в резком контрасте с мнимым духовным полетом коринфян, апостол описывает свое, внешне жалкое и вряд ли вызывающее зависть существование. В то время как они парят над миром страданий в своем иллюзорном блаженстве, он исполняет свою будничную миссию, испытывая множество трудностей. Конечно, он не жалуется, но просто констатирует, что его Евангелие креста неизбежно формирует и сам образ жизни. С горькой иронией рисует он карикатуру на завышенную самооценку коринфян, когда говорит, что он безумен, а они разумные, мудрые во Христе. Но речь-то ведь идет о Христе распятом. Христианское существование основано на вере в спасительный крест, а для мира это безумие. Отсюда неизбежный антагонизм мирской мудрости и жизни во Христе. Именно крест Христов формирует жизнь его вестника. Это апостол иллюстрирует впечатляющим перечислением своих житейских бедствий. Он описывает нужду и трудность своей жизни странствующего проповедника. Он скитается в холоде и голоде, часто унижаемый, как последний сор этого мира. Он, апостол Павел, возвещающий слово о кресте, стоит не наверху, а внизу, на последнем месте. Он сравнивает свое положение с положением на арене приговоренных к смерти преступников, которые на гладиаторских боях должны были служить развлечением для публики, жаждущей кровавых зрелищ. Таким образом, апостол сравнивает себя с теми людьми в римском обществе, у которых отняты остатки человеческого достоинства. Ниже стоять уже просто невозможно. Нет, апостол Павел вовсе не ищет страданий, не произносит им хвалебную речь. Эти страдания вынужденные. Они следствие той вести, которую он должен возвещать. Печально-ироническая речь апостола прерывается словами, которые дышат духом нагорной проповеди. Несмотря на все унижения, он не отвечает злом на зло, не мстит, но призывает Божие благословение на злословящих его. И это, разумеется, тоже воспринимается миром как признак слабости и ничтожности. В заключение он в контраст гордыне коринфян называет себя сором, отбросом общества. Так мир оценивает жизнь того, кто несет ему весть спасения. Коринфяне в своем оторванном от реальности энтузиазме подошли опасно близко к такой оценке. И апостол желает спустить их с высот их восторга на почву земной действительности. Слушая энергичную речь апостола Павла с перечислением его страданий, коринфяне, скорее всего, должны были почувствовать стыд. Поэтому апостол спешит заверить их, что он отнюдь не желает ни стыдить коринфян, ни принизить их, но обращается к ним как к возлюбленным детям. Это не пустая фраза, ведь апостол Павел породил, буквально зачал коринфскую церковь Евангелием. Поэтому он вправе считать себя отцом коринфских христиан. Как отец, он сознает свое уникальное отношение к церкви и свою ответственность за нее. Он однозначно отделяет себя от прочих христианских или мнимо-христианских проповедников, называя их пекущимися о коринфянах наставниками, буквально детоводителями. Говоря о том, что такие

0: высоким добродетелям апостола, но его жизни, проходящей под знаком креста. Апостол не добивается признания собственной личности. В центре его внимания — крест Христов. Он желает привести коринфян к тому, чтобы они уразумели смысл Евангелия. Они должны подражать ему, Павлу, потому что сам он ориентируется на крест. Они должны соразмерять себя по образцу страдающего апостола, который принимает жизнь с ее трудностями в полном доверии к близости Господа и все переносит в неутомимой верности ему. Он не желает блистать, не выставляет себя на первый план, но верно служит делу распятого Господа. Апостол Павел — образец, потому что сам берет себе за образец Иисуса Христа.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 10-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иануария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
2: Послушайте 72-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 17 главы.
3: В то время подошел к Иисусу человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
4: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: Августа, 27 июля по старому стилю, празднуется память сразу нескольких великих святых православной церкви. Сегодняшний день освящен памятью великомученика и целителя Пантелеимона, принявшего мученический венец в 305 году. Имя святого великомученика Пантелеимона призывается при совершении таинства елеоосвящения, освящения воды и в молитве о немощном. В Русской православной церкви особое почитание великомученика Пантелеимона известно с XII века. Житие его было одним из любимых чтений русского народа. Русский монастырь на Афоне, считающийся вторым после Иерусалима святым местом православного паломничества из России, посвящен этому святому. Сын святого равноапостольного князя Владимира, великий князь Изяслав, во святом крещении Пантелеимон, имел изображение великомученика на своем боевом шлеме, и его заступничеством остался жив в сражении 1151 года. Под командованием Петра I русские войска одержали в день памяти великомученика Пантелеимона две морские победы над шведами — при Гангуте в 1714 году и при Грингаме в 1720 году. Эта победа решила исход всей Северной войны. В память Гангутской победы в нашем городе был построен один из первых храмов – деревянная церковь святого Пантелеимона на берегу реки Фонтанки, рядом с летним садом и летним дворцом Петра I. А в 1738 году по проекту архитектора Коробова была построена каменная церковь. В 30-е годы XX века было решено снести этот храм, и только какое-то чудо спасло его от исчезновения. Долгое время он использовался различными учреждениями и пришел в такое состояние, что уже в 80-х годах здание пробовали восстанавливать в качестве музея.

0: Только в 1991 году старейшая Петербургская Пантелеймоновская церковь была передана Санкт-Петербургской епархии. Сегодня мы вспоминаем еще одного великого святого, имеющего огромное значение для Русской Православной Церкви, преподобного Германа Алиаскинского, просветителя алеутов, жившего в конце XVIII – начале XIX века. Преподобный Герман украшает своим именем собор петербургских святых. В 16 лет он поступил в Сергиеву пустынь в Санкт-Петербургской епархии, затем подвязался на Валааме. Пустынный Еловый остров, место своего жительства в Америке, он назвал Новым Валаамом. Преподобный Герман Алиаскинский блаженно почил на 81-м году своей многотрудной жизни 13 декабря 1837 года, а 9 августа 1970 года, в день памяти святого великомученика Пантелеймона, на острове Кадьяки было совершено прославление преподобного Германа Алиаскинского. Сегодня празднуется память новгородского святого блаженного Николая, прозванного Качановым, Христа ради юродивого, жившего в XIV веке. Он происходил из богатой семьи и был благочестив с юности. Испугавшись славы от человек, он принял на себя подвиг юродства. Николай жил в одно время с другим новгородским юродивым, блаженным Феодором. Эти два святых подвязались по разные стороны реки Волхов и вели себя как непримиримые враги, показывая новгородцам их междоусобные распри. Блаженный Николай скончался в 1392 году. Над местом его погребения была построена церковь великомученика Пантелеймона. Также в этот день мы вспоминаем преподобную Анфису, исповедницу, игуменью обители, где подвязались 90 сестер. Все они пострадали в VIII веке за иконопочитание. Сегодня празднуется память болгарских просветителей, равноапостольного Климента, епископа Охридского, а также Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра. Все они были славяне, ученики святых Кирилла и Мефодия. Святитель Климент первым из болгарских иерархов стал служить, проповедовать и писать на славянском языке. В глубокой старости он поселился в основанном им Охридском монастыре. Там он переводил богослужебные тексты на славянский язык. Равноапостольный Климент мирно отошел ко Господу в 916 году. Тело его было положено в гроб, сделанный его собственными руками, и погребено в Охридском Пантелеимоновом монастыре. Святитель Климент считается первым славянским писателем. Он не только продолжил переводческое дело, начатое святыми Кириллом и Мефодием, но и оставил свои писательские труды, первые образцы славянской духовной литературы. Многие слова и поучения равноапостольного Климента перешли на Русь, где с любовью читались и переписывались русскими благочестивыми христианами. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Амвросия Гудко, епископа Сарапульского, Свияжского и Казанского, Платона Горных и Пантелеймона Богоявленского, убитых в 1918 году, и священномученика Иоанна Соловьева, погибшего в 1941 году в исправительно-трудовом лагере. Священномученик Платон Горных родился в 1858 году, служил священником в селе Покровское Пермской губернии. В 1918 году в село пришел отряд красноармейцев. Они оцепили село и стали искать крестьян, уклоняющихся от службы в Красной армии. Крестьяне скрывались в лесу, и красноармейцы захватили заложников, в числе которых оказался и отец Платон. 27 июля по старому стилю заложников вывели на улицу и выбрали из них 1, 10 и 20 и расстреляли. Священномученик Платон Горных встретил смерть со сложными на груди руками и поднятыми к небу глазами. В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Амвросия Гудко, епископа Сарапульского, Свияжского и Казанского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Амвросий, епископ Царапульский, Свияжский и Казанский, в миру Василий Гудко, родился в Люблинской губернии в 1867 году. Закончив Холмскую духовную семинарию, Василий Гудко поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, где принял монашеский постриг с именем Амвросий и был рукоположен в иеромонаха. После окончания академии со степенью кандидата богословия отец Амвросий был назначен заведующим миссионерским училищем на Алтае. Служил он и в корейской духовной миссии, затем был смотрителем Московского Донского духовного училища, а с 1901 года был ректором Волынской духовной семинарии. В 1904 году в Житомире состоялся хиротоний архимандрита Амвросия во епископа Кременецкого, викария Волынской епархии. Хиротонию совершали митрополит Киевский и Галицкий Флавиан Городецкий, епископ Волынский и Житомирский Антоний Храповицкий, епископ Уманский Агапит Вишневский и епископ Люблинский Евлогий Георгиевский. Через 10 лет владыка был назначен епископом в город Сарапул, став викарием Вятской епархии. Там он организовал Елабужские и Сарапульские общества трезвости. Владыка Амвросий был смелым проповедником, горячо любимым паствой, обличал пороки, активно боролся с пьянством и распространением сектантства. В марте 17 года за обличение злоупотреблений губернской администрации епископ Амвросий был уволен с кафедры на покой и отправлен в Свияжский монастырь Казанской епархии. Там у мощей первого святителя Казанской земли митрополита Германа епископ Амвросий в пламенных проповедях увещевал народ не поддаваться развращающему влиянию соблазнителей и крепко держаться веры отцов. Некоторые его печатные проповеди были даже запрещены синодом, так как в них обличалось проникновение в правительство антирусских сил. Когда весной 18 года большевики устроили в монастырском дворе специальный пункт конного завода, так что в часы обедни ржание жеребцов и кобыл прикрывало монастырское пение, владыка пошел к земельному комиссару и сказал: «Не допущу вашего кощунства у храма, где почивают мощи святителя Германа. Если вы не уберетесь, то, ударю в набат, соберутся мужики и всех вас прогонят из монастыря». В Свияжском монастыре и в Раифской пустыне чекисты и красноармейцы периодически проводили обыски с целью поимки царских офицеров, а заодно изъятия церковных ценностей. Однажды при появлении красноармейцев в Раифской пустыне ударили в набат, сбежались окрестные крестьяне и убили грабителей. Ответственность за содеянное крестьянами власти возложили на владыку и заявили, что он будет расстрелян. На следующий после ареста день рабочие Алафузовского и порохового завода в Казани пригрозили забастовкой, и владыку отпустили на поруки епископа Анатолия Грисюка. После освобождения он временно поселился в Казанском Спасо-Преображенском монастыре. Владыка снова служил, говорил бесстрашные проповеди. Мы должны радоваться, что Господь привел нас жить в такое время, когда мы можем за Него пострадать. Каждый из нас грешит всю жизнь, а краткое страдание и венец мученичества искупят грехи всякие и дадут вечное блаженство, которое никакие чекисты не смогут отнять, — говорил святитель. Однако вскоре, несмотря на уговоры, он вернулся в Свияжск. 15 марта 18 года в рефтрибунале города Свияжска состоялся суд над епископом Амвросием. Из 7 народных судей Один оказался татарином, другой бывшим послушником Свияжского монастыря. Обвинителем выступил перс-магометанин. Председателем рефтрибунала был старообрядец из Волжских сел. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый в произнесении контрреволюционных проповедей епископ молился за воинов, умерших за царя и отечество, а по современным вопросам церковно-общественной жизни читал лишь воззвание святейшего патриарха Тихона. Когда речь зашла о воззваниях патриарха, обвинитель обратился к председателю рефтрибунала с вопросом: «Не понимаю, о каком патриархе идет речь? Разве в России есть патриарх?» Заседание трибунала продолжалось с утра до позднего вечера. Священники, горожане и крестьяне свидетельствовали в защиту своего архипастыря. После опроса около 300 свидетелей владыка был оправдан 5 голосами против 2. Решительнее всех в защиту православного епископа выступил судья Татарин. 27 июля 18 года по личному приказу Троцкого, нагрянувшего в Свияжск всем своим штабом, епископ Амвросий был арестован и вывезен на станцию Тюрлима Московско-Казанской железной дороги, где расположился штаб частей Красной Армии. Там посреди нескошенного поля келейник святителя Иов Протопопов через несколько часов нашел тело архипастыря с множеством штыковых ранений, с вывернутыми в плечах, локтях и кистях руками. Он предал его честные останки земле на месте кончины, и до 1930 года, пока земля не отошла к колхозу, платил крестьянину, чтобы тот не вспахивал поле, где покоился прах священномученика. В 1931 году в Раифской пустыне отец Иов также был расстрелян.

Тропарь новомученикам и исповедникам российским восьмого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации Собора новомучеников и исповедников российских в Храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю десятую по Пятидесятнице. Сегодня было читано Евангелие об исцелении Иисусом Христом бесноватого лунатика. А в самом конце Евангелия предсказание Господа о своих страданиях и смерти в Иерусалиме. Евангелие показывает, сколь силен может быть человек, веруя в Господа. Именно столь силен, что может и горы переставлять, и столь немощен, бессилен и жалок человек неверующий, ибо бывает жалким игралищем бесов и страстей своих и чужих. Оно показывает также великую силу молитвы и поста, когда они идут рука об руку, взаимно подкрепляя друг друга. Вы видите мысленными очами в этом Евангелии несчастного отца, измученного страданиями несчастного бесноватого сына, которого с детства злой дух страшно мучил в новолуние и повергал нередко то в огонь, то в воду. Отец просит милости у Господа, чтобы он исцелил сына его, прибавляя, что ученики Господни, коих он просил о том, не могли исцелить его. Господь, обличив и укорив людей своим праведным словом в неверии и развращении, велит привести бесноватого к себе и сейчас одним запрещением исцеляет его. Что это за бесноватый лунатик? Это человек, подверженный действию злого духа, мучившего в новолуние, с коварным умыслом, чтобы люди приписывали это зло не ему, злому духу, а не повинному ни в чем созданию Божьему луне, и тем произносили хулу на Творца Луны. Так толкует это святый Златоуст. Злые духи, причиняя многообразное зло людям, хотят утаить от людей свои пагубные действия, чтобы люди не возненавидели их и не отвратились от них, и от их пагубных дел совершенно, и обратить свои клеветы на прекрасное и многополезное творение Божие, на луну, ночное светило. Но злому духу не укрыться со своими пагубными кознями. Человек богопросвещенный сейчас узнает его пакости и благодатью Божию разрушит их. Неверующие же неосторожны. Они доселе уловляются в сеть его и страдают от него, подобно указанному лунатику. И сколько в наш век, век неверия и разврата, людей, подверженных коварству, посмеянию и злобе злых духов. Я разумею всех тех, которые подвержены пьянству, несчастной безумной плотской любви, или, вернее, плотской страсти, всех так называемых нигилистов, кои, утратив драгоценное сокровище человеческое, веру, не верят в будущую жизнь и в бессмертие души нашей, не чают воскресения мертвых и всеобщего суда, которые не верят в бытие самого Бога и в Его вечную правду, и в Его грозное, неподкупное правосудие, и к их горшему несчастью не верят и в злых духов. Это несчастные, заблудшие люди, запутавшиеся в сетях вражьих, нередко, подобно упоминаемому в Евангелии бесноватому, прибегают также то к огню, то к воде, то есть к огнестрельному оружию, чтобы застрелиться или к утоплению, или к удавлению. И заметьте, какое точно злое поветрие ныне – это насильственная ужасная смерть. Каждый день люди или стреляются, или топятся, или вешаются, или убивают других. Жизнь человеческая многим не ставится ни в полушку. Какая же тут страшная причина? Какой ужасный рычаг движет этих несчастных к насильственной смерти? Это раз неверие и развратная и превратная жизнь. Во-вторых, это злые демоны, исконные убийцы человеческого рода. Я сам слышал от многих несчастных, подверженных запою или унынию вследствие каких-либо тяжких обстоятельств, что им назойливо шепчет злой демон «удавись, удавись» или «утопись, утопись» или «застрелись, застрелись» или «убей того-то». О, окаянный супостат! Сколько душ человеческих, христианских, сгубил ты в злосчастный XIX век насильственную смертью через твою всепагубную прелесть? Виноваты они, что прельстились твоими коварствами, но ты в тысячу раз виновнее, и за все твои губительства получишь возмездие от праведного судьи в день воздаяния. Какое же средство против врагов-прелестников, мучителей и губителей? Вера во Христа, поправшего крестом силу дьявола, и пост, и молитва. Молитва и пост очищают, просвещают и укрепляют душу. Напротив, без молитвы и поста душа наша – легкая добыча дьявола, потому что не ограждена и не защищена от него. Пост и молитва – духовное оружие против дьявола, потому и говорит Господь в нынешнем Евангелии, что род бесовский исходит только молитвою и постом. Святая Церковь, зная силу этого духовного оружия, призывает нас на каждой седмице дважды к посту, в среду и пятницу. Между прочим, воспоминание страданий и смерти нашего Спасителя и в году многократно во все многодневные посты. А Великий пост соединяет с особенными умилительными покаянными молитвами. Пост и молитва имеют ту духовную выгоду, что, укрепляя наши души, укрепляют в нас самую веру, надежду и любовь и соединяют с Богом. В читанном сегодня Евангелии замечательно обличение от Господа учеников своих в неверии. Неужели и апостолы сначала колебались в вере? Да, и они иногда были немощны, до сошествия на них Святаго Духа, и то веровали, то иногда впадали неверие и маловерие. По крайней мере, это должно сказать о 9, исключая 3 так называемых столпов веры Петра, Иакова и Иоанна. Верою они исцеляли всякие болезни, воскрешали мертвых, очищали прокаженных, изгоняли бесов, а когда благодать оставляла кого из них за маловерие, неверие, тогда не могли и бесов изгонять, как вот и упоминается в сегодняшнем Евангелии. Потому Господь через них и нас всех учит иметь несомненную веру и говорит: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, то она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Действительно, все истинно веровавшие, все святые, верою творили многие чудеса. Верою невозможное делали возможным. Читайте описание их жизни и увидите сами, сколь сильна вера. А между тем люди нашего века щеголяют, хвалятся неверием. Это ли просвещенный век? Как мы обязаны всеми успехами просвещения по всем отраслям вере нашей, пролившей преизобильный свет в разумы человеческие и во все науки, и мы же отвергаем веру. Чада отвергают свою матерь, их породившую и воспитавшую, безумно и неблагодарно. Братья и сестры, дорожите своей верою, берегите свою веру. Без веры нет спасения. Без веры человек погибнет навеки. Аминь.
1: Слово в неделю 10-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе в честь Воскресения Христова в Арзамасе 13 августа 2017 года.
3: Сегодня в городе Арзамасе, в месте, где родился святейший патриарх Московский и всея Руси Сергий, в год 150-летия со дня его рождения мы торжественно совершили богослужение. Все вместе молились и вспоминали святейшего патриарха Сергия, выдающегося иерарха нашей церкви. По случайным стечениям обстоятельств на сегодняшний день выпало замечательное апостольское чтение. Отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, где мы находим такие слова: «Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим», а затем страшные слова: «Мы как сор для мира, мы прах, до ныне многими попираемы». И вот эти слова, которые апостол говорил о себе, о своих близких, о тех, кто разделял с ним апостольское служение, они так применимы к жизненному подвигу святейшего патриарха Сергия. Когда его гнали, он терпел. Когда его хулили, он молился. Он сознавал вместе со своими братьями-архиереями, с духовенством, томившимися тогда в тюрьмах и лагерях, что церковь как сор для власти, возмечтавшей построить счастливую жизнь для народа без Бога. И он понимал, что для очень многих церковь – это прах, топтать который не просто выгодно, чисто утилитарно, в том смысле, что всякое гонение на церковь поддерживалось государственной властью, и можно было сделать и карьеру служебную, и многое другое, если человек вставал на стону гонителей и втаптывал в прах святое имя Христово. Многие в то время не могли понять действий блаженнейшего Сергия. Никому не дано было тогда прозреть, как ему, всю глубину трагедии, постигшей церковь и страну. Речь шла не просто о том, чтобы церковь стала легальной, то есть чтобы ее признали как существующее явление, чтобы ей дали возможность осуществлять свое видимое служение по церковным законам. Не о том шла речь. Речь шла о том, быть или не быть в вере Христовой на русской земле, на земле святаго апостола Андрея, князя Владимира, князя Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, на той самой земле, которая стала великой именно потому, что хранила веру православную. И вот перед этой задачей сохранить церковь, спасти ее, уберечь само апостольское преемство, чтобы не пресеклось оно, чтобы можно было хоть в тюрьмах, лагерях, но тайно рукополагать священников и постригать монахов. Ради этого блаженнейший митрополит Сергий пошел на то, чтобы многие уже в то время хулили его имя, причиняя сердечную боль не меньшую, чем тех, кто его физически гнал. Но по слову апостола, одно терпел, а за других молился. Невозможно измерить весь масштаб личности святейшего патриарха Сергия. Он не дал безбожной власти повода, чтобы, ссылаясь на политические причины, уничтожить церковь и стереть ее с лица земли. И хотя в 30-е годы началось страшное гонение, связанное с закрытием большинства оставшихся еще в то время храмов, связанное с уничтожением практически всего епископата и духовенства, тем не менее ядро церкви сохранялось. И когда резко изменились времена, когда власть, осознав невозможность сопротивляться внешнему врагу во время страшной войны без того, чтобы возбудить подлинные патриотические чувства в людях и обратиться в том числе к духовным истокам нашего национального бытия. Вот до тех пор блаженнейший Сергий и нес на себе крест. Крест страданий, духовных мук, которые поражали его сердце, как стрелы, выпускаемые не только врагами, но и друзьями, и ближними, с которыми он даже был лишен возможности поговорить по душам. В середине войны Великой Отечественной произошел исторический перелом в отношениях безбожной власти к церкви. Мы не будем входить сейчас в рассмотрение причин, но всем известен этот факт, после чего стали открываться храмы, возвращаться из тюрем, из лагерей, архиереи, священники, и в послевоенное время наступило небольшое затишье, которое дало возможность людям вновь посещать храмы Божии, крестить детей, молиться, принимать таинства, исповедовать свои грехи. И этой непродолжительной передышки хватило, чтобы мы дотянули до тех 90-х, когда изменилось положение церкви в нашей стране. Мы были очень ослаблены, мы были всеми критикуемы, и своими, и внешними. Никто не считал возможным возрождение русской церкви, особенно те, кто в начале 90-х вошли в нашу страну как некие крестоносцы, желая искоренить остатки православной веры и обратить людей наших в веру иную. Но ошиблись, потому что то смиренное служение церкви, которое стало возможным благодаря жизненному подвигу святейшего Сергия, привело к тому, что появилось новое поколение епископата, духовенство, способное защищать церковь и укреплять веру Христову. Ничего бы этого не было. Не было бы служителей моего поколения и следующего поколения, если бы патриарх Сергий, поступившись своим авторитетом, не сделал того, что он сделал, остановив руку гонителей. Вокруг таких личностей никогда не перестанут спорить и что-то доказывать. Потому что споры вокруг таких личностей, как патриарх Сергий, всегда имеют идеологические оттенки. Уничижая патриарха Сергия, кто-то стремится не полную историческую правду явить, а бросить тень на его последователей, на всю русскую православную церковь. И с другой стороны, все те, кто защищал патриарха Сергия, в самые трудные годы жизнью своей засвидетельствовали верность Христу и русской православной церкви. И сегодня, когда мы празднуем 150-летие со дня рождения великого патриарха, подвижника, мыслителя, богослова, исповедника, мы благодарим Господа за то, что в тяжелейшие годы нашей национальной истории Он даровал нам такого духовного вождя. И верим, что святейший Сергий и ныне молится Господу о своем земном отечестве, которое Он любил, о церкви, которой он отдал свою жизнь, о вере православной, без которой ни церкви, ни отечества нашего быть не может. Его молитвами и светлой о нем памятью да хранит Господь землю русскую. Аминь.
2: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова в Арзамасе 13 августа 2017 года.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию передачу по страницам книги «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония. Слушайте шестую передачу.
5: Мы все знаем по опыту, что с годами наш ум теряет некоторую свою остроту, что тело слабеет. Но две вещи остаются в нас непоколебимыми. Это воля и сердце. Тот сокровенный сердце человек, о котором говорит апостол Петр в своем первом послании, глава 3, стих 4, остается живым до конца. О воле я хочу сказать немножко подробнее. Большей частью, когда мы говорим о воле, мы думаем о какой-то силе, которая может заставить нас поступать так или иначе, которая как бы является нашей силой в жизни. Воля — нечто более сложное, более богатое и, может быть, более прекрасное. Воля начинается с того, что наше желание направлено к определенной цели. Голод нас куда-то влечет, любовь куда-то влечет, сердце куда-то влечет, и мы хотим достичь этой цели. Если наше томление по этой цели достаточно сильно, тогда наша воля делается все тверже и непоколебимее и оказывается способна устранить все препятствия, которые стоят на пути. Мы это видим в истории, в больших, великих людях. Мы видим это в жизни простых и как бы малых людей, чья любовь к одному человеку или к семье, или к какой-то группе людей такова, что они могут пересилить в себе страх и ужас смерти и косность, все, чтобы только послужить любимым или исполнить свой долг перед ними.
1: Поэтому для того, чтобы воля наша была крепка, недостаточно себя воспитывать и заставлять дисциплинированно, твердо выполнять свои жизненные задачи. Надо, чтобы сердце наше прониклось таким глубоким, всеобъемлющим желанием достичь определенной цели, что уже ничто не может нас остановить. Святой Серафим Саровский говорит, что святого делает святым, в отличие от погибающего грешника, решимость. Но решимость не покоится просто в теоретической воле, в знании, что то или другое правильно. Решимость рождается именно от пламенного, страстного порыва сердца. И опять из этого следует, что первое, что нужно воспитывать в себе, это сердце, способное отдаваться всецело, раскрываться до конца, давать Божьему свету проникнуть во все его уголки, так, чтобы не оставалось никакой тени, тем более никакой тьмы. «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей», говорит 50-й Псалом. И Спаситель говорит, что те, у кого сердце чисто, узрят Бога. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Чисто значит прозрачно. И поэтому задача верующего — направить все усилия свои к тому, чтобы воспитать свое сердце, чтобы его настроить. Святитель Феофан Затворник, говоря об этом, сравнивает этот труд с тем, как можно настроить музыкальный инструмент, обращая внимание на каждую его струну, переходя от струны к струне, настраивая ее так, чтобы она издавала совершенный звук. И когда это сделано, весь инструмент под мудрой, опытной рукой может петь совершенную песнь.
5: Однако воспитать свое сердце не так просто. Воспитать ум — дело относительно простое. Каждый в пределах своих способностей может развить все свои умственные дарования. Ум воспринимает и хранит то, что накладывает на него печать. Сердце же в этом отношении гораздо более сложный духовный орган. Сложно оно тем, что сердце постоянно отзывается, постоянно как бы меняется. Не в том смысле, что оно делается неверным первой своей любви, а в том, что каждый раз, как новый опыт входит в сердце, оно становится иным. И поэтому единственная устойчивая сила, которая может держать сердце в гармонии, в полном порядке, — это молитва, соединяющая нас с Богом, который неизменен и вместе с этим бесконечно, безгранично богат содержанием. Как говорил Иоанн Кронштадтский, Бог – самое простое существо в том смысле, что Он целен, прозрачен. Нет в Нем той усложненности, которая есть в человеке, но есть бесконечное богатство. Он всебогатый. Главное препятствие, которое стоит на пути воспитания сердца, это наш страх перед страданием, перед душевной болью, перед духовной трагедией. Мы боимся страдания, и поэтому мы свое сердце суживаем и защищаем. Мы боимся смотреть и видеть. Мы боимся слушать и услышать. Мы боимся видеть человека в его страдании и слышать крик его души. И поэтому мы закрываемся. И закрываясь, мы делаемся все уже и уже, и делаемся пленниками этой нашей закрытости.
1: Есть замечательное стихотворение Мережковского, которое называется «Кораллы». Там он говорит, что кораллы — самые хрупкие живые существа в море. Для того, чтобы себя защитить от погибели, они окружают себя этой твердой материей, которую мы и называем кораллами, и умирают в этой защищенности. Так и человек, который себя защищает от боли, от страдания, от ужаса и страха того, что над ним может совершить чужая скорбь, чужая болезнь, чужая смерть или в его совокупности весь ужас земной жизни. Такой человек, да, остается защищенным, и вместе с этим внутренне умирает. И вот, чтобы воспитать свое сердце живым, надо перед собой поставить очень острый вопрос. Готов ли я допустить в свое сердце любое страдание? Готов ли я сострадать всякому человеку, которому больно, которому страшно, которому холодно, голодно, который ранен жизнью каким бы то ни было образом? Готов ли я сострадать, не разбираясь, прав он или виноват? Оставя только один вопрос — страдает человек или нет? И вместе с тем, отзываясь на это страдание всем состраданием, на которое мы способны, и которое, если мы только дадим ему волю, будет расти, шириться — и охватывать все большее и большее количество боли земной, трагедии земной. Но это нам всем в той или другой мере страшно. И поэтому мы отзываемся двояко. Мы или закрываемся, закрываем глаза, зажимаем уши, не хотим видеть, или мы перетолковываем. Страдает, да, но кто же в этом виноват? Страдает, да, но почему я должен отозваться? Разве нет никого другого? Разве он мне самый близкий человек или я ему? Разве нет никого, кто бы, естественно, был ему близок?
5: А второй способ, который мы употребляем для того, чтобы страдание не было таким острым, таким душу разрывающим, это его перестройка на гнев. Легче гневаться на неправду земную, легче гневаться на виновников страдания, а порой на того, кто страдает и требует сострадания, которого мы не хотим давать. Страдать — пассивное состояние. Страдать — это значит себя отдать. И, как говорится в Евангелии, допустить, чтобы над нами душевно другие сделали, что только они захотят. Гневаться легко. В гневе есть активность, есть правда, есть мнимая, но все же сила. Страдание мы переживаем как бессилие, беззащитность, уязвимость. Гнев мы переживаем большей частью как мужественную реакцию на зло в мире. И этим мы себя лишаем участия в том расположении, в том отношении к миру и к его боли, неизбывной боли, которую мы находим во Христе и в Боге. Все страдания, которые Он встречал в мире, Христос принял в Себя полным, чистым, душу разрывающим состраданием. И когда это страдание выразилось ненавистью, предельной ненавистью, Он это страдание принял так, как мы видим в течение страстных дней – распятие на Голгофе, смерти и сошествие во ад. Если мы хотим быть Христовыми, мы должны научиться по отношению к страданию каждого человека вокруг нас, каждой твари вокруг нас, всего мира вокруг нас, подобно Христу, допустить это страдание в наше сознание, чтобы оно проникло до глубин нашего сердца. Феофан Затворник, правда, не о страдании, а о молитве, говорит: «Надо вонзить ее в свое сердце, как кинжал. Да, вонзить страдание моего ближнего, как кинжал в сердце. И пусть льется кровь, и пусть пронизывает нас боль, но не отвернуться, не защититься. И только тогда наше сострадание может стать творческим, наше сострадание может быть соучастником в чужом страдании и несением чужого креста. Христос на себя принял весь ужас отпадшего от Бога мира, принял и понес на своих плечах. Не согнулись его плечи, он был распят.
1: И мы призваны быть Христовыми. И перед каждым из нас стоит вопрос о нашем страхе перед страданием, своим, не чужим. Страхи о том, что нам кажется, если только я откроюсь, если только я услышу, только увижу, только осознаю, мою душу раздерет боль. Начинается же наше соучастие в жизни мира, в жизни человека и в жизни Христа с момента, когда мы говорим «Да, пусть так и будет». Потому что будь то мир, будь то отдельный человек, будь то какая-то измученная группа людей, принять других значит, употребляя образ Христа, взять другого человека, чужое как будто страдание, на свои плечи, и этого человека донести до Отчего дома. Но порой это значит взять человека на свои плечи и вдруг обнаружить, что это не человек, а крест, и что этот крест я должен донести до Голгофы, и что только если я буду распят на нем, только если я буду распят без гнева, без закрытости, отдавая себя до конца, я смогу сказать: «Прости ему, Отче, он не знает, что творит». Вот задача, которая стоит перед каждым из нас. Она начинается в очень малом. Просто научиться видеть и слышать то относительное страдание, которое вокруг нас живет и крушит чужие жизни. И вдруг осознать, что если вдвоем нести страдание, то оно пополам делится. И еще, что чужого страдания нет, потому что мы друг другу не можем быть чужими. «Помню, — пишет владыка Антоний, — будучи в Троицкой лавре, я искал свое место за столом, и один из монахов мне сказал: „Да садитесь, где хотите“. Я ему ответил: „Я не хочу сесть на чужое место“. И он на меня посмотрел с изумлением, непониманием, как это может быть, и сказал: „Так ведь здесь чужих нет, мы все свои“.
5: Есть рассказ об одном праведнике, который молил Бога, чтобы ему было открыто зло в каждом человеке, кого он встречает, с тем, чтобы он мог ему помочь. И когда Господь исполнил его просьбу, это оказалось сверх его сил, потому что зло он видел, но по своей духовной незрелости приходил от него в ужас, чувствовал только отвращение, шарахался от людей. Как-то пришел к его старцу человек, прося встречи со старцем. Молодой подвижник, взглянув на него, увидел, до чего он развращен, как он глубоко, глубинно испорчен, и ему сказал: «Как ты смеешь, такой, как ты есть, предстать перед лицом старца? Ты осквернишь его своим присутствием». И этот человек ушел. Старец позвал своего ученика и спросил: «Не приходил ли такой-то человек?» «Да». «И почему же его здесь нет? Я его прогнал». Старец посмотрел на него и сказал: «А ты не думаешь, что это была, может быть, последняя его надежда?» Молодой подвижник пришел в ужас и стал просить старца, чтобы тот умолил Бога отнять этот дар видения, который ему был дан. Но старец ответил: «Нет, что Бог дал, того он не отнимает. Но я буду просить его, чтобы каждый раз, как ты видишь зло в другом человеке, ты его переживал бы как собственное, потому что ты и он — члены одного сложного тела человечества». И дальше идет рассказ о том, как, странствуя, этот молодой подвижник пришел в какое-то место и попросил ночлега. Вернее, попросил, чтобы его пустили в дом и дали уголок, где он мог бы молиться. Он не просил о ночлеге, не просил о еде, только о молитве. Хозяин дома изумился, и когда тот, войдя в маленькую клеть, начал молиться, стал прислушиваться. Человек он был злой, исполненный греха. И вдруг он слышит, как этот странник молится со слезами и исповедует перед Богом все его грехи, как будто они были совершены самим странником. Он прислушался и вдруг увидел себя глазами праведника. И пришел в ужас о себе и начал вместе со странником каяться и плакать. И когда молодой подвижник-странник кончил свою исповедь, человек был исцелен.
1: Вот о чем идет речь. О какой подготовке сердца нам надо думать, для того, чтобы наше сердце и сердце Божие бились как бы вместе, в унисон, чтобы была гармония между нами и тем Богом, которого мы исповедуем. Ведь на каждой литургии провозглашается: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную». И вслед за этим мы поем символ веры. Не значит ли это, что исповедовать Бога любви и оставаться чуждым той крестной, распятой любви, которая нам явлена во Христе, просто ложь? И что если мы не можем друг к другу, и не только в этом храме, стоя рядышком, так относиться, как к нам относится Господь, то, провозглашая нашу веру в Бога, который есть любовь, мы лжем. Это очень, очень страшно. И вот на этом пути нам нужно учиться молиться, но не молитвословить, не то что читать молитвы или их петь, а жить ими, переживать их. И главное, из них научиться, как предстоять перед Богом и как молиться Богу. Феофан Затворник нам говорит, что в каждой молитве заключен опыт того, который ее составил. Эта молитва не составлялась за письменным столом. Она когда-то вырвалась, как крик из души, после многих лет внутреннего борения и возрастания. Из его сердца потекла, как кровь. В ней его жизнь, его опыт Бога, его опыт о себе самом, о жизни, его раскаяние, его ликование. Приобщиться полностью к каждой молитве, пропечатанной в молитвословии, мы, конечно, не можем. Но мы можем в каждой молитве найти несколько слов, с которыми можем сродниться. И мы можем в каждой молитве учиться тому, что знал о Боге и о человеке, о покаянии и о радости спасения, данной святой.
5: Поэтому так важно, каково бы ни было наше настроение, читать эти молитвы. Не для того, чтобы отчитаться, потому что Богу эти молитвы не нужны, если они только на устах наших. Но важно вчитываться в них, читать их неспешно, читать их, как люди слушают музыку, слушая всем существом не только звуки, но душу того, кто написал то или иное музыкальное произведение. А за его душой, может быть, раскроется нечто еще более широкое и глубокое, то, что он уловил и выразил в красоте, и однако в меньшей мере, нежели оно на самом деле есть. Итак, читая эти молитвы, продумывая их в промежутках между моментами, когда мы предстоим перед Богом, сродняясь с их настроением, мы можем настроить свою душу. И когда она будет настроена благодаря наставлениям, примеру, вдохновению, которое нам дает молитва того, другого и третьего, и еще другого святого, тогда мы должны научиться собственными словами говорить с Богом. Конечно, не ожидая, что мы сравнимся в совершенстве с молитвами святых, но уловить нечто, так что мы сможем с Богом говорить сами под вдохновением того, что мы только что слышали или читали.
1: А кроме того, очень может нам помочь короткая молитва. «Боже, милости буди ко мне грешному», — говорил мытарь. И эта молитва оказалась достаточной, она выразила все. Потому что слово «милость» не значит только снисхождение, не только жалостливость. Оно значит также любовь. Мы же говорим человеку: «Ты мне мил», имея в виду, «Ты мне дорог». А «Боже, Господи» — это признание того, кто для нас Бог. Он господин нашей жизни. Не потому, что Он над нами имеет власть, но потому, что мы Его избрали своим Господом, хозяином жизни нашей. И все, что в Его мысли, все, что в Его сердце и воле, должно переливаться в нашу мысль и волю и сердце. И вот, обращаясь к Богу со словами «Боже, милостив буди ко мне грешному», мы как бы Ему говорим: «Господи, я не заслуживаю ничего. Я не могу, конечно, Тебя подкупить. Я не могу ничего заслужить, но по Твоей любви прости меня. Дай мне время покаяния, дай мне сил на покаяние. Дай мне обстоятельства, при которых я мог бы вырасти в полную меру возраста Христова, как говорит апостол Павел. Дай мне крепость исполнить Твои заповеди, дай мне чуткость познать Твою волю. Исцели меня, сделай меня цельным по любви Твоей. Освети меня, чтобы я был достоин называться членом тела Христова, частица Его тела, Его присутствия на земле». Конечно, можно молиться и другими молитвами, но короче этой не найдешь.
5: Как все это просто! как просто и как трудно. Трудно открыть свое сердце и пойти на то, чтобы стать беззащитным, уязвимым. Трудно отдаться Богу и людям. Отдаться со страхом и ужасом порой, но с дерзновением о том, что все возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе. И помня другое слово апостола Павла: «Сила Божия в немощи совершается». Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 9. «Как бы ни был ты немощен, только раскройся, только дай дыханию жизни войти в тебя, наполнить тебя, как парус, и это дыхание жизни тебя унесет, куда нужно, в Царство Божие. Но путь только один. Я — путь, я — истина, я — жизнь, — говорит Господь. И, вглядываясь в Него, сродняясь с Ним, мы можем стать полностью человеком. Как это дивно и как велик человек, если его мера — Сын Божий, воплотившийся».
1: Дорогие слушатели, прозвучала программа по книге «Человек перед Богом»

Песнь святителя Амвросия Медиоланского «Тебе, Бога, хвалим» композитора Дмитрия Бортнянского прозвучала в исполнении академической хоровой капеллы имени Юрлова под управлением Юрия Ухова.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю 10 по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
1: Если даже вы имеете тьму наставников во Христе, вы имеете, однако, немногих отцов, ибо родил вас Я во Христе Иисусе через Евангелие, пишет святой апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, в главе 4, стих 15. Христиане в Коринфе – дети Павла, который обратил их ко Христу, став таким образом их духовным отцом. Понятие духовного отцовства так же старо, как и Священное Писание, в котором можно найти около 50 мест, где говорится о таком отцовстве. Оно исходит из основы, которую святой апостол Павел определяет так. «Преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Новый перевод с греческого подлинника на русский язык, опубликованный Славянским евангельским обществом, передает это место так. «Преклоняю колени мои перед Отцом, от Которого получает имя всякое отцовство на небесах и на земле». Английский перевод греческого слова «патриа», слово «отцовство», передает как «family», «семья». Все эти оттенки – отечество, отцовство, семья – включаются в широкое греческое понятие «патриа», охватывающее собой отношения отца и детей в целом. Прообраз этих отношений – Отец Небесный. Он – источник, и Он – основа. Он – Отец Иисуса Христа. Он – Отец во Святой Троице. Он – Отец Святого Духа Христова, в котором светлеется троическое единство священнотайне, по словам древнего церковного песнопения на славянском языке. Таинственным светом сияет тройственное единство Божие в своей священной небесной высоте. Вот почему Христос говорит ученикам: «Никого не называйте на земле отцом своим, потому что один у вас Отец на небе». Построение этой фразы греческий подлинник с различными оттенками разных переводов и весь контекст этой мысли Нового Завета указывают на исключительность понятия «отец». Нет на земле ни одного отца в полном смысле этого слова. Ни один человек не может быть на земле абсолютным отцом, единственным и исключительным источником жизни своего сына, как в физическом, так и в духовном смысле. Всякий отец относительный, потому что это его земное отцовство восходит во всей своей исключительности и абсолютности на небо, к Отцу Небесному. Если сын говорит своему родному отцу «папа», «Отец мой», то это обращение не абсолютно, а относительно, потому что сам этот папа всего лишь сын Отца своего Небесного. И это относится и к дедушке, отцу отца, и к прадедушке, и к предкам, а в духовном смысле и к общему отцу всех избранных, всех верующих, Аврааму, которого и Дева Мария, и Захария, отец Иоанна Крестителя, называют Отцом нашим, как и сам Христос в притче о богатом и Лазаре, а потом в разговоре с фарисеями. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Но даже это кровное отцовство относительно, как говорит фарисеям Иоанн Креститель, а вслед за ним и сам Христос. «Сотворите достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе: Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Другими словами, всякое отцовство, даже Авраамово, в конечном итоге Божие, и детьми Авраама в таком относительном смысле могут быть и камни, если Бог превратит их в людей и сделает Авраама их духовным отцом. Отцовство и кровное, и духовное – Божие. Оно от Бога, и через Бога, и Богом, хотя в относительном смысле, и Авраамова тоже, как и всякого человека, родившего детей, и всякого отца духовного, родившего детей во Христе, как святой апостол Павел. Все это значит, что онтологически отцовство и на небе, и на земле едино. Эта онтология отцовства ясно выражена в Евангелии. «Славлю тебя, Отче, Господа неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Онтология отцовства, его сущность, передача всего себя сыну и полное всецелое знание сына отцом в еврейском, древнем понимании этого слова «я да», означающем всеохватывающее знание, постижением в переживании, вживании любви всей жизни, такое взаимное знание друг друга. Это всеохватывающее, всеобъемлющее знание передается и другим, кому сын хочет открыть. По желанию сына отец открыл то младенцам, то есть неотравленным псевдонаучным пониманием мира сего, а чистым и бесхитростным, способным восприять все во всей невинной полноте истинного знания в любви. Евангелист Иоанн объясняет это еще глубже. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Сущий в недре Отчим и есть смысл единородности, исключительного, всеохватывающего во взаимоотношениях друг друга рождения. Это становится более понятным из уже приведенных нами слов апостола Павла. «Родил вас я во Христе Иисусе через Евангелие». Что значит «родил вас я»? Зажег в вас огонек веры, который сделал вас во Христе Иисусе детьми Отца Небесного. Как свеча зажигается от огонька уже горящей свечки, так рождается вера в душе другого. Вера – решение всем, что есть в личности человеческой, всем сознанием, всей надеждой, всей любовью, всем своим «я». Решение – принять в себя ставшую очевидной истину. В этом акте рождения в человеке веры истина становится в нем реальностью, истина рождается в душе, а сам, осознавший истину человек, рождается свыше, становится новым творением, живет новой, реально осознанной, полной вечной жизнью. Родившись свыше, он становится другим. Утверждение апостола Павла, что он родил своих коринфских духовных детей во Христе Иисусе через Евангелие, означает принятие ими истины, то есть Иисуса, Мессии, Спасителя мира. Через хорошее, доброе, благое известие, в этом смысл греческого слова «евангелие», о том, что Царство Божие, Царство Мессии, Царство Христово уже приблизилось, уже наступило. Эта истина приходит к коринфянам от Павла, который поэтому и есть их отец. Это является отображением таких же, но вечных отношений на небе. Божественное «Я», Отец, зажигает в возлюбленном «Ты», Сыне Своем, всю полноту истины, всей реальности, всего вечного существования, воспринимая это всей полнотой своего личного ответного «Я», Божественное «Ты», Единородный Сын Божий, ощущает в себе всю реальность истины существования, становится в этом сам полнотой истины, рождается, становится действительно единородным. Эта полнота отображается в божественном Он, Духе Святом, завершающем собою всю вечную жизнь всеединой Троицы. Отец есть, Отец во Христе, Духом Святым. Евангелист Иоанн приводит слова Христа: «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. Я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Я – путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его и видели его. Видевший меня видел Отца. Я во Отце, и Отец во мне. Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Я сказал вам все, что слышал от Отца моего. Наступает время, когда прямо возвещу вам об Отце. Я открыл имя Твое человеком, говорит дальше Иисус, обращаясь в последней молитве к Отцу, которых Ты мне дал от мира. Слова, которые Ты дал мне, я передал им, да будут все едино, я в них, и Ты во мне. Да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Итак, отцовство на земле всегда и во всем отображение вечного отцовства на небе. В земных условиях, в состоянии греха, в падшем мире, духовное отцовство неминуемо превращается в жертву. Отец жертвует собою, чтобы дать жизнь детям. Апостол Павел, изображая свое отцовство в послании к Коринфянам, изображает и его жертвенность. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, пишет он Коринфянам, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Чтобы дать своим духовным детям мудрость во Христе, силу и крепость Духа, славу Христову, нормальную жизнь, спокойствие, их жертвенный Отец принимает на себя безумие Христа ради, немощи, бесчестие, голод, побои, непосильный труд своими руками, злословие, гонение, хулы, унижение. Всего этого Павел мог бы избежать, если бы жил для себя и в своих интересах. Но его интерес – дети, которых он родил во Христе Иисусе через Евангелие. И ради этого интереса он жертвует всем, чем может, подражая в этом самому Христу. Ради спасения мира, ради жизни согрешивших чад Божиих, Христос взял на себя и больше того, что перечислил Павел, плоть до креста и смерть. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Отцовство жертвенное, отцовство истощания себя ради жизни рождаемых, отцовство умирания во имя воскресения детей. Таков завет святого апостола Павла в сегодняшнем чтении. Не только его духовным детям в Коринфе, но и всем нам. Отчаянная жертвенность отцовства отражается и в сегодняшнем евангельском чтении. Перед нами встает отчаявшийся отец, не духовный, а физический, телесный, страдающий за своего больного, одержимого сына. Он подбежал к Иисусу, бросился перед ним на колени, просил пощадить сына своего, говоря: «Он в новолуние тяжко страдает, часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Ответ Иисуса свидетельствует о том, до какой степени сам Иисус страдал, находясь среди всех этих людей на земле. «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Терпение Христово было безгранично. Это станет ясно, когда мир увидит его на кресте. И тем не менее и это терпение достигает своего предела. Легче ему, Христу, было терпеть собственные мучения на кресте, чем переносить неверие и развращенность других. Когда сам выше всего этого, то ужасно видеть непоправимость тех, ради которых пришел на крест. В этом случае проявляется отцовская забота и озабоченность, отцовская жертвенность в отношении детей, которых пришел на землю искупить. Христос в отношении этих грешников – Отец, как Небесный Отец в отношении Его самого. Христос в Своем лице приносит на землю отцовство Своего Отца на небе, жертвенную отцовскую любовь. «Приведите его ко мне сюда!» И запретил ему Иисус, и бес вышел из него. «Ко мне сюда!» Эти слова подчеркивают то, что мы услышим вскоре, по неверию вашему. Поэтому ведите его сюда, не к себе, а ко мне. Укрепите веру через меня. Иисус этим заботится и о страдающем отце, и о его больном сыне, и о своих неверующих учениках. Отцу он вернет сына, самому сыну здоровье, а им, ученикам, веру, которая покорит мир. Вопрос учеников: почему мы не могли? И ответ Иисуса: по неверию вашему, открывает целый таинственный мир веры. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. О том, как такая вера впоследствии осуществилась, свидетельствует вся история христианской церкви, начиная с самих этих учеников, о чем рассказывают уже деяния апостолов. Суть же этой веры в той же жертвенности отцовства, что так ясно видно из слов святого апостола Павла, описывающего свои собственные отеческие подвиги, полные чудес. Вера двигает горами, когда есть такая жертвенность и такая любовь. Преодоление законов природы – плод такой веры. Потому что вера ведет нас в область мира иного, мира первого творения и мира творения нового в начале и в конце веков. А мы, жалкие, трепещем, застрявшим между ними, оцепеневшим во зле мир, скованным грехом и смертью, дьяволом и слугами его. И мы, род неверный и развращенный, сидя на нашей хрупкой планете, не отдаем себе отчета в неограниченных возможностях мира подлинного, мира непадшего, мира нехрупкого, мира вечного, мира Божия. В этом все дело. Мир веры не мир безвыходных тупиков естественной законности. Мир веры – мир божественной свободы. Мир веры не знает невозможного. Мир веры побеждает саму эту невозможность силой своего бытия, которое выше всего, что есть в нашем земном мире. Мир веры – мир Царства Небесного, ничем не скованного, свободного в благодати Духа Святого. Но этот мир не от мира сего, а мир сей под властью князя мира сего, дьявола и демонов его. Вот почему необходима внутренняя борьба, если мы хотим достичь хотя бы до некоторой степени подлинного мира веры. И вот почему Спаситель заканчивает весь разговор словами: «Сей же род, бесовский, изгоняется только молитвою и постом». Молитва – обращение к Богу из себя, из своей себелюбивой замкнутости. Пост – обращение к себе, напоминание своей зависимости от высшей силы Божией, силы Отца Небесного, напоминание о том, что надо быть очищенным от себелюбия. Только такими путями можно перестать быть родом неверным и развращенным. И только так можно вернуться, как блудный сын, к Отцу Небесному в объятия Отче и сказать: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем нашим должникам. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь».
0: Прозвучала проповедь в неделю 10-ю по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.

0: прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Августа, годовщина со дня смерти народного артиста России Ивана Ивановича Краско.
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
6: Николай Семенович Лесков. «Томление духа». Из отроческих воспоминаний. Все это томление духа. Экклезиаст.

В числе людей, которые принимали участие в моем воспитании, был длинный и тощий немец Иван Яковлевич по прозванию Коза. Настоящей его фамилии я не знаю. Он своей наружностью напоминал козу, и все мы звали его заочно Козою. Это было в деревне, в Орловской губернии, у моих богатых родственников. Я у них рос и воспитывался, пока меня отдали в школу в город. Для нас в деревне было несколько учителей. Русский Иван Степанович Птицын с женою жил во флигеле. И француз мсье Луи тоже с женою и сыном Альвином, который учился вместе с нами. Эти тоже жили в особом флигеле. И еще был немец Кольберг, одинокий, часто пьяный и дрочливый. Он так часто ссорился с прислугою, что надоел дяде и был внезапно рассчитан. Тогда на его место был взят Коза, который ранее этого жил уже в нескольких помещичьих домах в околотке, но нигде долго не уживался. Говорили, что он человек очень смирный и хороший, но с фантазиями. Его к нам и приняли с таким уговором, чтобы жил с нами и учил нас по-немецки, но никаких своих фантазий не смел бы показывать. Он взялся это исполнять и месяца три исполнял очень хорошо. Но потом вдруг не выдержал и показал такую фантазию, как будто и не давал никакого зарока. Летом раз заехала к дяде по дороге в свое имение губернаторша с сыном, мальчиком лет 11, очень избалованным и непослушным. Мы пошли в фруктовый сад, и там этот гость оборвал какую-то редкостную сливу, плоды которой были у дяди на счету. Мы испугались его поступка и дали себе клятву во всем запираться и ничего не сказывать. Дядя вечером пошел в сад и увидал, что слива оборвана. Он рассердился, позвал садовникова сына, мальчика Костю, и стал его спрашивать, кто оборвал сливу. Костя не знал, и на него упало подозрение, что эту сливу оборвал он и теперь запирается. Его за это велели высечь крыжовником, а он испугался и сказал, что будто в самом деле он съел сливы. Тогда его все-таки высекли. А мы знали, кто оборвал, но ничего не говорили, чтобы не нарушать клятву и не пристыдить своего гостя. Но к вечеру некоторых из нас это стало невыносимо мучить. И когда мы начали укладываться спать, то я не стерпел и сказал Ивану Яковлевичу, что Костю наказали напрасно, что он не вор, а вор вот кто. А мы все дали клятву его скрыть. Иван Яковлевич вдруг побледнел и вскрикнул. «Как клятву? Как вы смели клясться? Разве вы не христиане? Кто вам позволил чем-нибудь клясться? Видите, сколько от этого зла вышло, и теперь я уйду от вас». Мы еще больше встревожились и стали его упрашивать, но он твердил: «Нет, я уйду, я непременно уйду, и не сам уйду, а меня выгонят, и это будет хорошо, это будет к лучшему». Так все говорил, а сам плакал, а потом вдруг приложил лоб к оконному стеклу, вздохнул и побежал из комнаты. Куда и зачем побежал, мы не могли догадаться и долго ждали его возвращения, но потом так и уснули, не дождавшись, чтобы он назад пришел. А утром, когда старая девушка Василиса Матвеевна принесла нам свежее белье, мы узнали, что Иван Яковлевич к нам и совсем не воротится, потому что он сошел с ума. Боже мой, мы так и обомлели. Бедный, добрый Иван Яковлевич сошел с ума. Это все мы виноваты. Но что же он такое сделал? А он явился в бесчеловечном виде к господам и сделал фантазию.
и ему за это отказано. Фантазия состояла в том, что взволнованный нашим двойным злочинством, коза сошел вниз в гостиную и, имея в лице вид бесчеловечный, подошел к губернаторше и сказал ей совершенно спокойным, бесчеловечным голосом: «У вашего сына дурное сердце. Он сделал поступок, за который бедного мальчика высекли и заставили налгать на себя. Ваш несчастный сын имел силу это стерпеть, да еще научил других клясться, чего Иисус Христос никому не позволил и просил никогда не делать. Мне жаль вашего темного, непросвещенного сына. Помогите ему открыть глаза, увидать свет и исправиться, а то из него выйдет дурной человек, который умертвит свой дух и может много других испортить». С губернаторшей сделалось дурно, и она зашлась в истерике. Страшно рассерженный происшедшую сцену, дядя вытолкнул козу за дверь и сейчас же велел запереть его в конторе, а сегодня его велено уже отправить на мужицкой подводе в Орел. Мы за него обиделись и сказали: «Для чего же это на мужичьей подводе?» «А то на чем же?» — отвечала Василиса. «Можно было в тележке, в которой на почту ездят». «Ну как же! Еще ему чего! В этой тележке попа святую воду петь возят. Для чего же глупого немца держать в одной части с батюшкой? Батюшка за наши грехи в алтаре молится, а его довольно бы еще и не на подводе, а на навознице вывести». «За что вы его так не любите?» «За то, что он дурак и вральмен. Он никогда не врет, а всегда правду говорит. А вот это-то совсем и не нужно. Что такое его правда? Правда тоже хорошо, да не по всякую минуту и не ко всякому с нею лезть. Он сам для себя свою правду и твори, а другим свой закон на чужой кадык не накидывай. У нас свой-то закон еще гораздо много пополнее ихнего. Мы, если и солжем, так у нас сколько угодно и отмолиться можно. У нас и угодники есть, и страстотерпцы, и мученики, и просковеи. Ему до нас стревать нечего, зато ему и показали, где Бог и где порок». «Как же это показывают? Где Бог-то?» «Да. А поставят человека к двери лицом, да сзади дадут хорошенько по затылку шлык, а он тогда должен в подворотню шмык». «И это, по-вашему, значит показать человеку, где Бог?» «Да. Вон пошел, вот и все». «Так значит, и ему показали, где Бог?» «Ну уж как-никак, а показали, где Бог. И все. Что же он его увидит?» «И, пожалуй, будет рад, что его прогнали. Ну уж это пусть его радуется, как ему нравится, нам его жалеть нечего». Мне было очень жалко Ивана Яковлевича. А сын француза, Люи, маленький Альвин, еще более о нем разжалобился. Он пришел к нам в комнату весь в слезах и стал звать меня, чтобы вместе убежать через крестьянские конопляники за околицу и там спрятаться в коноплях, пока повезут Ивана Яковлевича на подводе, и мы подводу остановим и с ним простимся. Мы так и сделали. Побежали и спрятались, но подвода очень долго не ехала. Оказалось, что Иван Яковлевич пожалел мужика, который был наряжен его вести, и уволил его от этой повинности, а сам пошел пешком. На нем был его зеленый фрак и серая мантилья из казинета, а в руках у него мотался очень маленький сверток с бельем и синий тиковый зонтик. Коза шел не только спокойно, но как бы торжественно, а лицо его было даже весело и выражало удовольствие. Увидав нас, он остановился и воскликнул: «Прекрасно! Дети!
Прекрасно! О, сколько для меня есть радости в одну эту минуту! И он раскрыл для объятий руки, а на глазах его заблистали слезы. Набросились к нему и тоже заплакали, повторяя: «Простите нас, простите!» А в чем мы просили прощения, мы и сами того не могли определить. Но он помог нам понять и сказал: «Вы дурно сделали, что не берегли свою свободу и позволили себе клясться. Поклявшись, вы уже перестали быть свободны. Вы стали невольниками вашей клятвы. Да, вы уже не имели свободы говорить правду. И вот через этого бедного мальчика сочли вором и высекли. Могло быть, что его на всю жизнь могли считать вором. И, может быть, он тогда бы и сделался вором. Надо было это разорить, и я разорил. Надо было бунтовать, и я бунтовал». Иван Яковлевич стал горячиться. «Я иначе не мог. Во мне дух взбунтовался. Проснулся к жизни дух, свободный дух от всякой клятвы. И я пошел, я говорил, я стер, я проверк клятву, не должно клясться. Без клятвы будь правдив, вот что нужно. Нигде и ни перед кем не лги, не лги ни словом, ни лицом, не бойся никого. Что писано в прописи, чтобы кого-то бояться, все это вздор есть. Иисус Христос больше значит, чем пропись. О, я думаю, что он больше значит». «Как вы думаете, кто больше?» «Христос больше». «Ну, конечно, Христос больше. А он сказал: никого не бойтесь. Он победил страх». «Страх пустяки. Нет страха. Даже я победил страх. Я его прогнал вон. И вы гоните его вон. И он уйдет. Где он здесь? Его здесь нет. Здесь трое нас. И кто между нас? А? Кто? Страх? Нет, не страх, а наш Христос. Он с нами. Что? Вы это видите ли? Вы это чувствуете ли? Вы это понимаете ли?» Мы не знали, что ему отвечать, но мы понимали, что мы чувствуем что-то самое прекрасное. И так и сказали. Коза возрадовался и заговорил: «Вот это и есть то, что надо. И дай Бог, чтобы вы никогда об этом не позабыли. Для этого одного стоит всегда быть правдивым во всех случаях жизни. Чистая совесть где хотите покажет Бога, а ложь где хотите удалит от Бога. Никого не бойтесь и ни для чего не лгите». «О, да-да», — отвечали мы, — «мы вперед не будем ни лгать, ни клясться. Но как нам загладить то зло, которое мы сделали?» Загладить может только один Бог. Заглаждать — это не наше дело. Любите Костю и напоминайте другим, что он не виноват, что он оклеветал себя от страха. Мы все так сделаем, но вы, Иван Яковлевич, куда вы идете? У вас есть где-нибудь свой дом?» Он покачал отрицательно головой и сказал: «Зачем мне свой дом? Ну, у вас есть семейные, кто вас любит?» «Семейные? Нет. И зачем мне семейные? Кто же у вас свои?» «Ну, кто свои? Кто?» «Свои. Ну, вот вы мне теперь свои. Свои — это те, с кем одно и то же любишь. А особенно близких разве нет? Для чего же особенные?
Что это вам такое? Надо делать все в местное, а совсем не особенное. Но куда же вы теперь отправляетесь? Он повел плечами и весело ответил. Куда я? К блаженной вечности. А по какому тракту? Это совсем все равно. Только надо везде делать Божие дело. Мы не поняли, что такое значит делать Божие дело, и плачевно приставали к козе. Нам жаль, что вам отказали совершенно напрасно. Он тихо покачал головой и отвечал: нет, мне отказали совсем не напрасно. Как не напрасно? Ведь вы поступили всех нас честнее и ничего дурного не сделали. Ну вот. Для чего же делать дурное? Это не надо. Но я сделал беспокойство. Я сделал бунт против тьмы века сего. И меня нужно гнать. Это уж так. И это очень хорошо. Вы это так говорите, как будто вы сами этому даже рады. Даже рад. Да, я рад, я очень рад. Ведь у нас борьба наша не с плотью и кровью, а с тьмою века, с духами злобы, живущими на земле. Мы ведем войну против тьмы веков и против духов злобы. Они гонят нас и убивают, как ранее гнали и убивали тех, которые были во всем нас лучше. Но за что? За что это гонят тех, кто не сделал никому зла? Это ужасно. Ничего, — отвечал еще более сияя коза. Напротив, это хорошо. Это-то и хорошо, что их гонят напрасно. Это их воспитывает, это их укрепляет. И неужто вы хотели бы, чтобы меня не так выгнали, как теперь выгоняют за бунт против тьмы века и духов злобы, а чтобы я сам сделал кому-нибудь зло? О, нет, ну так что же? Значит, все как следует быть, все прекрасно. Со временем, если вам откроется, в чем состоит жизнь, и вы захотите жить самым лучшим образом, то есть жить так, чтобы духи злобы вас гнали, то вы тогда будете это понимать. Когда они гонят, это прекрасно, это радость, это счастье. Но он взял нас за плечи и продолжал пониженным голосом. Но когда они вас ласкают и хвалят, вот тогда вы говорите что-то страшное. Да, это страшно. Тогда бойтесь, тогда осматривайтесь, тогда ищите, чтобы спас вас Отец ваш Небесный. Отец Небесный, но мы ведь не знаем, как это искать. Что надо сделать? Что сделать? Чтобы он нас спас. Ага. И я это тоже не знаю, и я это даже не стою. А он, у Ивана Яковлевича, в груди закипели слезы, и он стал говорить точно в экстазе. Я бедный грешник, который вышел из ничтожества. Я червяк, который выполз из грязи, отец держит меня на своих коленях. Он носит меня в своих объятиях, как сына, который не умеет ходить, а не бросает меня, не сердится, что я такой неумеха, и хоть я глуп, но он мне внушает все, что человеку нужно, а я верю, что я у него могу понять как раз столько, сколько мне нужно, и вы тоже поймете, вам дух скажет. Тогда придет спасение, и вы не будете спрашивать, как оно пришло, и это все надо тихо. Бог идет в тишине, в стиль. Коза вдруг поник головою
сжал на груди руки и стал читать по-немецки «Отче наш». Мы без его приглашения схватили с голов своих шапочки и с ним вместе молились. Он кончил молитву, положил нам на головы свои руки и с полными слез глазами закончил свою молитву по-русски. «Отец наш», — сказал он, —

обнял нас, поцеловал и пошел в город, совершенно бесприютный и совершенно счастливый. А мы, у которых все было изобильно и готово, стояли на коленях на пыльной дорожке и, глядя вслед козе, плакали. Он будто метнул в нас что-то острое и вместе с тем радостное до восторга. Коза на нас что-то призвал, нас что-то обвеяло. Мы хотели что-то понять, чтобы кончить мольбой о смятении сердец. И вдруг оба вскочили, погнались за ним и закричали: «Иван Яковлевич!» Он остановился и обернулся. И показалось нам, будто он вдруг сделался какой-то другой, вырос как-то и рассветился. Вероятно, это происходило от того, что он теперь стоял на холме. Его освещало солнце. Но, однако, и голос у него тоже изменился. Он как-то будто лил слова по воздуху. «Что вам еще? Что вам?» Мы не знали, что именно хотели ему сказать, и спросили: «Увидим ли мы вас когда-нибудь?» Он ясно отвечал: «Увидите». «Когда же это будет?» Он глуше проговорил: «Это случится, может быть, совсем неожиданно. А потом это опять не случится. И потом это опять иногда случится». Мы, казалось, сбежали за ним, а между тем он один шел впереди, а мы все отставали и кричали: «Где мы увидимся?» Но он отвечал уже издалека: «Все равно». И начал разводить руками во все стороны, точно хотел пояснить, что для свидания с ним иногда все стороны равны. Пространство для него не существует. Все равно иногда увидимся и опять не увидимся иногда. И еще что-то такое, а сам все дальше и дальше от глаз. И вдруг как-то будто даже смешно затрепетал руками, побежал и скрылся. И с тех пор ушло уже много лет, и козы долго, очень долго не было передо мною. Но потом вдруг он совершенно неожиданно явился раз и два, и еще в третье, и стал так близко, как будто он и не отходил. А между тем все бежит и бежит вперед. И в эти минуты мне показалось, будто и я не совсем все стоял. И я будто иногда плелся и тоже помаленечку подвигался. Но зато я чувствовал и то, как я слаб, как я устал. И дальше плестись не в силах. Кончено. Я отстану, его опять уже никогда более не увижу. Но тут всегда приходит нежданная помощь. Откуда-то кто-то возьмется и покажет, где Бог. И тогда сейчас же опять обозришься, всех своих тогда чувствуешь в собственном сердце, и ни с одним из них уже не боишься расстаться, потому что у всех напоенных одним духом должно быть одно разумение жизни.

0: Вас читал народный артист России Иван Краско.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
5: Включаю радио «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте. Сегодня мы приглашаем вас в храм святых преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких, который построен и освящен в Северном Беломорске в 2006 году. Небольшая церковь стоит на одном из многочисленных островов города, на острове Сорока. О самой церкви, о ее святынях нам рассказывает настоятель храма, благочинный Беломорского округа, священник Вадим Бекмухамедов.
2: Храм построен в виде креста, традиционной формы крестовой, был покрашен, оформлен деревянным и в бело-зеленый цвет, все-таки зеленый цвет богослужебный преподобных. Что касается внутреннего убранства храма, здесь представлены старинные иконы, даже старообрядческие иконы, потому что здесь было несколько сильных старообрядческих общин, также и новые современные иконы. Здесь иконографически видим место, где мы находимся, сам остров, пороги и выход в море. Наверху мы видим интересный образ прибытия Саватия и Германа на Соловецкий остров. И вот установка креста, она нас обильно мироточила, была епархиальная комиссия в главе с правящим епископом Косноморской епархии. Свидетельство о том, что вот вся обильно у нас была, даже запечатывали в киот, так вот, и это было, наверное, по-моему, в 17 году, если не ошибаюсь, обильно мироточила. И вот на фоне водружения креста мы видим в море двух монахов на этой лодочке. Один с воздетыми к небу руками, а второй больше так вот на управлении сидит. Так вот, поморы всегда ясно, четко говорили каждому, что кто в море не бывал, тот лихо не видал и Богу не маливался по-настоящему. И вот здесь все в этом месте пропитано Беломорско-Балтийским каналом, вот такими уже сложными страницами нашей истории, и пропитано здесь все, конечно, морем. Море, потому что жили люди всегда морем, умирали в море, и песни все были такие. Женщины пели, ожидая своих мужчин с промысла. И люди добывали трудно себе пропитание. Но в то же время поморский наряд традиционный, он был самым богатым. Среди всех русских наших народностей самый богатый, потому что море, жемчуг украшали. И скучали по своим женам, дочерям, по своим женщинам. И, конечно, приносили подарки. Торговали за границей, уходили там в Норвегию, современную Швецию, в северные страны. Там все приобретали, шли домой, долго не виделись, и, конечно, с подарками. А женщины уже, конечно, все это использовали в своем внешнем виде, и золото шитье здесь было очень развито. Именно природными богатствами край жил так. Вот мученик Авраам Болгарский, недавно привезли частицу мощей, также икона вот мироточила, особо мы его как-то чтим здесь на приходе. Хотя святой никак с нами не связан, он просиял в современном Татарстане, Болгаре, еще в 13 веке. Но вот было принято решение нам, написали икону, и она сразу после своего написания начала мироточить. Тоже есть свидетельство. И люди вот совсем за короткий промежуток времени собрали уже благодарность. Святой мученик отвечает на их молитвы. Здесь из старинных икон представлена икона Зосимы Саватия Соловецких. Она была в разрушенном храме, пребывала. И когда в запасниках музея, но когда храм восстановили, ее передали обратно храму. И также икона святителя Николая Чудотворца в академическом стиле, но образ такой светлый, старинный, очень такой приятный. Здесь несколько есть семейных так называемых икон, где святые изображены никак не связанные между собой. Например, это вот святой благоверный князь Александр Невский и святой апостол от 70 Архип. Никак они были не связаны, жили в разное время, в разном частях света, но изображены одной иконе, и мы считаем, что это семейная была традиция, либо два брата, либо отец и сын. Так вот изображали. Старинные иконы местные, местного письма, это Федоровская, Владимирская, Благовещение, апостол Петр и Павел, все это были здесь иконы местные. Икона Владимирской Божьей Матери была в великолепном окладе, вся в жемчуге, но вот сейчас икона начала портиться, вот мы ее реставратором отдали, ее восстановили, но вот ризу пока восстановить не можем из-за, опять же, дорогих стоимости работ. Нам оценили, готовы восстановить, но вот пока не имеем возможности, планируем вот ризу вернуть. Была передана из старинного села Поморского здесь тоже. Вот.
1: То есть это жители передают?
2: Да. Значит, Благовещение апостол Петр и Павел, она такая, заметьте, темная.
1: Да.
2: Она не из-за того, что такая была, написана больше темная. Дело в том, что здесь была мастерская иконописная в селе Сумский Посад. И дорогие были краски привозные, все было местными, сделано пигментами, смешано с местной водой, а местная вода имеет очень темный цвет. Она по качеству неплохая, хорошая вода, чистая, но она проходит через болото, через торф, и она очень темная. Вот у нас даже на крещении установлена купель, сверху бьет прожектор, но даже до дна не добивает, потому что вода просто темная сама по себе. И вот тоже на иконах вот, с темными такими вот спокойными тонами она вот такие особенности пребывают. Тихвинская икона Божьей Матери, на которой просто крупные реставрационные работы проводили, тоже местные, угу. Восстановили очень теплый такой образ.
1: Это тоже старинная?
2: Да. Здесь у нас икона всех карельских святых, вот много очень воды. Это и Онежское озеро, Ладожское озеро и Белое море. И 90% святых, которые здесь в Карелии просели, это преподобные монахи. То есть уходили на север, в леса. И здесь вот молились и просияли. То есть где-то вот в центральной России есть их и блаженные, и святители, и мученики, и прочее. А вот у нас такая особенность, что 90%, конечно, святых монахов.
1: А когда память их совершается?
2: Всех корейских святых память 3 июня.
1: Большой праздник у вас здесь?
2: Ну, да, митрополит служит службу.
1: Елисей Сумский.
2: Да, местный святой, 27 июня, его день памяти, Елисей Сумского, Соловецкий монах. Вот река Сума изображена, храм его честь, и вот Белое море. А все реки падают в море. Вот река Вык, устье, там, где был преподобный Елисей Сумский, река Сума. Вот также у нас здесь представлена семейная икона. 3 святых, святой Алексей митрополит, святой Николай, святой Александр, никак между собой не связаны. Uh-huh. Это был в мирах Ликийских. Святитель Николай, святитель Алексей был митрополитом Москвы, святая царица Александра была царицей Константинопольской. Но их вместе изобразили, что не запрещено. Преподобные также наши местные святые, преподобные Кассиан Муизерский, вот остров, храм, тык Варлам Керецкий. И село Керец, это соседний Ловский район. Вот икона «Утоли моей печали» досталась в храм после пожара. Дом сгорел дотла начисто, икона не пострадала, только верхние края так немножко обгорели, но и образ сам очищается. И над ним реставрационных работ не проводили, да. Стой копоти был, и видно было только светлые круги, вот эти вот нимбы. Но потихоньку, каждый год, по молитвам верующих людей, не нужно никакого вмешательства человеческого для того, чтобы Бог творил сам чудеса, Богородица сама, что нужно со своим образом очищает также, спас нерукотворный. Считаем одна из самых древних икон в нашем храме, потому что стиль письма, сама доска, она вот очень старинная. Эта икона была написана по обету. Благочестивая христианка исцелилась от недуга и всех, кому молилась, включая перед этой иконой мученика Авраамия. Мы выступила капельками, так вот на нимбе капелька мира. Мы ее собороли, мы эту кисточку взяли, ее помазали. Вот и она вот исцелилась, прошла успешная операция. И рано обнаружили, все без последствий, мама 2 детей. И вот изобразили всех, кому она молилась. Это икона Божьей Матери Всецарица покровительствует. Онкобольным помогает, исцеляет. Это святитель Спиридона Николая. Она ездила в Александро-Свирский монастырь к преподобному Александру Игумену Свирскому, мученику Авраамию Болотскому молилась, изобразила святую свою покровительницу, мученицу Любовь и Ксению Петербургскую, так как она пребывает в городе Санкт-Петербурге, и на гробнице блаженной Ксении молилась. Такой вот образ родился. Но он, я думаю, что он уникален, потому что никто не станет таких вот именно святых изображать в таком сочетании.
1: А вы записываете все чудеса, которые происходят, чудеса исцеления в храме?
2: Честно, предыдущий настоятель, который храм этот и построил, пожилой батюшка, царство ему небесное, он рассказывал очень множество вещей, творимых здесь, конкретно в Беломорске. Вот. Но я думаю, что мы их не записываем, только потому что, может быть, как-то, чтобы не возгордиться как-то, или как-то вот, чтобы не было каких-то таких вот...
1: Слушай,
2: да, что мы вот как-то тут такие все и молитвенники, и храм у нас такой, и прочее. Мы сами молимся, призываем помощь Божию, что-то получается, что-то нет, и этого достаточно. А если человек получает от Бога помощь, то лучше бы это будет в тайне. Господь нас в Евангелии призывает и молиться тайно, и дела совершать в тайне, а уже сам Бог действует явно. Вот мы по этому принципу также и исследуем. Кто-то ведет учет, тоже для почитания и прославления святых очень интересно, но мы здесь как-то так вот по стариночке, по-простому как-то вот этого не делаем.
1: Отец Вадим, а вот лично для вас, какая икона здесь представляет наибольшую, ну, может быть, радость вам доставляет, ценность? И когда у вас какие-то там проблемы, вот куда вы прежде всего подходите?
2: Я на самом деле чту, знаю храм весь уже вдоль и поперек, знаю каждый образ, могу по памяти восстановить. Церковь небольшая, поэтому все я здесь помню. Знаю, сам иконы размещал, перемещал. Мы когда стены здесь красили, может, это все-таки перемещение. Но вот лично для меня, ну, я вот честно, вот, положа руку на сердце, не скажу сразу. Я обращаюсь и к иконе в иконостасе, к Кикинской иконе Божьей Матери, чувствую от нее тепло, и у нее вот, когда стоишь на амвоне, у нее какие-то повреждения есть небольшие, от возраста уже, как будто слезы текут, особый образ. Вот я обращаюсь к преподобным Соловецким, в честь его храма освящен, я сам слезно просил епископа, чтобы он обратился к патриарху, чтобы нам дали мощи. Так, прихода это был, конечно, большой праздник. Мы в октябре уже, когда навигация закончилась, на кораблях-то туда добирались, мощи забирали, чтобы вот именно в этом году не ждать нам весь этот сезон, такой недоступный для навигации закрытым, вот мы ездили. Значит, вот иконы, которые вот дали мои печали, ну и Спас Нерукотворный, я родился в день чествования этой иконы, поэтому также для меня этот образ везде, где я его вижу и знаю, я вот его особо как-то почитаю. Мученик Авраамии Болгарской, то есть все такие, они сами как-то вот особо действуют, и нет таких вот каких-то вот, только это и все. В принципе, вот весь храм, где тут зайдешь уже от одной стенки до другой, уже, считай, всем помолился, там не надо через какое-то крупное там идти в один конец собора, в другой конец собора искать там своих каких-то. Вот здесь зашел, градом окинул и со всеми сразу святыми и поздоровался, и попросил их молитв, особенности свои присутствуют. Здесь у нас представлено Евангелие, прекрасно сохранившееся в виде 1912 года. Здесь вот стоит дата славянскими цифрами, синодальная типография, святейший правительственной церкви управлял в 1912 году. Но мы не делаем из этого никакой реликвии. То есть это Евангелие, богослужебное Евангелие, прекрасно сохранившееся. Мы любую страницу можем открыть, текст прекрасно прочитать. Вот, и мы используем
1: а где
2: ее.
1: Евангелие было? Вот откуда оно?
2: Я не знаю, я когда вот приехал, она уже прибывала. Это вот я очень много знал, и вот этот покойный настоятель, Господь его призвал в обители райские, поэтому крест местные делали умельцы. Вот настоящий, полновесный, ручной работы. И вот ручками человек здесь выбивал молитву кресту. Крест хранитель вселенной, крест царем держава, церкви утверждения, верным слава. Крест ангелом славы и бесом язва. Это старинные. Сейчас уже такого не делаю. Сейчас проще пойти в место, где что-то реализуется, и приобрести. Люди перед этими крестом и Евангелием исповедуются, приносят их свое покаяние Богу. Но также и новые, конечно, распятие совсем недавно мы заказали, гробницу вот такую уже современную, новую. То есть как-то вот с освящением занимались, сейчас вот в алтаре. Стараемся какой-то единый стиль соблюдать, но вещи, предметы уже современные. Подсвечники рядом стоят старинные. Паникадило у нас было со свечами, мы его уже электрифицировали не так давно, в предыдущем настоятеле. Вот. Но оно было со свечами. Со свечами оно из старинного храма, оно было все в серебре. Вот года уже берут свое. Ну и также вот рядом стоят современные, обычные наши общепринятые подсвечники, но опять же с песком. С песком конкретно. Вот ты уже привык, уже не обращаешь внимания, но когда первый раз как так видишь, ну говорят, удобно, хорошо, нет, не надо бесконечно вычищать, песочек почистил, подсыпал и все.
1: А какие у вас планы? Что хотите вы сделать для этого храма и вообще для храмов? Может быть, какую-то часовню открыть Беломорский? Что еще?
2: Ну, вот мы должны, считаем, с нашим долгом это облагородить место упокоения преподобного Савватии, это место. И у нас сейчас пришло время, когда нужно менять крышу на храме, сразу в комплекте с куполами. Вот мы сейчас разрабатываем проект, сумма там существенная для нас, для небольшого прихода. Но вот будем уповать на Господа, что как-то вот нам в этом деле удастся преуспеть, потому что крыша в нескольких местах, к сожалению, протекает. Еще сделали ее там в начале 2000-х по тем строительным каким-то таким. Вот сейчас уже 20 лет прошло, и нужна, конечно, замена. Кресты у нас на храме деревянные. Просто деревянный брусок тоже уже требует замены. Дерево 20 лет, представьте, оно что там уже у нас. И ремонт происходил, все вот такие вот пока. Самое необходимое это нам вот...
1: Хозяйственные такие
2: да,
1: дела.
2: Да, хозяйственные дела. Это
1: вот у вас храм крышу. Небольшой, а хватает по объему всем желающим?
2: Да.
1: То есть
2: да.
1: Достаточно?
2: У нас, правда ради, стоит отметить, что есть по стране процент вот, людей, практикующих христиан. И в Карелии он один из самых низких. Вот это даже нет 1% от населения. То есть, если, допустим, здесь город около 10 тысяч, если бы у нас 1% регулярно посещал богослужение, 1%, то это было бы 100 человек. Вот. Но у нас таких цифр нет. У нас 0,5%, вот это постоянных происходит. Конечно, когда великие праздники, какие-то освящения происходят, там тоже самое пасхальное снятие, вербное воскресенье, какие-то вот святокрещенские, вода, да, собирается до больших, да, допустим, на крещение у нас только погружается в прорубь, здесь на территории больше 150 человек, это только погружаются. А вот так вот, что в воду, конечно, приходит помолиться, набрать крещенской воды, и, ну, конечно, гораздо больше. Вот, ну, такие вот разовые. Ну, здесь мы же не как-то вот люди понимают все, если даже немножко не помещаются все. Это бывает несколько раз в году и спокойно к этому относятся. Соборование вот у нас массово, больше 100 человек соборуем за раз. Великий пост, какие-то родительские, поминальные, ну, общие такие принятые везде для православных христиан дни посещения храма. Тут праздник Святой Троицы, такие вот. Здесь как-то побольше, а в какие-то небольшие праздники, в какие-то такие вот, конечно, поменьше. Дачный сезон. Мы здесь, хоть и называется город, но живем как в деревне. То есть начинается дачный сезон, люди уезжают на дачи, меньше там. К зиме возвращаются, начинают там опять в богослужение посещать. Ягодные, грибные, все там. Люди, ловя хорошую погоду, стараются использовать, конечно, ее для пользы. Огородом позаниматься, ягоды, грибы собрать. Сезон, конечно, летний заканчивается, и потом уже возвращаемся как-то в обычное русло.
1: Воскресная школа есть у вас, да?
2: Да, вот за последнее время, слава богу, увеличили ее с 12 до более 20 человек сейчас воскресную школу посещают. Разбили ее на две группы. И вот купили учебное пособие для занятий. Как-то вот место оборудовали. Стараемся как-то вот тоже всем уделить внимание, и пожилым, и детям, и общему развитию прихода.
1: Со светскими образовательными учреждениями у вас есть какой-то контакт? Вот сейчас школа вводит основу православной культуры. Вот у вас как-то это есть?
2: Здесь у нас есть две школы общеобразовательных. В одной из них активно модуль выбирают родители именно ОПК, основу православной культуры.
1: А кто преподает?
2: Обученные преподаватели.
1: Не
2: вы? Нет, меня приглашают на урок, где это уместно, вместе с преподавателем мы как-то вот стараемся донести по теме. Например, рассказать про наш храм. Я тогда приезжаю и вот только в рамках этого модуля рассказываю. Также общие обзорные экскурсии мы привозим, когда заканчиваем этот модуль, четвертый класс, мы привозим на обзорную экскурсию, чтобы рассказать, показать. Одно дело, что они изучают по книгам, а другое увидеть это вот на конкретно свой храм посетить. Это вот, ну, вот колокола звоним с ними, поднимаемся на колокольни, так общие. Вообще, привлекают. Я вот сейчас ходил на 1 сентября, поздравлял детей с началом учебного года. То есть контакт есть, рабочий, обычный рабочий такой контакт. Если что-то требуется, мы всегда на связи. И, опять же, городочек маленький, мы здесь все друг друга очень рядом находимся, быстренько связываемся и все наши вопросы решаем. И также не только с учебными, со всеми общественными организациями, с муниципальной властью. Все так вот, мы друг друга все знаем, встречаемся регулярно. Также я вхожу в общественный совет при МВД, вхожу в общественный совет при администрации, вот, вхожу в различные комиссии, где это уместно и возможно.
1: Так, то есть голос церкви слышен, Беломорский.
2: Да, я считаю, что это обычные рабочие вопросы, моменты, где вот сейчас, допустим, собираются включить в совет, который решает вопрос о присвоении почетного жителя города, звания такого. И вот есть такой круг комиссии такая из разных, разных людей. И вот тоже вот недавно было принято решение о включении представителя церкви. Это совет, чтобы тоже мнение можно было свое высказать. Я входил в такой общественный совет, когда избирали. Стандарты изменились. Сейчас избирали новый герб для города, для района. Вот пригласили тоже, я высказал там свою точку зрения. Да. Где это уместно, где возможно, мы сотрудничаем со всеми. Мы сотрудничаем очень честно с советом ветеранов. Мы с центром дополнительного образования, со спортивной школой. Мы вот недавно провели сретенский бал, полноценный, такой хороший, больше. Там, получается, помог больше 20 пар танцевало. Вот. С центром дополнительного образования совместно решили такой проект реализовать и на их базе вместе. Сейчас вот со спортивной школой у нас не получилось, но мы предложили идею. Она была активно поддержана руководством спортивной школы нашей, что вот надо бы провести какие-то... Бал проводился для старших классов, а для младших мы вот будем проводить ежегодные легкоатлетические соревнования. Мы купили от храма призы, кубки, подарки. Вот и на вот деткам... Мы за здоровый образ жизни, вот, и мы показываем в любом своем деле, в своей проповеди, что есть альтернатива. Компьютеру есть альтернатива каким-то вредным привычкам, мы вот поддерживаем любое благое Участвовал приход и в строительстве спортивных площадок на территории города. Собирал пожертвования, передавал, когда требовалось участие жителей. То есть любое вот такое совместное, мы участвовали в открытии памятников, и финансово помогали, освещал я эти места особые. В жизни города стараемся участвовать, где это уместно, возможно.
1: В Беломорске есть еще один храм, который сейчас действует не в полную силу, как мы поняли, это храм Святого Николая.
2: Это что? Как раз тот молитвенный дом, который послужил центром православия на период с 1993 года по 2006 год. Сюда приехал священник, не было места, никакой общины, ничего. И вот ему выделили эту бывшую мастерскую каких-то монтажников. Там и сберкасса была, и там разные ведомства. Вот. Дело в том, что этому зданию больше 100 лет. Он построен в самом начале 20 века, и был дом, жилой дом капитана Богданова, который ходил в море. Его репрессировали. Дом перешел в муниципальный, вот так вот там все разные ведомства и учреждения в нем находились. Когда приехал священник, ну и вот ему говорят, ну вот бери. Люди принесли иконы, оборудовали алтарь, оборудовали воскресную школу, трапезную, вот такой дом большой. И вот там очень долгое время он служил центром. И вот я покойный батюшка очень любил, там начинал, чтил. И вот место, конечно, тоже особое. И сейчас из-за того, что дому уже столько лет, его всевозможно перестраивали, никто не занимался как так полноценно, все как-то использовали как временную базу. Вот, и встал вопрос о, конечно, полной реставрации. Вот, то есть вот мы вызывали комиссию с Москвы, она признала здание аварийным, указала конкретные такие вот, куда внимание в первую очередь нужно уделить. И вот епископам, управляющим Костомурской епархии, вот сейчас у нас новый, вот, предыдущий, было принято решение, что храм должен действовать. Он поставился на настоятеля, священник, он сейчас вот в отпуске, с ним не удастся встретиться, вот, недавно уехал на родину. И вот он поставил, и собирают люди пожертвования. Вот, там очень много людей венчалось, крестилось, и он дорог беломорчанам. То есть мы здесь не принимаем решение, есть епископ, который дает благословение духовенству, как нужно действовать, уделять внимание, и вот там. Вот, я вот, например, прослушав некоторое время, считаю, что одного храма было бы достаточно. Не готов был заниматься, на два храма разрываться, да, ну, епископ сказал, поставим другого и будет заниматься. Вот, его право, и вот он сейчас вот так у нас пока батюшка занимается.
1: То есть здание принадлежит церкви, и церковь будет этот дом, который стал храмом, восстанавливать, и когда-нибудь будет в городе два храма уже.
2: Но сейчас их два храма, было два храма, и он действовал, ну, да, просто сейчас, вот два месяца назад, его просто закрыли основную часть для того, чтобы там заменить полы. Храм просто находится сейчас на реставрации. Там свой настоятель храма, и он решает все насущные вопросы. Если какая-то ему нужна помощь от меня, как от благочинного, от епископа, он обращается, решаем все рабочие моменты в обычном порядке. Он сам там справляется, и сайт ведет, и группу в социальной сети, и к людям обращается, и сам все вопросы курирует у него. Он может действовать настоятель от лица прихода без доверенностей.
1: Там свои прихожане.
2: Они перемещаются. Вот, допустим, сейчас там нет где служб, они сюда пришли, но есть ряд прихожан, которые все-таки предпочитают там какой-то один храм. Мы здесь никак не регламентируем. Если человеку хочется вот именно конкретно в какой-то храм просто молиться, я считаю, что это, с одной стороны, правильно, потому что метаться то сюда, вот, а то бывает, объявишь какое-то там мероприятие или раздаешь службу, она приходит там, а что это вот, а почему? А если человек в одном месте прибывает, он живет в русле, знает богослужение, представить, знает события, знает какие-то проповеди рассказывают, я какую-то поездку собираю, записочки собираю, если где-то по святым местам помолиться, еще что-то, ну, то есть так, жизнь обычная, община живет своими, сбор какой-то объявляем, средств на какой-то проект или что, то есть община, я привык с общиной разговаривать, общаться. Так вот.
1: Спасибо. Дорогие друзья, мы познакомились с Беломорским храмом святых преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Мы узнали о его святынях. Молодой настоятель храма, иерей Вадим Бекмухаметов, заботится не только об убранстве церкви, не только о прихожанах. Ему удалось отлично благоустроить территорию вокруг церкви. Пожалуй, именно здесь самая лучшая в городе детская площадка. На ней, кроме обычных песочниц, качелей, горок, располагаются клетки с кроликами, домашней птицей, лесными зверушками. Есть при церкви голубятня. Настоятель храма передает свою любовь к животным жителям города, а через интерес к детской площадке понемногу увеличивает и число прихожан. По словам отца Вадима, жители города приходят сюда целыми семьями, кормят и гладят кроликов, знакомятся с другими представителями животного мира. а затем, нередко, их путь направляется уже и в сам храм. Крестят детишек, начинают, пусть и не очень активно, посещать службы. Мы прощаемся с отцом Вадимом, с его чудесным маленьким храмом на берегу бурной реки Вык. До свидания, Беломорск! Радиоэкскурсию к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучал ноктюрн из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3. В Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А. В Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. И в заключительной части нашей передачи мы будем общаться с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Мы продолжим разговор, начатый в предыдущих двух беседах. Мы говорили и будем говорить о символе веры. Я напомню, на чем остановились в прошлый раз. Мы по-прежнему разбираем второй член символа веры и говорим о божественной ипостаси и о божественной природе. Вот вы как раз в конце передачи объяснили, что природа — это слово заимствовано, понятие заимствованное из античной философии, оно является собой такой набор качеств. Вы провели аналогию с человеческой природой. Вот люди разные, но у них одна природа. При этом у каждого человека своя ипостась. И как раз ипостась — это реальное воплощение всех качеств, которые составляют природу человека. Вот я хотел задать вам уточняющий вопрос, но не успел в прошлый раз. Угу. Поясните, пожалуйста, вот, допустим, в студии сидят три человека. Если бы мы гипотетически имели каким-то образом возможность лицезреть Святую Троицу, мы бы, наверное, не сказали, что перед нами три Бога. То есть мы не говорим про каждую ипостась, так же, как божественную, так же, как говорим про ипостась человеческую. Все-таки в чем здесь разница?
1: На самом деле, конечно, то аналогия вполне полная, потому что у людей действительно одна и та же природа, вот, но она воплощена в разных ипостасях. Вот то же самое божество, троичное божество. Одна природа, воплощенная в трех ипостасях. Но что, собственно говоря, здесь будет отличать сообщество человеческое, любое, из трех человек или большего числа, от единства трех лиц? Каждый человек, он как бы в своей ипостаси закапсулирован. Да, мы имеем вот самосознание, то, что мы понимаем, имеем свою там волю, мысли и так далее, каждый свое. И Бог точно так же. Но божественные лица, они как бы открыты друг к другу абсолютно. Мы друг к другу не открыты в полной мере, да? Вот когда Иоанн Богослов говорит о том, что Бог есть любовь, это говорит о том, что конституирующее, так сказать, свойство божества есть любовь. То есть вот любовь между тремя лицами, тремя этими личностями, она делает их абсолютно едиными. Кроме того, в Боге, тоже мы, по-моему, об этом говорили в прошлый раз, есть так называемая монархия Отца. То есть одна из этих трех личностей божественных, она является причиной бытия двух других. Сын рождается отцом. То есть он в каком-то смысле зависим от отца. Да? Его бытие уподобливается, да, словами «сын-отец», тому, какие отношения между отцом и сыном человеческим. Да? То есть отец есть причина бытия сына. Дух изводится отцом. Опять-таки, он свое бытие имеет укорененным в Отце. Для людей, скажем, вот нас, у нас не будет такого между нами, да, взаимоотношения. А в остальном, в общем, да, это аналогия. Ведь человек создан по образу и подобию Бога. Вот. И в чем, собственно, этот образ и подобие? Природы наши разные. Да? Наша природа нам более-менее так понятна. Да? Как мы говорили, перечень каких-то свойств, которые мы можем... Вот, это общие какие-то, общая характеристика того, что есть человек. Но воплощается она конкретно в отдельных персонах, да? Вот. Божественная природа нам неизвестна, поэтому в каком смысле мы созданы по образу и подобию Божию? А вот как раз в ипостасном смысле. И И вот об этом стоит, может быть, сказать более подробно, что такое ипостась, как к этому подойти. Значит, вообще изначально употреблялось слово греческое «просопон» для обозначения вот этих вот. Или это у греков. У римлян, например, слово «персона». Например, уже Тертуллиан говорил «una substantia, tre persone» по латыни, да, то есть одна природа и три вот эти лица, скажем так, да, просопон – это лицо. Лицо или маска актеров в театре. И вот такая формулировка была встречена церковью очень так подозрительно. Почему? Потому что лицо с его мимикой или маска актера – это что-то очень такое внешнее, наносное. Так же, как персона в латыни, в римском понимании, это человек в его, так сказать, социальной функции прежде всего. Персона как юридическое лицо, как физическое лицо в юридическом смысле, да? Вот, он имеет какую-то собственность, имеет права, имеет там родственников, мужа, жену, детей и так далее, да? Вот, но святые отцы вот того времени, богословы, они понимали, что в Боге вот эти три лица – это все-таки не что-то такое поверхностное. Вот как бы одна природа – это вот что-то такое единое, общий фундамент. На нем там какие-то оттеночки. Да, Сын, Бог, Отец, Бог Святой Дух. Вот. Нет, они понимали, что каждый имеет какую-то свою глубокую укорененность. И вот слово «ипостась», которое, как мы уже говорили, выражает именно конкретное воплощение природы, является ее, так сказать, вот просто явлением, вот оно подходит здесь гораздо в каком-то смысле больше, да, поэтому стали говорить о единой природе, одна усия, да, вот природа по-гречески, и три ипостаси, то есть они укоренены в каждое совершенно самобытно. В чем суть божественной ипостаси? Прежде всего, в божественной свободе. То есть, опять-таки, сравнивая с человеком, у человека есть какая-то свобода, но ограниченная. То есть мы какие-то можем решения принимать, выбирать что-то, что-то, но в чем-то мы ограничены. Ну, например, мы ограничены в способности летать, или мы должны есть, должны пить. У нас есть масса ограничений, просто чисто физических, в силу вот такой нашей природы. Да? То есть наша свобода или наша ипостасность, она имеет очень много ограничений. Но она все-таки не такова, как ипостась животных. Или ипостась каких-то вообще растений или без неживых существ, да, она для неживых существ полностью все определяется природой. Там просто конкретный камень, конечно, да, но не имеет никакой свободы, да, внутренней. Так вот, человек имеет вот это свойство. То есть он может свою природу разворачивать тем или иным образом. Ну, у нас одинаковый набор качеств. Они, может быть, в разных, может быть, каких-то соотношениях. Там кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то талантлив в одном, кто-то в другом. Это понятно. Вот. Но, тем не менее, мы можем каким-то образом вот эту данность, которая перед нами, нашу собственную природу, мою конкретно природу, вот в этом ипостасном воплощении, разворачивать тем или иным образом. Ну, может быть, какой-то великий грешник, может быть, великий святой. Да? Вот они по-разному реализуют эту природу, да? Так сказать, разворачивая ее во времени, потому что мы живем, этот мир существует во времени. Вот это и есть, собственно, свобода. И познать личность мы можем прежде всего по тому, как она обращается со своей природой, как она ее реализует. Вот узнать человека – это узнать то, как он реализует свою природу.
0: Да, и, соответственно, Господь обладает большей степенью свободы, чем человек. Он обладает
1: абсолютной степенью свободы. Вот, вот, вот в этом, конечно, главное будет отличие,
0: Александр,
1: что Бог вообще не имеет никакого для себя ограничения.
0: Вот, я как раз хотел у вас уточнить, а как быть со свободой внутри Троицы? Вы сказали, что, ну, вы объяснили, что такое ипостась божественная, а почему свобода воли одной и божественной ипостаси не может, ну, не то что в конфликт входить, но не может не соответствовать полностью свободе воли другой?
1: Да,
0: то есть, например,
1: в силу совершенной любви. Опять-таки, если какую-то аналогию будем проводить с человеческим сообществом, где все это весьма несовершенно, да, но вот бывают какие-то замечательные моменты жизни, например, да, когда двое, муж и жена, мужчина и женщина, например, да, которые любят друг друга, сливаются в плоть едину, и у них, ну, в течение какого-то, может быть, недолгого времени возникает полное как бы единство. Да? Единство бытия. При этом они остаются каждый сам собой, и каждый реагирует на другого, да? Но они устремлены к одному. К сожалению, вот в человеческом воплощении эта возможность, она очень ограничена во времени. То есть ее не кто-то ограничивает, а наша, в общем-то, падшая природа ограничивает. Да? Потому что тут же вылезает эгоизм какой-то, самость. А это уже то, что будет противоположно любви. Любовь – это полная самоотдача. Да? Взаимная полная самоотдача. Вот между лицами Святой Троицы образ их отношений, их проявление себя как личности – это явление совершенной любви. То есть то, что для человека какими-то мгновениями, может быть, бытия отмечается, и это, между прочим, лучшие мгновения нашей жизни – да. Вот. Потому что мы здесь как-то максимально уподобляемся Богу именно в эти моменты. А в Боге это просто постоянное пребывание в этом. Поэтому там не возникает в принципе вот этого разномыслия. При том, что каждый обладает своей волей, каждый обладает своим... ну, воля, правда, относится к природе, а не к личности. Воля к природе относится, да. Вот. Но, во всяком случае, малейшего разъединения в устремлениях не возникает именно потому, что вот это пребывание в совершенной любви, в совершенном единении, согласии, устремлении и так далее.
0: Я уточню, то есть не возникает изначально, нет такого внутри Троицы, что, допустим, у одной из ипостасей есть одно божественное стремление, у другой ипостаси другое, а у третьей – третье. И каким-то образом эти ипостаси приходят, как сказали бы, к консенсусу. Такого нет. То есть изначально все стремления всех трех божественных ипостасей, они соответствуют друг другу полностью.
1: Да, они находятся вот в этом постоянном общении любви. Вообще, личность познается именно в общении, во взаимодействии с кем-то. Собственно говоря, пока мы не видим какого-то проявления действия, взаимодействия с нами, например, да, как с наблюдателями другого человека, мы о нем ничего не можем сказать. Это вот такая кантовская вещь в себе. Да? Но как только мы приходим в взаимодействие, так сразу у нас появляются представления о человеке. Вот, и это как раз будет... представление о его личности, о его личных свойствах. Что есть данная ипостась рода человеческого, да? Что есть это за человек? Мы это познаем в общении. Вот. И, повторяю, общение человеческое, оно всегда несовершенно, потому что мы хотим что-то все время получать для себя, получать больше, скажем так, чем отдавать. Вот когда есть абсолютное равенство приобретения и отдача, и они, собственно, сливаются вот в некоторый такой единый процесс обмена, да, вот этот перихорезис, так это богословски там называется, да, такой взаимообмен между лицами Святой Троицы, вот это обеспечивает их совершенное единство. Тут надо всегда помнить, вот я говорю какие-то слова, да, о Боге и так далее, не надо думать, что я что-то объяснил, да. Вот, потому что я дал какие-то просто указатели, в какую сторону мыслить. Богословие ничего не может объяснить о Боге. Вот. Ну, что-то он нам сам, конечно, открывает о себе, и мы можем какую-то строить модель с нашей точки зрения, ну, более или менее, что ли, правдоподобную. Почему это нужно делать? Для того, чтобы понять, в какую сторону нам самим двигаться. Потому что если мы хотим, наша цель, там, как высокое говорят отцы, это обожение, то есть обретение тех свойств, которые есть свойства божественных ипостасей, мы должны хоть какое-то иметь представление. Вот, собственно говоря, все богословие направлено на то, чтобы выявить, а что в Боге есть такое, чему мы должны были бы подражать в нашей жизни. Да? Потому что это вопрос нашей воли, нашего желания. Да? Это уже вот наша конкретная личность выбирает тот или иной путь. И вот богословие формулирует эти цели, пути, показывает, в какую сторону двигаться. Но, повторяю, конечно, о Боге мы ничего всерьез, о его природе знать вообще не можем. Да? Это абсолютно трансцендентно.
0: Вот. Итак, дальше. «Нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшегося». Отец Александр, как понимать нам эти слова? О чем они?
1: Да, ну вот тут уже событие, которое происходит в истории, поэтому это событие, которое может быть описано, оно описано в Евангелии, были свидетели этого события, и событие, в общем, с точки зрения Ветхого Завета, как бы абсолютно невероятное, потому что Бог пребывает в своем вот этом инобытии, о котором мы никакого понятия не имеем. Мы знаем только, что Он действует каким-то образом в этом мире. Весь Ветхий Завет, собственно, служит для того, чтобы показать, как Бог действует здесь. Показать, что Он действует и как Он действует. Да? Вся история еврейского народа, какие-то речи пророков и так далее, они все говорят о том, что оттуда, из своего инобытия, Бог каким-то образом действует здесь. С другой стороны, уже в Ветхом Завете была идея какого-то таинственного присутствия Бога в своем народе. Оно даже получило некоторое такое название, да, вот, в раввинистической литературе – «шекина». «Шекина». Слово «скиния», собственно говоря, отсюда же. Да? Это место пребывания Бога. Вот. Когда апостол Иоанн Богослов в прологе своего Евангелия говорит о том, что «и Слово обитало с нами, полное благодати и истины», если мы возьмем точно греческий текст и его переведем, оно поставило свой шатер между нами и обитало с нами. То есть Христос ассоциируется вот с той самой шекиной. Значит, эта шекина пребывала в народе всегда, в каком-то огненном кусте, там, когда мы с Моисеем был разговор, или на Синае, или где-то, или шла перед народом, когда они по пустыне в виде столпа огненного ночью и столпа такого вихревого днем и вела свой народ. Вот, и когда она останавливалась, значит, ставили скинию, и туда она уходила, потом она подымалась, народ снимался, шел дальше и так далее. Да? Вот это присутствие, оно вначале было не очень осознанно, потом все более и более по мере вот этого развития ветхозаветного процесса, этого исторического, все более и более осознавалось это присутствие, да, пророками, людьми, да, вот, и возникало вот это напряжение от ожидание того, что это присутствие должно, наконец, как-то вот материализоваться, что ли, да? Вот с одной стороны, Бог абсолютно трансцендентен, а с другой стороны, Он как-то должен был бы быть имманентен. Евангелие от Матфея ведь вначале и говорит о чем. «И нарекут Ему имя Эммануил». Эммануил, имманентный, да, в философии понятие, то есть присущий этому миру, явленный в этом мире. Так вот, это не собственное имя, которое Христа, как мы знаем, Мессию назвали Иисус, да, а совсем не Эммануил. Вот, но это имя передает как бы смысл события. Значит, вот тот Бог, который был трансцендентен, он, как вот молился пророк Исаия, «О, если бы ты мог прорвать небеса и сойти». То есть он прорывает вот эту преграду между трансцендентным иным по отношению к нам миром и миром нашим, и как бы вторгается сюда, да, влетает в этот мир. И вот это момент, конечно, благовещения и зачатия Марии Иисуса.
0: То есть в какой-то степени боговоплощением являются и вот те эпизоды видимого присутствия Бога в Ветхом Завете, как в вихре вы говорили и так далее. И в то же время воплощение Иисуса Христа – это тоже... Это как бы в одном ряду стоят эти события, они...
1: Но все-таки, конечно, мы не можем поставить в один ряд те предчувствия и совершившийся факт.
0: Так, а там все-таки предчувствия были.
1: Конечно, конечно. То есть, это были некие знаки, это были знаки, которые, вот говорю, постепенно нарастали, нарастали, и вот ожидалось, что пришествие Мессии что-то такое здесь откроет нам, да, как-то Бог тут себя проявит особым образом, да. Но, конечно, даже самые, так сказать, смелые предположения не могли предполагать, что просто Бог воплотиться в человека, как в символе веры, собственно, мы и читаем. Воплотиться можно было во что-то и другое. Вот все те воплощения, условные воплощения, они были, конечно, бесформенные, они не были в какое-то конкретное существо. Здесь он воплощается в человека.

0: Вот. Здесь он, вопрос, конечно, сразу возникает у греков, конечно, вот, которые так просто ничего не оставляют без вопроса. Вот. А как вот эта бесконечность, трансцендентность божества смогла соединиться с конечностью всего, что существует в этом мире? Сам этот мир, в конечном счете, конечен. Да? Вот как эти две абсолютно несовместимые, казалось бы, вещи сосуществуют? И вот здесь, естественно, возникает много разных, так сказать, гипотез, опять-таки, человеческих, как вот мы говорили о сыне и отце, да, как они соотносятся, это просто разные маски одного и того же, например, да, вот, или как, вот как, вот точно так же здесь возникает вопрос. Что-то хотел спросить, может быть, уточнить?
1: Вопрос такой простой и наивный, его, конечно, часто задают священникам, а почему именно целиком Господь, вот если правильно понимаю, был нашего ради спасения вынужден воплотиться? Почему невозможно было воплощение не в виде человека, да, а в каком-то ином? Это бы не привело к нашему спасению?
0: Ну, я уже сказал, что в этом мире нет ничего, что было бы создано по образу и подобию Божию. Поэтому не мог. Не мог, это было бы не воплощение. Да? Вот. У человека, как мы уже говорили, есть очень важное качество, сродное Богом. Это вот свобода. Возможность себя лично проявлять. Да, вот животное, оно движимо инстинктами, не живая природа, законами природы, ну, живая, там, биологическими какими-то, растения и прочее, да, простейшие животные. Вот, там нет никакой свободы. Единственное, кто обладает свободой, кто может в этом смысле вместить в себя Бога, а вместить Бога – это и значит проявить, иметь возможность хоть как-то проявлять эту свободу, которая является для Бога основанием его бытия.
1: То есть Господь, воплотившись, оказал влияние на природу человека, но не на ипостась конкретных людей. То есть он поменял человеческую природу посредством своего воплощения и своих страданий.
0: Мы будем с этим разбираться, да. Как это могло соединить? Значит, есть две природы. Природа божественная и человеческая. Они абсолютно разные, абсолютно никак не совпадают. Значит, божественная природа в человеческую не могла перейти, так как человеческая не может тоже. Хотя отчасти, да. Что-то об этом говорится, но, мне кажется, это не очень все-таки точно. Значит, как эти природы могли соединиться? Вот были разные мнения и суждения на этот счет. Например, да, была мысль о том, что божественное просто поглощает человеческое, все вбирает и там как-то растворяет, и все. Вот, по виду остается что-то человеческое, на самом деле только одна природа божественная, да. Это получило, ну, так, если очень грубо говорить, там масса есть градаций и вариантов, названием монофизитство. Вот эта идея признана церковью ересью, то есть неверной идеей. Вот, потому что мы видим в Иисусе Христе определенные черты человеческой природы. Ну, начиная от того, что он телесен, глаза, все на месте, это человек. Вот. Он жаждет, он плачет в какие-то моменты, да, но мы не видим, чтобы он смеялся, но наверняка это тоже было, иначе это был бы странный довольно человек. Это не отмечается нигде такого рода, например, странности. Вот он голоден, да, взалкал. Вот. То есть он явно обладает всеми чертами человека. С другой стороны, мы видим в нем проявление именно природы, конечно, очень редкие моменты, но божественные. Ну, кроме того, что его действия, ну, чудеса, которые он творит, они явно не того порядка, который даже какие-то пророки, например, творили. Начиная там укрощение бури, например, на море, да, и кончая там воскрешением

0: жертвах, исцелениями многочисленными, и видно, что это не составляет для него какого-то труда. Да, если пророки, допустим, кого-то исцеляли, или даже там в случае воскрешения есть там, да, вот, но это всегда результат долгой молитвы, какого-то аскетического подвига, то есть человек усиливается и просит Бога подействовать здесь. Он это действует, производит все эти действия, Иисус Христос, просто легко. Он даже никого ни о чем не просит, он просто нам прозри. Или дух немой и глухой, выйди из него, дух выходит. То есть это все делается, вот это проявление какой-то сверхъестественности, да, неотмирности. Вот. Собственно, даже вот святые отцы очень часто выписывали в два столбца проявление там природы человеческой во Христе и проявление природы божественной. И они приходили к выводу, что и человеческая природа во всей полноте в нем присутствует, и божественная природа в нем во всей полноте присутствует. Вот.
1: Да, тем не менее, вот ты не совершил там многих чудес по неверию их. Вы говорите, что Господь действительно совершал чудеса там не вследствие аскезы, а просто проявляя таким образом свою божественную волю. Но вот мы видим, что, получается, в некоторых случаях он все-таки не мог проявить эту божественную волю. То есть тут какое-то ограничение.
0: Ограничение есть. Ограничение есть человек. Да? Когда мы говорим, что Бог всемогущ, он вседержитель, вот такое слово используется в символе веры, то есть все в своей руке держит. Но нигде не говорится, во всей Библии нет такого момента, где бы говорил, что он всесилен. Он не всесилен. И ограничением служит его собственное творение, конкретный человек. Потому что если у человека есть свобода, он наделяет его свободой, он тем самым ограничивает свою свободу. Что если свобода, человек может поступить так или так. И Бог не может этот выбор изменить, не нарушив свободу человека. А это он положил в качестве условия своего собственного творения. Человеку дается образ Божий, собеседник некий себе. Собеседника Бог себе создает. Если он... Собака хорошая вещь, но она не собеседник вполне, правда? Вот. Она может служить человеку, она может там даже сколько-то и сопереживать, там даже в какие-то моменты, по крайней мере, там кажется так, да, что она там разделяет чувства. Да, человек грустит, собака может тоже там как бы грустить. Вот. Ну, в общем, вот что-то такое, но это не собеседник. Это не равный в чем-то, а тут именно имеется в виду определенное равенство в каком-то, естественно, не равенство природ, а вот именно равенство в проявлении себя, разворачивании своей природы. Вот. Поэтому природы в Иисусе Христе две. И божественное, и человеческое. Но вот дальше, как я сказал, можно предполагать, что божественное, как более сильное, подавляет собой эту природу, ее как-то вбирает в себя, та растворяется, и остается только божественное. Другие идеи были о том, что вначале была просто человеческая природа. А вот, скажем, во время крещения, в акте крещения, на него нисходит Дух Святой, и вот здесь в него входит как бы божественная природа. То есть есть такой какой-то вот генезис, как бы вначале просто человеческое, потом входит божественное, которое постепенно поглощает человеческую, и все человеческое, и дальше уже только божественное, да, и возносится он уже как Бог и так далее, да. Человечество все как бы отбрасывается. Что было очень важно для отцов? Вот так называемый сотериологический аргумент. То есть... идея о том, о чем говорится в символе веры, нас ради человека и нашего ради спасения. Вот это важно. Для чего он, собственно, совершает этот шаг? Для нашего спасения. И спасаемся мы тем, что э, Бог, воспринимая на себя человеческую природу во всей ее полноте, Он ее исцеляет. Исцеляет. То есть то греховное, что в этой природе есть, как бы пригвождается ко кресту. Вот крест как итог служения Христа в этом мире, да, искупительная жертва Его. Она возможна именно потому, что всю человеческую природу во всей его полноте он принимает на себя, и крестным страданием он ее как бы исцеляет.
1: То есть все-таки он ее изменяет. Я вот это и хотел у вас
0: спросить. Он ее изменяет с точки зрения греха и праведности, да, и абсолютной праведности, святости, да, богоуподобления. Вот. Но не в смысле того, что он ее как-то переделывает, делает ее божественной. То есть природа человеческая остается человеческой, но ее греховная пораженность исцеляется тем, что Бог ее соединяет с природой божественной. И что здесь очень важно, что две эти природы, тоже другая, в другую сторону уклониться можно. Да? Значит, монофизитство – это когда божественное поглощает человеческую, и только одна остается. Другая, что эти две природы живут как бы параллельно, вот так, друг с другом. Как два колеса, которые крутятся с разной какой-то скоростью. Да? Одна – одно, другая – другое. Вот они так вот живут как бы независимо. Так вот, в то же время мы видим, что во Христе какая-то поразительная цельность. Мы не видим, что он как-то двоится. Да? Это одна несомненная личность. И вот здесь как раз это вот Четвертый Вселенский Собор, на котором этот догм был утвержден, да, о двух природах. Вот. Он как раз был сформулирован Папой Львом Великим, который говорил о том, что во Христе две природы, но обе они ипостазированы, да, одной личностью божественной. То есть божественная природа, она, естественно, была ипостазирована вторым лицом Троицы. А вот человеческая природа, какова была ипостась этой природы? Да? Кто был тот, который стоит за природой? Да? Кто, так сказать, эту природу разворачивает? Так вот как раз личность божественная.
1: Отец Александр, а можно ли говорить, что во Христе отношения божественной и человеческой его природы примерно такие же, как отношения трех ипостасей внутри Святой Троицы? Или тут нет, некорректная аналогия, потому что нет отдельной личности?
0: Ну, конечно, да. Здесь одна личность, которая ипостазирует, как говорят, ну, природу божественную, это понятно. То есть вот божество в втором лице Пресвятой Троицы совершенно определенным образом как бы явлено, да. Вот. То же самое человеческая природа ипостазирована тем же самым лицом. То есть если там мы говорили о том, что единая природа божества, явленная в трех ипостасях, да, в трех конкретных воплощениях, да, объединенных там любовью и так далее, да, в единство в совершенное, вот, то во Христе воплощенном, да, то есть втором лице воплощенном, тут наоборот одна ипостась, которая себя проявляет в двух природах, то есть в божественной по изначально, да, по рождению от Отца, а человеческое он воспринимает от человека, от Девы Марии. И здесь тоже очень важный момент, опять-таки связанный со свободой, что эту природу нельзя было просто взять у человека. Это уже человеческая природа. И вот величие, да, Царицы Небесной, да, Матери Божией, в том, что она добровольно отдала себя Богу в то, чтобы он мог через нее прийти в этот мир. Да? Она также добровольно захотела стать матерью Христа, как сам Бог хотел воплотиться из любви к нам, нашего ради спасения, прийти в этот мир. Вот здесь произошла такая встреча воле божественной и воле человеческой, и только благодаря этому человеческая природа могла быть усвоена, взята вторым лицом Троицы, ипостазирована им, и вот мы видим Иисуса Христа, то есть Бога-человека, существующего в двух природах. И единство обеспечивается единством личности.
1: Отец Александр, правильно ли я понимаю, что до Бога воплощения человеческая природа была повреждена, Господь воплотился, исцелил человеческую природу, и после Боговоплощения, после его крестных страданий, человеческая природа стала совершенной, а, скажем, конкретное проявление этой человеческой природы, конкретная ипостась может быть несовершенна ввиду того, что каждый человек наделен свободой воли, и он эту природу, в общем, уже совершенную, в конкретном воплощении
0: может испортить. Довольно сильно, да, ввести в нее грех и разрушительные вот эти качества. Вот. Что еще важно? Вот Четвертый Вселенский Собор утвердил некую такую формулу о том, как эти природы соединены. Это, конечно, направлено против каких-то неверных мнений, точно так же, как мы говорили, там, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно. Это все против учения Ария, собственно, да, произнесено. Против того, что Иисус Христос является творением, а не божеством. Так вот, здесь то же самое. Значит, говорится так, что две природы, человеческая и божественная, соединены во Христе не слитно, то есть они не сливаются в некую третью природу, такую богочеловеческую, да, где как перемешаны все вот эти свойства божественные и человеческие. Да. О божественном мы мало чего знаем, да, но человеческие более-менее знаем. Так вот они как-то там перемешаны. Значит, не слитно, они не сливаются, каждая остается своей. Не раздельно, то есть они не существуют одна там, другая здесь. В личности Христа они абсолютно объединены. Да, ее невозможно рассматривать природу, допустим, человеческую Христа вне божественности, потому что личность, которая стоит за этой природой, она божественна. Значит, вот эти природы не слитно, не раздельно, не четыре отрицания там, и неизменно. Неизменно и неразлучно. Вот. Неразлучно и неизменно. То есть не бывает так, что божественная природа куда-то отлетела. Например, вот говорили, она на кресте. Вот он говорит, Боже, Боже, почему ты меня оставил? Да? Христос говорит, да, вот тут божественной природы нет. Нет, она была все равно соединена с природой человеческой, личностью Христа. То есть вот этого разделения не происходит. И неизменно, что важно. То есть нету какого-то генезиса, нету какого-то изменения, развития. То есть сначала была одна природа, потом постепенно нарастала другая и все поглотило. Например, как мы говорили, да, вот в монофизитстве. Вот, то есть обе природы существуют постоянно, всегда с момента Боговоплощения. Это исторический момент, да. То есть до этого Бог был Богом, человек был человеком. Здесь произошло соединение в личности второго лица Пресвятой Троицы божественной и человеческой природы. Каждая остается сама собой, не меняясь, в том смысле, что не становится одна другой, да, никакого, так сказать, обмена качествами не происходит. Хотя, конечно, это, ну, таинственно, по сути, эти слова опять-таки есть только какое-то приближение, да, вот. Были, например, такие, вот Аполлинария была ересь, которая заключалась в том, что не все человеческое Христос воспринимает. Он воспринимает, например, только тело. И вот тело человеческое, он уподобляет это перчатке, одетой на руку. Значит, мы смотрим, мы видим, что перчатка шевелится. Но на самом-то деле шевелится рука. Вот его идея, образ, как соединилась божественная, которая есть рука, и человеческая, которая есть перчатка. Что он говорил? Что ум, воля, вот эти категории, они все принадлежат божеству. Вот. А возражение было, естественно, такое, что если оно не было воспринято, то оно и не было исцелено. Это еще Афанасий Великий говорил, что то, что не воспринято Богом, да, не полностью воспринято, только взята только оболочка, например, от человека, значит, вот эта оболочка будет исцелена, да, к вечной жизни. А ум человека, его память там и так далее, вот все это, душевный его состав, он как бы оставался там божественным во Христе. Нет, он был целиком взят, потому что если бы это не было воспринято, оно не было бы исцелено. То есть вот такая, такой сотериологический, да, аргумент, то есть аргумент, связанный с, со спасением, сотериология спасения, да, вот, то воплощение теряет свой главный смысл нас ради человека и нашего ради спасения.
1: У нас 4 минуты остается до Хорошо. Конца передачи. Вот воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы. Господь воплотился mm-hmm. именно от Духа Свята. Почему именно от одной из ипостасей Святой Троицы, а не от всей Святой Троицы он воспринял божественность?
0: Потому что этого достаточно. Это минимально достаточно. То есть божественная ипостась вошла в этот мир. Ну, можно говорить там об иконе Троицы, да, где три ангела сидят вокруг престола, жертвенная чаша, жертва и вот центральный ангел в характерной одежде, в какой изображают Христа, пурпурная, голубая, два цвета, другие в какие-то зеленоватые, синевато-голубоватые. Тона совершенно не свойственные изображению Христа в иконографии, да, и он протягивает руку, благословляющую эту чашу. То есть при, как бы, вот этом привечном совете, при творении мира, уже Троица, когда произносилась эти слова «сотворим человека по образу нашего, подобию нашему», значит, уже предполагалось, что одно из лиц должно будет войти в этот мир. Вот, это то лицо, которое тоже активно участвовало в творении, там все три лица, конечно, участвовали, но в основном это слово, да, словом творится, все вызывается. Вот, то есть второе лицо, оно и будет главным, так сказать, контактным лицом, но вот на каких-то этапах, но Дух Святой тоже, конечно, участвует в жизни этого мира не меньше. Так вот, если коротко сказать о воплощении от Духа Святой и Марии Девы. Например, Владимир Лоский поясняет так, что вот эти слова означают некие два этапа. Значит, божественное не могло соединиться ни с чем греховным. Да, Богородица не совершила никакого личного греха. Вот идеально безгрешный человек. Да? Но первородный грех в ней был. Да, она родилась от обычных родителей, как мы знаем, Екимы и Анны. И, соответственно, она в себе это несла. Так вот, первое действие Бога – это очищение ее от первородного греха. И вот это делает Дух. Дух Святый найдет на тебя – это как раз действие третьего лица Пресвятой Троицы по очищению ее, так сказать, утробы от всякого греха. И сила Вышнего осенит тебя. То есть Отец посылает Сына Своего Марии в качестве семени. Да? Вот. И дальше это семя питается плотью, кровью человеческой и вырастает в человек, как всякий младенец, который... Вот. Так что в этом действии... В моменте Благовещения присутствуют два вот эти действия.
1: Протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров», принимал участие в заключительной части вечернего канала. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Греко и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Соблазны неофитства. В неделю десятую по Пятидесятнице. Братья, сдается мне, что нас, апостолов, Бог вывел на показ последними, как приговоренных к смерти, потому что мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа безумны, а вы во Христе разумны. Мы бессильны, а вы сильны. Вам честь, а нам бесчестье. До сего часа мы голодаем и жаждем, одеты в лохмотья и избиты, скитаемся и надрываемся, работая своими собственными руками. Нас хулят, мы благословляем, нас гонят, мы терпим, нас порочат, мы отвечаем добрым словом. Как ссор этого мира, такими мы стали, как отбросы человечества, и так до сих пор. Не для того, чтобы устыдить вас, пишу я это, но для того, чтобы вразумить вас, моих возлюбленных детей. И будь у вас хоть 10 000 наставников во Христе, отцов у вас немного. Но во Христе Иисусе Евангелием породил вас Я. Поэтому и призываю вас, берите в пример Меня. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стихи с 9 по 16. Когда мы поздравляем наших близких с каким-нибудь праздником, мы по заведенному обычаю желаем им здоровья, благополучия и всяческих успехов, что понятно и естественно. Ведь этих благ большинству людей так недостает. Таков уж наш мир, в котором радости нечасты, а всякого рода скорби и заботы — наши постоянные спутники. Но век сей — век приходящий. Вместе с ним приидут и все его радости, и все его скорби и заботы. Неприходящий же — век грядущий. Царство Божие, которое и ныне среди нас. Пришедшее в мир с Иисусом Христом, оно есть царство радости Духа Святого, которой исполнена жизнь истинно верующего христианина. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 6. Итак, в любых обстоятельствах, далеко не всегда благоприятных для мирской радости. Более того, говоря о радости Духа Святого, апостол Павел напоминает, что эта духовная радость сосуществует со многими мирскими скорбями, которые неизбежно ожидают верующих в веке сем. «Ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 3. Увы, христиане часто об этом забывают. Они как бы не помнят слова Спасителя о том, что Он принес своим последователям, пока они живут в этом грешном мире, ни материальное богатство, ни физическое здоровье, ни успех в делах, ни гарантии мира и покоя. Нет, совсем наоборот. Спаситель говорил, что верующие в Него должны нести свой крест, следуя за Ним. Куда следовать? Да на крест. И через крест к высочайшей цели, к совершенству богоподобия и жизни бесконечной в Царстве Божием, которое теперь мы видим гадательно, тогда же лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Именно таков узкий и трудный путь в Царствие Божие. Но коринфяне избрали путь легкий и широкий. Еще вчера язычники, они приняли крещение, но это таинство они поняли на языческий манер, как магический обряд, автоматически гарантирующий им уже здесь, на земле, беззаботное и совершенное пребывание в Царстве Божием. Похожий энтузиазм мы можем наблюдать и в современном христианстве, особенно часто у так называемых неофитов, то есть у новообращенных, неукорененных в вере христиан. Апостол Павел иронически обращается к таким оторвавшимся от земли мечтателям. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 8. Подчеркивается слово «уже». Возможно, что коринфяне находились под влиянием современного им философского учения, которое утверждало, мудрец уже сейчас обретает совершенство и стоит над тленным миром. При этом, правда, считавшие себя совершенными, христиане в реальной жизни враждовали друг с другом и совершали всякие неблаговидные поступки. Но этому обстоятельству совершенные как-то не придавали значения. Они видели себя выше всей этой мирской суеты. Апостол Павел желает свести коринфян с их мнимого неба на реальную землю. Он знает, что совершенство достигается не прыжком через страдания, но трудным путем сквозь страдания во Христе. Для него ясно — через крест к славе, от смерти к жизни. Иного пути нет. И сам он видит себя до сих пор в пути, далеким от цели. И вот, в резком контрасте с мнимым духовным полетом коринфян, апостол описывает свое, внешне жалкое и вряд ли вызывающее зависть существование. В то время как они парят над миром страданий в своем иллюзорном блаженстве, он исполняет свою будничную миссию, испытывая множество трудностей. Конечно, он не жалуется, но просто констатирует, что его Евангелие креста неизбежно формирует и сам образ жизни. С горькой иронией рисует он карикатуру на завышенную самооценку коринфян, когда говорит, что он безумен, а они разумные, мудрые во Христе. Но речь-то ведь идет о Христе распятом. Христианское существование основано на вере в спасительный крест, а для мира это безумие. Отсюда неизбежный антагонизм мирской мудрости и жизни во Христе. Именно крест Христов формирует жизнь его вестника. Это апостол иллюстрирует впечатляющим перечислением своих житейских бедствий. Он описывает нужду и трудность своей жизни странствующего проповедника. Он скитается в холоде и голоде, часто унижаемый, как последний сор этого мира. Он, апостол Павел, возвещающий слово о кресте, стоит не наверху, а внизу, на последнем месте. Он сравнивает свое положение с положением на арене приговоренных к смерти преступников, которые на гладиаторских боях должны были служить развлечением для публики, жаждущей кровавых зрелищ. Таким образом, апостол сравнивает себя с теми людьми в римском обществе, у которых отняты остатки человеческого достоинства. Ниже стоять уже просто невозможно. Нет, апостол Павел вовсе не ищет страданий, не произносит им хвалебную речь. Эти страдания вынужденные. Они следствие той вести, которую он должен возвещать. Печально-ироническая речь апостола прерывается словами, которые дышат духом на горной проповеди. Несмотря на все унижения, он не отвечает злом на зло, не мстит, но призывает Божие благословение на злословящих его. И это, разумеется, тоже воспринимается миром как признак слабости и ничтожности. В заключение он в контраст гордыне коринфян называет себя сором, отбросом общества. Так мир оценивает жизнь того, кто несет ему весть спасения. Коринфяне в своем оторванном от реальности энтузиазме подошли опасно близко к такой оценке. И апостол желает спустить их с высот их восторга на почву земной действительности. Слушая энергичную речь апостола Павла с перечислением его страданий, коринфяне, скорее всего, должны были почувствовать стыд. Поэтому апостол спешит заверить их, что он отнюдь не желает ни стыдить коринфян, ни принизить их, но обращается к ним как к возлюбленным детям. Это не пустая фраза, ведь апостол Павел породил, буквально зачал Коринфскую церковь Евангелием. Поэтому он вправе считать себя отцом коринфских христиан. Как отец, он сознает свое уникальное отношение к церкви и свою ответственность за нее. Он однозначно отделяет себя от прочих христианских или мнимо-христианских проповедников, называя их пекущимися о коринфянах наставниками, буквально детоводителями. Говоря о том, что таких детоводителей целая тьма, то есть 10 тысяч, насмешливо иронически намекает на партийные распри в Коринфе. Сознавая свое призвание и отеческое достоинство, апостол призывает коринфян подражать ему, брать его за образец. Понятие «подражание» было широко распространено в древности и означало следование ученика добродетелям учителя. Но апостол придает этому понятию необычный смысл. Коринфяне должны подражать не высоким добродетелям апостола, но его жизни, проходящей под знаком креста. Апостол не добивается признания собственной личности. В центре его внимания — крест Христов. Он желает привести коринфян к тому, чтобы они уразумели смысл Евангелия. Они должны подражать ему, Павлу, потому что сам он ориентируется на крест. Они должны соразмерять себя по образцу страдающего апостола, который принимает жизнь с ее трудностями в полном доверии к близости Господа и все переносит в неутомимой верности Ему. Он не желает блистать, не выставляет себя на первый план, но верно служит делу распятого Господа. Апостол Павел — образец, потому что сам берет себе за образец Иисуса Христа.
3: Прозвучало апостольское чтение в неделю 10 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иануария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в нашей программе вторая часть беседы с автором книги «Духовные вожди. Понятия харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Эта книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Студии религиоза» в 2025 году. Мой собеседник Вячеслав Александрович Ячменник, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший преподаватель кафедры систематического богословия и патрологии, научный сотрудник лаборатории исследований церковных институций. Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
1: Здравствуйте.
0: Мы прошлую часть беседы о вашей книге завершили на вопросе о харизме как власти. И вы знаете, я вот хотела уточнить этот вопрос и попросить вас подробнее его пояснить, потому что духовные вожди — это такое тоже устоявшееся словосочетание, оно у вас в кавычках в названии книги. Но, в общем-то, книга посвящена именно харизме в православной церкви. Если харизма — это дар благодати, как вы рассказали в прошлой части беседы, то возникает вопрос, а как связаны дар и власть? Вы в прошлой части закончили на том, что для тех, кто обсуждал вопрос о харизме, для тех, кто хотел вернуть в церковь харизматическое служение, для них, да, это был в основном, может быть, даже, хотя не знаю, уточните, вопрос о власти в церкви. А насколько связаны дар, которым мы не можем управлять, это не от нас зависит. То есть, что от нас-то зависит в этой ситуации? Получается, мы должны уметь увидеть, что в человеке есть дар от Бога. Это вообще особое умение, которому что тоже нужно учиться. У нас этому не учат даже в духовных школах. Увидеть этот дар в человеке и дать ему право власти властвовать в нашей духовной жизни. Так получается. То есть как вообще этот вопрос понимать-то более интеллектуально, более осмысленно?
1: Прежде всего, такой дисклеймер, что, собственно говоря, не все представления о харизме в ее властном аспекте автором книги считаются нормативными. То есть я скорее тут подошел объективно к ситуации. Мне нужно было восстановить значение понятия, да, которое они использовали, чтобы потом переосмыслить или как-то попытаться доработать этот подход уже какими-то последующими авторами, которые будут более систематически рассуждать о теме харизмы в церкви. У меня исследование историческое скорее. Вы прям, да, говорите замечательно, что дар благодати и власть возникает определенные противоречия, и вы не одна в этом недоумении. Был такой американский социолог-философ Филипп Риф. У него книжка называется «Харизма. Дар благодати, который потеряли». И обвиняет в потере этого дара благодати он прежде всего теологов и социологов, которые в начале XX века восприняли это теологическое осмысление харизмы. С его точки зрения, вот этот подход к харизме как к чему-то властному повел интеллектуальную мысль мировую не в ту сторону. Но прежде всего он имел в виду теологов протестантских, для которых было важно противопоставить власть обычного христианина, который каждый обладает христианином с точки зрения протестантского богословия, власти вот такой церковной иерархии. Протестантизм идет против такой строгой католической иерархичности, против фигуры папы, то ему очень важно вот как-то эту власть уничтожить и ее распространить на всех христиан. Но мы видим, что в Новом Завете, протестант против этого ничего не скажет, да, что в Новом Завете есть определенные властные фигуры, которые все слушают. И протестант считает, что, ну, видимо, не только протестант, что вот именно слушает его потому, что он обладает вот этим самым даром. И все бы хорошо, но такая постановка вопроса, вот именно через властный аспект, она, собственно говоря, поставила дискуссию о харизме именно вот в этот тупик власти. И Филипп Рив считает, что рассмотрение харизмы как власти, собственно говоря, и привело к тому, что под харизмом мы подразумеваем ровно то, это определенная сила, да, которая притягивает к нам людей. Цитирует Times, да, и показывает, что вот есть такие статьи, в которых показывают, что можно как-то прокачать свою харизму. Если вы даже сейчас возьмете, напишите слово «харизма» в каком-нибудь книжном магазине, вы невероятное количество книг получите, инструкций по тому, как вот своей харизмой заниматься. Как будто это что-то такое, какой-то инструмент, который можно на себя как-то распылить. Он пытается так это иронизировать, из этой иронии вывести проблема, с которой мы сегодня столкнулись. И действительно, у нас сейчас уйма исследований, прежде всего социальных наук, в которых показано, что вот такой вот харизматический авторитет, как влияние, как власть, он очень активно используется и как инструмент контроля и так далее. Поэтому, конечно, сейчас, наверное, более важно действительно поставить вопрос о том, что харизму нужно вывести из вот этого властного ореола и поместить ее в какой-то другой контекст. И для этого, конечно, прежде всего нужны усилия библеистов, которые восстановили бы в экзегезе именно то значение, которое понятие приписывал апостол Павел. И я думаю, что упомянутый в прошлой нашей записи встреча отец Николай Афанасьев вполне успешно это осуществил, выведя харизму из вот такого противостояния между властителями и подчиненными и включив его в определенную логику устройства церковной жизни, когда харизма дается каждому человеку по крещению, но есть разные служения внутри этого общего харизматического. И вот эти вот разные церковные служения, будь то иерархическое служение или какое-то мирянское служение, они все по своей сути харизматичны. И само понятие, оно не должно как бы запускать какого-то противостояния внутри церкви. А людей в начале 20 века вот это противостояние как раз и волновало. Это была самая болевая точка. С какой стати церковная иерархия нами управляет, вот почему мы не можем сами собой управлять. И вот эти все вопросы, они, конечно, и вылились в дискуссию о том, что такое харизма. Но если мы вернемся как бы к их логике, к тому, почему вот этот пластный аспект их интересовал, ну, конечно, они тоже не подразумевали, что харизма — это что-то такое, что можно легко увидеть, или что харизма — это что-то, что обязательно стоит в основании всякого властного действия в церкви. Они исходили, скорее всего, из того, что вот есть церковное сообщество, и внутри церковного сообщества живет благодать, и эта благодать церковному сообществу позволяет увидеть, является то или иное действие как бы проявлением божественной благодати. Вот если оно не будет являться проявлением, церковное сообщество не воспримет это действие как нормативное, начнется церковный конфликт. Если это действие будет божественным, то тогда все будет работать, и никто не будет противостоять этой проблеме. Выглядит так идеально красиво, как это могло воплощаться в жизни. Сложно сказать, но нам также сложно сказать, почему в истории те или иные соборы признавались в качестве православных, а другие соборы отрицались. Вот этот процесс того, что собор один истинный, а другой нет, называется в теологии, в церковной истории церковной рецепцией. Церковное сообщество реципирует те или иные определения собора и указывает, что они истинны, они отвечают духу церкви. Они примерно видели это так. И, собственно говоря, сама рецепция, и рядом с ним стоит термин «соборность», который тоже выражает такое единое согласие церковного сообщества по тому или иному вопросу, они вот как раз в контексте харизмы тоже часто использовались, потому что позволяли отобразить механизм принятия того или иного решения.
0: Ваша книга — это начало большого разговора, и у меня было желание задать вопрос, будет ли следующая книга на ту же тему, но вы в прошлой программе уже анонсировали книгу о новомучениках. Кстати, я хотела бы уточнить, что именно вы в этой теме собираетесь исследовать или уже исследуете, на какую тему в истории новомучеников нам ожидать от вас книгу. Этот вопрос мы пока подвесим, я обязательно его задам, но я хочу сейчас зацепиться за ваши слова в вашем рассказе. Как раз в вашей книге много тоже приведено очень конкретных имен людей, которые осмысляли тему харизмы. Но сейчас вы упомянули Афанасьева еще раз. И, в общем-то, я услышала так, что его стремление разделить, развести темы харизмы и власти. А, в общем-то, как мне кажется, у Афанасьева вообще была такая тема в экклезиологии — убрать тему власти с темы церкви. И я считаю, что это неправильный путь. Но это мое личное мнение, потому что, ну, в общем, он чрезвычайно симпатичен, Афанасьев, просто невероятно симпатичен. И в его экклезиологию просто влюбляются до такой степени, она симпатичная. Но остаются проблемы. Вот в частности, вот в данном конкретном узком вопросе получается так, что если у каждого своя харизма, красивая идея, да? Но она красивая, мне кажется, только на первый взгляд. А дальше-то что получается? А дальше получается, что у нас какое-то предопределение. Вот у тебя такая харизма, и сиди. Это вообще доводит до ущемления свободы человека, а не до увеличения свободы, к чему, как мне кажется, стремился Афанасьев. Результат может получиться обратный. Да и саму харизму это тоже, это просто ее нивелирует. Непонятно, чем это отличается от вообще какого-то назначения на должность. Вот тебя назначили вот на такую должность или на такую, или назначили, или руку положили, потом назначили, или не руку положили, поэтому никуда не назначили. Вот и сидите все, как вас поназначали. Вопрос о даре, о харизме исчезает. Исчезает что-то невероятно уникальное и ценное, что было только в церкви.
1: Ну, знаете, у меня тоже к отцу Николаю Афанасьеву очень много вопросов, с одной стороны. С другой стороны, на самом деле мысль его немножко сложнее, чем она обычно представляется в таком, как бы, Афанасьеве общих мест. Потому что даже нельзя сказать, что он отрицает власть законную. Он просто пытается ее немножко переосмыслить. И даже в какие-то резкие его высказывания, на самом деле, они должны рассматриваться исключительно в контексте своем дискуссионном и вот в контексте целой концепции его. Он, конечно, не отрицает власть как феномен в церкви. Он отрицает именно правовую власть, такую бюрократическую, но и не каноническую тоже. Каноническую он не отрицает при этом. Собственно говоря, если наиболее упростить схему его представления о харизме, то тут ее можно свести к двум тезисам, которые выводят ее из оптики как бы противостояния там, мирян и иерархии. Первое, что харизма принадлежит каждому члену церкви после того, как человек крестится и миропомазывается. И миропомазание дает ему этот дар духа. И это харизма царственного священства, да, как пишет апостол Петр, да, вы род избранный, избранный в удел, царственное священство. Этой харизмой, которая позволяет совершать церковное общение Евхаристию, для его концепции это ключевая идея, потому что, собственно говоря, церковь проявляется в Евхаристии. Но внутри церковного сообщества, помимо этой общей харизмы, которая уже не позволяет нам говорить, что вот этот вот является носителем харизмы, а вот этот не является носителем харизмы, поэтому он хуже, чем другой. Все являются носителями. Но внутри церковного сообщества есть и особые харизмы. Харизма управления епископская, харизма предстоятельства, которая связана с тем, что дает возможность одному человеку из церковной общины, а не священнику, да, ну, или епископу, возглавлять Евхаристию, становиться на место Христа, произносить установительные слова и совершать таинство Божьей благодати. И третья харизма, которая вот дается церковной иерархии, это, собственно говоря, пасторствование, то есть попечение о церковном народе, как бы учительство и так далее. Кажется, вот именно эти три слова, возможно, я сейчас могу в своей терминологии ошибиться. По факту у него остается вполне себе традиционная схема в отношении власти. Но просто благодаря тому, что он понятие харизмы в этом, в контексте этой общей схемы использует, она позволяет ему не разделять церковь на харизматиков и не харизматиков. Вот что он хочет сказать. Вот, не отрицая тем самым власти. А второе, что он говорит про харизму, собственно говоря, зачем она вообще нужна? Да? Если у авторов начала XX века, протестантских теологов, православных с определенными оговорками, харизма нужна для того, чтобы получить определенное место внутри как бы, церковной иерархии, сейчас я так условно расширяю церковную иерархию, да, что рядом с епископом может появиться пророк, который тоже с таким учительным словом, которое все должны слушать, появляться. Он говорит, что нет, харизма нужна не для этого, это все уводит нас от изначального смысла. Харизма нам нужна для того, чтобы служить церковному единству, церковному телу, церковному порядку. Она задает определенную логику того, как должна быть устроена церковная жизнь. Мы, конечно, можем брать какие-то другие аспекты его мысли, и тоже много что из этого можно подвергнуть критике, но что в отношении харизмы он сделал, мне кажется, это очень важный поворот, попытка вывести ее из такой структуры подчинения, введения харизмы в структуру скорее внутреннего порядка. Конечно, там ему присущ будет какой-то демократизм более, чем каким-то другим авторам, но нельзя его обвинить в том, что он такой вот, там, не знаю, в духе Алексея Степановича Хомякова полностью все выдает в руки мирянам. Такого у него тоже нет. У него все-таки выдерживается какая-то середина.
0: Ну, опять же, мое впечатление, мне больше симпатична ваша цитата из Антона Карташова, и мне кажется, что там как-то больше практичного. Что меня смущает вот в этом подходе, что харизма есть у всех, во-первых, это некий автоматизм таинства. То, с чем мы тоже, как мне кажется, уже стали бороться, но даже в проповеди об этом уже говорится. Нет, конечно, у нас вера в таинство предполагает, что мы верим, что каждому дается в таинстве дар. Но, опять же, вот такой же тонкий вопрос. Как здесь избежать автоматизма? Что таинство автоматически мне этот дар дает?
1: Очень хороший вопрос. Он, собственно говоря, наиболее самый важный в контексте критики евхаристической экклезиологии. Поэтому вы тут по-богословски гениально сказали, потому что действительно проблема автоматизма является самой уязвимой в концепции Афанасьевой. Но прежде всего про нее говорят не в плане того, что вот крещение и сразу дар духа у тебя, и ты харизматик. Про нее говорят вот в контексте того, что есть община, община, все участвующие в Евхаристии, члены этой общины, они совершают Евхаристию, да, и вот церковь автоматически как бы возникает. И все, кто находится внутри литургии, да, они сразу вот присоединяются к Вселенской Церкви, тоже так автоматически, да, и тут сразу вопрос возникает, а есть недостойные, с ними что делать, да, там, или какие-нибудь тайные грешники, или там, не знаю, какие-нибудь кающиеся, да, которые где-то там на паперти стоят, все это слушают, но не участвуют. Насколько я себе представляю критическую литературу об Афанасьеве, вот на этот вопрос, не апологетическую, на этот вопрос пока еще нету ответа, как можно разрешить эту проблему. Но его вполне себе легко можно развернуть и в концепцию Афанасьева, да, согласен. И в этом смысле вот этот автоматизм тут является очень важной проблемой. Но он менее важной проблемой, чем авторитаризм, да, которым приводит предыдущая модель. Возможно, нам нужно сегодня на синтезе Афанасьева с какими-то предшествующими подходами, новым прочтением апостола Павла, ну, я имею в виду именно вот его темы, связанные с харизмой, как-то создать новый какой-то богословский трактат. Но, не знаю, у нас сейчас таких богословов-визионеров пока не очень много, поэтому непонятно, кому это будет под силу.
0: Очевидно, что нам нужно разбираться со всем этим вопросом в имеющемся уже наследии, потому что вопрос действительно стоит очень остро, мне кажется, сегодня, и очень много у него практических даже каких-то последствий. И нам нужно просто осмыслять, во-первых, что есть, и в этом осмыслении, наверное, родится какое-то понимание. И ваша книга этому, безусловно, способствует. Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть, она тоже продолжает вопрос о харизме и власти. Вот еще раз повторю, мне не симпатично разведение темы харизмы и власти. Мне кажется, что да, харизма – это про власть. Потому что власть не такая страшная, ужасная, неприкосновенная, о Боже, тема. Это как раз тема даров, и мне кажется, что это необычный, но очень духовный взгляд. Он нас пугает именно потому, что здесь какая-то человеческая неуверенность в своих силах. Но это же и хорошо, мы не уверены в своих силах, пусть нам Бог поможет. Под самый конец вашей книги и под конец нашего разговора тема все-таки начала XX века, тема собора, тема патриаршества и то, что вы совсем немного затрагиваете, но все-таки очень существенные, как мне кажется, мысли излагаете в вашей книге. Это тема существования соборных решений уже в условиях советского богоборческого государства. Вот, что называется, испытание на прочность тех мыслей, к которым пришли русские православные люди на соборе. У меня такая возникла мысль. Вот прокомментируйте из того, что вы пишете. Восстановление патриаршества на соборе имело в виду восстановление такого института власти церковной, который подразумевает какую-то конкретную харизму, какую-то личность с такими-то вот свойствами. Тогда как? Институт – это что-то совершенно автономное от вопросов качеств характера каких-то конкретных людей, потому что совершенно неизвестно, какого человека сюда придется ставить в этот институт, кто будет его олицетворять. То есть институт должен быть автономен. А здесь сделан институт патриаршества, который подразумевает, что и человек, который будет в этом институте его олицетворением, будет полностью своими качествами отвечать. То есть, с одной стороны, это такое невероятное доверие соборному разуму церкви, как говорится, что он изберет именно такого человека. С другой стороны, это убежденность, что такой человек всегда найдется, казалось бы, хорошие качества, да? Но Получается, что есть и еще одна сторона, и прямо скажем, негативная. Мы делаем человека какой-то функцией, каким-то автоматом, который должен чему-то соответствовать. То есть как-то это нехорошо. Мы самого человека назначаем институтом. Опять же, как-то не очень хорошо. И мы видим, что в дальнейшем церковь столкнется с этой проблемой, и начнутся новые обсуждения. Личность, которая возглавит церковь, вдруг окажется для огромной части этой церкви и той части, которая стала исповедниками и мучениками в большинстве ее членов, эти люди говорят, что это нехорошо.
1: Да, вы прям очень много вопросов сейчас затронули, таких для меня очень важных, и о которых бы я хотела поразмышлять, собственно говоря, чему сейчас и буду предаваться. На самом деле собор, который избрал патриарха, и в документах которого использовалось понятие харизмы по отношению, собственно говоря, к фигуре патриарха, является вот именно для этого сюжета книги очень важной точкой. Потому что, собственно говоря, до собора шло две линии дискуссий вокруг харизмы. И тут существование этих двух линий в том числе отвечает на ваш вопрос, почему харизма, связанная с властью, может иметь определенные негативные коннотации. Потому что харизму понимали по-разному. С одной стороны, ну, как власть, но разную власть. Эта власть может быть личностной, принадлежать конкретной личности. Ну, например, старцу, да, вот он святой, тоже у вас вопрос был про святость. Мы видим, что он обладает дарами духа, он руководит человеком мудро и по божественному закону. И значит, он обладает этой личностной властью, данной лично ему. Не потому, что он имеет какую-то должность. Ну, он может быть монахом, он может быть священником, но не потому,

0: собираются тысячи людей, а на самом деле он деструктивно влияет на церковную жизнь. Что с этим нам делать? Не буду сейчас называть имена, но неважно. Такая история у нас существует. И как нам воздействовать на такого человека, да? Он церковную иерархию не будет слушать, потому что он обладает харизмой. Это одна линия. А вторая линия – восприятие харизмы как должностной власти. То есть харизма – это тот дар, который дается только носителям церковного сана, священникам, епископам, ну и патриарху. То есть это харизма, связанная с рукоположением. Вот тебя поставили на должность, и ты получил автоматически, ну, вот вопрос тоже вашего автоматизма, тут человек автоматически получает харизму. И эти две линии между собой конфликтовали внутри науки, внутри каких-то общественных дискуссий. А собор, вот по крайней мере в тех документах, которые мы имеем на руках, он попытался привести к синтезу эти две вещи. С одной стороны, связав институт патриаршества с такой вот харизматическим, назвав его харизматическим институтом, да, потому что именно рукоположение дает вот такую особую власть ему. А с другой стороны, собор подразумевал, что у этого претендента на должность должны быть соответствующие качества духовные, которые будут как бы подтверждать его личную харизму. Сейчас я, конечно, многое опускаю, потому что мы уже слишком долго все это обсуждаем. Но по моей интуиции, как раз патриарх Тихон, еще избранный таким вот необычным образом жребием, да, он как бы отвечал своим образом и той, и другой линии. Он имел в себе и должностную харизму, и личностную харизму. И в этом смысле в нем вот произошел этот синтез этих двух теоретических подходов. А дальше, мне кажется, но это как бы гипотеза, потому что она требует еще дальнейшего изучения. Собственно говоря, патриарх, поскольку он сплотил и концептуально, и как бы в житейском образе всю церковь, потом, после его смерти, когда начались вот эти различные проблемы с церковным управлением, некоторые из непоминающих митрополит Сергий Старогородский, который как бы занял место патриарха Тихона впоследствии, многие его не признавали, в том числе потому, что он как бы не соответствовал вот этому идеальному образцу сочетания личностного и должностного авторитета. Он имел должность, да, ну, вокруг этого тоже, конечно, дискуссии, да, насколько его должность была, вот этот заместитель вместо блюстителя, сколько должность его была корректна. Мы сейчас не будем в это вдаваться, я не совсем специалист в этом. Но с точки зрения некоторых церковных иерархов он не имел вот этой личностной харизмы. И он не был избран церковью. Поэтому вот как бы такое несоответствие тому образу, к которому пришли соборяне, к тому, что воплотилось в церковной жизни в контексте эпохи гонений, оно в том числе, да, повлияло на вот известную, печально известную движение непоминания митрополита Сергия и, собственно говоря, все конфликты, которые происходили в церковной жизни из-за этого.
1: У нас опять подходит время к концу, но мне нужно еще задать два вопроса, поэтому давайте поделим оставшееся время на два ответа. Первый, предпоследний вопрос. Приведите примеры харизмы, потому что все-таки патриарх Тихон, он не считается харизматическим человеком. Антоний Храповицкий считается харизматичным, а все-таки патриарха Тихона таким никогда не называли. Наоборот, говорили, что это пример нехаризматичной фигуры. А кто олицетворяет харизматическую фигуру церкви?
0: Ну вот смотрите, вы когда так говорите, вы уже себе в голове держите тот образ харизмы, который вы распространяете на патриарха Тихона и Антония Храповицкого. И тут я с вами согласен, если судить о харизме так. Но для людей начала XX века, в том смысле, в каком они понимали харизму, именно патриарх Тихон был харизматиком, а не Антоний. И тоже вот интересно, например, мы бы с вами сегодня назвали Иоанна Кронштадтского абсолютнейшим харизматиком, да, который просто в себе являл в полном смысле его. Но люди начала века, ну, по крайней мере, мне не встречалось ни одного текста, где бы его назвали бы харизматиком. Это интересно. Более легко назвать какие-то примеры, связанные со старцами, да, тут их одаренность божественная проявляется наиболее ярко, да, и в этом смысле харизматиком могли бы назвать Амвросия Оптинского. Харизма, она не в... для людей начала XX века, она, как вот перефразируя Ветхий Завет, она веяние тихого ветра, да, а не в шторме.
1: И последний вопрос. Все-таки следующая книга. На какую она тему? Вы сказали, что о новомучениках.
0: Ну, я уже пару, ну, сказать, достаточное количество лет занимаюсь экклезиологией новомучеников, собственно говоря, попыткой ответа на вопрос, как себе представляли церковь в эпоху гонений.

0: когда все церковные институты разрушены, связи между церковной иерархией и церковным народом нету, большинство в заключении. И вот как в таких катастрофических условиях воспринимать церковь? Что это такое? Громко, конечно, говорить, что эта вот книга как-то там уже приближается к завершению, я только в начале пути, скорее. Она должна будет ответить вопрос, как мыслит церковь в эпоху гонений.
1: Спасибо за эти две беседы. Сегодня была вторая часть передачи, посвященной книге «Понятия харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Полное название «Духовные вожди. Понятия харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Студии религиоса» в 2025 году. И я, Марина Лобанова, беседовала в двух частях нашей передачи с ее автором Вячеславом Александровичем Ячменником, кандидатом теологии, доцентом Православно-Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старшим преподавателем кафедры систематического богословия и патрологии, научным сотрудником лаборатории исследований церковных институций. Всего доброго. До свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+. августа, годовщина со дня смерти народного артиста России Ивана Ивановича Краско.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! 23 сентября 2020 года народному артисту России Ивану Ивановичу Краско исполнилось 90 лет. Непростое детство, послевоенная юность – все это не сломало мальчика, рано оставшегося без родителей. Не сбылись пророчества соседей, называвших малыша-сироту, родившегося осенью, Осенчуком, которому не суждена долгая жизнь. Пройдя через множество испытаний, он сумел найти свое место в этой жизни, свое предназначение. Мы Ивана Краско знаем по множеству ролей в кино и театре. А сегодня услышим то, что остается за рамками известности. Беседуя с Марией Петько, Иван Иванович начал свой рассказ с самого раннего детства.
2: Маму не помню, она умерла, мне было 10 месяцев. Папу помню, но очень отрывочно. Маму звали Настя, а Иван Афанасьевич, как русский мужик, элементарно, любил выпить водочки, а когда потерял, значит, жену, совсем затосковал, и через 4 года его и не стало. Помню, это мне там уже 5 было. Я играл с котенком, сидел в кухне дома нашего в Артемяках, а он, значит, сидел грустный. Это я помню, вот как он сидел. А потом, значит, я видел его в гробу, у него живот был разрезан. Это неприятно теперь вспоминать, а тогда мне было очень интересно. А потом еще помню, когда его на телеге, лошадь, повезли на кладбище, в Шувалово его похоронили. Могила затерялась, к великому сожалению моему. А меня посадили на гроб. Как я рад был! Я как на лошади на гробу сидел, раскинув ноги. Ой, Господи, это... Для Руси такой, я думаю, хорошая картинка была бы у Саврасова или еще кого, у русских передвижников, художников.
3: А вас воспитывала бабушка?
2: До почти 16 лет Пелагея Алексеевна, мама отца. Баба Поля ее звали. В деревне все ее очень уважали. Она была женщина трудолюбивая, справедливая. И меня она научила не врать. Одной фразой, Ванюшка, врать последнее дело. Вот это я тоже запомнил, как она мне врезала это в память. Ну, я там что-то нафантазировал лет 6. Баба Поля взяла 3, а всего нас было 4 у Ивана с Настей-то. Володя старший 23-го года, и вот так до 30-го. 2-3 года разница. С Васей Колей... У бабы Поли мы жили, а баба Даша – это другая семья, она более обеспеченная была. Потом с войны, когда вернулся брат мамы, Иван, дядя мой, тоже Иван Иванович Краско был, он усыновил меня. А я был Бахвалов до 16 лет. Ваня Бахвалов, в школе отличник, потому что Володя был. Образцовый человечек рос, брат старший Володя. Он потом закончил дорожный техникум в Новгороде 20 июня 41 года. А тут войну объявили, он не успел даже домой в Артемяке приехать. Его призвали в армию, ему уже 18 было. В Томск отправили, там артиллерийское училище. Лейтенантом стал и отправили в Сталинград, где он первый день штурма и погиб. А баба Поля в Вещуне такая, прилетел дятел осенью. И стал долбить скворечник. Скворцы улетели. И так гулко Я выбежал с рогаткой. Ну, конечно, я в мальчишке-то был нормальный тоже. Конечно, рогатка была. А баба Поля говорит, не надо, он нам беду принес. Какую беду? Не знаю пока, Ваня. И такие глаза у нее, что я опустил рогатку. А весной следующего года, 43-го, пришла похоронка. Ваш внук и брат погиб смертью героя в Сталинграде. И я опять врёв, потому что Володя меня баловал, и с Васькой я дрался, с следующим братом по возрасту. А с Колей более такие отношения были нейтральные, он еще постарше был. А она говорит, баба Поля, раньше надо было реветь. Когда? Когда дятел прилетал? Я убежден, что в этот день точно Румы погиб. Есть такие приметы, они даже не народные, а природные. А еще баба Поля говорила, ты, говорит, когда совсем маленький был, Настя померла, а я тебя в баньку-то возьму, напарю там. Это младенцы вообще, представляете? И выйду, ну, летом, естественно. Вот так подниму, поцелую тебя в попку, подниму на руках. И бабам, соседкам, я вам дам осенчук, я вам дам нежилец. А они жалеют меня. И вот такие слова, ой, Поля, ой-ой-ой, нежилец, осенчук. Так беседуют там между собой. Она говорит, я вам дам нежилец, я вам дам осенчук. Я тогда смеялся очень, что она меня в попку поцеловала. А теперь я вот думаю, вот что ты, Поля, предсказала, чтобы я долго жил, что ли? Как же это получается? Да, она предсказала так свой уход. А я говорю, откуда знаешь-то? Об этом никто не знает. Она говорит, сон приснился. Какой? А наш дом на окраине стоял, и гора Керина была, Керина гора. Я, говорит, ползу на Керину гору. Из последних сил добралась на вершину, села, вздохнула и проснулась. Я говорю, ну и что за сон? Я ж тебе говорю, до конца войны тебя доведу и помру. 9 мая в День Победы, а 20-го баба Поля нету. И вот, например, такая история. У Коли Пулина, а это мой закадычный друг, велосипед был. Давал мне покататься. Но это как-то было вроде не совсем справедливо, и я не требовал от него. А он вдруг говорит, слушай, в соседней деревне, в Касимово, продают раму велосипедную. Я говорю, ну а что рама-то? Да у меня есть колеса и спицы, я наберу тебе и руль там, и все. Я говорю, как это? А он уже хорошо в этом разбирался. А я говорю, а сколько стоит рама? 60 рублей. Но это тогда большие деньги были. Но я совершенно не надеясь, все-таки баба Поля сказал, что Коля вот предлагает. А она говорит, ну, милый, откуда у нас такие деньги? Откуда? Ну и я собираюсь на следующий день в школу. Я уже и забыл, у меня и огорчения нет. Я и спрашивал-то. Безнадежно так, знаешь, что откуда. А она вдруг мне говорит, ты сам-то не ходи за рамой. Пусть Колька посмотрит, он разбирается. А то тебе подсунут там дрянь какую. Я смотрю на нее, а на столе лежат 60 рублей. Это вот как она из последних возможностей все-таки нашла... И как будто само собой разумеющееся. Сам-то не ходи, ты ничего не понимаешь в этом. А теперь я это вспоминаю все как такие события, которые обязывают быть хорошим человеком ребенка. Да? Как же я могу ответить каким-нибудь дурным деянием на такое добро?
1: Война – испытание для всех, живших в те годы. В семье Вани спасение от голода находили в своем хозяйстве.
2: У нас же было натуральное хозяйство. У нас даже корова была, картошка была, овощи, естественно, там свекла, лук, морковь, это все было. И молоко. И баба Поля иногда носила на себе два бидона по 15 литров. А тогда не было автобусов-то. Это или попутная машина, если повезет, или пешком в город на Мальцев рынок. Некрасовский, который. Ну и однажды, когда баба Поля в город уходила, мы собирались, трое братьев родных, трое двоюродных братьев, Коля Полин, еще пара друзей-пацанов, и устраивали такие войны. Резинка на пальце и бумажка, сложенная буквой «В» латинская. Пульки это были. И мы пуляли друг друга. Война была. А Васька, он заводила был. Он говорит, что-то это, ребята, это мне не нравится. Только ссор один. Взял проволоку алюминиевую, на камень ее и молотком нарубил кусочков, согнул и говорит, вот теперь у нас настоящее будет оружие. И мы стали пулять. Тут уж глаза береги, не дай бог, если да и вообще вмятинка даже во лбу останется. Ну, азарство же детское, азарт. И мы не заметили, как лампадка вдруг медленно, вот как в кино бывает, наклоняется из нее это деревянное масло, это выливается, и она бум, и разбивается на полу в дребезги пятно от этого масла. А мы застыли все. И кто это попал, неизвестно, потому что стрельба шла серьезная. А баба Поля, она когда возвращалась, она разговаривала с Боженькой. Спасибо тебе, Господи. Все хорошо так прошло. Ребятки мои, никто не видел. А кто и видел, не обидел. Что-то еще и присказка, и рифма у нее была. И вдруг, кто это лампадку-то разбил? Прости ты меня, Господи. Господи, Боже мой. Конечно, всех нас сдуло. А ребята, когда эта лампадка упала, по домам все расползлись. А мы остались. Но мы там приготовили коровье это, пойло делали. И марафет навели в доме, чистоту. На всякий случай свечку вместо лампадки поставили, потому что мы не нашли лампадки ни у себя на чердаке, ни в чулане, где всякий хлам валяется, в каждой избе это бывает. И соседи не помогли, нигде не нашлось. Эту историю я рассказал отцу Николаю в храме Екатерины Мурина. Так он, вот я его уважаю тоже, как отца Александра. Вот есть, ну по-человечески я разделяю священников, между прочим. Вот он человек такой, он мне вдруг говорит, расскажи клиру эту историю с бабой Полей и лампадкой. Так они там все под стол поползли, хохотали так, а отец Николай сказал, вот когда человек рассказывает историю, которую не поверить невозможно, потому что это жизнь, потому что это пережитое. Вот поэтому Ваня и актер хороший, мол. Думаю я про это всю жизнь с бабой Полей. Все мои корни оттуда. А актерство это, наверное, от бабы Даши, потому что она была балагурка. И баба Поля ее не очень уважала, между прочим. Это мама Насти. Там баба Поля по отцу, бабушка, а Дарья по маме. 45-й и 46-й год. Это уже я у бабы Даши жил, потому что она в эвакуацию уезжала. Когда вернулась, бабы Поля-то нет. Конечно, баба Даша меня забрала сразу. А ребята служили. В 43-м году Колю призвали по возрасту, а Васька убежал в лес, стал сыном полка. Потом до Кенигсберга дошел. И вот я тогда стал уважать их, и Васю, и Колю. Еще одно помню. Когда объявили победу, я побежал к сельмагу. Там скамеечка стояла, я сел и сижу. Тетя-продавщица закрыла магазин и говорит, «Вань, ты че сидишь?» А я говорю, Вася с Колей жду. Как, Ваня? Ты что, думаешь, что они сегодня и приедут, что ли? А я настолько соскучился по ним, что в День Победы прямо побежал ждать. Наивность была такая. Ну, а как я учился, например, Шалом Моисеевич, школьник, математик, и я делаю алгебру, и у меня не совпадает с ответом в учебнике. Я сначала сделал на листке, потом взял тетрадку и тетрадку стал писать 2-3 раза. Одно и то же. Ну, не получается. А на уроке Шалом Моисеевич спрашивает, кто решил. Все молчат, что никто не решил. А 2 отличников был Нина и Ивлева, и Ваня Бахвалов. Что и Нина не решил, и Ваня не решил. Я говорю, я решал. Каким образом? Я говорю, вот я даже записывал. Ну-ка, ну-ка, рабочая тетрадка. Он посмотрел, взял мел и быстро на доске р-р-р. Ну, профессионал. И мой ответ. Он еще раз. Ваня обнаружил опечатку в учебнике. Ему 5, остальным 2. Но посмеялся, потому что вы даже не попытались. Я все понял про вас. Потом пришел новый директор, который историю преподавал. Он пришел и, знаете, так по журналу ведет. Так, А, Б, угу. Зал весь замирает, кого вызовут сюда до Я. Пока доходит, а потом возвращается. Видимо, увидел, что 1 5 у меня там в журнале. И говорит, а кто у нас бахвал? Я встаю. Приготовил урок? Да. Я рассказал. Очень сложный был вопрос в Грузии, тейпы, кланы. Кто богаче, там войны между ними, всякие распри. Он говорит, да, он молодец какой. 5, ладно. На следующий урок приходит Коля Пуля, мне говорит, тебе-то что, ты в прошлый раз 5 получил. А он приходит, опять мучение начинается, вздохи все. Он, а Ваня-то Бахвалов учил? Я ему отвечаю, он говорит, 5. 3-й раз. И весь класс в недоумении. А он говорит, ну что ж, видать, мне тебя не победить. Придется тебе за 4-ю 5 поставить. И вроде бы все, да? Вопрос закрыт. 4-ю 5. А он приходит и 4-й раз меня вызывает. И говорит, тебе и за год придется 5 ставить. И в 5-й раз вызывает. А я все равно учу, у меня принцип такой уже, я не могу иначе. И тогда он говорит, да, молодец, и всегда так поступай. Ты понимаешь, не надейся на то, что все обойдется. Надо делать свое дело. Это, между прочим, вот учитель так учитель, он уж на всю жизнь научил. Но когда война кончилась, то приехал Иван, брат Настин, дядя мой, он усыновил меня, потому что, говорит, ты хорошо учишься, тебе надо дальше учиться обязательно. Ну и летное училище, он сам был техник летный, и говорит, тебя в какую-то камеру посадят, как к центрифугу, как закрутят. И я говорю, нет, я не знал тогда, что существует вестибулярный аппарат. Я говорю, нет, я тут с качели как-то сорвался, у меня голова закружилась. Ладно, тогда узнаю морское. Узнал, Нахимовское училище было переполнено тогда, 46-й год, только-только война кончилась. А принимали туда детей офицеров морских. А подготовительные открыли в дополнение к Нахимовскому с его программой. И туда уже были экзамены, все, потому что там все серьезно. Там тоже был с приключениями все. Батя-то Иван Иванович, отчим, говорит, надо, чтобы ты как настоящий мариман был. Поэтому шил, впервые мне шили, мерки были, костюмчик такой белый. А я 1,5 метра всего роста и 48 килограммов весил. Такой был щуплый мальчишка. Ботинки купили новые. Я, когда экзамены все сдал, русский язык, литература, там, диктант, наверное, история, все 5, а по химии 2. А тут мандатная эта комиссия, которая все решает. Собрались начальник училища и все офицеры-преподаватели, и командиры рот, и курсов. А накануне ко мне подошли 2 старших выпускника уже. и говорят: слушай, кореш, у тебя корочки такие, а у меня, смотри, а у него подошву просит есть. Знаешь, болтается. Да еще шнурком так подвязано. Да, и завтра я тебе верну. Вот тебе у меня фамилия и класс. Конечно, что мне? Жалко, что ли? Снял новые эти ботиночки, 38 размер. Ну и стою перед комиссией с подвязанной этой. Они сразу обратили внимание, говорят: а что это у тебя, парень? Я рассказываю эту историю. Выходит из-за стола зам по политчасти комиссаров и говорит: да, ну-ка дай. Дай бумажку эту. Эх ты, действительно, Ваня, товарищи, его обманули. У нас, во-первых, такого курсанта нет. Во-вторых, класс здесь фальшивый. У нас, Ванечка, понимаешь, класс-то какой? 344-й – это самая последняя цифра. Третий курс и 4 взвода, 4 класса. А у тебя тут 453-й. И тут начальник училища говорит: да это ладно, ботиночки-то мы ему найдем. А вот почему у тебя по химии двойка? Я говорю: да я и сам не знаю. Как не знаешь? Да у нас в Артемякской семилетке химию преподавала Александра Михайловна, которая географию вела. Она, по-моему, и сама не понимала эту химию. Тут они все ха-ха-ха. И начальник училища говорит: товарищи, у меня есть предложение. Ваню принять. По всему видно, что он человек добрый. Значит так, сынок, все, Ваня, не переживай. Но с химией разберись. Дадут тебе и корочки новые, получишь и форму, и робу. И сразу с этого началась дружба с ребятами. 3 года я отучился, а это 8-й, 9-й, 10-й классы. В результате я кончил с отличием, как и в Артемякскую семилетку. Мне подарили Алексея Толстого «Петр I», книгу с такой печатью за отличную учебу. Так все. И автоматически я был зачислен в Первое Балтийское высшее военно-морское училище, после которого стал лейтенантом и был направлен на Дунайскую флотилию. Там уже серьезные пошли дела. А за эти 7 лет режим, питание, ну, зарядка, конечно. Но когда мы, например, на шлюпках по Неве против течения до Зюссельбурга, до Орешка дошли, а потом обратно уже по течению, но там и руки были в мозолях, или под парусом по Финскому заливу на шлюпках, все не так просто, тем более, если ветер свежий, хороший. Какое-то доброе расположение я всегда встречал среди людей. Это поразительно. Я всегда рассказываю случай, который произошел на пруду. Это у нас в парке, где там церковь, пруд. Это имение граф Шувалова в Артемяке-то были. Сейчас вроде где-то в Париже живут потомки, приезжают иногда даже. Все ребята переплывали, а я боялся. И я решил самостоятельно, утречком, в одних трусах прибежал. И пока никого нет, стал пробовать переплыть пруд. Плыл, плыл, и вижу далеко. А повернул обратно. Повернул из последних сил, вот доставая кончиками больших пальцев ног, дна, чуть не захлебываясь, вышел на берег и шлепнулся на песок. Отдыхаю и вдруг слышу сзади. Обидно, да? Я оглядываюсь, сидит дяденька на камушке, курит. Ой, я говорю: да нет, не получилось. Но он говорит: а ты знаешь, ты проплыл 2/3. Как это? Я видел, там больше половины было. У страха глаза велики. Отдохни, я с тобой поплыву. Не, я сам. Я вдруг поверил ему. Что-то действительно случилось такое, что глазомер ли мне изменил или что. Я дышался и говорю: все, ну давай. И я по собачьи, тюх-тюх, как дети плавают, А потом, значит, показать этому дяде, что я и сожженком это могу. Поэтому я так образом этим, да, так. И опять доплыл до того берега запросто. И вышел, чувствуя себя сильным, красивым. И в благодарность этому дяде оборачиваюсь. А он уже и ушел. Он сделал доброе дело. И потом такие случаи в моей жизни.
1: Мы прерываем рассказ Ивана Краско. Окончание слушайте в следующей программе «Встреча». Беседу с народным артистом России Иваном Ивановичем Краско провела и записала Мария Петько. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова.
4: Следующую передачу слушайте в воскресенье в это же время.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Соль минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашем маленьком концерте мы вновь послушаем записи Сергея Васильевича Рахманинова, на этот раз его исполнение фортепианных пьес Петра Ильича Чайковского. Дошедшие до наших дней записи показывают, насколько близка была Рахманинову музыка его великого предшественника, как проникновенно и тонко он ее интерпретировал. Вот что писала племянница Рахманинова Зоя Прибыткова о его исполнении «Тройки» из цикла «Времена года». «Всякий раз, когда мне приходилось слушать эту вещь в грамзаписи, уже после отъезда Сергея Васильевича из России, я не могла отделаться от мысли, что грустно было Рахманинову на чужбине. В каждой ноте звенела тоска по родной стране, по степям, таким ему близким». Пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из цикла «Времена года» звучит в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1920 года.

Пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из цикла «Времена года» прозвучала в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1920 года. В нашем маленьком концерте прозвучит еще одно произведение Чайковского, которое по удивительному совпадению стало последним сочинением Рахманинова. И это не оговорка. Всем известно, что знаменитые симфонические танцы, созданные в 1940 году, по праву венчают рахманиновское творчество. Но в действительности последняя творческая работа Рахманинова, датированная 1941 годом, его фортепианная транскрипция всем известной колыбельной песни Чайковского на стихи Аполлона Майкова. «Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани. В няньке я тебе взяла ветер, солнце и орла. Улетел орел домой, солнце скрылось за горой. Ветер после трех ночей мчится к матери своей. Ветра спрашивает мать, где изволил пропадать. Али звезды воевал, али волны все гонял. Не гонял я волн морских, звезд не трогал золотых. Я дитя оберегал, колыбелочку качал». Рахманиновское переложение колыбельной, редкостное по нежности, красоте, простоте и в то же время глубине произведения. И, конечно, обращение к музыке Чайковского и именно к этой его песне в последние годы жизни Рахманинова не могло быть случайным. Рахманинов с его чуткостью не мог не ощущать приближение своего ухода. Поражают строки из его письма 1939 года, в которых он почти цитирует евангельские строки. «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Так говорит Христос апостолу Петру. Рахманинов пишет: «Наступает время, когда ты уже не сам ходишь, а тебя ведут под руки». С одной стороны, как бы почет, а с другой стороны, как бы поддерживают, чтобы ты не рассыпался. Конец цитаты. Можно предположить, что в последние годы Рахманинов не раз обращался к началу своего пути, не раз вспоминал и Чайковского, который так много значил и так много сделал тогда для него. Как в его присутствии совсем еще юный Сережа играл на музыкальных вечерах у своего строгого учителя Николая Сергеевича Зверева, как Чайковский однажды поставил ему на экзамене пятерку с четырьмя плюсами. Как позже внимательно следил за его первыми композиторскими опытами и неустанно подбадривал молодого композитора. Я думаю, что успех Олега зависел не столько от достоинств оперы, сколько от отношения к ней Чайковского, которому она очень понравилась, писал позднее Рахманинов. Между прочим, во время одной из репетиций он сказал мне: «Я только что закончил двухактную оперу «Иоланта», которая недостаточно длина, чтобы занять целый вечер. Вы не будете возражать, если она будет исполняться с вашей оперой?» Он буквально так и сказал: «Не будете возражать?» Ему было 53 года, он был знаменитый композитор, а я — новичок 20 лет. Чайковский, конечно, присутствовал на премьере «Олега», а по окончании оперы, высунувшись из ложи, аплодировал изо всех сил. По своей доброте он понимал, как это должно было помочь начинающему композитору. Конец цитаты. Глубоко потрясла Рахманинова неожиданная кончина Чайковского, которому молодой музыкант был так многим обязан. Между прочим, именно в это время Чайковский намеревался сам продирижировать новой симфонической поэмой Рахманинова «Утёс». Эта тяжелая утрата побудила Рахманинова создать трио памяти великого художника. Он начал писать его в день кончины Чайковского, а позднее в одном из писем так вспоминал об этой работе: «Все мои помыслы, чувства и силы принадлежали ей, этой песне. Дрожал за каждое предложение, вычеркивал иногда абсолютно все и снова начинал думать и думать». Конец цитаты. Так что обращение на закате жизни к музыке Чайковского, желание не просто исполнить его музыку, но соединиться с ним в творчестве, буквально спеть одну песню, конечно, не случайно. И кроме того, это бесконечно грустное, нежное, колыбельное, на всем знакомые с детства слова Аполлона Майкова не могла не найти отклик в душе Рахманинова.
Он всю жизнь, по собственному признанию, совсем по-детски не любил темных вечеров, пустых комнат, одиночества. И также по-детски знал и верил, что спетая няней или любимой бабушкой колыбельная разгонит все темные страхи. Внешне строгий, замкнутый, неприступный Рахманинов в душе всю жизнь оставался ребенком, нежным и ранимым. Как здесь не вспомнить слова, вырвавшиеся однажды у пианиста Иосифа Гофмана: «Никогда не было на свете души чище и святее, чем у Рахманинова». И только поэтому Рахманинов стал великим музыкантом. А то, что у него были такие превосходные пальцы, явилось чистой случайностью. Конец цитаты. Итак, последнее сочинение Рахманинова. Фортепианная транскрипция колыбельной песни Чайковского, созданная в 1941 году и записанная в 1942 году.

0: Дорогие друзья, в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучали произведения Петра Ильича Чайковского, пьеса «На тройке» из цикла «Времена года» и рахманиновская фортепианная транскрипция «Колыбельной песни» на стихи Аполлона Майкова. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Пятико
1: и Александр Крупинин.
0: Напоминаю нашим радиослушателям, что та программа, которая должна была следовать «За двумя зайцами», у нас временно не идет, потому что перерыв летний, и возобновится она осенью. Но мы сегодня театра коснемся вместе с Сашей, потому что тот человек, о котором мы будем говорить, непосредственно связан. Он связан и с литературой, и с театром. Но также у нас в программе предусмотрена, конечно же, викторина. Вопрос я задам радиослушателям, и тот, кто правильно угадает, Саша расскажет, что сможет выиграть. И, возможно, если время нам будет позволять, мы еще и продолжим нашу кулинарную рубрику, потому что давно у нас не было каких-то новинок кулинарных. Но новинка ли прозвучит, мы не знаем сегодня. Посмотрим, если время останется, обязательно поговорим на эту тему с Сашей. А начинаем мы, как уже заведено у нас, да, по новому формату программы, с викторины, чтобы потом уже спокойно поговорить о других вещах.

0: Итак, Саша, напоминай, пожалуйста, условия.
1: Ну, условия крайне простые. Нужно слушать Машин вопрос. Как только будете знать правильный ответ, звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству, давать правильный ответ. И тот, кто первым это сделает, сможет в течение наступающей недели по пятницу приехать на Радиоград Петров и совершенно бесплатно получить в подарок любую книгу или диск, который издает наше радио.
0: Итак, я готова задавать вопрос, и те, уважаемые радиослушатели, если вы угадали, о чем идет речь, не дожидайтесь окончания рассказа, звоните сразу. Как много передач подряд у нас повелось, сегодня речь пойдет о заимствовании. Я не буду говорить, из какого языка к нам пришло это слово. Сейчас, ну, из иностранного, да, не славянские корни, и сейчас мы применяем это слово в связи с очень разными сферами. Это такое как бы понятие, которым мы характеризуем, сейчас даже не скажу, что, в общем, это относится к сферам искусства, там, литературы, музыки, иногда науки, техники, то есть максимально разные сферы охватывает это слово, это положительную окраску оно имеет в виду, имеет под собой. А слово это еще известно со времен Средневековья, и обозначало оно раньше очень конкретные вещи. Но что я имею в виду, что вот в Средневековье были такие монополии, и если человек осваивал профессию, то утвердиться в этой профессии ему было достаточно непросто. Был цех определенный. Саша уже что-то там предполагает, я не знаю, что ты имеешь в виду. Были цеха, которые контролировали производство чего-то, да, и человек должен был доказать, что он успешно справляется со своей профессией, да, то есть если, например, это был там булочник, то он должен был испечь, чтобы показать свое мастерство. Да, Саша уже угадал. Он должен был испечь хлеб профессионально, да, и, соответственно, если это были другие профессии, они должны были показать, то как бы такой экзамен был, да, показать свой профессионализм, свое мастерство. И уже решалось, да, может он остаться в профессии или не может. То есть это буквально средневековье, там, 12-13 век. Вот такие... А откуда ты знаешь это, Саша?
1: Ну, из общего развития.
0: Из общего развития. То есть ты просто слышал, не то чтобы ты догадался, да?
1: Да, конечно.
0: Да-да-да. Так вот, были такие подмастерья, и чтобы стать мастером, ты должен был пройти экзамен и сделать что-то. Это мог быть... То есть это могло быть что-то очень конкретное, предмет, или если это
1: сфера кулинарии... Да-да-да. Который, понятно,
0: что... Вот, то есть, что же это такое? А сейчас мы называем более абстрактное что-то, да, характеризуя положительным образом нечто в литературе, в искусстве, в музыке, в науке. Можно даже это отнести, не знаю, даже к высказыванию сказать. Вот это вот очень хорошо сказано, да, имеется в виду. Итак, что же это такое? Может быть, раз ты угадал, подсказывай, что еще?
1: Я бы как бы к науке, может быть, в меньшей степени отнес, чем все-таки больше скорее к искусству чаще употребляется выражение, слово это.
0: Ну, чаще к искусству. Да, чаще к искусству. Сейчас, наверное, да?
1: Да.
0: А раньше все-таки, мне кажется, к прикладному искусству.
1: К прикладному искусству, конечно. Но это идет, в общем-то, из средневековых цехов, конечно. Слово французское.
0: А ты уже подсказываешь,
1: да? Ну да, я смотрю, что-то никто не слышит. Видимо, лето сегодня, мало кто нас слушает.
0: Давайте угадаем, чтобы нам пойти дальше. То есть что-то производили. Ну, это, в общем-то, и сейчас производят. Но вряд ли мы так скажем уже, наверное, о...
1: Ну, сейчас просто массовое производство, конечно, к массовому производству это невозможно.
0: Что-то уникальное,
1: отнести.
0: Да?
1: Это, да, это как бы к ремесленному производству можно отнести, к массовому тут какое что-то. Все примерно одинаковое.
0: Да, ну вот если раньше был ткач, он создавал там какое-то неповторимое полотно, да, чтобы там узелок к узелку было. Естественно, если сейчас делает это машина, то мы не скажем уже ткань, про материю такое, а вот скажем про что-то более уникальное.
1: Совершенно справедливо.
0: Да, и подсказываем, ну что, про картины мы так можем сказать, да?
1: Самое очевидное. Ну, конечно, картину или там произведение литературное какое-то, там книга какая-то.
0: Да,
1: можно
0: да,
1: сказать,
0: да.
1: Что это очень...
0: Музыкальная,
1: очень,
0: симфония.
1: Очень хорошо, как бы, да.
0: Да.
1: Выдающийся какой-то получился результат.
0: У нас звонок есть, нет? Нет. Что-то сорвалось.
1: Работает у нас телефон.
0: А, сорвался ну, звонок, ничего, ну да, подождем, перезвоните, подождем, пожалуйста, конечно. Кто-то вот пытается угадать, хорошо.
1: Вот, у нас уже есть желающие.
0: Да, то есть получается, что в 18-19 веках сама система цехов рухнула.
1: Ну, конечно, промышленный переворот, конечно.
0: Да-да-да, и уже слово само выходит за пределы вот этих вот ремесленных лавок.
2: Конечно. Может быть, это слово «виртуозность»?
1: Что?
0: Виртуозность. Ну, не, нет, но нет. Близко, близко.
1: Нет.
0: Но виртуозность мы...
1: Так не называют. Это надо назвать какое-то не способность какого-то человека, а реальный предмет или реальное произведение, да, которое вот мы можем так...

0: исключительного, не просто очень высокого. В то время это было просто очень высокого, качество соответствующего этим цеховым стандартам, как бы, а сейчас...
1: Да, там сапожник, да, сапоги, значит,
0: ну, сапоги
1: очень хорошие.
0: Ну, что можно в сапогах там достичь какой-то гениальности? Трудно, но хорошие сапоги сделал, вот. А сейчас это уже относится к каким-то очень небольшому количеству, да, каких-то просто выдающихся произведений, которых там по пальцам можно перечесть.
1: Да, так редко про что и скажешь.
0: А иначе как бы не, это не имеет смысла, если как всем это раздавать направо-налево, да?
1: Да. Ну что же это такое?
0: Это достигает высшей степени совершенства.
1: И, наверное, это познается со временем, да? Мы вряд ли, ну, редко когда говорим про современника.
0: Нет, мы можем сказать, но потом это может, как бы, время покажет, что это мы были, может быть, неправы, да? То есть, может быть, через какое-то время скажут, нет, это все-таки не то. Или не вспомнят просто. Ну, конечно, когда вот проходит там век, а эта вещь все время, вот, я не знаю, там, роман «Братья Карамазовы», да, к примеру. Да,
1: у нас...
0: да, слушаем вас.
2: Здравствуйте, шедевр.
1: Да.
0: Правильно. А как ваше имя, отчество?
2: Ольга Сафроновна.
0: Ольга Сафроновна, прекрасно.
1: Да, Ольга Сафроновна угадала совершенно верно, шедевр. Это слово, может быть, кто-то не расслышал. Вот такая удивительная история, что оно было абсолютно приземленным, можно сказать, да, а сейчас вот, поменяло масштабы свои. Да. Ну что же, мы идем дальше. У нас календарная, так называемая календарная рубрика. А вот календарная она или нет, поговорим через секунду.

0: Итак, человек, о котором мы будем говорить, родился совсем не летом, а в декабре. Да? И это Леонид Алексеевич Филатов, актер, поэт. Мы цитировали его неоднократно в наших передачах, но, как выяснили, не разговаривали о нем ни разу. Да? И почему мы решили поговорить сегодня, вот не в связи с календарем?
1: Ну, это тут даже трудно сказать, почему, я не знаю, почему. Я просто там, когда его отыскиваю, кто на этой неделе родился или умер, и в этом разделе вот был там Филатов. Я Маше послал, как бы, вот Филатов. Она говорит, о, отлично, Филатов. Потом посмотрел, оказалось, что он в декабре родился, а просто в этом разделе просто был как бы его там ссылка.
0: Мы очень любим его.
1: А поскольку мы его очень любим, то уже раз возникло, то не могли отказать себе поговорить о нем.
0: Да, мы будем разговаривать и, конечно же, читать стихи, может быть, и его самого сегодня услышим. Да, есть записи.
1: Услышим.
0: Да, но вот поговорим немного и о жизни его, и о философии. Вообще, это совершенно удивительный человек, как говорящая совесть, наверное, какая-то, мне кажется, вот такая в нем была доминанта. Вообще про него говорили, что это такой гамлетовский тип, хотя он ни разу никогда не играл Гамлета в своей жизни, но как будто бы все герои его задавались вот этим вот шекспировским вопросом. Как ты думаешь, Саш? Ну, такой вот он удивительный и сложный характер, даже вот с детства его. Он вообще вырос, как я сказала, родился он 24 декабря. Родился в 1946 году в Казани, но вырос он в послевоенном Ашхабаде. И такой известный дух его послевоенный, такой вольный довольно-таки, да, и завязывались, как сказать, объединения дворовых мальчишек. Вот этим он тоже славился. И Филатов был достаточно дрочливым в детстве, дрочливым мальчишкой. Но при этом он вот эти все компании, такие вот дворовые, он заменял еще и чтением. То есть он не только там дрался, но...
1: Пошел, подрался, потом пошел почитать.
0: Да, он читал и писал стихи уже с 12 лет. И причем очень ему нравились... Он вообще знал уже Тарковского тогда, Арсения Тарковского, да, и рассматривал вот фотографии, он даже вот образы такие примерял, там вот эти были известные фотографии с воротником под горло, да, в очках, и когда

0: А Филатов потом приехал в Москву поступать на режиссера. Он тоже вот этот образ, да, мы знаем этот образ
1: свитера. Ну, это Хемингуэя, да. Хемингуэя, мне кажется, идет уже.
0: Да,
1: потом
0: да,
1: к Тарковскому пошел.
0: Да, но вот также у него был такой, как бы со студенческих еще времен друг, ну, друг его известный, Владимир Качан, он говорил, что всегда Филатов в любой компании, он был еще и лидером, но лидером очень странным. То есть он никогда не стремился командовать, не лез на трибуну, он просто заходил в комнату, садился в угол, прищуривался, закуривал свою неизменную сигарету, и через 5 минут все понимали, что центр тяжести в этой комнате сместился туда, где сидит Филатов. То есть в нем была такая поразительная внутренняя автономия. Он никогда не пытался понравиться, если ему не нравился человек или то, что этот человек говорит, он просто вставал и уходил. Или говорил прямо в глаза, да, свое мнение о человеке. Вот это же потом будет относиться и к его актерским способностям. То есть про него тоже говорили, что многие актеры берут, например, какой-то позой, да, или физическим действием, они необычно играют. А Филатов, вот он выходил на сцену, просто, он просто смотрел в глаза, или он молчал, но в этом молчании какая-то была удивительная энергетика, такая сила внутренней концентрации, что это действовало невероятно на зал, на зрителя и на его партнеров. Вот это вот его черта, то есть быть естественным, не уметь притворяться. В Москву он приехал поступать, и действительно он поступает в театральный институт.
1: Да, но он не поступил в ГИК, по-моему, на режиссерский, а потом ему посоветовали поступить в Щукинское училище.
0: В Щукинское училище.
1: Поступил в Щукинское училище.
0: Да-да-да, потому что вообще ему посоветовали поступать, но он изначально не видел себя артистом еще. И к тому же, да, вот его такая какая-то естественность, она не давала ему ощущения актерских своих способностей, и он еще и говорил, а с таким лицом не бывают актеры, да, куда я буду поступать, но ему сказали, что актеры бывают разные, и вот как он попал в Щукинское, он спросил, где учатся Михалков и Вертинская, вот подал туда же документы, соответственно, да, он поступает, и долгое время у него не возникало какого-то амплуа такого определенного, да, то есть он же, мне кажется, рушил стандарты того времени, потому что он был интеллектуалом, он был таким вот умным героем, а, например, даже когда появились вот эти вот его актерские работы, да, то вот знаменитый фильм «Экипаж», где он снимался, рассказывал Мита, что ему не советовали брать Филатова. Вообще должен был играть Олег Даль, но не получилось, да, он заболел. И почему отговаривали брать Филатова? Говорили, что ты с ним будешь вести умные беседы, но он ничего не сыграет. Да? Вот не послушался.
1: Ну почему же ничего?
0: Вот. Не послушался Мита. То есть вот такое вот у него, вот это вот умное интеллектуальное амплуа выкристаллизовывалось с годами. И стало очевидно, что вот это тот герой, которого не хватало, наверное, в то время, мне кажется. Ну, а если говорить о театре, да, то есть все-таки, да, он театральный актер учился, то актерская судьба его связана, конечно, с Московским театром на Таганке. Он туда пришел в 1969 году, когда окончил Щукинское училище. Ну, вот Таганка все-таки тоже место особое, да, тогда это было место такой свободы и.
1: Да.
0: концентрированный такой центр Москвы, тоже интеллектуальный, наверное, да, там и Высоцкий тогда гремел, и Алла Демидова. Ну вот сложно было, наверное, внедриться в эту группу, но тем не менее вот она тоже стала особым таким внутренним миром самоощущения Филатова. Вот он тоже, вот, когда выходил на сцену, говорили его друзья и актеры, и зрители, современники, что он был похож на оголенный провод под высоким напряжением. Вот это вот его умение молчать, играть, не произнося ни одного слова. Параллельно с актерской деятельностью, с кинодеятельностью, он всегда писал стихи. Вот не случайно и «Таганка» «Место свободы», да, и его внутреннее ощущение вот такой вот свободы, свободы и обостренное чувство несвободы, да, оно сыграло роль на жанре стихов, который Филатов создавал. Вот, может быть, мы что-то и послушаем.
1: Ну, создавал он, конечно, разные стихи, если вообще сказать, что больше всего известна его повесть о Федоте Стрельца, про Федота Стрельца, да? Просто она как бы вошла в народ, можно сказать, стала каким-то народным произведением. Как на уровне, там, я не знаю, сказки о царе Салтане или «Конька Горбунка», она вот так как бы в фольклор вошла. Но он же писал много и лирических стихов, и серьезных стихов писал. Поэтому, я думаю, мы сегодня послушаем и то, и другое, да?
0: Да, конечно. То есть там и сказочные вариации у него были, там и вариации даже на тему мультфильмов, и
1: пародии он
0: очень любил. Сатира, да, ведущий. Есть, ну, как Федот Стрелец.
1: То есть, ну, это, конечно, более такие жанры, как бы принимаемые публикой легче, конечно, чем какая-то серьезная поэзия. Но, тем не менее, ну, давайте послушаем, может быть, как выступает Леонид Филатов, читает своего Федота Стрельца. Кусочек.
2: Зря ты, Федя. Для меня мой народ, моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна. А все волнуюсь об России, как там бедная она. Там собрался у ворот, ян-то как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. А всему виной Федот, ян-то он мутит народ, подбивает население учинить переворот. Царь, ну а ты у нас на кой? С острой саблей такой. Мы ж зато тебе и держим, чтоб берег царев покой. А после дождя в четверг дам еще медальку сверх. Только ты уж постарайся, чтоб народ меня не сверх. Генерал, ишь, медаль, большая честь. У меня своих не счесть. Весь обвешанный, как елка, на спине и то их шесть. Охранять тебе от бед мне теперь резону нет. Ты за собственную подлость сам должен держать ответ. Дурил и сдурил, а как заговорил? Хошь излиться царя, попробуй вдарь. Не такое время, чтобы бить в темя. Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо, а на площади народу вся Россия налицо. Царь, энто как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Вы ж не Франция какая, чтобы смуту подымать. Кто хочет на Колыму, выходи по одному. Там у вас момент наступить, просветление в уму. Федот, что касается ума, он светлёхонек весьма. Слава богу, отличаем незабудку от дерьма. Ты по что меня скорей отослал за 100 морей? Не за тем ли, чтоб жениться на супружнице моей? Царь, энто где же ты, злодей, набрался таких идей, чтоб крепачего попало на порядочных людей? Да к лицу ли, энто, мне приставать к твоей жене? Вот и шли вас, обормотов, заграничные турне.
0: Мы когда-то читали на радио, да, мне кажется, отрывок из «Федота Стрельца». Но что здесь? Понятно, это вот как раз-таки сатирическая сказка, пьеса. Это в 87-м году она была написана, появляется. И здесь еще и фольклорный мотив, да, по мотивам сказки, пойди туда, не знаю, куда. Да? То есть Федот, вот, который выполняет разные задания, да, чтобы...
1: Ну, это известный сказочный сюжет, когда царь посылает там кого-то, героя там разные. Это тот же конек Горбунок, та же
0: тема. Да. И вот мастерски, как он использует этот мотив народный, фольклорный, и адаптирует под современные реалии. То есть до сих пор...
1: Ну, язык такой псевдонародный, да, а реалии, конечно, современные.
0: Да, и интересно, что еще это именно пьеса, она написана была для театра, поэтому в театре до сих пор она идет.
1: Идет, да,
0: и сегодня идет, и очень такая яркая, потому что и «Скоморох рассказчик», и вот эти вот все реплики, да.
1: Я знаю, что какой-то театр детский поставил эту пьесу и пригласили Филатова посмотреть. И...
0: Да, в 89-м году,
1: ты
0: через
1: знаешь,
0: два года.
1: Да. И он уже был сильно болен, но он как бы добился, чтобы этот театр там получил какой-то статус, финансирование, помогал этому детскому театру. Он приезжал на их спектакль.
0: Так он стал художественным руководителем этого театра. Его вообще, во-первых, поразило, что дети смогли исполнить, в общем-то, это же для взрослых, да, несмотря на сказочность всего этого мотива, это пьеса для взрослых. И он был поражен, да, что очень удачно сыграли такую пьесу. Он согласился стать художественным руководителем такого актерского центра детского и действительно хлопотал за него с первого класса. В этом именно центре получали профессиональное театральное образование.
1: Да, дети. Это точно. Это была такая школа, которая учили и общеобразовательные предметы, учили дети, как обычно, в обычной школе, и в то же время там были театральные занятия. Вот такой был первый, можно сказать, такой опыт.
0: Да. Но, к сожалению, не позволило здоровье преподавать ему долго там. Но, тем не менее, он контролировал, приезжал в эту школу периодически и участвовал в работе художественного совета, там новые спектакли обсуждал, поэтому он такой еще очень активный был деятель.
1: По характеру, да.
0: В этом смысле, да, очень и переживательный. Очень беспокоился о них. Но появляется и вторая его работа, уже позже написанная, это знаменитая «Лисистрата». Да? Вот тоже, что это такое?
1: Ну, «Лисистрата» — это пьеса, комедия, классическая комедия древнегреческого комедиографа Аристофана, известная, да? То есть она сама по себе как бы до сих пор не утратила актуальности и ставится в театрах. Ну, известная пьеса «Лисистрата» Аристофана.
0: Да.
1: И как бы вот Филатов, сделал такую, я не могу даже сказать переработал, он сделал такую вариацию на эту тему, как бы современным языком, скажем, осовременил этот мотив. И вот написал такую пьесу «Лисистрата», уже как бы по мотивам Аристофана, но в духе своего времени.
0: Да, и если про Федота Стрельца это 87-й год, то фактически больше, чем через 10 лет, в 98-м появляется «Лисистрата».
1: Да, это уже какое время, 90-е, конец 90-х годов, конечно. Это...
0: Да. Ну вот...
1: Кусочек могу
0: кусочек
1: прочитать,
0: да.
1: Значит, «Лисистрата»... Дело в том, что хотя бы кто не знает, может быть, в двух словах, в чем тут суть конфликта, что Лисистрата подговорила всех женщин этого полиса отказаться от исполнения своего супружеского долга, пока мужчины постоянно занимаются войной.
0: Да, но это тогда, собственно, Аристофан, да, напомним.
1: Да,
0: он жил-то? Он родился в 446 году до нашей эры, да. И как раз и «Лисистрата» была написана после разгрома сицилийской экспедиции. Там вот проблема войны и мира возникает.
1: Короче говоря, смысл в том, что женщины пытались добиться от мужчин что чтобы они прекратили заниматься этой войной и занимались бы лучше бы семьей и своей жизнью и так далее. И вот конфликт в том, что вот как вот женщины там отказывают мужчинам там, и так далее, и так далее. И, в общем, вот эта тема, тут в этом диалоге это предводитель, это как бы, ну, мужчина, да, лидер этого войска, скажем так, или сестра-то, которая главная у женщин. Председатель Лисистрате. Пока вы тут беспечно верещали, мужчина он такой, мол, и сякой, бесстыдницы. Мы вас же защищали, оберегая глупый ваш покой. Лисистрата. Постой, ты что-то путаешь в запале. Известно ведь любому пацану. На вас напали. На вас не нападали. Вы напали. Вы первыми затеяли войну. Вы гражданам защиту обещали, а получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, когда на вас никто не нападал? Ах, сколько на земле людишек подлых! Такие уж настали времена. Вы подлость преподносите как подвиг и просите за это ордена. Предводитель надменно. Позвольте вам заметить сукаризной и поскорее возьмите это в толк. Мы выполняем долг перед отчизной, священный перед родиной долг. Лисистрата, раздумчиво. Пред родиной, конечно, неудобно. Долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, что даже жизнь в уплату их пустяк, то хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одалживались так? Коль родина удар наносит сзади, да так, что аж в глазах потом круги, то лучше, дорогие, не влезайте вы к этой страшной родине в долги.
0: Да, вот такая тоже сатирическая вещь.
1: Ну да, но дело в Древней Греции происходит. Это надо иметь в виду.
0: Да, ну вот интересно, что, в общем-то, это не просто стилизация. Мне кажется, Филатов очень глубоко перерабатывает вот эти вот источники.
1: Конечно.
0: То есть он именно в материале, да, и вплетает туда, и даже вот в эти вот сатиры там вплетаются произведения разных, там он Пушкина может, да, туда же вплести.
1: Конечно,
0: очень удачно, да, органически вот это вот перерабатывает.
1: Постмодернизм, да.
0: Постмодернизм, получается. Ну вот для тебя Филатов это прежде всего поэт, сатирик. Кто это? Актер, режиссер?
1: Я даже, честно говоря, так не ставил вопрос перед собой. Филатов — это Филатов.
0: Да, это вот он настолько
1: фигура
0: у него
1: такая, которую, ну, невозможно разделить. Там актер отдельно, там поэт отдельно, там он еще и публицист, он еще и сатирик. Это Филатов, это целая как бы отдельная статья, которая включает в себя все. Если бы он не был артистом таким, он, может быть, не был бы таким писателем. И писал бы совсем по-другому, да, если бы его, судьба его сложилась по-другому.
0: Да.
1: Если бы не был писателем, то он бы был каким-то совсем другим артистом.
0: Да.
1: Это все одно с другим взаимосвязано.
0: Вот именно в случае Леонида Филатова это действительно так. То есть каждое его стихотворение — это какая-то боль, которая появляется в результате определенных событий. И они связаны и с театром, и с кино во многом.
1: Да, но у него и фильмы есть, посвященные театру, например, да, у него знаменитое, это тоже как бы на самом деле по фактическим событиям, это не просто вот фильм его «Сукины дети», да, которые по сути...
0: Во-первых, это режиссерский дебют, во-вторых,
1: да,
0: почему он возник,
1: потому
0: да?
1: что там действительно были очень большие проблемы, когда Любимов уехал, да,
0: Фрос
1: стал главным режиссером, и как актеры его там не взлюбили. Они не взлюбили его не потому, что Эфрос был плохой, там, или какой-то человек плохой, или режиссер тем более плохой, да, просто потому, что он не Любимов. Да. Ну, Любимова-то уже нет, жить-то надо как-то дальше, да. А вот это вот в актерах вот это вот чувство такое вот, он очень хорошо показывает Филатов, вот именно вот эту внутреннюю вот такую вот как я даже не знаю слово подобрать, такую язву такую, да, такую вот порочность какую-то человеческую.
0: Да, но ведь он и сам очень трагически переживал то, что он не принял Эфроса, и Эфрос потом умер, недолго прожил, и он винил себя во многом, что вот он его не принял тогда. И вот интересно, Лариса Удовиченко вспоминала, как проходили съемки этого фильма. Она говорила, что Леня перестал быть просто актером-коллегой. Он стал демиургом, который пытался через это кино вылечить какую-то страшную рану. Он ходил бледный, серым лицом, постоянно держался за поясницу. У него уже тогда начинали отказывать почки, но мы ничего не знали. Он требовал от нас невозможного, абсолютно хирургической правды. Это фильм о том, как актеры, люди творческие, ранимые, превращаются в стаю, когда власть пытается наступить им на горло. Но самое страшное в фильме – это то, что в этом конфликте нет правых, все виноваты. И Леня эту вину разделял вместе с нами. Потом очень здоровье же его подкосилось.
1: Ну, он был, видишь, он был человек какой-то очень чувствительный, на самом деле. Может быть, поэтому он был таким актером, он все пропускал через себя, и, конечно, на здоровье все это сказалось. Он рано умер. И, в общем-то, у него почки отказывали и все так.
0: Да, но, конечно, перед вот таким его уходом же еще очень важная глава в его жизни совершилась. Это передача, чтобы помнили.
1: Mm-hmm, да? Да.
0: То есть в 93-м году у него инсульт случается, и он почти прикован к постели, да, он уже не может сниматься в кино, понятное дело. И, ну, по сути дела, приговор. По идее, уже никакого, то есть можно замкнуться. Но Филатов находит дело в 94-м году, на экраны выходит первый выпуск авторской программы его, чтобы помнили. И замысел какой был? Рассказать об актерах советского кино, которые когда-то были очень любимы, да, а под старость оказались выброшенными, больными, ненужными, забытыми. Да, да. Это и Смоктуновский, Рыбников, Белов, Харитонов, ну, в общем, он про многих очень рассказал тогда, то есть это не развлекательная передача, и особенно, мне кажется, вот сама его, то, что он выходил тогда уже больной, да, это все смотрелось как на каком-то нерве, он в рабочих дневниках сам отмечал: «Я делаю эту программу не для того, чтобы развлечь публику под ужин. Я делаю ее потому, что мне стыдно, мне физически стыдно, что великая актриса, перед которой преклонялись миллионы, умирает в пустой квартире, потому что у нее нет денег на лекарства, что великий комик, заставлявший хохотать всю страну, хоронится за казенный счет в безвестной могиле. Забвение — это позор нации. Если мы забываем тех, кто формировал нашу душу, значит, у нас самих души больше нет. Бог — это и есть память. Пока мы их помним, они живы, и мы все еще остаемся людьми». Вот, конечно, удивительные тогда были выпуски, я помню.
1: Да-да-да, я тоже помню.
0: Да, то есть, ну, и интересно, что программа-то выходила продолжительный период времени, 10 лет примерно она выходила, то есть более 100 выпусков было отснято.
1: Ну, хотелось как-то, чтобы сохранились, сохранилась память об этих людях, хоть какую-то вложить. На самом деле, конечно, все равно ничего не сохраняется. Все равно через какое-то время после этой передачи опять все забудут об этих людях. Ну, хоть какое-то время, хоть как-то, чтобы напомнить.
0: Напомнить, да. Ну, вот создатели этой программы вспоминали, мы сказали, что он уже болел, и трудно было Леониду Филатову выпускать это, и вот вспоминали. Иногда Леню привозили в студию на машине скорой помощи. Он не мог сидеть, у него все болело. Мы ставили кресло, обкладывали его подушками, гримировали его серое лицо. Как только включалась камера, происходило чудо. Откуда бралась осанка, голос обретал ту самую хриплую силу. Он читал текст без запинки, держал удар. А как только режиссер кричал «Стоп, снято!», Леня просто падал на руки помощников. Он отдавал этой программе последние капли своей крови, буквально. Мы умоляли его делать перерыв, уехать полечиться. Он злился, стучал кулаком по столу. Какое лечиться? Там вот Вдовкин лежит парализованный, к нему никто не приходит. Если сейчас не сниму про него, он умрет, никто о нем не узнает. То есть он считал себя обязанным успеть. Но он многое очень успел. Действительно так. Но я думаю, что мы сегодня...
1: Пару стихотворений Леонида Филатова тоже я хочу прочитать, потому что, к сожалению, тоже вот так получается, что очень мало известны его, ну, серьезные стихи. А они бы стоили. Вот первое я хочу прочитать, «Памяти Владимира» называется. Написано оно в 1980 году. Июль 80-го называется. Ну, понятно, о каком Владимире речь идет. В июле 80-го умер Высоцкий. А это да. Они же вместе служили в театре на Таганке. Да. «И кому теперь горше от вселенской тоски? Машинисту из Орши, хипарю из Москвы. Чья страшнее потеря, знаменитой вдовы или той из партера, что любила вдали? Чья печаль ощутимей, тех, с кем близко дружил, или того со щетиной, с кого списывал жизнь? И на равных в то утро у таганских ворот академик и урка представляли народ». Ну, еще что-нибудь. «Вино из одуванчиков». «Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Уж если одурачивать, то как-нибудь хитро. Вино из одуванчиков, ведь это же ситро. Нашли же, чем попотчевать доверчивый народ. А очередь растет. Закройте вашу лавочку, не стоит тратить пыл. Вина из одуванчиков никто еще не пил. Алхимики не вам чета, тузы и короли. Вина из одуванчиков придумать не смогли. Напрасно вы хлопочете, товар у вас не тот. А очередь растет. Название заманчиво, однако не секрет. Вина из одуванчиков на белом свете нет. Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось. Киоск давно закрыт. А очередь стоит.
0: Да, но вот все равно в этой грусти какая-то такая грустная улыбка, мне кажется, у него всегда это есть.
1: У нас еще есть песня в исполнении Леонида Филатова. Я не знаю, может быть, мы ее закончим или потом давай послушаем, потом еще несколько слов скажем.
0: Давай послушаем.
1: Эта песня называется «Пиратская лирическая». Написал ее Булат Акуджава. И она прозвучала, сейчас не помню, в каком-то фильме в исполнении Леонида Филатова. И вот, а вот эта запись, она не из фильма, а он замечательная совершенно запись. Я его смотрел, наслаждался. Какое-то актерское сборище какое-то, вот поет под гитару, сидит Леонид Филатов, а рядом сидит Кирилл Лавров. И вот надо, конечно, смотреть на... В основном показывают даже не Филатова, а лицо Кирилла Лаврова, который сидит, и как у него вообще меняется выражение лица, и как он на это реагирует. Это я очень рекомендую, если есть возможность, посмотреть, как это все можно найти в интернете. Замечательно совершенно.
0: Но мы пока послушаем.
1: Да, мы послушаем, конечно.
3: В ночь перед бурею на мачте горят святого Эльба свечки. Отогревают наши души за все минувшие года. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам сбегу на плаху. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам сбегу на плаху. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достается без труда. Когда воротимся мы в Портленд, нас примет Родина в объятия. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, нас примет Родина в объятия. да только в Портленд воротиться. И дай нам, Боже, никогда.
4: Тихо!
1: Ну что, время нашей передачи, да, неумолимо движется к концу.
0: Да, буквально одна минута осталась. Думаю, недолгую жизнь, на 57-м году жизни умер Леонид Филатов, это 26 октября 2003 года, и в одном из последних интервью он размышлял о жизни, его спросили, не жалеет ли он о том, что так трудно складывалась его судьба, и он сказал, наверное, этими словами сегодня закончим. Знаете, у меня нет обиды на судьбу. Жизнь вообще штука несправедливая, но мне грех жаловаться. Я любил прекрасных женщин, у меня были великие друзья. Я сыграла роли, за которые мне не стыдно перед сыном. А то, что больно, за все надо платить. Слишком много радости было в молодости, и теперь приходится отдавать долги. Главное, не опускаться до жалости к себе. Мужчина не имеет права жаловаться. Живи, пока живется, делай то, что должен, и старайся не сильно гадить окружающим. Вот и вся философия. Это такой человек совести, мне кажется. Он всегда чувствовал какую-то внутреннюю вину.
1: К счастью, его не забывают у нас, в отличие от многих, а его как-то не забывают. Он все-таки очень яркий человек.
0: Ну что же, мы прощаемся до следующего воскресенья.
1: Всего
0: до свидания.
1: Доброго. Всего доброго.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

В исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Дерома де ля Рей прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 си бемоль мажор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 171-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из второй главы.
1: Братья, моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне отверстая была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы – Христово благоухание Богу.
0: Послушайте 94-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, а клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Две недели тому назад темой моей проповеди в эфире радио «Град Петров» был евангельский отрывок о благословении Спасителем детей и о его грозном предупреждении тем, кто соблазняет людей, неокрепших в вере. «Горе вам, — говорит Христос, — горе тем, кто своими делами, кто своими словами, мыслями, поведением и чем угодно — разочаровывает малых сих в евангельской истине и отвращает их от Бога. И сегодня мы опять слышали: «Горе вам». 7 раз в 23 главе Евангелия от Матфея Христос произносит «Горе вам». Но это уже угроза не религиозным циникам и хулиганам, а их полной противоположности, людям внешне исключительно набожным и благочестивым, которые не то что соблазном, а безоговорочным примером являлись для большинства израильского народа. Это угроза книжникам и фарисеям. Для нас с вами книжники и фарисеи ассоциируются с одним типом людей, поскольку в Евангелии они очень часто упоминаются вместе, как люди, находящиеся в жесткой оппозиции Христу. И это действительно так, поскольку книжники в своем подавляющем большинстве принадлежали к партии фарисеев. Я уже не раз говорил о том, кем были фарисеи. Само название фарисей значит «отделенный», то есть не такой, как все. И вот эта отделенность или инаковость фарисеев, их отличие от остального народа, заключалась в благочестивой жизни и исполнении всех предписаний Моисеева закона, и в первую очередь его обрядовой стороны. Среди фарисеев были люди разных сословий, а вот книжники — это была интеллектуальная элита их партии, некий мозговой центр. Книжники — это профессиональные богословы, то есть те, кто всю свою жизнь посвятил изучению Слова Божия и, что в то время казалось еще важнее, толкованию этого слова. Поскольку, как и сегодня, мы не всегда понимаем, что написано в Священном Писании, и нам требуются какие-то комментарии, толкования, объяснения, которые раскрывают перед нами подлинный смысл написанного. Вот так и в ветхозаветные времена. Важно было не только знать Слово Божие, но и уметь правильно истолковать содержание этого слова. И вот по убеждению книжников, Тора, то есть Пятикнижие, как Слово Божие должна быть адекватна всем временам и обстоятельствам. И вот в связи с этим они посвящали себя истолкованию текста Священного Писания таким образом, чтобы с его помощью уразуметь все условия изменяющихся времен. И вот к этим, в общем-то, благочестивым людям Господь обращает семикратное горе вам. Почему? Ну, за что? Очевидно, что не за дела благочестия и не за их ревность в изучении Слова Божия и исполнении закона. Но, правда, Господь никаких недомолвок не делает. Он прямо говорит, за что Он обличает книжников и фарисеев. Он обличает их за лицемерие. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь», и так далее. Конечно, не все, но многие книжники и фарисеи были лицемерами. Вот, кстати, почему и само слово «фарисей» стало как бы нарицательным, синонимом слова «лицемер». Лицемер — это обманщик. Можно сказать, что каждый обманщик — это лицемер. Потому что, чтобы человека обмануть, надо, чтобы человек тебе доверился. А для того, чтобы он доверился, его надо к себе расположить, предстать перед ним в добропорядочном ореоле, заставив человека поверить в то, что ты лучше, чем есть на самом деле, надо надеть маску. А в случае с религиозным лицемерием это маска благочестия, которая еще называется ханжество. Вот, собственно, почему Господь столь гневно и осуждает лицемерие. Потому что лицемерие — это обман, это ложь. А кого Господь Евангелие называет ложью и отцом лжи? Да дьявола. Значит, лицемер или ханжа творит не волю Отца Небесного, а волю Отца лжи, и сам уподобляется ему. Вот те люди, которые ходят в храм и общаются с верующими людьми, нередко встречаются с проявлением ханжества. Ну, ханжу, конечно, очень легко распознать, поскольку для того, чтобы быть убедительным лицемером, надо быть хорошим актером, а не у каждого такой талант есть. Обычно наше православное лицемерие сводится к таким елейным и очень примитивным речам, к ложному сожалению о грехах всего мира, такой нарочатой, подчеркнутой личной скромности, смирению. Но за всем этим стоит только одна цель – расположить таким образом собеседника к себе, завоевать уважение в его глазах и получить от него максимальную выгоду. Общение с такими людьми всегда неприятно. А людей, неокрепших в вере, встреча с лицемером может и оттолкнуть от церкви, поскольку обман и двуличие — это то, чего очень много в миру, и, приходя в храм, люди надеются обрести в нем искренность и чистоту помыслов среди людей, исповедующих веру в Бога. Лицемерию часто сопутствует зависть, сплетни, злоречие, попытка очернить других людей, дабы самому выглядеть лучше на их фоне. Ну и, пожалуй, главное, ханжество в первую очередь пагубно для того, кто его практикует, поскольку лицемер человеческую оценку ставит выше суда Божия. Ведь Господь по слову апостола не на лица смотрит, а на душу человека, а вот о душе лицемер думает меньше всего. Душа и вообще духовная жизнь для него лишь предмет для достижения исключительно земных целей. И мы слышали, как в сегодняшнем с Евангелии Господь показывает разницу между внутренним и внешним состоянием лицемера. Какое сильное сравнение он приводит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякие нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Ну, действительно, как бы богато не был украшен гроб, то, что внутри его красивым и привлекательным быть не может. Вот так и у лицемера. При внешнем благочестии, которое для кого-то может показаться привлекательным, его внутренняя жизнь мертва. Как оказалось, она мертва и бесплодна у книжников и фарисеев, этих законников, постников, знатоков Священного Писания, сердца которых оказались глухими к слову Спасителя. А чудные дела, которые привлекали ко Христу людей, они вызывали зависть, и фарисеи, движимые этой завистью и злобой, распяли Христа, как распинает его в своей душе всякий лицемер, ханжа, потому что слова Христа изобличают его ложь, ведь Бог-то есть свет, и его божественный свет высвечивает грязь и лукавство темной души лицемера. Поэтому лицемер не пускает Бога в свою душу. Он знает, что Господь уже произнес над ним свой приговор, приговор краткий и безапелляционный, который мы слышали в сегодняшнем Евангелии, когда 7 раз Господь произнес: «Горе вам, фарисеи лицемеры! Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Августа, 28 июля по старому стилю, празднуется память первых диаконов Церкви Христовой, апостолов от 70, Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Вместе со Стефаном, Филиппом и Николаем они были поставлены на диаконское служение 12 апостолами в Иерусалиме. Святой Прохор вначале сопровождал апостола Петра, а после успения Божией Матери стал спутником святого апостола Иоанна, вместе с которым был сослан на остров Патмос. Там он записал откровение апостола Иоанна Богослова. По возвращении из ссылки святой Прохор обращал язычников ко Христу в городе Антиохии и там принял мученическую кончину. Также сегодня празднуется память мученика Иулиана, принявшего мученический венец в середине II века. Он приветствовал воинов императора Антонина Пия словами: «Мир вам, братья!»

0: преподобный Моисей Печерский, чудотворец, подвязавшийся в Киево-Печерском монастыре в XIII-XIV веке. Сегодня празднуется память еще одного русского подвижника, святителя Петерима, епископа Тамбовского, в XVII веке явившего собой образ архипастыря, ревностного просветителя и кроткого молитвенника о земле русской. В этот же день празднуется и собор Тамбовских святых, который включает в себя более 50 угодников Божиих. Среди них святитель Феофан, затворник Вышинский, святитель Лука, воин Ясенецкий, преподобный Серафим Саровский, преподобный Амвросий Оптинский, преподобный Феодор Санаксарский, преподобный Силуан Афонский, преподобная Марфа Тамбовская и другие. А для всей Русской Православной Церкви сегодняшний день ознаменован главным его торжеством – празднованием в честь Смоленской иконы Божией Матери. Это одна из древнейших икон христианской церкви, именуемая Одигитрия, путеводительница по-гречески. Прибыла она на Русь в середине XI века вместе с дочерью византийского императора Константина Мономаха Анной. Икона была помещена в Успенском храме в Смоленске и получила именование «Смоленская». До 1941 года древний чудотворный образ находился в Смоленском кафедральном соборе в честь Успения Богородицы, построенном в XVII веке. Дальнейшая судьба древнего образа неизвестна. В настоящее время в Смоленске прославилась многими чудесами другая смоленская икона Пресвятой Богородицы, написанная в 1602 году. Сегодня прославляются также другие чтимые списки смоленской Одигитрии: Устюжинская икона XIII века, Выдропусская XV века, Воронинская XVII века, Христофоровская и Супрасольская иконы XVI века, Югская, Игрецкая и Шуйская иконы XVII века, Седмиезерная и Сергиевская в Троице Сергиевой Лавре иконы XVIII века. Сегодня совершается празднование в честь еще трех образов Пресвятой Богородицы: Гребневской XIV века, Костромской XVII века и Серафима Дивеевской иконы Умиления, написанной в XIX веке. Эта последняя икона была келейным образом преподобного Серафима Саровского. Перед нею зажигал преподобный Серафим лампаду, елеем от которой он помазывал больных, и они исцелялись. Перед этой иконой святой скончался на молитве. После смерти преподобного икона находилась в Дивеевской обители. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика-диакона Николая Пономарева, убитого в 1918 году в Пермской губернии, а также преподобномученика Василия Ирекаева, преподобномучениц Анастасии Камаевой и Елены Асташикиной, мучеников Арефа Еремкина, Иоанна Мелешкина, Иоанна Ломакина, Иоанна Сельманова и мученицы Мавры Моисеевой. Все они были расстреляны в 1937 году в Мордовской АССР по одному групповому делу. В продолжении церковного календаря прозвучит рассказ о смоленской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Смоленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрия, была написана по церковному преданию святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. С тех пор этот образ стал одним из наиболее почитаемых православной Византии и долгое время хранился во Влахернском храме в Константинополе. Однажды сама Божия Матерь, явившись двум слепцам, привела их в этот храм к своему образу и даровала им перед ним прозрение. С того времени эту икону стали называть путеводительницею, по-гречески Одигитрия. В 988 году свет христианской веры воссиял и над русской землей, которая поистине стала домом Пресвятой Богородицы. В знак великой милости Божией Матери к новопросвещенной стране многие ее чудотворные иконы были впоследствии обретены на Святой Руси. По внушению Божию византийский император Константин IX Мономах, отдавая свою любимую дочь Анну в супруги русскому князю Всеволоду Ярославичу, благословил ее в путь чудотворной иконы Одигитрии, который сопровождал

сопровождала царевну Анну в ее путешествии из Константинополя в Черниговское княжество. Князь Владимир Мономах, сын Всеволода Ярославича, был мудрым и дальновидным политическим деятелем. С великим торжеством он перенес благословение своей матери, чудотворную икону Адигитрию, из Чернигова в Смоленск, где поставил ее в соборном храме Успения Пресвятой Богородицы. С этого времени икона стала называться Смоленской. В 1238 году, во время нашествия на Русь монголо-татарских полчищ Батыя, один из его отрядов неожиданно вторгся в Смоленскую землю, что грозило княжескому городу полным уничтожением. Жители Смоленска с горячей молитвой обратились к чудотворному образу Божией Матери Адигитрии и, подобно жителям Ниневеи, наложили на себя строгий пост и слезно каялись, исповедуя свои прегрешения. Богоматерь презрела на их моления и даровала городу спасение. Ночью в соборном храме, где стояла ее чудотворная икона, церковный сторож услышал от нее повеление объявить воину Меркурию, жителю Смоленска: «Меркурий, изыди скоро в броне воинской, ибо тебя зовет владычица». Меркурий пришел, пал перед иконой на колени и услышал голос: «Угодник мой Меркурий, посылаю тебя оградить дом мой. Я сама буду с тобою, помогая тебе, но вместе с победою ожидает тебя венец мученичества». Со слезами поклонился Меркурий до земли святой иконе и вышел из храма. Призывая на помощь Матерь Божию, он проник в стан татар, убил ратного исполина и перебил множество воинов, но, утомившись, лег отдохнуть. Татарин, увидев его спящим, отрубил ему голову, но уже напал на всех вражеских ратников непреодолимый страх. Побросав оружие, гонимы какой-то неведомой силой, они бежали от города и удалялись из смоленских пределов. С того времени слава о чудотворной иконе Адигитрии Смоленской распространилась по всей России. Воина Меркурия погребли в соборной церкви, а в памяти его мужестве воздвигли за Малаховскими воротами обелиск. Церковь причла Меркурия к лику святых. Еще не было окончательно сброшено монголо-татарское иго, как новый враг стал теснить Русь, на этот раз с запада. Смоленск стал одним из важнейших городов на западных границах Руси, а Смоленская икона Богоматери — защитница и покровительница ее западных рубежей. В XIV веке город перешел во временное владение литовских князей, и чудотворная икона Адигитрия оказалась в руках инославных. По промыслу Божию вскоре дочь литовского князя Витовта Софии была выдана замуж за великого князя московского Василия Дмитриевича. В 1398 году она привезла в Москву Смоленскую икону Божией Матери. Святой образ установили в Благовещенском соборе Московского Кремля по правую сторону от царских врат. Жители Москвы сразу же почувствовали благодатную силу, исходившую от древней святыни, и благоговейно поклонялись ей более полувека. Но Матерь Божия благоволила вернуться в свой соборный храм Успения в Смоленске, чтобы там покровительствовать православным людям, притесняемым латинскими миссионерами и литовскими князьями. В 1456 году по просьбе жителей Смоленска во главе с епископом Мисаилом икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск. В 1812 году полчища Наполеона принесли на русскую землю горе, страдания и бедствия. Чтобы святыня не досталась французам, епископ Смоленский Ириней Фальковский отправил древний греческий образ Смоленской Адигитрии в Москву, где чудотворную икону поместили в Успенском соборе Московского Кремля. И вновь Матерь Божия явилась защитницей Святой Руси. При оставлении русскими войсками Смоленска из башни
Над Днепропетровскими воротами был взят чудотворный список иконы Божьей Матери Адигитри, сделанный в 1602 году. Это особо чтимый список восприял благодатную силу древнего образа. Накануне Бородинского сражения икону носили в стане русской армии, и воины, взирая на нее с верой и надеждой, воодушевлялись уверенностью в победе. Перед оставлением Москвы чудотворная икона была взята в Ярославль, а после окончания войны 5 ноября 1812 года была возвращена в Смоленск. Прошло немногим более столетия, и вновь земля русская подверглась опустошительному нашествию с запада. В 1941 году гитлеровская Германия развязала ужасающую по своим масштабам и целям войну против нашей Родины. В который раз, как и прежде, Русская Православная Церковь неизменно верна своему патриотическому долгу, духовно возглавила и вдохновила освободительную войну верующего русского народа. Молитвы миллионов верующих были вознесены к иконам Пресвятой Богородицы, в том числе к Смоленской. Пресвятая Богородица и поныне укрепляет притекающих с верою к ее иконам, и Церковь воспевает к ней: «Ты верным людям, всеблагая Адигитрия, утверждение, радуйся, Адигитрия, христианам спасение».

прозвучал концерт к Богородице Прилежной Чеснокова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: непростые вопросы. Размышления православного священника.
1: Игумен Нектарий Морозов. То, что никто не сделает за нас. О сути христианского подвига в наши дни. Говоря о святых, мы называем их угодниками Божьими, а кроме того, подвижниками. В общечеловеческом смысле подвижник — это тот, кто способен на самоотверженный труд ради высокой цели. А христианский подвижник способен на все то же самое, но ради достижения не просто высокой цели, а высочайшей — богоугождения. Это человек, который подвизается ради того, чтобы ничто не препятствовало ему быть с Богом. Само слово «подвиг» на инстинктивном уровне многих пугает. Нас учили в школе, что совершить подвиг — это закрыть своим телом амбразуру во время атаки, и нам очень трудно бывает представить в подобной роли себя. Но здесь стоило бы прежде всего вспомнить менее серьезный образ — главного героя фильма, тот самый Мюнхгаузен, у которого обязательным пунктом в расписании дня значился подвиг. Говоря о подвижничестве с христианской точки зрения, мы имеем в виду в первую очередь не те подвиги, которые совершаются людьми в экстремальных ситуациях, а то делание, которое совершает христианин в своей повседневной жизни. Но здесь возникает вопрос, и современные христиане задают его довольно часто. Почему нам, в принципе, необходимо подвизаться? Откуда вообще взялась мысль о том, что верующий человек должен сворачивать какие-то горы? Некоторые полагают, что эта мысль о подвигах к тому же противоречит утверждению современных психологов о том, что человеку для счастья нужно принять себя и свою жизнь такими, каковы они есть. Но на самом деле это противоречие мнимое. Принять себя, познать себя — со всеми особенностями и недостатками, действительно нужно. Но порой это понимают как зависание в какой-то мертвой точке. А так не должно быть. Человек в течение своей жизни обязательно должен пройти определенный путь. И я не встречал психологов или просто здравомыслящих людей, которые бы спорили с этим. И если этот путь является путем изменения себя ради Бога, то это и есть путь христианского подвижничества. Думаю, что объяснение чего бы то ни было в христианской жизни должно начинаться с такой отправной точки, как грехопадение. Человек создан для богообщения, для жизни с Богом, но очень многое из того, что происходит в жизни каждого из нас сейчас, есть следствие искажения Божьего замысла. Поэтому, когда мы говорим о том, что каждый человек должен пройти определенный путь, нужно понимать, мы в силу немощи своего естества и поврежденности душевной природы с этого пути постоянно соскальзываем, падаем в грязь. Мы от этих падений уже покалечились и с трудом можем передвигаться. И наша задача — хотя бы не умереть в кювете этой дороги, а вернуться на нее и хоть как-то, по ней двигаясь, постепенно прийти в себя. Ответ на вопрос, зачем в христианской жизни нужен подвиг, почему нельзя без него обойтись, дается нам и в евангельской притче о блудном сыне. Мы видим, когда сын возвращается в отеческий дом, первое и основное, что он предлагает своему отцу, это свой труд. Причем труд наемника, то есть тяжелый, можно сказать, неблагодарный, и при этом по доброй воле сына самоотверженный, поскольку в этом труде выражалась бы его благодарность отцу за возможность вновь жить в родительском доме. Этот образ труда и есть образ христианского подвига, и необходимость его здесь очевидна. Каждый из нас чает вернуться в отеческий дом, и при этом каждый из нас является тем самым блудным сыном, который не дерзает уже ничего требовать у отца и готов на многое ради того, чтобы просто быть рядом с Ним. Мы находим в Священном Писании Нового Завета такие выражения, как «ветхий человек» и «новый человек». И что это такое, каждый из нас опытным образом легко может понять. Ветхий человек — это человек, который не хочет возвращаться в дом отца, либо желает в него вернуться, но как к некому беспечальному бытию, не имея в себе готовности преодолевать трудности. Ветхому человеку все, что ни возьми, слишком трудно, все ему уныло и противно, все его возмущает. А новый человек, который в нас зарождается с началом христианской жизни, это человек, понимающий, что путь к свету, путь к любви — это самое главное в жизни, и готовый и на жертвы, и на труды, и на подвиги. Когда мы говорим о подвиге в христианской жизни, то вольно или невольно вспоминаем, что читали об этом в житиях святых. Мы представляем себе ежедневный пост, всеночное стояние на молитве, столпничество, отшельничество, затворничество, молчальничество, сотни земных поклонов и многое другое. Можно ли сказать, что подвиг христианской жизни заключается именно во всем этом? Святые отцы называли все внешние делания листьями, а плоды обычно бывают сокрыты в этих листьях. Тем самым они хотели показать, что все это видимое глазу, подвижничество, является лишь вспомогательным средством к подвижничеству внутреннему, и что плоды жизни по Богу сокровенны в нашей душе. Есть в истории Церкви святые, которые никаких почти телесных подвигов нести не могли. Преподобный Пимен Многоболезненный, преподобный Амвросий Оптинский и прочие. Значит ли это, что они были лишены возможности подвязаться во Христе? Конечно, нет. Подвиг происходил в их сердце, а заменой телесному деланию было для них мужественное терпение тех недугов, которыми они страдали. Есть ли для человека современного, который живет церковной жизнью, вообще какой-то смысл в телесных подвигах? Безусловно, есть. Все, что мы делаем при участии нашего тела, оказывает определенное воздействие и на душу. Но здесь, конечно, нужно понимать, насколько мы слабее наших предков, слабее во многих отношениях. Они жили в совершенно другом мире, в мире, где большинство людей от рассвета до заката трудились физически и перемещались пешком на огромные расстояния, где не была отравлена окружающая среда, где была совсем другая пища, которая типичному сегодняшнему горожанину показалась бы грубой, необработанной и несъедобной. Так что сверхъестественные подвиги древних подвижников были хотя и удивительными, но не настолько сверхъестественными с точки зрения их современников, и нам не нужно пытаться повторить их буквально, потому что их это напряжение не надрывало, а нас может надорвать. А если человек физически очень крепок, его это напряжение может привести к прелести, потому что колоссальным телесным подвигам сопутствуют и большие искушения, а духовный человек может оказаться еще и слаб, и мал. Впрочем, бывают моменты не столь очевидные. К примеру, подходит кто-то из прихожан и просит благословения вставать посреди ночи и читать несколько молитв, потому что прочел где-то, что ночная молитва очень полезна. Вроде бы ничего непосильного в этом и для современного человека нет. Но практика свидетельствует, что нервная система людей, которые изо дня в день нарушают таким образом естественный ритм ночного сна, все равно истощается. И это сказывается в течение дня на молитве основной. Человек не может сосредоточиться и молиться с большим трудом. Хотя некоторые с этим опытом спорят, спрашивают, но ведь подвижники не только собственными силами трудились, им благодать Божия помогала. Да, помогала. Но благодать Божию привлекает смирение. А вопрос этот приходится слышать от людей отнюдь несмиренных. И, в принципе, возможен совсем уж нежелательный исход. Человек будет на пределе своем подвязаться, потратит очень много сил, и результатом этого будет преспияние, но в гордыне. Можно сказать, что подвиг христианский — это меч, который дается нам для того, чтобы сражаться с врагами. Но если человек не умеет обращаться с мечом, то первым он поразит самого себя. Что касается иных телесных подвигов в молитве, стояний, земных поклонов, я думаю, что для немалого числа людей этот минимальный и посильный подвиг — просто те 20, 30 или 40 минут, которые занимает их ежедневное правило, проводить стоя, в собранном состоянии, в вертикальном положении. Ибо на самом деле даже здоровые, вполне трудоспособные люди признаются, что молятся то сидя, то лежа, то облокотившись на что-то, чтобы не падать, особенно вечером, когда к концу дня устают. С одной стороны, уж лучше так, нежели человек не помолится совсем. С другой, мы ведь не лежим в автобусе по дороге с работы, потому что устали. Мы стоим или собрано сидим. Нас останавливает мысль о правилах приличия. И если мы способны утеснить себя таким образом ради внешних правил, тем более это нужно сделать для того, чтобы как должно обратиться к Богу. Важной составляющей христианского подвига является постоянное понуждение себя. Только нужно правильно понимать, что значит «понуждение», на чем оно внутри нас основывается. Основываться оно должно на трезвом осознании того, что нам что-то все равно делать придется, как это происходит в обычной, повседневной жизни. Утром звонит будильник, но зачастую единственное, чего мы в этот момент хотим, продолжать время отдохновения. Что заставляет нас сделать то, чего нам не хочется? Простая и здравая мысль о том, что если мы не пойдем на работу, то нам не заплатят и нечего будет есть. И потом, с самого утра и в течение всего дня мы делаем массу вещей, которые нам не хотелось бы делать. Почему мы моем за собой посуду? Потому что знаем уже и теоретически, и практически, что сама она чудесным образом не помоется. И нам не нужно даже каждый раз прибегать к такому знанию. Наша жизнь уже имеет некий строй, уклад, в котором без этих действий по приведению своего жилища в порядок не обойтись. Все то же самое должно происходить и в христианской жизни. Нужно употребление усилий ради Царствия Божия, ради того, чтобы новый человек в нас одержал верх над ветхим. Воспринять как нечто повседневное, постоянное, потому что, опять-таки, за нас никто этого не сделает, а иначе нам не спастись. Что главное в христианском подвиге? В чем заключается его суть и тот самый, по слову святоотеческому, в листьях сокрытый плод? Безусловно, в исполнении человеком евангельских заповедей, день за днем, на всем пути его христианской жизни. И если мы подвязаемся, но нет в нас при этом того, на что указывает Господь в Нагорной проповеди, нет стремления к миротворчеству, кротости, чистоте сердца, которое выражалось бы в поступках и делах, то подвижничество — это не христианское, а антихристианское. История знает множество случаев, когда подвязающийся буквально иссушал себя постом и бдениями и превращался в человека холодного, грубого, даже жестокого. Известен, например, случай, когда в эпоху древних и египетских путешественников настоятель монастыря, который являлся духовным лидером для сотен иноков, забил насмерть послушника, требуя от него беспрекословного послушания. Такие чудовищные примеры показывают нам, как в людях, по виду и речам верующих, но подвязающихся неправильно, подчас ничего христианского не остается. Об этом говорит и апостол Павел. Тот, кто подвязается незаконно, не увенчивается. Здесь можно привести такую аналогию. Спортсмен может первым прийти к финишу в состязание или выиграть бой, но если он сделал это вне правил, принятых в данном виде спорта, то медали он не получит. Правила христианства — любовь, милость, жертвенность. И если человек им не следует, значит, он собирает в своем сердце какие-то другие плоды, а не плоды подвига во имя Христова. Очень важно, чтобы человек смотрел как на пространство христианского подвига на всю свою жизнь. Мы просыпаемся, молимся и вспоминаем, что призваны подвязаться. Тогда, выходя из дома хмурым осенним утром на работу или по иным делам, мы будем входить не в какую-то рутину, не в какое-то болото, а в класс, где идет урок. Урок жизни с Богом, верности Богу. И наша жизнь с таким отношением к ней станет не только полезнее для нашего духовного возрастания, она станет намного интереснее. И даваться в ней этих уроков будет столько, сколько мы сможем вместить. Игумен Нектарий Морозов. Статья «То, что никто не сделает за нас» размещена на сайте православия.ру.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала прелюдия ми минор Этера Вилла-Лобоса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19:05 в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11:00. Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего 6, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20:00 книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
3: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20:30.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
3: 10 августа – праздник Смоленской иконы Божьей Матери, именуемой Одигитрия, путеводительница. В 14:30 слушайте беседу протоиерея Александра Степанова и искусствоведа Оксаны Губаревой об этой иконе.

Богородичный тропарь под твою милость композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-ан-От.

0: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В нашем эфире продолжение беседы архимандрита Иоануария Ивлеева по евангельской этике.
1: Все мы читаем Библию, все мы читаем Священное Писание. Но в древности, например, и не только в древности, в средние века, скажем, частенько, ну не столько в православной церкви, сколько на Западе, считалось, что просто так читать Писание, ну можно, конечно, можно. Никогда запретов, например, в православной церкви не было. Но дело это весьма сомнительное бывает. А на Западе вообще считали, что вредное даже. Там запрещалось простому человеку просто так читать Библию. Да и никто и не умел читать по-латыни, переводов не было. Но в православии не так было. И тем не менее, и в древности, и сейчас считалось лучше читать Библию не просто так водить глазами по строчкам переведенным. Можно такого начитать. Либо ничего не понять, либо понять превратно. А читать с комментариями, с объяснениями толковыми. Почему такие усилия прилагали святые отцы, чтобы истолковать отдельные строки Библии. Вы посмотрите, святой Иоанн Златоуст, сколько он бесед провел почти на каждую главу Священного Писания Нового Завета, на все послания апостола Павла, на Евангелие, на книгу Деяний. Но это все старые толкования. Ну, есть и современные комментарии, научные, все-таки ведь наука же библейская развивается. Считалось очень правильным читать Священное Писание при учителе каком-нибудь, который бы помогал тебе разбираться с этим. Не просто так вот самому сесть в уголочке и читать, как это там, скажем, у некоторых сектантов, там, баптистов, которые суют всем эти книжечки, вот-вот читай, читай, читай. Ну, а что читать? Надо читать с каким-нибудь знающим человеком вместе с учителем.
2: Наши предыдущие беседы были посвящены евангельской этике. В двух словах напомню, о чем, собственно, шла речь у нас в предыдущих наших беседах. Сначала мы с вами говорили о смысле понятия покаяния. Первые слова Иисуса Христа – «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Затем мы говорили о критическом отношении Иисуса Христа к окружающему обществу. Критика богатства, не как такового. Богатство – это тоже благо Божие, конечно, которое дается людям, если оно есть, если дается. Но критика отношения к богатству, когда человек полагается на богатство, когда человек уже сполна получает в нем все, чего он ждет от жизни, забывая о высшем своем предназначении. Иисус Христос направлял свою проповедь всем людям, но преимущественно он обращался к нищим, малым, к младенцам. Вот когда говорится «малые», «младенцы», то имеется в виду не «младенцы» в прямом смысле, тут тоже, это же все библейские выражения. Нищие, малые, младенцы, меньшие, и вот им противопоставляются мудрые и разумные. Бог утаил многое от мудрых и разумных и открыл это меньшим. Младенцем. Это не значит детям. Речь не об этом. Слово «младенец» во враждебном Иисусу Христу окружении носило очень отрицательный, уничижительный характер. Младенцами, меньшими назывались люди, необразованные, то есть не имеющие религиозного образования, и ненабожные, которые не умели правильно молиться, правильно приносить жертву, не имели такой возможности. Вот все эти люди назывались младенцы. Это было пренебрежительное название. Грешники. И вот такое обозначение последователей Иисуса как нищих, младенцев, меньших, малых, исходило от противников Иисуса Христа, которые всегда обвиняли Иисуса, что он общается вот с этими грешниками. Они все нищие. Какой смысл в этом выражении «нищие»? Речь, конечно, не о нищете в прямом смысле, как отсутствие денег. Потому что и для нищего его нищета даже может быть препятствием к вхождению в Царство Божие. Ну, например, если из-за нищеты человек ни о чем больше и думать не может, кроме как о деньгах. Есть же такие люди, таких очень много. Или, например, когда нищета становится предметом гордости, когда человек на себя рвет рубаху и говорит, вот я вот такой пролетарий, бедный, да? Ну, гордость сплошная. Так что речь идет не о богатстве. Царство Божие достается только тому, кто внутренне больше ни от чего не зависит. Ни от богатства, ни от власти, ни от права, ни от каких-то преимуществ. Поэтому евангелист Матфей говорит: «Блаженны нищие духом, сокрушенные духом нищие, сокрушенные сердцем, смиренные люди». Иисус критикует не только богатство и противопоставляет ему духовную нищету, критикует еще и самопровозглашенную праведность людей. Две основные критики в устах Иисуса Христа – критика богатства и критика праведности или благочестия окружающего его общества. «Горе вам, книжники и фарисеи-лицемеры!» – так часто звучит в Евангелии. Здесь книжники и фарисеи, иногда саддукеи и фарисеи объединяются как-то воедино, как некое единство. Кстати, саддукеи и фарисеи, их уж никак в единство никакое привести невозможно, в принципе, потому что если фарисеи говорили «А», то саддукеи говорили «Б», и наоборот. Они ни в чем не были согласны, это были абсолютно противоположные партии. Кто такие саддукеи? Это высший аристократический священнический слой общества, которые сотрудничали с римлянами. Они имели господствующее положение в обществе, они не стремились ни к какому изменению в обществе, они были очень консервативны, упаси Бог, какие-нибудь изменения, потому что это пошатнет их положение. Но этим формировалось все их и мировоззрение, их религиозные взгляды. А всякая новизна, всякая реформа ими отрицалась страшно. И, конечно, уж всякие народные волнения, там поиски каких-то мессий, это все было страшно для них. Фарисеи – это совсем другое дело. Саддукеев было немного, это был высший узенький слой аристократии, составлявший как по преимуществу высший совет, Синедрион, высшая судебная власть в Израиле. Религиозная. А фарисеи – это, так сказать, широкая масса интеллигенции религиозной, духовной в народе. Их было много. Ну, во времена Иисуса Христа порядка нескольких десятков тысяч. Это большая партия. Это была партия, имевшая свои отделения в каждом городе, в каждом поселке, где в каждом отделении был свой маленький устав фарисейский. Это была партийная группа. Чем они отличались, фарисеи? Их народ очень уважал. Они все были книжными людьми, как правило. То есть они прекрасно знали Писание, прекрасно знали закон. Но они были ближе к народу. Они понимали, что вот один закон, вот как он сформулирован, скажем, в Торе, в Священном Писании, он людям еще мало помогает жить. Потому что, ну, сказать, что надо соблюдать субботу, это все равно, что ничего не сказать. А как ее соблюдать вот конкретно? Ну, ясно, что в субботу не надо работать. По закону Моисея, потому что Бог 6 дней делал, а 7-й день суббота отдыхал. Так же и вот людям велено отдыхать, и скоту велено отдыхать, не работать 7-й день. А что значит работать и что значит не работать? Вот можно ли, например, себе приготовить там завтрак? Это работа или не работа? А можно ли там сломалось что-то в доме починить? Там? Это работа или не работа? И так далее, и так далее. Миллион вопросов возникает. На это же ведь закон Моисея не дает ответа. Но на ответ народ требует. Одно дело Конституция России, да, которая там в нескольких пунктах выражена, и другое дело кодексы законов, которые развивают пункты Конституции, там разветвляются. Вот это то, что делали фарисеи. Они толковали закон, применяя его к каждой конкретной ситуации. Они были новаторами, конечно, в своем роде. Другое дело, что число их толкований, законов разрослось до необразимых масштабов. Саддукеи их ненавидели, потому что саддукеи считали, что «что положено, не трожь». Какие там толкования? Вот сказано в Библии, и все. Никаких толкований. Они не терпели никакой новизны. А фарисеи толковали. Поэтому они ни в чем не были согласны. Кроме того, фарисеи, они считали, что откровение Божие продолжается в истории. Ведь кроме Пятикнижия Моисея, они признавали и другие книги исторические, или там «Песнь песни», или «Псалмы Давида», или книги пророков Исаии, Иеремии, тогда великих, малых пророков. Саддукеи с подозрением смотрели на все эти книги. Они считали, что все это ереси сплошные. Есть Тора! То есть закон Моисея, вот Пятикнижие, вот она нам дана, все, ничего больше. А на эти всякие там пророки, псалмы, у нас и времени нет, чтобы читать эту ерунду всякую. Там, ну, судаки так говорили. Так что в этом они тоже расходились друг с другом. Например, фарисеи верили в существование ангельских сил, да, ангелов-хранителей и так далее. А садуки говорят, так, ну, этого ничего нет в Торе, поэтому мы и не верим в это. Фарисеи верили в воскресение мертвых, а садуки не верили, потому что этого в Торе нет, значит, нет. И так далее, и так далее. То есть во всех вопросах они расходились. И тем не менее, вот в устах Иисуса Христа постоянно объединяются фарисеи, садуки, лицемеры. То есть он критикует религиозный слой общества. Если там он критиковал все общество, да, вот эти богатые. Ну, то есть каждый человек так или иначе богат, не одним, так и другим. Одни богаты деньгами, другие богаты бедностью своей, третьи богаты своим здоровьем, четвертые богаты различными там гордыми мечтами. А здесь говорится о религиозных личностях уже. Они называются лицемеры. А что значит лицемеры? Ну, в общем-то, мы понимаем, что это такое. Есть перевод греческого слова «ипокрит», который означает буквально «актер, надевший маску». То есть человек, который играет кого-то другого. То есть это тот, кто выступает на сцене. А кто такой театральный актер? Актер – это тот человек, который являет не самого себя, но изображает на сцене кого-то другого. Евангельский лицемер делает то же самое, только он об этом не задумывается, он не сознается ни себе, ни другим, что он живет, играя некую роль, как актер. Он, по сути, одно, а кажется другим. Мы все знаем, как много Иисус Христос критикует вот таких лицемеров. Он говорит, что все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, делайте, по делам их не поступайте. Критикует за то, что они возлагают на людей бремена неудобоносимые, а сами не хотят и перстом двинуть. Ревнуют о законе Божьем, изобретают массу толкований лишь только для того, чтобы обойти самое главное в законе и так далее, и так далее. Но когда мы задумываемся обо всех этих высказываниях о фарисеях, садукеях, лицемерах, мы видим, что фактически такими лицемерами являемся мы все. Каждый из нас стремится казаться не тем, что он есть на самом деле, в той или иной степени. Это некая объективная данность, присущая каждому человеку. Поэтому, когда Иисус говорит фарисеи, садукеи, объединяя как бы их, и называет и тех, и других лицемерами, то есть людьми, которые суть одно, а стремятся казаться другими, то тем самым он хочет сказать, что, собственно, этот порок лицемерия универсален, он характерен для всех, не только для этой группы, не только для этой группы, но для самых противоположных групп, для всех. То есть он обращается фактически ко всем, потому что лицемерие есть неотъемлемая черта нашего образа жизни. Глядите каждый сам в себя. И все это начинается с самого детства. Ну, все вы наблюдали за маленькими детьми, скажем, за совсем маленькими. Вот он с родителями непослушен, потому что они ему привычны, он чувствует себя самим собою, с родителями. Он может в чем-то противоречить, шалить, капризничать, но стоит прийти к какому-то гостю, и ребенок становится ангелом, потому что ему хочется показаться лучше. Он надевает на себя маску, он есть один, а ему хочется казаться лучше другим. То есть это с самого детства и до гробовой доски нас сопровождает лицемерие, потому что это образ нашей жизни. Мы всегда в обществе ведем себя не так, как наедине с самим собой. Это характернейшая черта вообще всей нашей культуры, всей нашей цивилизации. Какой цивилизации? Какой культура? А культуры и цивилизации грешного мира, потому что весь наш мир грешен. Так что не надо думать, что в данном случае Иисус Христос критикует только фарисеев или только садукеев. Он критикует всех нас, то есть наше такое мирское, обыденное, греховное отношение к жизни. И поэтому все высказывания в адрес лицемеров касаются каждого. Конечно, вот все основания для таких критических высказываний Иисуса Христа в адрес праведников дают конкретные споры по тому или иному поводу. Ну, например, о субботней заповеди, о правилах очищения, о богослужении в храме. И все вот эти разговоры вокруг праведности обнаруживают отношение Иисуса Христа к тому основному, что определяло жизнь общества, религиозного общества иудейского, его времени, а именно отношение Иисуса Христа к закону. Закон Моисея был то основное, то самое главное, что владело помыслами и устремлениями народа в то время. Это понятно, ну, во-первых, потому что это из поколения в поколение передавалось, это предание, которое вошло в плоть и кровь уже народа. Моисей – величайший пророк для любого еврея благочестивого. Каждый пасхальный вечер открывается словами, что сегодня мы здесь, а завтра там. Вот слова, напоминающие о исходе Израиля из египетского рабства на свободу. Так родился народ, Божий народ, как они себя считали. И здесь посредником выступал Моисей. Это Моисей вывел из Египта. Через Моисея был дан закон, который устанавливал отношения между Израилем и Богом. Израиль должен был исполнять закон. И только тогда будет благо Израилю, если он будет праведно, то есть верно исполнять закон. Всему народу будет хорошо, и каждой отдельной личности будет хорошо. Ну, до поры до времени речь о личности не шла. Это уже вот во времена Иисуса Христа стали больше уделять внимание каждому конкретному человеку. Так или иначе, закон – это самое важное для Израиля того времени. Ну и поныне так. А что означает слово «закон»? Закон, ну, по-гречески «номос», передает еврейское «тора». «Тора» вообще означает «учение», но у нас переводится как «закон». Это означает «сумма всех заповедей и богословское их понимание». Иисус Христос о законе говорит, конечно, очень много. Иисус Христос свое отношение к закону обобщает в своем положении о наибольшей заповеди закона. Вопрос о наибольшей заповеди открывает нам текст, вот процитирую Марк 12:28-34. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей – «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всей крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной большей сих заповедей нет». Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал». Вот это объединение всего закона в этой двойной заповеди любви к Богу и к ближнему. Надо сказать, что и современники Иисуса Христа тоже иногда связывали эти две заповеди. И в этом смысле Иисус Христос не говорил окружающему обществу ничего уж принципиально нового. О связи этих двух заповедей мы читаем у такого иудейского автора, как Филон Александрийский, предположим. Но что отличало отношение Иисуса Христа к этой двойной заповеди от

Ну что, не клевещи, то есть не лжесвидетельствуй, это уже исполнение закона. То есть самые разные заповеди из риторических и педагогических соображений, то одна, то другая выдвигалась как первая и важная. У Иисуса Христа, когда он обозначает заповедь любви не просто как частную заповедь, он о ней говорит, он говорит о ней как о вершине закона и придает ей совершенно новый смысл. Именно через и сквозь эту заповедь он рассматривает все остальные заповеди довольно последовательно. Надо сказать, что оригинал Священного Писания Нового Завета для понятия «любовь» имеет даже совершенно специфическое и особое слово. Вы знаете, что у нас слово «любовь» применяется к очень многим действием или чувством человека. Можно сказать, я люблю шоколад, а можно сказать, я люблю родину, я люблю Бога, я люблю папу и маму, я люблю ковырять в носу и так далее. Все что угодно. И у нас все это один и тот же глагол «люблю», «любить». Не то в греческом языке. Уже давно было показано, что в древнем этом языке, в древнегреческом языке, и, соответственно, в Священном Писании тоже, который переведен на греческий язык, существует довольно много глаголов, которые все у нас переводятся одним и тем же словом «люблю». Вот в этом отношении русский язык как бы гораздо беднее в отношении изображения своих чувств, разных чувств. У нас «любить колбасу» и «любить Бога», и все одно и то «любить». Ну, например, в греческом языке существует глагол «эрао», отсюда «эрос». У нас переводится «любить», «любовь». Но это что? Это инстинктивное половое стремление, которым человек не владеет. Наоборот, это стремление им владеет. Здесь человек неволен. Или глагол «стерго» и соответствующее существительное «сторге» – тоже «любить», «любовь». Это, например, родительская любовь, когда мама любит своего ребенка. Но это тоже природное чувство, в котором мать невольна, оно ей дано от природы. Это инстинкт. У нас переводится «любовь». Или, например, «филео», это «филия», у нас тоже переводится «любить», «любовь». А это дружба, дружеское отношение. Вот все мы знаем, что значит дружить с кем-то, да, а за друга пойти в огонь и в воду, там, скажем, что-нибудь такое. Но ведь друга тоже не выбирают. Это же тоже стремление, которое возникает как-то само собой. Совсем другой смысл имеет вот то, что называется христианской любовью, то, что употребляется в наших Евангелиях, это глагол «агапао» и соответствующее существительное «агапе» – «любовь». Это не инстинктивное чувство, отнюдь нет. Это не эрос, это не отношение родственное, это не привязанность к другу. Это нечто совсем другое. Это ровное и благожелательное отношение ко всякому человеку. Но лучше всего ощутить, что такое любовь вот в этом смысле, из заповеди «возлюби врага твоего». Ну как это можно полюбить врага? Ну об этом мы с вами еще будем говорить, об этой заповеди. Вся наша природа противится этому, наша грешная природа. От врага надо, ну, в лучшем случае бежать поскорее, да? В худшем случае, когда убежать некуда, ну, приходится вступать в драку. А любить? Да за что же его любить? Он же враг. Сам дарвинизм, так сказать, борьба за существование подсказывает нам, что все это противоречит нашим инстинктам. А Иисус Христос говорит: «Возлюби врага твоего». Но это невозможно. По природе нашей греховной невозможно. Нельзя же себя заставить любить кого-то, кого ты не любишь. Это немыслимо. Так что же означает эта заповедь? То, что невозможно человеку, возможно Богу. Ну, об этом мы с вами еще с вами поговорим. То есть вы видите, что этот глагол «любить», «любовь» существительное имеет очень специфический смысл в христианском плане. Вот наибольшая заповедь. Итак, перед Иисусом Христом ставится вопрос о первой или наибольшей заповеди. Для фарисеев, вообще раввинов, учителей того времени, спросить о наибольшей или первой заповеди – это было равносильно тому, что спросить об отношении ко всему закону. Мы знаем, что Иисус Христос заповедь любви к Богу и к ближнему ставит на вершину закона –

0: как он относился к закону, не только как к целому. Вот как целое он понимал как любовь. А вот конкретно к закону в его деталях. Понятно, что видя поведение Иисуса Христа, ну, скажем, в субботу, он исцеляет. А можно ли исцелять в субботу? По закону нельзя. Ни в коем случае. В субботу нельзя ничего делать. Делать в смысле творить. Каков смысл субботней заповеди? Вспомните. Бог творил 6 дней, а в седьмой не творил уже, а только отдыхал. Творить. А что значит творить? Вот это библейское слово, что оно означает? Это значит произвести то, чего не было до сих пор. Ну вот скажем, не было света, тьма над бездной. А Бог сказал, да будет свет. И стал свет. Вот это называется сотворил свет. Другое дело, что-то оформить, что-то сделать из чего-то, там вот книжку написать. Ну, уже была и бумага, было и перо. Это уже сделать что-то из существующего. Это не называется творить в библейском смысле. Сотворить – это всегда сделать то, чего не было. И вот по аналогии хотя бы с этим светом, например, человеку запрещено в субботу, по фарисейским толкованиям этого закона, запрещено зажигать свет в комнате или в квартире. Нельзя этого сделать. Почему? Потому что света нет. А если ты сделал что-то, что свет есть, значит, ты что-то сотворил в подражание Богу. А этого нельзя сделать, нельзя творить. Ну, конечно, в современном мире все эти заповеди очень легко обойти, потому что достаточно установить просто автомат, который сам будет работать вместо тебя. Его же Бог не будет наказывать. Или, например, разогреть себе завтрак. Нельзя. Он был холодный. Пусть холодный останется. А если хочешь, чтобы он был тепленький, то, ну, с вечера позаботься, с пятницы. Заверни его во что-нибудь, в грелочку какую-нибудь поставь. И так далее. То же самое с исцелением. Человек болен, а ты вот сделал что-то такое, что вот он и выздоровел. Нельзя. Он был больной. Пусть больной останется до вечера. А там уже исцеляй, пожалуйста. Конечно, нельзя сделать и противоположное. Сделать так, чтобы он был больной, а стал мертвый. Это тоже нельзя. И тут, ну вот что делать? А вот надо сделать вот так, чтобы вот человеку вроде бы и не навредить, и особенно-то лучше не сделать. А все остальное уже воля Божия, конечно. Да, так что вот такие тонкости. Конечно, не надо так думать, что вот мы смеемся. На самом деле, если мы читаем все эти многочисленные толкования, мы видим там и очень много разумного. Люди все-таки были практичны, и много было таких толкований, которые позволяли из беды, скажем, вызвали того же животное, которое попало в беду, или что-то такое. Да, толкований было много. Но дело не в этом. Иисус Христос очень публично и сознательно нарушал, скажем, субботу, ну и вообще поступал с точки зрения праведников беззаконно часто. Ну, сидел за одним столом с грешниками, ел с ними из одной посуды. Это же ведь нельзя по закону. С мутарями какими-нибудь там, с блудницами, с пьяницами. Все бывало. И, естественно, Иисуса Христа обвиняли, что он постоянно нарушает закон, разрушает закон. Лучше всего отношение к закону и к заповедям закона выражено у Иисуса Христа в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди. 5, 6 и 7. Вот эти три главы составляют ту композицию, которая называется «Нагорная проповедь». В Евангелии от Луки отдельные высказывания Нагорной проповеди разбросаны по всему Евангелию. Но евангелист Матфей отличается тем, что он прекрасный композиционер. Он как бы складывает тематически похожие высказывания Иисуса Христа в какие-то композиции, такие как Нагорная проповедь или поручение ученикам и так далее. Не надо думать, что Иисус Христос вышел и вот произнес всю эту проповедь, эти три главы от начала до конца. Нет, это отдельные прекрасные высказывания, сказанные в разных местах, в разное время, которые соединены в такую вот проповедь. Евангелистом Матфеем, только им. В предисловии к Нагорной проповеди высказывается принципиальное отношение Иисуса Христа к закону и к заповедям закона. Понятно, что поведение Иисуса Христа было настолько необычным для окружения, часто вызывающим, что возникало подозрение, что он пренебрегает законом. Он нарушает субботу, не соблюдает некоторых постановлений чистоты ритуальной, общается, скажем, с грешниками, что, в общем-то, не только неприличным, но и беззаконным считалось. Поэтому Иисуса Христа упрекали в нарушении закона. И вот 5 глава Матфея, 17 стих и далее. Иисус Христос отвечает на этот упрек в нарушении закона. Но какими словами? Очень необычными, которые вызывают у нас подчас удивление, кто внимательно читает Евангелие. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». «Ибо истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Удивительно. Значит, судя из нашего перевода, из нашего текста, достаточно хороший, точный перевод, следует, если мы будем следовать правилам русского языка, русской семантики, значит, не нарушить, но исполнить пришел закон. Но как же исполнить, если он только что перед этим нарушал закон о букве? Или ни одна йота, ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Это значит, все заповеди закона, письменного и устного, закона Моисея, должны исполниться. Но мы-то нарушаем его каждый день, да по тысячу раз. Как же так? И церковь нас не учит следовать всем постановлениям Торы. Отнюдь. И апостол Павел, развивая мысли Иисуса Христа, которые здесь явно не высказаны, говорит о том, что закон прекратил свое действие. Мы уже не под законом. Мы под благодатью живем. Закон над нами не властен. Как же так? Христианское церковное учение учит одному, а слова Иисуса Христа как бы противоречат этому. Как это понимать? Это все очень просто, если мы будем разбирать текст подробно и учтем не те значения слов, к которым мы привыкли в русском языке, а те значения, тот смысл слов, который существовал во времена Иисуса Христа. Ну, давайте посмотрим. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Он не пришел нарушать. То есть, с точки зрения Иисуса Христа, закон должен сохранять силу и дальше. Но в каком смысле? Дело в том, что с точки зрения Иисуса Христа, в этом мире закон абсолютно необходим. Ну, представьте себе общество, в котором анархия, в котором нет закона. Это будет общество взаимоистребления. И так-то его достаточно. Если вообще отменить закон, то что же получится? То есть закон есть неотъемлемая черта нашего греховного мира. И до тех пор, пока стоит этот мир, совершенно бессмысленно и безнадежно, и нелепо отменять в нем закон или законы. Это ясно каждому и так. Но дальше. «Не нарушить пришел я, но исполнить». А вот что это значит «исполнить»? Ну, в нашем языке это значит соблюсти заповеди закона. Но совсем не то имеется в виду в Евангелии от Матфея. В синоптических Евангелиях глагол «исполнять» имеет совершенно определенный и однозначный смысл. Это достичь полноты, исполнить или исполниться, относится всегда к пророчествам Ветхого Завета или Слова Божия. А Словом Божиим тогда был только Ветхий Завет, конечно. Самые же первые главы Евангелия от Матфея, например, употребление этого глагола «исполнить». «Все сие свершилось, да исполнится реченное Господом через пророка такого-то». Ну, скажем, там ангел является Иосифу и возвещает ему, что родится Иисус. Все девы во чреве примет, чтобы исполнилось реченное пророком Исаии. Или бегут в Египет. Все сие произошло, да исполнится реченное. Там, опять же, цитируется. Избиваются младенцы Вифлеемии, и Рахиль плачет. Все сие свершилось, да исполнится реченное. Вот Рахиль. И так далее, и так далее. Исполнится – это всегда исполнить, то есть осуществить пророчество. Итак, исполнить закон – это очень важное место, которое говорит о том, что в Иисусе Христе исполняется пророчество и Иеремии 31-33. И дальше. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Вот исполнение этого пророчества о Новом Завете и о Новом Законе. Законе, написанном не на каменных скрижалях и не буквами по печатному тексту, а вписанному в сердца человеческие, исполнение вот этого пророчества и происходит в Иисусе Христе. Вот что значит, я пришел не разрушить, не нарушить закон, но осуществить пророчество о законе в сердце человека. А что значит? Ведь закон с точки зрения и иудейского, и христианского богословия всегда выражает некую волю Божию относительно нас, людей. Так вот, когда эта воля Божия будет вписана в сами сердца людей, им не надо уже будет изучать их по письменному тексту или по каменным скрижалям. Вот к чему устремляет людей Иисус Христос. Далее. «Говорю вам, доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится». И опять же мы встречаемся с этим словом «исполнится» в русском переводе. То есть все, что сказано в Талмуде, мы должны сделать, иначе вот что такое. Да нет, это русский перевод. Вот читайте по-славянски, там совсем другое уже слово стоит. «Ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, донде же вся...» По-славянски «будет». А это перевод с греческого «до тех пор, пока не завершится все». То есть только что сказано, что «доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, да, покуда не придет это небо и земля». То есть закон, он действует в рамках нашего мира до тех пор, пока он не завершится. Да, хронологически он действует. Что делать? Вот такой мир. Но там, где Христос, там он исполняется. То есть он уже в сердцах людей. И тогда праведность будет не по закону, она будет превосходной. Тогда праведность ваша превзойдет праведность книжников. Они праведные по-своему. Лицемерному, потому что они стремятся исполнять всю букву закона. И если вы будете такими же, как они, ну и вы будете такими же праведниками, как они, которые не войдут в царствие. А если вы будете исполнять не букву закона, это тоже, но это не важно. Это не важно. Гораздо важнее исполнять то, что написано в ваших сердцах, где исполнение закона. Закон в его полноте. Вот тогда вы будете праведнее книжников и фарисеев. А вот как это делать конкретно в тех или иных случаях? Как совместить вот это исполнение закона в сердце и букву закона внешнюю? Об этом говорится в Нагорной проповеди в так называемых антитезах, которые дальше следуют. Вот древним сказано одно, а я вам говорю другое. Вот эти этические заповеди, новые этические заповеди, высказанные в 6 антитезах, мы с вами будем разбирать в следующий раз.
1: Вы слушали продолжение беседы архимандрита Иоануария Ивлеева по евангельской этике. Заключительную часть лекции этого цикла слушайте в нашем эфире.
2: Непростые вопросы. Размышления православного священника.
3: Митрополит Антоний Поканич. Кротость — это возможность увидеть себя без прикрас. Человек должен стремиться жить так, чтобы хоть в какой-то мере подражать самому Богу, жить кротко, воспитывать в себе кротость. Когда человек получает власть, даже небольшую, он может буквально на глазах измениться. Обладание властью очень влияет на наше поведение. Недаром народная поговорка говорит: «Если хочешь узнать человека, дай ему власть и деньги, и человек проявит себя». Если человек жил греховными чаяниями и не мог их реализовать в силу отсутствия денег и власти, то, получив то и другое, грех проявится во всей силе. Христос — Бог, у Него власть от начала, вся власть принадлежит Ему. Но как Он проявляет свою власть? Кротости. Власть Бога такова, что Он может вмиг сотворить Вселенную, заставить нас поверить в Него. Но Он хочет нас видеть свободными, а не марионетками. Он желает, чтобы мы сами выбрали, жить ли с Богом в вечности или остаться наедине с собой. Если Бог не вселится в человеческую душу, то в ней не будет вакуума. Там обитает дух злобы и ненависти. Даже тогда, когда мы будем на суде Божьем и решим, что не можем жить с Богом в любви, и выберем другой путь, другое существование, другую вечность, которая постоянно нас будет разъедать, Господь не будет насильно нас заставлять. Он самоумаляется, уменьшая свое присутствие в жизни человека, позволяя ему жить без него. Это и называется адскими муками. Человек должен стремиться жить так, чтобы хоть в какой-то мере подражать самому Богу, жить кротко, воспитывать в себе кротость. Что же такое кротость? В катехизисе дано такое определение. Кротость — это тихий настрой, соединенный с осторожностью, чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться. Кротость — это не безразличие, но воспитание такого состояния души, которое дает внутренний покой. И что бы ни произошло в мире, кроткий человек дает правильную и объективную оценку происходящему внутри себя и вокруг. Кротость — это покой души. Состояние, когда человек способен отстраниться от искушений, которые всем нам знакомы. Кротость — сердцевина, гранит души, когда человек понимает, что все зависит от Бога, понимает, чего достоин он сам, что от него зависит. Он может оценить себя не горделиво и надменно, а оценить, сопоставив себя со словами Бога, с его заповедями, в какой мере он исполняет их. Кротость — это возможность увидеть самого себя. Она дает способность объективно посмотреть на себя без прикрас и притворства. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Кротость — это великая сила, и тот, кто станет кротким, одновременно станет мужественным и благородным». Прожить впустую. Признаки бесполезной жизни. Мы несемся стремглав по жизни, по ходу пытаясь уловить ее звучание, познать смысл, распробовать вкус, роняя напрасные слова и пересекаясь сотни случайных людей, спешим раствориться в толпе. Так день за днем проходит наша жизнь. Безусловно, каждому из нас есть что вспомнить. Предаться воспоминаниям порой занятно и полезно. Вспоминая прожитую жизнь по отдельным частностям, можно оценить ее сквозь призму сегодняшнего дня и рискнуть задать себе главные вопросы. Для чего я живу? Что хорошего я сделал? Борис Пастернак поэтично описал евангельскую историю о встрече Спасителя и бесплодной смоковницы. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья. И он ей сказал: «Для какой ты корысти? Какая мне радость в твоем столбнике? Я жажду и алчу, а ты пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранита». Итак, на следующий день после входа Господня в Иерусалим Спаситель вместе со своими учениками отправился в храм. По дороге он взалкал и, увидев впереди дерево с богатой зеленью, поспешил к нему в надежде найти его плоды. Но зеленеющее дерево оказалось бесплодным, и Христос повелел ему засохнуть. Увидев это, удивились его ученики. «Посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла!» Евангелие от Марка, глава 11, стих 21. На это Иисус сказал: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Евангелие от Марка, глава 11, стих 23. Что имел в виду Господь? Всякое истинное чудо имеет важное свойство. Оно возможно только тогда, когда есть вера. А источником и подтверждением подлинной веры являются плоды веры, то есть то, что человек сотворил во имя Христова. И если, оглянувшись назад, нам нечего предъявить, не имеем добрых дел, то есть большая вероятность повторить участь бесплодной смоковницы. Самое страшное, что пока мы раскачиваемся и созреваем, может быть, уже поздно. В инобытии после смерти мы уже не сможем изменить свою участь. По мнению одного современного христианского писателя, двери ада закрыты изнутри, и поэтому никакая помощь там пребывающим просто невозможна. Человек по своему собственному желанию, убегая от Бога, пытаясь всю жизнь скрыться от Него, попадает в единственное место, где это можно сделать — в ад. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Не ужасайся, если и каждый день падаешь, и не отступай от пути Божия, но стой мужественно. Без сомнения, ангел, который тебя хранит, почтит твое терпение». Безусловно, не нужно отчаиваться, если пока еще ничего доброго не сделано, если нет душевного порыва делать добрые дела. Но не следует расслабляться. Любящее сердце, если не достанется по наследству генетически, то зарабатывается пожизненным трудом. Добро нужно ковать в себе, воспитывать. Следует творить добро вначале даже через силу, без душевного расположения, а не ждать, когда оно появится. Нужно самому завоевывать его сознательными шагами и выбором. Такой подвиг очень ценен в глазах Господа. Когда человек во имя Христова ломает свою природу, свою наследственность, идет против своего естества, он духовно вырастает больше, нежели тот, кому с детства присущ добрый и мирный нрав, за который не надо сражаться. В пожизненном поединке с самим собой главное не останавливаться. Все наши искренние стремления к добрым помыслам и добрым действиям будут поддержаны Христом. Мы обязательно будем укреплены в этом. И в нужный момент Господь скажет лично каждому: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». И на немой вопрос: «Господи, когда же все это было?» Он ответит: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Всякая добродетель нескончаема по глубине, вопреки греху, в котором всегда можно дойти до дна, откуда выхода уже быть и не может. И всякий новый уровень добродетели является огромной и непостижимой тайной до тех пор, пока за ним не откроются другие дали, не появится загадочная и манящая новизна следующего горизонта. Пусть Господь укрепит каждого из нас в этом нескончаемом процессе познания мироздания и пошлет нам свою спасительную, благодатную помощь, чтобы мы в конце концов смогли принести Спасителю долгожданные плоды добра, любви, милосердия и покаяния. Какой возраст считается лучшим? Если Господь дарит человеку возможность прожить какой-то возраст, значит, так и надо. Значит, данный возраст является для него необходимым и спасительным. Человек словно дерево. Сначала мертвая ветка после зимы, потом почка, цветок, зеленая ягодка, ягода спелая и засохшая ягода на ветве. Труднее всего человеку принять свой возраст, смириться перед данностью. Молодые торопятся повзрослеть. Повзрослевшие хотят повернуть время вспять, не желают мириться со своими немощами и возрастными изменениями. Но душа ведь не имеет возраста. Она дана человеку для вечности, и старость ей не грозит. Душа может только наполняться живительной Божьей силой, нести отпечаток Божьей красоты. Любой возраст прекрасен. В юности у нас есть сила, активность. Мы можем делать зримые вещи. В зрелом возрасте есть опыт и силы. А старость — естественное утешение, когда затухают страсти, присущие молодости, и остаются опытность и мудрость. Даже болезни являются поводом для большей мудрости и спокойствия. Само тело толкает в старости к молитве, просьбе, ненадеянию на себя и свои силы. И это развязывает нам руки от гордыни, умиротворяет. Жизнь прекрасна. Господь человеколюбец одарил нас несметными сокровищами, главным из которых является любовь. И от нас зависит, научимся ли мы любить жизнь и людей? Сможем ли не бояться возраста и трудностей, видя в них не только сложности, но и прекрасные возможности? Лучший возраст — возраст познания Бога. Пока мы познаем Бога, мы живы. Вы слушали статью митрополита Антония Поканича, напечатанную на сайте pravlife.org.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Сонька, смотри, мама уже идет с книжкой. Сейчас будем читать, мы все из Блербю.
1: Интересно, а что там еще написано об этих ребятах?
0: Мам, ты помнишь, что обещала прочитать нам про то, как играют в Блербю мальчишки?
2: Конечно, помню.
0: Вот здорово, сейчас наберусь полезных идей. Будет чем заняться на летних каникулах. Уж этот выдумщик класс обязательно придумает что-нибудь этакое, веселое, интересное и хулиганское.
2: Да, можешь в этом не сомневаться. Но только, боюсь, не все его идеи вы сами сможете использовать летом.
0: Это еще почему?
2: А потому что для того, чтобы играть в такие игры, нужно жить на шведском хуторе, окруженном полями и лесами, в которых зреет сочная земляника. И иметь, например, большой сеновал, доверху наполненный свежим душистым сеном.
0: При чем тут сеновал? Что, они в сено играли, что ли?
2: Вот именно в сено. Впрочем, что это мы рассуждаем? Давайте лучше послушаем, как рассказывает об этом сама Астрид Линдгрен. Мальчишки не умеют хранить свои тайны. Вскоре после того, как мы пропололи репу, начался сенокос.
3: В этом году я не позволю детям бегать на сеновал и прыгать по сену,
2: сказал папа. Он говорит так каждый год, но никто не верит, что это серьезно. С утра до вечера мы катались на вазах с сеном и прыгали на сеновале. Лассе предложил соревноваться, кто прыгнет выше всех. Конечно, сверху вниз, а не снизу вверх. Мы влезли на балку под самой крышей и прыгнули вниз. Мне даже в животе защекотало. Лассе обещал, что победитель получит в награду тянучку, которую он купил, когда ходил в лавку за дрожжами для мамы. Мы прыгали, прыгали и прыгали. В конце концов Лассе забрался выше всех и спрыгнул на совсем маленькую кучку сена. Он упал и некоторое время лежал неподвижно. Потом он сказал, что ему показалось, будто сердце у него провалилось в живот и теперь останется там на всю жизнь. Никто из нас не осмелился прыгнуть с такой высоты, когда Лассе засунул тянучку себе в рот и сказал:
4: «Приз вручен Лассе за смелый подвиг на сеновале».
2: Как-то раз мы с Бриттой и Анной ехали на вазу с сеном и среди каменной россыпи увидели земляничную полянку. Там было столько земляники, сколько я никогда в жизни не видела. Мы тут же решили никогда-никогда не рассказывать про это место мальчишкам. Землянику мы, конечно, собрали и нанизали ее на соломинки. У нас получилось 13 длинных соломинок. Вечером мы ее съели. Лассе, Боссе и Улли мы тоже угостили земляникой. Но когда они спросили, где мы ее набрали, мы ответили:
5: «Этого вы никогда не узнаете».
2: Потому что это наша тайна. Несколько дней мы с Бритой и Анной искали новые земляничные полянки. И на сеновал больше не приходили. А мальчишки играли там каждый день. И мы все удивлялись, как им это не надоело.

0: Однажды мы сказали им, что у нас есть уже 7 земляничных полянок, но мы им не покажем ни одной. Это наша тайна.
1: Ха! Ваша тайна ничего не стоит по сравнению с нашей,
0: сказал Улли.
2: А какая у вас тайна?
1: Так мы вам и сказали,
0: засмеялся Улли. Но Лассе возразил ему.
3: Наоборот, пусть знают. Как же они иначе убедятся, что наша тайна гораздо важнее, чем их?
4: Ну, скажите, какая у вас тайна?
0: Стали просить мы.
3: Пожалуйста, если хотите знать, мы вырыли в сене 9 пещер,
0: сказал Лассе.
1: Но где? Вы не узнаете об этом никогда. Никогда.
0: Поскрипнул босс и запрыгал на одной ножке.
1: Никогда.
0: А мы их найдем, сказали мы и побежали на сеновал искать пещеры. Мы искали весь тот день и весь следующий, но не нашли ни одной пещеры. А мальчишки важничали и смеялись над нами. Наконец Лассе сказал.
3: Лучше сдавайтесь, все равно вам их не найти. Чтобы их найти, нужна карта, а она хранится в надежном месте.
2: Что еще за карта?
3: Обыкновенная. На ней указаны все пещеры. Мы сами ее начертили. Она хранится в нашем тайнике.
0: Тогда мы с Бритой и Анной бросили искать пещеры и стали искать карту. Мы знали, что она спрятана где-нибудь у нас дома. Лассе никогда не согласился бы спрятать ее в другом месте. Несколько часов мы рылись в комнате Лассе и Боссе. Мы перетрясли постели, перерыли комод и шкаф, но ничего не нашли. Тогда мы попросили Лассе.
2: Подскажи хотя бы, к чему эта карта ближе?
0: Птицам?
2: К рыбам?
0: Или к чему-нибудь среднему? Мы всегда так подсказываем друг другу, когда играем в холодно-горячо. Лассе, Боссе и Улли долго смеялись, а потом Лассе сказал.
3: Пожалуй, птицам. Лопни мои глаза, если не к птицам.
0: И мальчишки стали перемигиваться. Мы осмотрели лампу, отогнули сверху ковер, который висел на стене. Ведь карта была спрятана где-то высоко, раз это ближе всего к птицам. Но там ничего не было. Лассе сказал.
3: Лучше сдавайтесь, все равно вам ее никогда не найти.
0: И мы перестали искать. На другой день шел дождь, и гулять было нельзя. Лассе и Боссе куда-то убежали. Я пошла к ним в комнату и полезла по липе к Улле, чтобы взять у него почитать 1001 ночь. Раньше у нас на липе в маленьком дупле жила птичка. Там у нее было гнездо. Но теперь в нем уже никто не живет. Когда я лезла мимо дупла, я увидела, что оттуда свешивается какой-то шнурок. Интересно, зачем птице шнурок, подумала я и дернула за него. Оказалось, что к шнурку привязана бумага, свернутая трубочкой. Представьте себе, это и была карта! От радости я чуть не свалилась с дерева. Я забыла про 1001 ночь, вернулась в комнату Лассе и Боссе и со всех ног побежала к Бритте и Анне. Я так торопилась, что на лестнице упала и расшибла коленку. Если бы вы только видели, как обрадовались Бритта и Анна. Мы тут же побежали на сеновал и с помощью карты отыскали все пещеры. Кроме пещер, мальчишки вырыли в сене еще и коридоры. Они тоже были обозначены на карте. Когда ползешь по такому длинному темному коридору, кажется, что он нигде не кончается. И это очень страшно. Но темно было только в коридорах, а в самих пещерах было светло, потому что мальчишки вырыли их у стен, а в стенах много щелей. Мы сразу поняли какие-то замечательные пещеры, как трудно было их вырыть. Пока мы искали земляничные полянки, мальчишки работали, не покладая рук. В последней пещере вел такой длиннющий коридор, что мы испугались. А вдруг мы уже никогда из него не выберемся? Я ползла первая. За мной Бритта, за Бриттой Анна.
2: Вот увидите, это лабиринт, из которого нет выхода,
0: сказала Бритта. Но тут я заметила впереди что-то светлое. Это была пещера, а в ней сидели Лассе, Боссе и Улли. Они ужасно удивились, когда увидели нас.
3: Как вы сюда попали?
0: Спросил Лассе. Очень просто, по карте, ответила я. Вы спрятали ее в такое легкое место? И нам было приятно, что хоть на этот раз Лассе немного смутился. Подумав, он сказал.
3: Ладно, пусть девчонки играют с нами.
5: И весь день, пока шел дождь, мы играли в пещерах, и нам было очень весело. А на завтра Ласса сказал:
3: ну, раз вы узнали нашу тайну, вы обязаны показать нам свои земляничные полянки.
2: Ничего подобного. Найдите их сами, так же, как и мы нашли ваши пещеры.
5: Но чтобы им было легче искать, мы положили на дороге деревянные стрелки. Расстояние между стрелками было большое, и мальчишки не сразу нашли наши места. Но самое лучшее место мы им так и не показали. Это наша тайна. Мы никогда-никогда ее не откроем.

0: Ну вот, я же всегда говорил, что девчонки вредны.
1: А вот и неправда. Молодчина Лиззи. И карту нашла, и пещеры. Даже Лассо удивился и принял их в игру. Вместе-то играть веселее.
0: Вообще-то мне кажется, что эти дети из Блербью ссорятся. Ну как бы это сказать, понарошку что ли? На самом деле они очень дружные и очень друг друга любят.
2: Я тоже так думаю.
1: Как жалко, что у нас на даче в лесу почти не растет земляники. А то бы я тоже нашла секретные земляничные полянки.
0: И сеновала на даче тоже нет. Так что придется придумать какие-нибудь другие игры.
2: Игры играми, но и о делах забывать нельзя. Ребята из Блербью очень помогали своим родителям. Ведь на их хуторе не было даже магазина. За любыми покупками им приходилось ходить в соседнюю деревню за несколько километров. И нести корзинки, полные провизии, было не так-то легко. Но, как вы помните, это были веселые ребята. И даже самое обыкновенное дело превращалось в их жизни в интересное и смешное приключение.
1: Дай-ка я прочту, как называется следующая глава. Как мы с Анной ходим за покупками. Читай же скорее, мамочка. Что там с ними приключилось?
2: Лавка, где мы покупаем сахар, кофе и вообще все, что нужно, находится в большой деревне рядом со школой. Мама часто просит меня зайти в лавку после уроков. Но однажды она попросила меня сходить за покупками во время весенних каникул. День был солнечный, и я была не прочь прогуляться в большую деревню. Я спросила у мамы, а что нужно купить? Мама хотела составить список, но мы не нашли карандаша. И я сказала, подумаешь, я могу и так все запомнить. И мама начала перечислять, что я должна купить.
3: Запоминай, Лиззи. Палочка дрожжей, кусок самой лучшей телячьей колбасы, пакетик имбиря, банка анчоусов, 100 грамм сладкого миндаля и бутылка уксуса.
2: Дрожжи, колбаса, имбирь, анчоусы, миндаль и уксус. Все, я запомнила, сказала я маме. В это время к нам прибежала Анна и спросила, не пойду ли я вместе с ней в лавку. А я как раз собиралась позвать тебя, сказала я. На Анне была новая красная шапка с кисточкой, а в руке корзинка. Я тоже надела новую зеленую шапку с кисточкой и взяла в руки корзинку. Анна должна была купить кусок мыла, пачку хрустящих хлебцев, 0,5 килограмма кофе, 1 килограмм рафинада, 2 метра резины для продежки и кусок самой лучшей телячьей колбасы, так же, как и я. Списку Анны тоже не было. Перед уходом мы поднялись к дедушке узнать, не нужно ли ему чего-нибудь в лавке. Дедушка попросил нас купить ему леденцов и баночку камфорной мази. Когда мы уже вышли за калитку, на крыльцо выбежала тетя Лиззи, мама Улли.
4: «Вы в лавку?»
2: – крикнула она нам.
4: «Да!» «Мне тоже кое-что надо!»
2: – сказала она.
5: «Пожалуйста, мы все купим!»
4: «Пожалуйста, купите мне катушку белых ниток номер 40 и пакетик ванильного сахара. И еще что-то мне было нужно, только никак не вспомню».
2: «Наверное, кусок самой лучшей телячьей колбасы?» – сказала я.
4: «Верно. А как ты догадалась?»
2: И мы с Анной отправились в лавку. Все-таки мы боялись чего-нибудь забыть. И потому по нескольку раз перечислили друг другу все, что нас просили купить. Мы шли, взявшись за руки, и размахивали корзинками. Сверкало солнце, сладко по-весеннему пахли деревья.
6: И телячьи колбасы самой-самой лучшей.
2: Так у нас получилась песня про колбасу. Мы пели ее на разные лады, даже на мотив марша. А под конец мы придумали такую печальную мелодию, что сами чуть не заплакали.
6: И телячьи колбасы самый-самый лучший. Какая грустная колбаса,
2: сказала Анна.
5: Хорошо, что мы уже пришли. И телячьи колбасы самый-самый лучший.
2: В лавке было очень много народу, и нам пришлось бы долго стоять в очереди, если бы нас не выручил дядя Эмиль, наш лавочник. Ведь взрослые считают, что детям спешить некуда, и норовят пролезть вперед. Но дядя Эмиль нас хорошо знает, и ему было интересно, как поживают все обитатели Белербю, сколько яиц мы съели на Пасху, и скоро ли мы с Анной выйдем замуж. Еще не скоро, сказали мы.
7: А что, уважаемые барышни, желают купить?
2: Он всегда шутит с нами и очень нам нравится. У него маленькие рыжие усики и карандаш за ухом. И он всегда угощает нас леденцами из большой банки. Сперва Анна перечисляла все, что просили купить ее мама и дедушка. А дядя Эмиль складывал покупки в корзинку. Потом настал мой черед. И я сказала дяде Эмилю все, что было нужно моей маме и тете Лизе. Нам казалось, что мы ничего не забыли. На прощанье дядя Эмиль угостил нас кислыми леденцами, и мы зашагали домой. Когда мы дошли до развилки, где дорога сворачивает на Белербю, я спросила: «Ты не помнишь, я купила дрожжи или нет?» Но Анна не помнила, купила ли я дрожжи. И мы стали ощупывать все пакеты в моей корзине. Дрожжей там не оказалось. Пришлось нам вернуться в лавку.
7: «Хе, батюшки, опять эти девчонки из Белербю!»
2: Дядя Эмиль засмеялся, отпустил мне дрожжи и снова угостил нас кислыми леденцами. Мы ушли. Когда мы опять подошли к развилке, Анна воскликнула:
5: «А камфорная мазь для дедушки?»
2: Мы опять вернулись в лавку. Дядя Эмиль посмеялся над нами, дал нам камфорную мазь и снова угостил нас кислыми леденцами. Когда мы в третий раз подошли к развилке, у Анны вдруг сделалось такое лицо, что мне стало ее жалко.
5: «Лизи»,
2: – прошептала она,
5: – «а рафинад?»
2: Мы перещупали все пакеты в наших корзинах, но рафинада там не было. Дядя Эмиль чуть не упал за прилавок, когда увидел нас.
7: «Не может быть! Опять они!»
2: Он дал нам рафинаду и кислых леденцов.
5: «До свидания! Больше мы уже не придем!»
7: «Надеюсь».
2: Когда вдали показалась развилка, я сказала Анне: «Давай пробежим мимо этого места, иначе мы опять что-нибудь вспомним».
5: «Ну, давай».
2: И мы пробежали мимо развилки.
5: «Это ты хорошо придумала»,
2: сказала Анна. Наконец-то мы были уже недалеко от дома. Мы шли, взявшись за руки, размахивали корзинками. Но не очень сильно, чтобы ничего не потерять. Сверкало солнце. В лесу пахло по-весеннему сладко.
5: «Давай споем про колбасу»,
2: предложила Анна. Нам так нравилась эта песня, что Анна решила обязательно спеть ее в школе. Мы распевали во все горло, поднимаясь к Белербю.
8: «И телячьи колбасы самой-самой вкусной».
2: Вдруг Анна остановилась.
9: «Лизи, мы забыли купить колбасу!»
2: Мы опустились на обочину и долго-долго молчали. Наконец Анна сказала:
5: «Не понимаю, зачем люди придумали колбасу? Неужели нельзя есть вместо колбасы картошку?»
2: Зря мы пробежали мимо развилки. Пришлось нам повернуть обратно. Больше мы не пели. Мы шли, шли, шли. Анна сказала, что песня про колбасу, пожалуй, не подходит для школы. Да, глупая песня. Она вообще никуда не годится. Когда дядя Эмиль увидел нас, он схватился за голову и побежал за новой банкой леденцов. Но мы от них отказались. Мы больше даже смотреть на них не могли. 3 куска самой лучшей телячьей колбасы, сказала я.
7: Сейчас.
5: Даже за самой лучшей телячьей колбасой не стоит столько ходить.
7: Ну, всего вам хорошего.
2: И мы поплелись домой. На развилке Анна оглянулась и сказала:
5: «А вот едет мельник Юхан на своей буланке».
2: «Мельница Юхана находится еще дальше, за Белербю».
5: «Пожалуйста, подвезите нас»,
2: просили мы Юхана, когда он поравнялся с нами.
10: «Садитесь».
2: Мы забрались в телегу позади Юхана, и он довез нас до самого дома. Я стала напевать песню про колбасу, но Анна сказала:
5: Если ты сейчас же не замолчишь, я столкну тебя с телеги.
2: Когда я пришла домой, мама спросила:
11: почему вы ходили так долго?
2: Столько колбасы быстро не купишь, ответила я. Мама выложила покупки на стол и похвалила меня.
11: Вот молодчина, ничего не забыла.
0: Да, бедолаги, столько ходить. Надо было составить список.
1: А все-таки они принесли все, что надо. Да еще песню придумали про колбасу. И друг друга не бросили, не сказали: ты забыла, ты и возвращайся, а я домой пойду. У меня корзинка тяжелая. Нет, вместе ходили. Настоящие подруги.
0: Только немного бестолковые. Но девчонки все такие. Я уверен, что Ласса бы со мной согласился.
1: Ну как же ему не стыдно?
2: Да не слушай ты его, это он не всерьез. Ласса, конечно, часто ворчал на девчонок. Но вот, например, Улли так не думал. Улли мечтал, чтобы у него были и братья, и сестры.
1: Бедный Улли. Ну почему он был в семье один? У Лизы два брата. У Анны сестра, а у него никого. Это нечестно.
2: Улли тоже так считал. И знаете, как он обрадовался, когда у него...
0: родился братишка.
2: Родиться-то родился, но не братишка.
1: Неужели сестренка?
2: Вот именно. Следующая глава так и называется. Черстин, сестренка Улли. Слушайте. Когда Лассы и Боссы чересчур меня донимают, мне начинает казаться, что без братьев гораздо спокойнее. Никто тебя не дразнит, если ты играешь в куклы, не дерется и не говорит, что опять твоя очередь вытирать посуду. Однажды Ласса сказал маме, что девчонки вообще никому не нужны.
12: Ох уж эти девчонки! Ну кому они нужны? Вот было бы здорово, если вместо Лизи у нас с Боссы было бы 9 братьев. Тогда бы нас как раз хватило на футбольную команду.
2: Но мама ответила ему:
11: а я очень рада, что у меня хоть одна дочка. 11 сыновей, избави Боже. Хватит с меня и двоих.
2: Наверное, Лассе понял, что сказал глупость. Но иногда иметь братьев очень приятно. С кем бы мы по вечерам кидались подушками, рассказывали страшные истории? И кто бы заступался за меня в школе? Как-то раз, например, я нечаянно толкнула одного мальчишку, и он меня стукнул. А Босс стукнул его и сказал:
13: попробуй еще раз ее тронуть.
14: Отчего, отчего? Она сама толкается.
2: Сразу заныл мальчишка.
13: Она тебя не видела. У нее на затылке глаз нет.
2: Сказал Босс. Нет, иметь братьев не так уж плохо. Хотя сестры гораздо лучше. Это каждому ясно. А вот Улли говорит, что неважно, брат у тебя или сестра. Важно, чтобы ты был не один. И, по-моему, он прав. Он очень сердился на своих родителей и всегда говорил им:
15: не понимаю, почему у всех много детей, а у вас только один ребенок.
2: И вот, наконец, у Улли появилась сестренка. Он ужасно обрадовался, прибежал к нам и потащил нас смотреть на его сестру. Мы, конечно, пошли.
15: Вот она,
2: сказал Улли с таким видом, будто показывал нам чудо.
15: Правда, хорошенькая.
2: Но она не была хорошенькой. Она была красная и сморщенная. Мне она показалась даже страшной. Только ручки у нее были хорошенькие. Но больше всех при виде ее был поражен Лассе. Он вытаращил глаза и раскрыл рот.
12: Да.
2: Но промолчал.
16: Да, она очень хорошенькая,
2: ответила за всех Бритта. И мы ушли. А дома Лассе сказал:
12: бедный Улли, у него не сестра, а страшилище. Наша Лиза тоже не красотка, но она хоть на человека похожа. Улли будет стесняться такой сестры, когда она пойдет.

0: дверь отворилась, и в комнату вошла тетя Лиззи с дочкой на руках. Но эта девочка была похожа на куклу. У нее были большие синие глаза, розовые щечки и маленький ротик. Лассе опять был поражен.
1: «Уля, у тебя еще одна сестра?»
0: – шепотом спросил он.
2: «Как это еще?»
0: – удивился Уля. Он так и не понял, что Лассе думает, будто это совсем разные девочки. И Лассе замолчал. А сестренку Ули назвали Черстин.
3: Как же так получилось, мам?
0: Это очень просто. Новорожденные детки действительно поначалу выглядят не совсем обычно. Кожа у них красноватого цвета, волос на голове почти нет, личико может быть припухшим. Смеяться и даже смотреть на то, что происходит вокруг, они еще не умеют. Но это только первое время. Потом краснота проходит, у малыша отрастают очаровательные кудряшки, и он с любопытством начинает разглядывать все кругом и весело смеется.
3: Да, теперь понятно, почему Лассе одну и ту же Черстин принял за двух разных детей.
4: Ты вспомни, как Ули любил свою сестренку, гордился ей. Он очень хороший брат.
3: Ну ладно, ладно. Ты тоже вспомни, как я тебя в школе от хулиганов защищаю, прямо как боссы. И пирожки тебе в школе на столовую покупаю, чтоб тебя в очереди не затолкали.
4: Да, от братьев тоже есть кое-какая польза. Мам, ну какая там следующая глава? Так интересно.
0: Я рада, что вам нравится эта книжка. Но следующую главу нам все-таки придется прочитать в следующий раз.

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Семья. Программа Людмилы Зотовой на волнах радио «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем говорить о проблемах семьи, о проблемах личностных, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Человек очень часто продолжает чувствовать себя одиноким, особенно в больших городах. И в чем здесь причина? У нас столько средств для того, чтобы могли развивать общение. У нас и компьютеры, у нас и телефоны. Так в чем же здесь дело? Может быть, мы просто не умеем общаться? Мы в нашей передаче поговорим об общении. Гость нашей студии Альфред Алексеевич.

0: Александрович Щеголев, врач-психотерапевт. Здравствуйте, Альфред Александрович.
1: Здравствуйте.
0: Тема общения – это одна из важных тем, которые мы сегодня постараемся, если не раскрыть полностью, то хотя бы затронуть и начать говорить об этом.
1: Очень обширная тема. Трудно себе представить полноценное человеческое существование без общения. Можно иметь широкий или узкий круг общения, можно как будто бы ни с кем не общаться, но даже оставаясь в одиночестве, человек имеет общение с самим собой. Вот со своим вторым «я», альтер-эго, как говорят психологи.
0: То есть общение... мы постоянно присутствуем в поле общения.
1: Обязательно. Мы в поле общения. Тем более, что мы существа словесные. Так или иначе, мы общаемся еще вот в этой логосфере. И логосфера затрагивает не только людей, окружающих нас, да, но и нас самих. То есть через слово мы что-то осознаем, что-то понимаем, раскрываем какой-то смысл. Мы в непрерывном общении. Общение между людьми может быть теплым, может быть прохладным, может быть душным, может быть поверхностным, может быть удовлетворительным, может быть неудовлетворительным, может быть деловым, партнерским, близким, интимным, ну, любым. Важно то, что, будучи существом социальным, человек не может не общаться. И через это общение, так или иначе, взаимодействует с другими людьми, да и с самим собой тоже. Степень удовлетворенности общением, конечно, зависит от многих факторов. И прежде всего от того, насколько полна форма контакта в общении соответствует цели этого контакта. Скажем, деловое общение. Деловое общение, осложненное какими-то, скажем, личными претензиями или близкими отношениями, может оказаться не только неудовлетворительным, но даже травматичным для людей, вовлеченных вот в такое деловое общение. И как результат может страдать дело, которое партнеры намеревались, ну, так или иначе осуществить. Нет ничего глупее, чем вовлекать, скажем, в свои деловые отношения многочисленных родственников там, или добрых знакомых. И дело застопорится, и множество обид в свой адрес получишь. Хотя, с другой стороны, всем кланам куда как легче какие-нибудь делишки обделывать. Все понятно. Правда, до поры до времени. Неудовлетворительно может быть также оказаться общение любовной пары, которые активно внедряются всякого рода меркантильные или там, финансовые мотивы. Вот возьмите, к примеру, любовные отношения между мужчиной и женщиной с сотрудниками конкурирующих фирм или соучредителями одной и той же фирмы, делящих, знаете, между собой, подобно лисе Алисе и коту Базилио, прибыль. Конечно, в жизни мотивы общения, как правило, перемешаны и взаимоусложнены, но все же удовлетворенность от общения мы обыкновенно получаем от чистоты, прозрачности, сейчас говорят, транспарентности, незамутненность как бы основного мотива нашего общения с кем-либо. В любовных отношениях важна любовь, а в дружеских – дружба, а в деловых – дело. Прекрасные дружеские отношения между мужчиной и женщиной могут распасться при попытке перевести их в русло любовных отношений. Иногда случается и так, что любовные отношения, закончившиеся браком, но неудачным, остаются длительными на долгие годы дружескими отношениями, дружеским общением между бывшими супругами, потому что, видимо, изначально были только дружескими, а фантазия, она вот как бы обоих увела вот от их реальности какую-то там иллюзию. Очень часто люди страдают от того, что никак не могут определить форму своих взаимоотношений с другими или другим. Здесь нередко возникают сбои в общении друг с другом, приводящие людей порой к невротическим конфликтам, поскольку форма отношений оказывается у них не соответствующей их содержанию. Понятно, что как содержание отношений, так и их форма могут претерпевать определенные динамические изменения в процессе жизни, а не быть раз и навсегда, ну, как бы фиксированными. Ну, скажем, у людей может возникнуть серьезный сексуальный невроз на почве того, что отношение их в супружеской паре выстроилось постепенно как отношение, скажем, брата и сестры. И они принуждают себя жить как пылкие влюбленные, потому что таковы их представления вообще о брачных взаимоотношениях. Рано или поздно природное естество, оно просто восстает против насилия над собой. Но люди упрямо придерживаются заданных себе рамок общения, виня в своих возникших проблемах, ну, иногда вот расстроенную сексуальную функцию. Природа отказывается, и все. Четкое понимание своей изменившейся ролевой позиции в отношении друг к другу могло бы снять массу невротических напряжений, которые делают их совместную жизнь такой медленной пыткой. Но он, скажем, мужчина, да, он невротично никак не может отказаться от представления о себе как о каком-то неукротимом. А она не менее невротична, никак не может представить себе, что он, как мужчина, может быть уже более чем пресыщен ее сексуальной привлекательностью. Их отношения реально уже находятся в другой фазе взаимообщения, но они упрямо топчутся на предыдущей фазе, не желая принять изменившееся и содержание, и форму их отношений, пытаясь как бы искусственно гальванизировать, что ли, былую страсть. Общение – очень непростая сфера жизни человека. Общение может делать нашу жизнь раем, а может делать адом. Многое зависит здесь и от развитости нашей коммуникативной функции, и от людей, с которыми мы общаемся, или с которыми мы там вынуждены общаться. Хорошее общение между людьми – это оптимальная дистанция между ними. Когда люди очень далеки друг от друга и в физическом, и психологическом смысле, то в их общении, если таковое все же существует, вмешивается очень много фантазий друг о друге. Иногда прекраснодушных, иногда недоброжелательных каких-то. Во всяком случае, здесь отсутствует непосредственная реальная обратная связь, формирующая более адекватное представление о человеке. Но, с другой стороны, слишком близкий такой тесный контакт с человеком может при наличии чрезмерности в таком контакте активировать силы отторжения, поскольку другого человека оказывается слишком много в пространстве собственного психического функционирования. Как бы нарушается мое личное пространство, да, как бы я ни относился к человеку, а вот что-то мешает.
0: Как найти эту оптимальную дистанцию?
1: А здесь чисто эмпирически.
0: Опытным путем.
1: То есть трудно сказать, что вот у вас должно быть вот такое. Угу. Опять мы же имеем в виду психологическое пространство, не физическое.
0: Да.
1: Хотя и физическое пространство. Вот представьте себе, они живут там в тесной какой-нибудь комнате, несколько человек. Проблемы совместимости. Возьмите там космонавты, моряки. Серьезная, очень трепетная тема. Там нужно опытным путем, вот, постепенно наблюдая, отслеживая характеры каждого, прийти к какому-то консенсусу. Иначе возникает просто усталость, человек начинает цепляться вообще за всякую ерунду. Он же нередко не может сказать: «Ты мне надоел» или «Ты мне надоела, я устал от тебя». Он вроде бы, так сказать, я заверял чувство любви, там, ответственность какую-то несу за эти отношения. И в то же время вот чисто психологически усталость. Но любая система, в том числе и система взаимоотношений, она может уставать.
0: И что является критерием, что мы нашли, наконец, эту нужную дистанцию с различными своими друзьями, близкими людьми? Это психологический комфорт при общении с человеком?
1: Да. Понимаете, вот вначале страсть у людей, что-то волшебное включилось, фантазия. Там, да, они стремятся на сближение, как бы подтверждение истинности, так сказать, моей страсти, моей любви, все желания. Потом это желание так или иначе удовлетворено, угасло вот эта составляющая. Она становится условной такой, ну, хорошей, но прежняя уже не то. А хочется-то опять возобновление того, что было. Ну да, при страсти, да, там короткая дистанция. Потом, когда люди начинают жить вместе, ну, там нужно немножко расширить эту дистанцию. Нельзя вот так вторгаться в личное пространство другого человека, еще направлять его, да, учить его, как нашалившего школьника. Это раздражает. Человек очень часто не может даже сформулировать, что его угнетает в этих отношениях. Просто вот эта усталость. Можно устать, кстати, от любовных отношений. Ну, особенно, скажем, если человеку знакома психология такой свободы относительно, он ценил, может быть, ее раньше, потом она ему опротивила, потом он вошел в эту любовную страсть, а потом она тоже угасла, тогда он начинает мечтать о прежней своей жизни. Тут очень много вот таких подводных камней. Поэтому сказать, что вот мы встречаем человека, и мы все раз и навсегда, на всю жизнь, и только так, и только вместе, и все в унисон. Нет, нет. Толстой говорил, что в любви нужно смотреть не друг на друга, а вместе в одном направлении. Так вот, вначале друг на друга, обязательно друг на друга. А потом вот как бы, да, щечками вместе соприкоснуться и смотреть в одном направлении. Тогда все замечательно. Чрезмерные, неконструктивные, нереальные ожидания очень много разрушают. Могут вообще разрушить отношения. Поэтому нужно принимать отношения такими, какие они есть сейчас, здесь и теперь. И как бы брать из них максимум той удовлетворенности, которую они на данный момент могут дать человеку.
0: И надо быть готовым к тому, что вот такая дистанция, которую мы на данный момент имеем, она не вечная. Что она с ходом времени мы будем менять, ближе или дальше отходить от человека, даже самого близкого.
1: Да. Ну, это касается даже не только любовной пары, этого касается, вот, скажем, отношений родителей, детей. Ну, вначале маленький ребенок, ну, мама — свет в окне, первая земная вселенная ребенка. Он вообще не хочет никого видеть, кроме мамы. Если перед ним вырастает какое-нибудь умильное лицо какого-нибудь дяди, оно ему глубоко противно. Потому что мама самая прекрасная. Какая бы она ни была, даже проблемная по внешности, а он все равно любит маму. Дальше он растет, дальше разрушаются эти вот симбиотические привязанности к маме. Дальше он осваивает опыт автономии, он потихонечку удаляется. Мама-то, конечно, она как бы остается там в глубине, глубоко она сидит. Ну, подросток. Ну что? Нет, он уже хочет самостоятельности, он проявляет там реакции эмансипации, отторжения. Он не хочет, чтобы им кто-то руководил, он сам по себе все знает. Я всегда, знаете, удивляюсь. 15-16 лет, вот они все знают. Вот все, вот абсолютно компетентны во всем. Такой абсолютный максимализм. Вот все плохо, так сказать, все, он один прав, один единственный правильно мыслящий человек. Ну так все меняется. Очень близкие отношения, они обыкновенно кажутся особенно заманчивыми издалека. Людям может грезиться, что их близость будет вечной, будет нерасторжимой. Но близость сама по себе, она оказывается очень серьезным испытанием на прочность вот этих взаимоотношений, поскольку здесь всякое отдаление может восприниматься другой стороной, как я уже сказал, да, как вот начало расторжения прежнего союза. Лучшим общением будет то, в котором люди находят оптимальную дистанцию между собой, при которой отсутствует известное утомление друг от друга, но одновременно присутствует неподдельный живой интерес друг к другу. Лучше скучать друг без друга, чем друг с другом. В некоторых случаях постоянное цепляние за другого, оно носит тоже такой сугубо невротический характер. Потребность близости исходит вот в этом случае из бесчисленных тревог невротической личности. И возникает почти детское желание как бы прижаться вот к какому-то более сильному, защищающему человеку, дабы не травмироваться своими тревогами и неуверенностью. В этом случае становится возможным терпеть даже всякие там обиды или даже оскорбления от другой стороны, лишь бы не остаться в одиночестве. Точнее, наедине с собственными страхами, со своей душевной неустроенностью. Чем более незрела личность, тем более она невротична. Тем более пропитана она всякого рода страхами, тревогами. А чем более она невротична, тем проблемнее она в общении, при помощи которого она хочет как бы компенсировать свои проблемы. Поэтому при наличии невротической тревоги о каком-то вот благодатном общении между людьми можно забыть. Оно никак не может быть здесь выстроено, поскольку невротическая личность пребывает либо в положении ведомости, зависимости, подчинения, либо в положении такого деспота, тирана, пытающегося все и вся подчинить своим капризам, своим прихотям. Третьего не дано. Ни о какой оптимальной дистанции в общении здесь, разумеется, не может быть и речи.
0: Альфред Александрович, ну вот сейчас современный мир, мне так кажется, очень много личностей именно невротических среди нас, и мы сами относимся в той или иной степени к невротикам в какой-то степени. Мне кажется, вот сам мир провоцирует на то, что человек имеет разные виды там тревог или других отклонений.
1: Корень невротизма вообще один из корневищ таких очень значимых для возникновения вообще невротического стиля жизни, образа мышления невротика – инфантилизм. А инфантилизм, в свою очередь, это состояние души, которое руководствуется принципом удовольствия. Он никак не может освоить принцип реальности. Да, вот сам мир нередко не предъявляет человеку и достаточно рано определенных требований. Не отрезвляет от этих детских иллюзий, от детских фантазий, потому что нужно включаться в мир, нужно включаться в реальность, нужно включаться в преодоление тех трудностей, которые любая реальность подлинная, она всегда в себе несет. Всегда реальность создает проблемы. Беспроблемной жизни вообще не существует. Правильно говорят те, которые утверждают, что счастливая жизнь – это не отсутствие проблем, а это оптимальное разрешение проблем. Полноценное разрешение проблемы. То есть проблемы – это суть те фрустрации, реакции, досады, там, раздражения, которые человек преодолевает за счет собственного ресурса. А у невротика, он, поскольку инфантилен, там всегда где-то ждет какая-то мама, какой-то папа,
0: какой-то
1: родина,
0: муж.
1: мать, да, царь-батюшка. Он все разрешит, а он, если он, так сказать, не разрешает его проблему, значит, он плохой, все, сейчас я буду плакать, кичать, так сказать, мне будет очень плохо, потому что меня деточку никто не удовлетворил. Вот логика-то она такая. Хотя это может быть взрослый человек, а его внутренний ребенок бунтует. Его внутренний ребенок как бы остался вот этим внутренним ребенком, никак ему не перейти на более зрелое, ну и, соответственно, более ответственное отношение к миру.
0: Он не может в себе найти тот резерв, который будет помогать ему строить отношения и находить себя в жизни. Поэтому вот он и так реагирует неправильно на общение с другими людьми.
1: Ну да, он от общения ждет удовлетворение каких-то своих амбиций, ожиданий, причем очень часто совершенно нереалистичных. Понятно, когда говорят, что вот детей там надо всячески холить, лелеять, не дай бог, то есть там угроза наказания, это все. Простите, а ведь он же должен преодолевать какие-то сложности, он какие-то фрустрации должен обязательно преодолевать, иначе у него тормозной системы вообще не выработается. Мы же его без тормозов в жизни просто не можем пустить. Ему же тогда кажется, что все позволено, никаких нет преград ему ни в чем, нигде, и он сейчас вот будет выдавать свои желания как закон для окружающих. Отсюда вот эти невротические деспоты формируются. Поэтому ребенок должен знать, что можно, а что нельзя. Кстати, угрозу лучше воспринимают дети. Вот они не хотят портить отношения с родителями, с папой. У меня был один мальчишка маленький, ну, пациент. Прямо говорит, папа как заговорит толстым голосом, да? Папа толстым голосом.
0: Это уже сигнал.
1: Это уже сигнал, значит, не то делают. Да когда вот это все мямлют, вот вокруг него все прыгают, не смей туда, не иди туда, куда ты пошел, не подходи к воде, да лучше научить плавать. С некими трудностями, да, нужно начать держаться на воде, потом освоить технику плавания, чем все время там бегать и его останавливать, не замочи ноги. Ну, что это
0: вот
1: такое?
0: Вот так вот невротиков и воспитывают,
1: конечно,
0: да?
1: Особенно мальчиков это касается. Сейчас они очень инфантильные. Проявляется в такой беззаботности во всем, отсутствие какой-то там дисциплины. Это же не то, что кто-то придумал там, да, какой-то солдафон и требует вот выполнения четкого режима. Дисциплина – это оптимальное поведение для достижения каких-то реальных целей. Если мы хотим что-то достичь, что-то сделать, там, выстроить, построить, да, организовать, нам нужна совместная работа, нам нужна дисциплина, чтобы мы вместе в заданном ритме все это делали, потому что один человек иногда не может сделать все. Совершенно необходима эта дисциплина. Она не просто идет от того, что ты должен там вот так и не иначе. Но обычно имеет в виду армейскую дисциплину. А там тоже дисциплина. Там же нужно довести выполнение команд до автоматизма. Вот почему маршировка-то всякая, муштра так называемая. Потому что если у тебя не будет автоматизма в выполнении команды, ну так дал команду командира, а ты там еще рассуждаешь, а что это я его слушать должен? Ты должен в автоматизме тут же. Армия – это воюющая машина. Не какой-то там клуб по интересам. Одни там в артиллерии, другие в авиации. Машина. Ты должен выработать в себе вот эту дисциплину этой армейской организации. Ну так. Ну, творческому человеку, наверное, вот такой жесткой армейской дисциплины, наверное, не надо. Но у него творческий какой-то импульс, порыв. Он уже его соответствующим образом организует. Вот пошло вот оттуда, там, из глубин. В этот момент все, он может быть хаотичным для окружающих. Но у него вот своя дисциплина, вот самовыражение. Отсутствие требований. Ну, очень часто же ведь и родители сами невротичны. Это очень большая проблема. Насколько я понимаю, очень трудно решаемая.
0: Но все-таки есть шанс решить или хотя бы снизить?
1: В конечном итоге обстоятельства, судьба. Вот мы веселились, кто-то из депутатов сказал, мне понравилось. Говорит, его спросили, что вас больше заботит сейчас? Он говорит, качество народа. Особенно вот в больших городах, да, ведь возьмите там 90-е годы. Ну, криминализировался. А в нулевые жирные развратился. Попробуйте вот этот народ сейчас, я не говорю, что все, слава богу, есть люди, понимающие, что происходит. А у большинства ожидание такое, что там они должны все решить, да, и как это там, затянуть пояса, как это, вот мы привыкли, так, да, что это такое вообще, это оскорбление личности. Сами по себе обстоятельства, они заставляют людей так или иначе отказываться от иллюзий сознания, которые они себе сформировали в одиночестве каком-то, или там вот в общении с такими же разошатающимися людьми. Обстоятельства, как говорят, в руках Божиих. Бог посылает испытания, надо принять. Кризис, слово-то греческое, означает суд богов. Пришли к этому, да, значит, кризис, либо тупик, ну, как тупик, это вроде как конец, а с другой стороны открываются какие-то другие возможности. Ты уперся в стену, либо ты поднимаешься над стеной, либо ты частично отступаешь назад, чтобы перепрыгнуть это. Но хуже, когда ты начинаешь падать. Ты деморализован, ты деградируешь, дальше жизни нет. Поэтому, конечно, надо понимать и кризис, не как вот полнейший тупик, отчаяние.
0: А как шанс?
1: Да, поиск, да, поиск ресурса. Часто люди как бы ориентированы на объективное преодоление кризиса. Финансы нужны, там, организации. А есть еще ко всему этому субъективное восприятие кризиса. Внутренняя решимость преодолеть этот кризис. Восприятие этого кризиса как некого испытания. Я достоин, недостоин. Человек включает свой духовный ресурс. Рост идет через это. Юнгу очень хорошее определение невроза. Он говорит, это несогласие на необходимые в жизни страдания. О, что это необходимое в жизни? А только преодолевая страдания, идет личностный рост. Mm-hmm. Если этого нет, все, нет человека. Важно вот найти в преодолевании страданий еще вот этот духовный ресурс. Потому что иногда бывает, что телесный ресурс, ресурс обстоятельств объективных, он не дает возможности. Значит, нужно оттуда черпать силы, найти в себе это. Если там ничего нет, ну, катастрофа. Тот же самый Юнг тоже говорил. Если человек находит свою духовность до 35 лет, он вступает на тернистый путь. Потому что он духовный человек, он различает, да, добро, зло, красоту, уродство. А тернистый путь, мир во зле лежит. Духовный человек, он как бы всегда на стороне добра, на стороне красоты, на стороне справедливости, да. Он страдает от несправедливости, от уродства, от всякого. Так вот, если человек находит свою духовность за 35 лет, он вступает на тернистый путь. А если нет, говорит Юнг, он уже умер. Духовно умер. Все, феномен человека пропал. Он зомби, он живет как бы импульсами, посылаемыми из внешнего мира, он, так сказать, там, ну, реагирует, он живет, биологически он живет. Но духовно, как человеческое существо, все кончено.
0: То есть практически после 35 лет уже, по мнению Юнга, шансов крайне мало найти.
1: Ну, середина жизни. А дальше у него уже вот кризис возраста. Либо он находит духовность, тогда он прекрасно преодолевает сложности дальнейшей жизни. А если у него прежние установки, там тоже смысл есть. Надо вырасти, надо обрести там силу, знания, умения, там с семьей обзавестись, все это понятно. А дальше для чего жить? А вот дальше без духовного компонента вот ничего не выходит. Вот ничего не выходит, и все. Круговерть. Надо опять там повторить там что-то, да. Вот опять вернуть молодость, вот там натяжки надо делать. Но потенциал-то вот организма, потенциал его там, я не знаю, инстинктивной жизни, вообще потенциал природы, оно же угасает. А к потенциалу духовности он не приобщен. Откуда энергию черпать? Неоткуда. Ну и начинается маята, страдает. Он когда очень сильно страдает душевно, ну, его захватывает настолько, что в духовность-то как бы не уйти, оценки духовной своего страдания он не имеет. Ну, тогда он как бы делится этим своим страданием душевным. Соматики, телу своему, возникают болезни, психосоматические заболевания. Вот он страдает, там желчь его переполняет в отношении вообще неудавшейся жизни этого мира, а у него печёночная патология. Он не может там переварить всего то, что вокруг него происходит. У него там гастрит, язва желудка, и все поехало.
0: Такая всё тесная взаимосвязь, да. Ну вот это как раз можно назвать проблемой отношения человека с самим собой. Если мы говорим об отношениях, вот здесь вот как раз появляется...
1: Отношения к самому... Есть четыре типа отношений. Mm-hmm. Есть отношения к другим людям, ну понятно, да. Есть отношения к своему делу, к деятельности, ну творчеству или просто работу. Есть отношения к собственности. А есть отношение к самому себе. И надо сказать, что это отношение к самому себе, оно самое такое глубинное. Он же общается не просто вот со своим телом. Тело – это мое, а где мое я? Вот это глубинное переживание собственного я, там на глубине человек начинает понимать, что там смычка, там не все его я. Там он затрагивает какую-то вот такую метафизическую глубину, которая вот, собственно, как бы оказывается его подлинным я. Это очень хорошо в психосинтезе. Есть такое направление психотерапии, психосинтез, Роберт Ассаджиоли. Вот он очень хорошо пишет об этом. Человек, он такой трехипостасный такое существо. Есть тело, есть душа, есть дух. Гармония между вот этими тремя ипостасями – это, ну, благодать великая. Опять можно еще человека представить и как двухполюсное существо. То есть, с одной стороны, полюс природы, а с другой стороны, полюс духа. человек как бы рождается в теле для того, чтобы уйти в духе. А там вот не получается. Ну, духовная сфера закрыта. Она человеку задана, она не дана изначально. Дано ему тело, дано его инстинкт, его влечение, его энергетика природная. А это задано.
0: То есть это в течение жизни должны.
1: Вся жизнь, это да, это вот туда.
0: Наработать себе вот эту духовную составляющую.
1: Да, да. Вот опять я все время на Юнга ссылаюсь, он глубочайший психолог. Так он говорил, что небо и ад – вот судьба человека, а не жизнь его как гражданского лица. Ну, гражданское лицо, вот оно идет по жизни, так сказать. Да? А вот он все время как бы над ним либо небо, либо ад. Вот в любой миг его существования, да, он либо руководствуется верхним, либо нижним. Но если он все время нижним, он туда такой уходит потом. А если верхним, ну, совершенно другое качество жизни. У человека совершенно другое отношение к смерти. Абсолютно другое. Да. А если этого нет, это не жизнь, а вообще мучение. Потому что человек, вот он вот такой, он так устроен. Это такой вот феномен. Убрать у человека его логосферу, убрать сферу его духовности, ну, вроде человек пропадает. Слово, да, логосфера, без этого человека-то нет. Мы же словесные существа. А слово сколько дает нам? Да все, вначале было слово, слово было Бог. Ну, о чем тут говорить? Все там. Ну, так это надо чувствовать, к этому надо подойти, это надо даже еще раньше, там, в раннем детстве, приобщить ребенка к слову, особому глубинному раскрытию смысла через слово, особое чувство слова. А так, если этого ничего нет, ну, и начинается сквернословие. Слово, которое в основном, ну, дает суррогат какого-то эмоциональной разрядки какой-то. Сказать, что там какое-то откровение, там глубина, да ну что вы. И человек сам себя, по сути дела, душит. Душит вот свою духовностью и непонятно, чем занимается в этом мире.
0: Ну, возвращаясь к теме нашей передачи. Итак, отношения. Как правильно строить отношения? Мы немножко поговорили, что нужно для того, чтобы отношения складывались в правильном направлении. Это, во-первых, соблюдение оптимальной дистанции между нами и окружающими. Это как бы преодоление своего инфантилизма. Если у нас есть невротические какие-то проявления, это тоже работа над собой. Вот если мы будем обращать на это внимание, у нас есть шанс построить более-менее благополучные отношения с окружающими, так?
1: Конечно, это все да, но есть еще, наверное, в отношениях и какой-то вот такой икс. Понимаете, потому что отношения, вот если вы встречаете человека, который вам, вот вашего чувствуете, да? Вы еще вообще слова с ним не перемолвили. Он ваш. Вот есть некая энергетика какой-то тяги друг к другу. Иногда ведь люди могут очень хорошо общаться и молчать при этом. Вот они рядом, и они резонируют, и уже общение есть. Такое глубинное энергетическое общение. Вот они в каком-то энергетическом резонансе друг с другом находятся. Вот это очень ценное отношение. Потом те отношения, которые для нас являются такими целительными, благостными, это же отношения сердца. Вот сердце должно резонировать. От ума можно строить отношения. От ума прикинуть все, так сказать, да, так, ну, почему бы и нет, да, вроде бы хорошо, вроде так все складывается. Но опять-таки вот построил взаимоотношения, вот, она красива, она может представлять его хорошо где-то там, а он богат, у него там толстый кошелек, широкий карман, вот, она как бы свои проблемы решает, он свои. Ну, и вроде бы поначалу все хорошо, и даже возникает некое подобие, так сказать, там, любви даже. А потом все расставляется на свои места. Потому что резонанса этого нет. Вот этого чарующего, вот этого глубинного, вот это то, что, так сказать, действительно дает вам ощущение того, что вы как бы вот в этом человеке находите свою целостность. Потому что пол человека – это пол. Мы же как бы половина. В экзистенциальном смысле мы половина. А нахождение вот другой половины – это вот обретение целостности. Вот этот человек, он как бы входит в душу, он как бы оплодотворяет душу, и душа становится цельной. Вот есть оплодотворенное состояние души, любви, а есть неоплодотворенное. Жить можно? Можно. Но качества жизни хуже нет. Ну, все, он там выстраивает, он что-то там пытается себе городить огород, там вот он не получилось там с одной, это получится с другой. Потом он вообще это все начинает отрицать, да, зачем мне они. Вот, он начинает себе, так сказать, комфорт, уют создавать, массу всяких проблем по этому поводу, потому что масса тебе, так сказать, людей, которые такие же, как ты, тебе завидуют, тебе подножку ставят. Сценарий вообще ужасный. Но, тем не менее, вот это дает некие такие смыслообразующие.
0: Да, компенсация какая-то вот того, что у тебя не получается. С чем это связано? Это есть некая заданность тоже человеку? Резонанс, чтобы этот наступил при встрече с человеком? Вы или знаете, зависит от самого человека?
1: Я думаю, что здесь очень важно вот это раннее детство. Любовные токи, вот, которые человек может ощутить, они исходят от мамы. А мама любит ребенка, особенно такого, который желанен для нее, желанного ребенка. А желанный ребенок – это тот ребенок, который от любимого мужчины. Понимаете, вот эстафета любви. Она дает ему это ощущение, да, дает это переживание, дает эту музыку души, да, вот особая музыка души. Вот эта мама – первое счастье человека вообще на земле. Это все очень прочно фиксируется, практически импринтингово. Вот. И он дальше идет. У него есть уже индикатор психологически, да, и вот он встречает человека, ну, если мы имеем в виду любовные отношения, да, как-то вот чем-то похожим где-то на маму. Не то, что там внешне, а неважно чем. Выражением глаз, там, звуком голоса, запахом, чем угодно. Моментально все. А на этом все остальное строится. Вначале вот это ощущение этой близости, а потом уже, так сказать, там уже начинается восприятие. Ну, все это обрамляется какими-то там мотивами отношений. Если это есть, они потом могут и ссориться, там все, но вот это уже никуда не денется, это остается очень глубоко. Даже человек уходит из жизни другой, да, а она или он верен своей половине, потому что они в духе встретились, они в духовности вот в этой, понимаете?
0: Но вот сейчас, мне кажется, таких встреч все меньше и меньше. Альфред Александрович, вот люди вполне, казалось бы, благополучные и внешне, и внутренне состоятельные, не могут найти себе пару. Это очень важно, особенно для молодых людей, которые и хотели бы создать семью. У них вот такой возраст, надо создавать семью, и ничего не получается, не происходит эта встреча. Вот первая причина, слушая вот то, что вы сейчас сказали, я могу предположить, первая причина, что они не получили этих токов, может быть, или мало получили от матери, да? Да. Проблемные семьи. А вторая причина не может ли лежать в том, что сейчас очень много виртуальных каких-то знакомств, общения по интернету, и тогда не происходит вот это вот то, что вы сказали.
1: Однозначно совершенно. Понимаете, это интернетное общение, это суррогат общения, это скорее какие-то сообщения. Потом ты вообще не знаешь, с кем ты общаешься, там тебе какую-нибудь фотографию какого-нибудь другого человека.
0: Даже та же фотография.
1: Нет. Понимаете, для того, чтобы войти вот в это такое глубинное общение, нужно так словом владеть. А вы видите, какой куцый вообще у нас словарный запас. И потом, ну как я по интернету, там, или даже по телефону. Вот по телефону еще я могу звук голоса уловить. Ну что, в письме я могу, так сказать, увидеть вот эти каракульки, да, вот эти загорючки. Мое подсознание прочитывает письмо по-своему. Я как бы своим сознанием читаю смысл написанного, а мое подсознание, оно ловит, как это сделано, понимаете?
0: То есть письмо не электронное имеется в виду, написанное рукой?
1: Конечно, не электронное. Ну, представьте себе, там, не знаю, девушка получает по электронному адресу любовное послание, да? Все напечатано, все точки над и все расставлены, абзацы все выделены, красная строка соблюдена, все, я тебя люблю, а в конце подпись. Вот что-то не то. Вот чего-то не то, да? Одно дело, когда письмо, вот это вот неровные, так сказать, строки, да, вот где-то там клякса поставлена, может, слеза капнула, да, еще там что-то, да, вот сам почерк, понимаете, вот форма почерка очень информативна. Недаром вот рукописи великих писателей, они хранятся как бесценное достояние, это как бы часть их самих. Это как, я не знаю, волос, там, клеточка какая-то, их ткани там какой-то сохранившийся, вот так же почерк. Поэтому ничего не дает этот интернет. Абсолютно. Но они общаются, они потом собираются где-то, вот, встречаются. Ну, иногда что-то, так сказать, там что-то такое, подобие чего-то происходит. Но сказать, что это решение проблемы, нет.
0: То есть начинать надо не с этого. Вот та пронзительность от встречи, о которой вы только сейчас говорили, да. Он что-то по интонации, по каким-то токам ощущает, что это твой человек.
1: Да,
0: вот через интернет это не
1: может. И потом, понимаете,
0: может.
1: Обязательно живое общение. Живое. Причем это должно быть, ну, насколько я понимаю, ну, в былые времена, да, там 19 век, там отцы, матери своих, дочерей, сыновей, они их вывозили в свет, там были молодежные балы. Это же, по сути дела, встречи. Причем это как бы было гарантировано, что там будут все очень прилично. Сейчас вот молодая девушка, ну куда ей пойти? На какую-то тусовку, а там неизвестно кто, неизвестно что. Там какие-то наркоманы, там какой-то там алкоголь, там все прочее. Но не то. нужны какие-то, вот я не знаю, может быть, клубная такая работа, но где люди собираются не просто с целью, кому за 40, вот он там себе партнершу какую-то отстреливает, что называется, а вот должно быть какое-то действо, да, что-то вместе они должны делать, какое-то мероприятие какое-то. Да, а там уже по ходу дела они увидят друг друга, так или иначе. То есть должен быть расширен диапазон контактов. Причем непосредственных. Интернет этого не дает.
0: Но если этого нет сейчас в реальной жизни, вот что делать? Ведь сейчас не только девушки, но и молодые люди страдают от одиночества. Вот, казалось бы, удивительный факт. Девушек у нас по статистике больше, чем молодых людей. И в то же время есть молодые люди, которые тоже не могут себе найти спутницу жизни. Вот не могут построить отношения.
1: Все-таки надо смотреть, какие у них ожидания, вот что они считают для себя вот этой встречей, вот кто для них, как бы по их представлениям, вот для них особенно значим. Может быть, это, ну, там, действительно, там, ему хочется, там, ну, чтобы она была хозяйкой хорошей, чтобы она была, там, ласковая, добрая. Да, так это же все в процессе только уже совместной жизни открывается. Тут заранее вот сделать какой-то там тест, да, и вот точно, так сказать, вот возьми его или ее, и вы будете там счастливы, это все наивное очень рассуждение.
0: То есть это завышенное ожидание, которое невозможно открыть в процессе без совместной
1: жизни. Почему в былые времена, там, скажем, не сразу все там шло к браку, да, вначале помолвка. Помолвка, ну вот они объявляются там женихом и невестой. Между помолвкой и венчанием обычно год. Они встречаются, они общаются, они как бы, ну, образно говоря, зондируют друг друга. Помолвка может быть расторгнута, и ничего это, никакой обиды. Ну, не подошли, ну, и все хорошо, там, может быть, помолвлен там с другим или он тоже. Так, чтобы сразу свадьба. Я вообще не сторонник очень быстрых свадеб. Вот пришел, увидел, победил, все, любовь вспыхнула. Она вспыхнула, она также угасла. Другое дело, что пока она там вспыхнула, да, там вот ребеночек появился. А потом она угасла, а ребеночек остался, так сказать, без папы. Сейчас очень негативно сказывается на людях вот эта идеология современного социума. Вот говорят, что у нас нет идеологии, нет идеологии. Есть у нас идеология. Это идеология золотого тельца. Это идеология прибыли. Сейчас не столько бизнесмены, да, сколько бабломены. Ну, это им, так сказать, нужно там нарубить бабло, так сказать, да, вот, иметь много средств. И тогда жизнь, им кажется, будет вообще просто замечательной. Вот он будет потреблять, вот все у него, так сказать, будет много, в большом количестве. Ну и что? Ну, ты, так сказать, удовлетворил какую-то свою там страсть к какому-то потреблению чего-либо, да. Ну, потом-то все пресыщается. Нужно еще чего-то. А, понимаете, дело в том, что вот эта психология потребительства, она же гасит личность. Она, по сути дела, на психологии потребительства, но для личности наступает гроб с музыкой. Личность формируется на преодолениях, да, за счет вот духовного, душевного ресурса. Только так. А так, что вот я буду потреблять и буду вот расти, и буду, так сказать, да, увеличивать свой, там, я не знаю, потенциал духовный, буду становиться каким-то там матерым человечищем. Все это очень наивно. Все идет через испытания, все идет через преодоление каких-то страданий.
0: Это неизбежно.
1: А это неизбежно. Люди там прошли там войну, там окопы всякие, все эти ужасы. Понимаете, вот когда они намаялись во всем этом, и встретили там, да, друга, подругу, так все это на всю жизнь. Это на всю жизнь. Вот ничто так не объединяет людей, как вот общее горе или какое-то испытание такое суровое. Понимаете, а когда все на уровне потребления такого, вот что, я тебя рассматриваю как, возможно, мое удовольствие, понимаете? Я тебя потребил, ну, пошла вон. Он же инфантильный мужчина такой, понимаете? А ему женщина нужна как соска и конфетка, как мамка или нянька. Больше ничего. Там ничего такого интересного, захватывающего. Потому что, ну, мужчина, который там приобщен к культуре, там, к знанию истории, да, к какому-то поиску, вот он же там весь пылает там своим интеллектом. Да, мужчина, так сказать, там остроумный, умный. И не обязательно даже там внешне красивый. Сейчас вот все бегают за красивыми мальчиками. Они вообще какие-то пустые абсолютно. Девушки стали ухаживать за молодыми людьми, это вообще нонсенс, но для моего поколения это что-то такое несуразное абсолютно. С ним неинтересно, ей неинтересно. Ну вот, если их там не объединяет только вот общность каких-то сексуальных, и это тоже пресыщается, и все потом пустое. Вот они сидят и маются друг подле друга, и начинают друг друга обвинять. Ты не оправдал моих надежд, ты не оправдала моих надежд, все поехало. Нет внутреннего развития, желания быть как бы внутренне другим, менять самого себя, вот развивать самого себя, преодолевать какие-то сложности, трудности. А ему говорят: нет, спокойно, все хорошо, у тебя все в готовом виде на полках магазинов. Ты только имей деньги, вот приди, там все купишь, там все будет замечательно. И они живут какой-то совершенно идиотическими ожиданиями, что у всех будут дворцы, у всех будут яхты, все будут там отдыхать там где-нибудь на каких-то островах экзотических, денег будет полно. Не будет этого никогда, не будет. Готовьтесь к совершенно другой жизни, потому что и в этой другой жизни, несмотря на ее сложности, будет масса-масса моментов, которые дадут вам ну, просто потрясающее удовлетворение. Почувствуйте самого себя, свою нужность, да, свою включенность в жизнь, да, свое особое качество жизни. Вот это вот. А это вся эта идеология, потребление, прибыль, ну что, молятся. Молятся. Вот все прибылью решается. Вот если она да, то все хорошо. Если нет, значит, я вообще неудачник. Неудачник, да? Я не успешен. Я должен быть обязательно успешный, я вообще должен быть на белом коне, должен въехать в этот мир как победитель какой-то. Мне все открыто, мне все доступно, я во всем разбираюсь, я все понимаю. Но это же вот инфантильный бред. Ищи свою творческую жилу. Найдешь свое творчество, да? Ты всегда будешь интересен для женщины, которая рядом с тобой. Женщина очень ценит в мужчине устремленность, что-то в исследовании, конструирование, там, какое-то открытие, вот все. Она рядом с ним, а он там. А когда он вообще никакой, вот ему только там футбол, пиво, футбол, тачка там еще. И больше ничего, вообще ничего. Ну да какое общение? Оно неинтересное совершенно. Вот от того, что два тела сидят друг подле друга, понимаете, это не значит, что они общаются.
0: Ну что ж, мы опять приходим к такому выводу, что для того, чтобы построить правильные отношения с окружающими людьми, в том числе и с своим потенциальным спутником жизни, надо сначала построить отношения с самим собой.
1: Вот я и говорю, что это
0: основа. Найти себя.
1: Вот я и говорю, что это самый как бы центральный тип отношений.
0: Да.
1: От отношения к самому себе, от отношения к своей глубине, глубинному внутреннему «я», зависит отношение к другому человеку. Если я уважаю в себе присутствие Бога в душе, я и в другом уважаю это.
0: Да.
1: Бог есть в человеке. Человек может чувствовать себя свиньей, и он тоже прав. Свинья есть в человеке. Но он глубоко ошибается, когда он свою свинью принимает за Господа Бога.
0: Вот умение это распознать, это очень важное
1: умение
0: качество.
1: Умение распознать, да. И отношение к другим. Отношение к делу тоже. Одно дело я имитирую какую-то деятельность, а другое дело я ее делаю, как бы я посвящаю это высшему вообще разуму, да, высшему началу. Это совершенно другой расклад. Отношение к собственности, ну, никто же не говорит, что вообще не должно быть собственности, в шалаше жить, там, акридами питаться, там, все. Да нет, никто не говорит. Но отношение к собственности должно быть адекватным, оно должно быть вменяемым. Потому что очень часто люди вот с очень большими проблемами в личностном функционировании, они невменяемы в отношении собственности, они не могут остановиться, им всего мало. Вот все, там у него 10 квартир, у него 2 коттеджа. У меня вот недавно девочка, папа, они разошлись с мамой, и он ведет тяжбу, чтобы отобрать у нее квартиру трехкомнатную у мамы. Когда-то он там построил маме, значит, а она из другого города. А папа где живет? А папа живет за городом. Там что, снимает, что ли? Нет, у него дом. Я говорю, сколько у папы комнат? 17. Понимаете, в чем дело? У папы 17 комнат, но ему нужно вот это ей еще досадить,
0: да.
1: Да, и вот эти трехкомнатные подобрать. Ну, понимаете, уровень личности. Он в минус, там, в минусовой степени. Но он себя считает очень состоявшимся. Он крутой, все у него замечательно. Все схвачено, за все заплачено. А то, что пакостью занимается, гадостью, великодушия это нет. Потому что великодушие у мужчины, оно идет от духовности его, от его мужества. Нет этого мужества, он не будет никогда великодушным. Будет только вот цепляться там за свои материальные блага, и не более.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу.
1: А, вот так.
0: Да.
1: Ну, да.
0: Альфред Александрович, мы сегодня только начали, коснулись темы построения отношений. И вот идеология современного нам мира диктует определенные свои какие-то условия, и, может быть, от того, что часто отношения не складываются, это тоже вот причина идеологии современного общества, то есть те направления, которые нам задаются.
1: Да.
0: Нам очень важно, во-первых, это знать, во-вторых, постараться не попадаться на эти удочки, которые не представляют из себя...
1: В селки не попадаться.
0: В селки вот в эти не попадаться,
1: абсолютно,
0: да.
1: Да. То есть, понимаете, ну, особенно для русского человека. Русский человек – это же, прежде всего, такое существо-то, понимаете, которое чтит духовность. когда из него делают какого-то там, я не знаю, поклонника золотого тельца, да, он перестает русским быть. Вот это великодушие, вот это широта натуры, особая сопереживаемость, не только там с другими людьми, со всем миром, включенность во все, вот это особая ответственность за окружающий мир. Вот. А это все вот, сидеть там, понимаете, свои грошики считать, и при этом полагать, что ты там... А тебя купили, тебя купил этот, который там внизу, понимаете, сидит в самом преисподнем. Он тебе эти деньги дает, за что он тебе дает? Не за твою работу, а за проезд к нему туда. Он тебе вот мохнатой лапой оттуда дает эти деньги, чтобы ты туда к нему подошел. Он тебя купил. Тебе кажется, что он? Я не купленный, все при мне. Душу он твою купил. Трагический момент.
0: Ну что ж, Альфред Александрович, спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
1: Спасибо за внимание, спасибо.
0: Я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был Альфред Александрович Щеголев, врач-психотерапевт. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров».
1: августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: с 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наран-Кала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий.
0: Пятого сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
1: С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Дмитрия Солунского, покровителя города, обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца, метеоры, византийские монастыри на скалах, побываете на литургии у мощей святителя Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию, побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примете участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских, Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился.

0: Конечно, надать Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра.

0: записи справки в будни с 11 до 19 по телефонам 982 40 19 и 985 49 33.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Самая удивительная черта казенной антирелигиозной пропаганды – это то незначительное место, которое занимает в ней Христос. Сколько книг, сколько брошюр написано против религии, чего только не обличали, не высмеивали, не развенчивали, не бронили. Но вот о главном, о том, что составляет, вне всякого сомнения, живую сердцевину христианской веры. Об этом не говорится почти ничего. Время от времени появляется устарелый, никуда не годный аргумент, что Христа вообще не было, что его выдумали. А выдумав, стали верить в него, поклоняться ему и обожествлять его. Аргумент этот устарелый, потому что в наши дни ни один серьезный ученый не сомневается в факте существования Христа. И потому еще, что выводить историю христианства, такую длинную, сложную и богатую, из простого обмана, крайне неправдоподобно. Нет. В этом умолчании о Христе сказывается, конечно, что-то очень важное. Гораздо легче развенчивать недостатки духовенства и вообще всяческие дефекты религии, чем говорить о том, что в действительности движет верой. Бороться с Христом трудно, потому лучше делать вид, что не Он, а что-то другое, какая-то вообще религия в центре христианской веры. Но в центре христианской веры Христос, а не вообще религия. И потому только по отношению к Христу определяет себя христианин. И спорить нужно о Нем, а не о чем-то другом. Если все то, что говорится в казенной пропаганде о вреде религии, можно возвести ко Христу, если можно о Нем сказать все то, что наполняет все эти так называемые научно-атеистические брошюрки, тогда они, эти брошюрки, правы. Если же о Христе молчат, потому что в душе знают, что сказать против Него нечего, тогда вся эта антирелигиозная пропаганда – злостная ложь. Откуда мы знаем о Христе? Мы знаем о Нем от тех, кто были живыми свидетелями Его жизни, от тех, кого Он назвал апостолами, то есть посланцами. Христианская община, церковь, жила свидетельством этих посланцев. Оно хранилось затем бесчисленными поколениями христиан и было закреплено в тысячах памятников церковной жизни. Главнейшим же памятником апостольского свидетельства является Новый Завет, то есть книга, в которой собраны самые первые и самые важные записи непосредственных учеников Христа. О книге Нового Завета много и долго спорили. Ее изучали буквально со всех возможных точек зрения. О ней думали и бились над каждым словом, над каждым выражением. Работы и книги, написанные о Новом Завете, исчисляются в десятках тысяч. Спорили верующие и неверующие, работали историки, филологи, археологи, историки литературы. По многим вопросам мнения всех этих специалистов расходятся. Но в целом, я думаю, можно утверждать некое основное согласие, которое можно выразить так. Новый Завет описывает Иисуса Христа таким, каким запомнили Его непосредственные свидетели Его жизни, и таким, каким они поверили в Него. Мы можем не разделять их веры, но тогда мы становимся перед загадкой человека, который жил так, как если бы он был Богом, потому что именно это утверждает Новый Завет. Христос есть истинный Бог, и опять-таки, Можно не принимать этого утверждения, но именно оно, а не другое, утверждают авторы Нового Завета. Но для того, чтобы решать этот вопрос, нужно их выслушать. А именно этого-то и не хочет казенная антирелигиозная пропаганда. Она предпочитает либо молчать о Христе, либо же отделываться общими и ничего не значащими фразами. Евангелие начинается с рождения, с детства Иисуса Христа. Мы узнаем, что Он родился в убогой пещере в Вифлееме, в маленьком городе Маленькой Иудеи, которая в то время была провинцией Римской империи. Родился Он в бедной рабочей семье, хотя и происходивший некогда из царского рода. Но эта бедность, нарочито подчеркнутая, вся обстановка и рождение, тот факт, что пришедшим издалека родителям Христа не хватило места в городе, противопоставляется в Евангелии сразу же таинственной, космической славе, сопутствующей этому Рождеству. Это ангелы, поющие хвалу, это звезда, это мать-дева. Смысл этого противопоставления, этого сочетания убожества и славы, слабости и силы, дает как бы тон всему Евангелию. Бог приходит к людям, но приходит в слабости и уничижении, тайно, скрыто, не для насилия и устрашения, а для того, чтобы они могли свободно узнать Его, свободно принять Его. Бог и свобода человека – вот первое утверждение, первое откровение Нового Завета. Далее нам кратко сказано о детстве Христа. Он провел его в доме деревенского плотника и сам стал плотником. Он жил со своей матерью среди родных своим трудом. Он преуспевал в премудрости, это значит учился. Он возрастал в любви у Бога и человеков, это значит жил в согласии со всеми, в любви, в послушании. Около 30 лет Христос оставил свой дом и семью и вышел на проповедь. Здесь произошло второе после Рождества событие, которому Евангелие придает исключительное значение. Это его крещение Иоанном Крестителем в реке Иордан. Евреи того времени в Палестине жили напряженным ожиданием пришествия Мессии, то есть посланного Богом Спасителя. Одни ждали от этого Мессии освобождения от римского ига, другие – всемирного торжества единобожия, то есть веры в единого истинного Бога и падения языческого многобожия и обожествления сил природы, третье – наступление в мире Царства Божьего, то есть Царства нравственного совершенства и любви. Так или иначе, но время это было наполнено ожиданием и религиозной взволнованностью. И за несколько времени до того, что Христос вышел на проповедь, в Палестине появился религиозный учитель по имени Иоанн, который всюду возвещал, что настало время пришествия Спасителя и что готовиться к Его пришествию нужно раскаянием и очищением жизни. В знак этого раскаяния, то есть признания своих грехов и необходимости очищения, толпы людей приходили к Иоанну, и он крестил их в воде Иордана. И вот так же пришел к Иоанну Христос. И, крестя его, Иоанн признал в нем Мессию Спасителя. Новый Завет подчеркивает таким образом, что в этом событии Христос, с одной стороны, отождествил себя со всеми людьми, как грешниками, принял на себя их судьбу, или же, как говорит Церковь, взял на себя грехи мира, а с другой стороны, как раз в этом смирении и в этой любви получил свое первое признание. Был узнан и исповедан как Спаситель людей. Опять то же противопоставление, то же сопряжение, центральное для понимания христианства. Путь к Богу тут не внешний, а внутренний, ибо это путь свободного узнавания, свободной встречи. В христианском понимании Бога ничего нельзя понять, если не понять того, что Бог не насилует человека, а сам первый смиряется перед ним. И это смирение Бога, самое полное и совершенное откровение Его людям, потому и дано в смиренном человеке, Христе.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
4: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – «Грузинская церковь в эпоху позднего Средневековья».
5: В прошлый раз мы говорили о разных христианских народах, которые принадлежали к нехалкидонской вере, а о монофизитах и несторианах. Мы говорили о сирийцах и ковитах, о маронитах, о ливанцах, об армянах, о коптах, о нубийцах, эфиопах и других. И вот о великой, но трагической миссии несторианской церкви на Дальний Восток. Но остался еще один народ, на этот раз православный, о котором мы говорили очень мало. А поговорить о нем нужно. Это Грузия и славная история грузинской церкви в эпоху позднего Средневековья. Когда Грузия была обращена в христианство в IV веке, это стало весьма важным событием для христианской истории всего региона. Со стороны грузинского народа принятие христианства было целенаправленным и сознательным отказом от персидского зороастризма, который им постоянно навязывался со стороны их могучего восточного соседа. Впоследствии этот шаг также стал означать и отказ от ислама. И, конечно, обе эти религии, вначале зороастризм, потом ислам, никак не могли примириться с распространением христианства в Закавказье. Несмотря на то, что Грузия лежала на перепутье культур и религий и испытывала на себе самые разные влияния, средневековая грузинская культура в целом была направлена в сторону Средиземноморья и православия. И, соответственно, она отталкивалась от арабо-персидского мира и от исламской цивилизации. Грузия постоянно поддерживала тесные политические контакты с Византией, которые подкреплялись также династическими браками. Мы уже много раз говорили, что византийская правящая элита не была этнически однородной. То есть тогда, собственно, такого в классическое время Византии такого понятия не было. Мы знаем, в частности, о многих аристократах грузинского происхождения, которые занимали самые высокие посты византийской армии и в обществе. Например, имперский дука Григорий Покуриан, который впоследствии в правлении Алексея I Комнина стал великим доместиком Запада, то есть фактически таким как бы вице-премьером для всей западной части империи, это лишь только один пример из многих. Так, после латинской оккупации империи в 1204 году и после монгольских набегов на христианский Кавказ, только вот после этого связи Византии с Грузией начали немного сокращаться. Так же, как и другие восточные церкви, грузинская церковь сделалась главным символом своего народа. История ее неотрывна от истории страны, и поистине она стала национальной церковью. Развитие ее помогло поддерживать и сохранять политическую идентичность Грузии и самосознание грузинского народа. Именно церковь создала неповторимую грузинскую христианскую культуру и цивилизацию. И при том, что городская цивилизация долгое время в стране оставалась неразвитой, даже монархия значительное время существовала без столицы, тем не менее Грузия смогла создать собственную уникальную литературу и архитектуру. Но, с другой стороны, такая вот национализация, если можно так сказать, грузинского христианства принципиально отличалась от тех же процессов, которые проходили в других восточных церквах. В отличие от Армении, от коптского Египта или ликавитской Сирии, Грузия отказалась отходить от Вселенской Кафолической Церкви Христовой, и с начала VII века Грузия находилась в непрестанном общении со всей полнотой православной церкви. И с тех пор грузинско-византийские связи обрели ровность, стабильность и не прекращались до самого конца существования империи. Наверное, самым драматическим временем за долгую историю грузинского народа стал XI век. Это было время, когда соседняя империя распадалась на отдельные княжества, а затем, после сельджукских вторжений, вообще перестала существовать. В Грузии как раз наоборот начался период единства и наибольшего расцвета страны. Во многом это была заслуга череды талантливых правителей, которые стояли во главе страны более двух веков, до тех пор, покуда результаты их долгих трудов не был уничтожен ураганом монгольского вторжения, которое фактически Грузию разорило и едва-едва не лишило ее государственности. Династия, которой Грузия обязана своим единственным расцветом, это была грузинская ветвь армянского знатного рода багратидов. Из нее, кстати, происходил и Багратион, наш русский генерал грузинского происхождения. Ранее багратидские династии стояли у власти в Армении и в Кавказской Албании, Алании, то есть ныне Осетии. Лишь в 1008 году Баграту III удалось объединить восточную и западную Грузию. Оба эти края, имевшие единый язык, единое национальное устройство, объединились в единую политическую и церковную структуру. И, собственно, после этого события, после 1008 года, мы можем уже говорить о Грузии в современном смысле этого слова. К XII веку грузинским багратидам удалось преобразовать свое царство в динамичную Кавказскую империю, которая простиралась от Черного до Каспийского морей. В то время в стране им удалось присоединить такие значительные коммерческие и промышленные центры, как Карс, в котором еще Пушкин побывал в XIX веке с русскими войсками, Двин, Ани и Тифлис. Потому что Тифлис изначально не был грузинским городом. В конце XII века, во время правления прославленной царицы Тамары, в Грузию входило все Закавказье. Даже исламское прикаспийское государство Ширван, то есть нынешний Азербайджан, и Византийская Трапезунская империя стали вассалами Грузии, которая тогда переживала свой золотой век. До объединения два грузинских царства, Восточная и Западная Грузия, были разделены церковно. С VI века церковь в западном регионе, которая состояла из двух метрополий, Фазис и Севастополис, она находилась под юрисдикцией Константинопольского патриарха. Там бытовала византийская литургическая практика, правда, при частичном использовании грузинского языка. Но все-таки по большей части там было на греческом, были грузинские вкрапления. В Восточной Грузии церковь пользовалась автокефалией. Ее предстоятелем был католикос, чья кафедра размещалась в столице царства Мцхете. Несмотря на свою независимость, грузинская церковь всегда признавала особый для себя духовный авторитет антиохийской патриархии. Именно там в V веке был Хиротонисон I мцхетский католикос. И, естественно, в Восточной Грузии господствовала в употреблении антиохийская богослужебная практика, в Западной – византийская, в Восточной – антиохийская. Характерной чертой для грузинской церкви было особое почитание Иерусалима. Основателем первого грузинского монастыря в Иерусалиме стал Петр Ивериец. Мы упоминали его уже, он был монофизитским богословом, но, тем не менее, в грузинской церкви он канонизирован. Эта приверженность Святой Земле объясняет столь развитую в Грузии историю паломничества. Итак, территориальное и политическое объединение 1008 года вскоре было восполнено и церковным единством во главе с мцхетским католикосом. И во всей стране была принята именно византийская богослужебная и каноническая практика. Это также значило, что в течение ближайших двух веков византийское влияние на страну стабильно возрастало и укреплялось. Ну, достаточно в качестве примера привести лишь то, что переводы с греческого за эти годы количественно преобладали на, собственно, грузинской литературой. То есть большая часть литературы была переводная. Новое единство, по всей видимости, еще больше сблизило церковь и государство. Но при этом католикос сохранил контроль над церковными делами и над администрацией, даже был официально признан духовным главой народа. Католикос вкупе со всеми главными епископами и игуменами также считался вельможей, и все епископы и игумены считались вельможами в такой светской табели о рангах. То есть было некое негласное правило, когда каждый духовный сан соответствовал некому светскому положению в обществах. И вместе с ведущими феодалами страны они заседали в Государственном Совете. Некоторые церковные должности сделались наследственными и были монополизированы феодальными кланами. С другой стороны, и архиепископ города Чхондиди всегда занимал должность великого канцлера. Таким образом, иерархи играли чрезвычайно важную роль в политической жизни страны. Несомненно, двумя самыми одаренными и самыми важными представителями грузинских багратидов для всей истории страны были царь Давид IV, который правил с 1089 по 1125 год, и царица Тамара. Она правила с 1184 по 1213 год. На самом деле, точные даты ее правления спорные, но я привожу те даты, которые общеприняты сегодня в Грузии. Оба, и царь Давид IV, и царица Тамара, канонизированы грузинской православной церковью. Давид IV получил прозвание от своих современников как «возобновитель» или «восстановитель». Его правление – это настоящий эпический период средневековой грузинской истории. Он проводил политику реформ и территориального расширения страны. Громил мусульман, победы его были блестящие и оставались в истории. До такой степени, что многие западные правители его отождествляли с мифическим пресвитером Иоанном. Это одна из характерных черт средневекового западного мифологического сознания. В период как раз крестовых походов было то, что где-то далеко на востоке существует христианское царство, возглавляемое пресвитером Иоанном, который победил уже всех мусульман и собирается в ближайшее время идти на выручку своим западным собратьям. Тут легенда постоянно бытовала. И вот даже Давида, возобновителя, одно время отождествляли с этим мифическим пресвитером Иоанном. Потом Чингисхана стали с ним отождествлять, но скоро, правда, разочаровались. Были разные другие варианты. Давид создал базу для многонациональной Закавказской империи, в которой будут править его потомки. В 1122 году он занял Тифлис, который в течение нескольких веков был исламским городом, и перенес туда столицу Грузии. Но величайшим триумфом стала решающая и славная победа, которую грузины одержали над сельджуками в битве при Дидгаре 12 августа 1121 года. И до сего дня грузины эту победу при Дидгаре отмечают как религиозный праздник, один из главных праздников страны, и религиозных, и национальных. Давид IV оставил своим потомкам реформированную церковь. Он уделял много внимания процветанию монашества, светскому и религиозному образованию и улучшению состояния всей церкви. Также он заботился о христианском единстве и многократно пытался убедить армян принять Халкидон, отказаться от своих заблуждений и вернуться к православию. Его энергичные усилия по укреплению церковной дисциплины, по устранению злоупотреблений и реорганизации церкви достигли кульминации во время самого знаменитого собора, который проводился в Грузии, за всю историю Грузии. Это собор Руиси-Урубниси, 1103 год. Собор был создан царем, который на нем председательствовал. Каноны, принятые этим собором, они не только рисуют картину состояния грузинской церкви в начале XII века, но и показывают всю решимость, с которой Давид относился к задаче церковного возрождения. И неудивительно, что его современники прозвали «возобновителем». Несколько канонов собора посвящены проблеме симонии, то есть покупки церковных должностей за деньги. Было постановлено, что получение денег в обмен на таинство, если это скрывается, то все виновные, вне зависимости от сана, должны немедленно отлучаться от церкви. Много времени обсуждалась проблема нарушения существующего церковного законодательства. Было, например, подтверждено важность соблюдения канонического возраста для рукоположений – 35 лет для епископа, 30 лет для священника, 25 лет для диакона. Был подтвержден запрет на возведение кандидатов сразу в несколько последовательных церковных степеней в течение одного дня. То есть, по меньшей мере, на следующий день. Собор сразу же перешел от слов к делу. Несколько коррумпированных и недостойных епископов были низложены и заменены новыми людьми, которые были известны своим благочестием и преданностью церкви. Обсуждались также нарушения среди монашеского чина. В частности, подверглась запрету практика назначения в один монастырь нескольких игуменов. В Грузии была такая практика. Но все-таки была сделана оговорка, если очень крупная лавра, то можно. А так нельзя. И, наконец, каноны собора 1103 года касались также злоупотребления среди мирян. Было запрещено проводить венчание или крещение вне стен храма. Был подтвержден запрет на брак православного христианина с еретиком или неверным. православным женщинам запретили вступать в брак до достижения 12-летнего возраста. Весьма показателен и канон, что если армяне или другие монофизиты раскаются в своей ереси, то принимать их можно только через крещение. Давид также стремился к развитию интеллектуальной жизни в своем царстве. Он основал множество школ по всей Грузии, в которых преподавались основы грамматики. Преподавался закон Божий, преподавалась математика. Монастыри, которые получили в дар земельные угодья и льготы, как правило, тоже были центрами образования. Десятки монахов направлялись на Афон для того, чтобы, обучившись греческому языку, они потом могли вернуться и начать переводить литургические тексты. При монастыре Гелати в Западной Грузии, возле Кутаиси, была организована академия. Там жил преподаватель, современник Давида, философ-неоплатоник Иоанн Петрице, ученик Михаила Псела и Иоанна Итала. Петрице получил заслуженную известность как один из главных средневековых переводчиков текстов греческих философских произведений на грузинский язык. Труды Давида IV были достойно продолжены его праправнучкой, царицей Тамарой. Во время ее правления золотой век грузинской истории и культуры достиг своего апогея. Многонациональная грузинская империя того времени была едва ли не самым могучим государством Ближнего Востока. К 1112 году в ее состав входил весь Кавказ, все юго-восточное побережье Черного моря, большая часть Армении и персидского Азербайджана. Тамара очень хорошо понимала всю важность внутреннего единства страны для сохранения своих таких обширных и разнородных владений. Это объясняет, например, доброе отношение, которое царица поддерживала с Аладдином, который после того, как он отвоевал святой город, он вернул грузинам всю их собственность в Иерусалиме. До этого она была конфискована крестоносцами. Соответственно, отношения Тамары с латининами в крестоносных государствах нельзя назвать ни слишком близкими, ни слишком дружелюбными. Грузины никогда не принимали участие в крестовых походах. Возможно, это являлось одной из причин, почему мусульмане хорошо к ним относились. Грузинский царский дом Багратидов был связан брачными союзами с византийской династией Комненов. Это, собственно, явилось причиной помощи, которую царица Тамара оказала основателю Трапезунской империи Алексею Комнену и его брату Давиду. После взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году грузинское войско немедленно заняло Трапезунд и передало его родственнику царице Алексею Комнену. Он стал первым трапезунским императором. Империя Великих Комненов, первоначально бывшая в вассальной зависимости от Грузии, просуществовала почти 300 лет, пережила Константинополь и была захвачена турками лишь в 1461 году. И Давид IV, и Тамара особое влияние уделяли монашеству. Монастыри, которые зачастую играли роль миссионерских и образовательных центров, способствовали росту грузинской церкви. Можно без всякого преувеличения сказать, что средневековая грузинская литература, которой также, можно сказать, относились и переводы с греческого, и с армянского, и с сирского, и с арабского, и которая в основном была церковной по содержанию, в общем, она вся была продуктом монашеской среды. Очень важный вклад в развитие грузинской литературы внесли грузинские монастыри, которые располагались в других странах, в Палестине, на Синае, в Вифинии, на Черной горе близ Антиохии, на Балканах и, конечно, на Афонском полуострове. В отличие от армян, грузины в большом количестве массово никогда не уезжали со своей родины. Если армянская диаспора состояла из общин, то грузинская состояла из личностей. Грузины, собственно, были православными, могли селиться в любой православной общине и в любом православном монастыре. Отправлялись они за границу прежде всего из любви к паломничеству. Либо, это был такой особый аспект грузинской духовности, люди отправлялись за границу, чтобы претерпеть изгнание Христа ради. Одним из самых любимых регионов грузинской диаспоры была, несомненно, Палестина. Уже мы говорили о том, что святая земля в Грузии всегда особенно почиталась. И до XI века там, как правило, служили Иерусалимскую литургию святого Иакова. И не случайно первый грузинский монастырь был построен Петром Иверийцем не в Грузии, а как раз в Иерусалиме. И вот это вот многовековое грузинское присутствие в Святой Земле иллюстрируется, например, собранием рукописей Иерусалимского патриархата. весьма большой их процент грузинского происхождения. Некоторые из этих рукописей первоначально находились в библиотеке монастыря Честного Креста Господня. Он был основан в 1040 году монахом Прохором. Это был грузинский монастырь. Монастырь сохранял свой грузинский характер до 1685 года, когда тяжелое финансовое положение и нехватка грузинских монахов понудили его насельников продать территорию и здание грекам. Монастырь до сих пор существует в Иерусалиме, и по преданию именно в нем похоронен великий грузинский философ, поэт и политический деятель Шатар Руставели, автор знаменитой поэмы эпической «Витязь тигровой шкуры». Даже делегация из Грузии приезжала, проводила исследования. Правда, могилу его так не удалось обнаружить, но это неудивительно, потому что в средневековых монастырях часто такие древние могилы просто уже не существуют, и, возможно, также просто его кости были раскопаны, как полагается, и где-то ожидают вместе со всеми всеобщего воскресения. Большая грузинская община имелась и в Синайском монастыре. Это знаменитый монастырь великомученицы Екатерины. Свидетельство тому 85 грузинских рукописей, которые сохранились в монастырской библиотеке. Это целая громадная грузинская библиотека. Но самыми известными грузинскими монастырями в границах византийского мира были Петрицос, который был расположен во Фракии к югу от Филиппополиса, нынешнего Пловдива, на территории Болгарии, и Иверский монастырь на Афоне. Монастырь Петрицос был основан византийским генералом и сановником грузинского происхождения Григорием Покурианом. Сегодня это болгарский монастырь, но в его первоначальном уставе, составленном в 1083 году, особо оговаривается грузинский характер братии. Самый известный средневековый грузинский ученый Иоанн Петрици прожил в монастыре Петрицос долгих 30 лет, а потом он вернулся в Грузию и возглавил академию при монастыре Гелате. Датой начала организованного афонского монашества считается 963 год, когда святой Афанасий основал Великую Лавру. Вскоре на Афоне появились и первые грузины – Ефимий Ивериец и его отец Иоанн Афонский. Оба поселились в Лавре святого Афанасия, и по прошествии недолгого времени на Афон прибыл другой грузин – Иоанн Тарникий. Он был высоким вельможей грузинского происхождения – верно, он служил в качестве генерала и посла императору Василию II. И именно он где-то в 979 или в 980 году основал Иверский монастырь, или, как он изначально назывался, монастырь иверийцев, то есть грузин. Сам Иоанн был избран игуменом монастыря, и когда он в 1005 году скончался, то игуменом стал его сын Ефимий. После Великой Лавры и Ватопеда Иверский монастырь – третий по старшинству монастырь на Афоне. Бывали времена, когда его обширные земельные владения даже превышали владения Великой Лавры. Но главное не в этом. Этот знаменитый грузинский монастырь стал одним из важнейших центров грузинской культуры и учености в византийском мире. И стал он также значительным связующим звеном между Византией и Грузией. Библиотека его содержит громадное количество как греческих, так и грузинских рукописей, которые там производились, переписывались, копировались и писались заново. А монастырь также был известен как переводческий центр, где на грузинский переводились греческие богословские, агиографические и литургические тексты. Возможно, именно игумен Ефимий написал греческую версию знаменитого памятника средневековой византийской литературы «Притча Варлаам и Асаф». Текст этот, по всей видимости, переведен с грузинского языка, на который он, в свою очередь, был переведен с арабского, а на арабский был переведен санскрита. Это такая искаженная история царевича Сиддхарты Гаутамы, который впоследствии стал известен как Будда, то есть просвещенный. В греческом переводе она приобрела совершенно иное христианское звучание, то есть это был такой переработанный перевод, и была такой известной христианской средневековой притчей. Потом она была уже с греческого переведена и на славянский язык, и входит у нас в памятники древнерусской литературы. В отличие от других грузинских монастырей, насельники Иверона никогда не были исключительно грузинами. Большинство из них составляли греки, и зачастую, конечно, это служило источником для конфликта и соперничества. Но первоначально руководство монастыря было в руках грузин. Богослужение совершалось параллельно на двух языках. к XIV веке греки могли воспользоваться своим численным превосходством, и монастырь окончательно уже перешел под их руководство. Но, несмотря на это, грузинские цари продолжали поддерживать единственную грузинскую общину на Святой Горе. И грузинская преемственность в Иверском монастыре просуществовала практически до наших времен. Последний грузинский насельник монастыря скончался в 1955 году.
6: А сейчас там грузины есть?
5: Возможно, там какие-то грузины появились, но монастырь сейчас уже такой стопроцентно греческий. То есть, если там какой-то грузин появился, все равно он входит в греческую литургическую жизнь.
6: То есть он принадлежит греческой церкви?
5: Он принадлежит Афону и, соответственно, Константинопольской патриархии. Как, собственно, и все афонские монастыри. Но просто там, если есть русский монастырь, там Пантелеймонский, это на Афоне, там служат по-славянски. И, опять же, насельники русские, ну и, скажем, даже если грек решит поселиться в Пантелеймонском монастыре, он будет подчиняться славянским литургическим обычаям. А Иверский монастырь сейчас греческий, и, соответственно, там никаких грузинских обычаев уже не осталось. Когда скончалась царица Тамара в 1213 году, вскоре после ее смерти началось такое трагическое развитие событий. К концу XIII века Великая Всекавказская империя Багратидов лежала в запустении. Золотой век грузинской культуры также завершился. К тому времени Грузия несколько раз кряду была разорена, сожжена и разрушена монгольскими армиями. Захватчики появились у границ страны в 1220-м, и в 1221 годах. И, по словам потрясенных современников, в течение следующего десятилетия, как саранча, покрыли собою все. То есть была при первой битве, в общем, фактически весь цвет грузинской армии был уничтожен. Грузины несколько раз восставали. Всякий раз заново каток монгольского вторжения проходил по Грузии. И в конечном итоге, в общем, действительно, страны почти ничего не осталось. Все Закавказье оказалось под контролем монгол. В течение следующих двух веков грузинским землям довелось испытать то, что Армения, Албания и Азербайджан переживали ранее от сельджуков. В отличие от Албании и Азербайджану, Грузии удалось выстоять и не поддаться туркизации и исламизации. Албания имеется в виду Алания, то есть Осетия. Более того, в отличие от Армении, грузинская государственность не исчезла и продолжала существовать. Но с другой стороны, к концу средневекового периода Грузия пережила собственные внутренние необратимые изменения. Через несколько десятилетий после смерти царицы Тамары страна попала в вассальную зависимость от Монгольской империи. Помимо выплаты дани, грузины должны были служить в монгольской армии, как, собственно, и любое вассальное государство. Багратиды оставались у власти, но другое дело, что границы их государства были сильно урезаны, а сама Грузия оказалась ослабленной и фрагментирована. Монгольское правление положило начало процессу центробежных тенденций. И, соответственно, когда местные феодальные бароны на местах укрепляли свою независимость и, соответственно, делали все менее и менее управляемыми центральным правительством. Ослабленная центральная монархия не могла предотвратить усиление власти местной аристократии. И, соответственно, страна стала расползаться на регионы. Во время правления способного царя Георгия, Георгий V, он правил с 1314 по 1346 год, монархии удалось несколько укрепиться. Однако время было слишком кратким, каких-то 30 лет для принесения сколько-нибудь длительных результатов. И помимо этого, вскоре Грузии пришлось пережить новую тотальную резню и разрушение во время вторжения Тамерлана, 1386 год. А в XV веке начались постоянные атаманские набеги на страну. Хотя Грузии с большим трудом удавалось отстоять свою автономию, но все христианское Закавказье теперь находилось не только под давлением ислама, но и под мощным турецким культурным и лингвистическим влиянием. Монархия продолжала слабеть из-за постоянных войн и вторжений. К концу XV века члены царской семьи Багратидов разделили страну на три царства. Этот шаг привел уже к росту регионального сепаратизма и дальнейшим разделениям, теперь уже на 5 независимых княжеств. Тем не менее, Грузия дожила до нового времени, и в 1801 году по слезной мольбе грузинских царей Ираклия II и Георгия III страна была включена в состав Российской империи. Они долго упрашивали, Александр I колебался, Собственно, и до этого русские цари колебались, потому что это означало войну с Персией и целый ряд других проблем. Включение Грузии значило начало Кавказской войны, когда вот эти все чеченские племена необходимо было усмирять, чтобы проложить дорогу в Грузию. Что, конечно, опять же, Кавказская война была очень изнурительной, длилась очень долго, и, в общем, непонятно, нужна ли действительно она была России. Но как бы то ни было, в случае за присоединение Грузии Россия заплатила очень дорогую цену. Приобрели себе все, что мы приобрели. Но на тот момент грузин, по некоторым подсчетам, оставалось всего где-то около там, 40-45 тысяч человек. Все грузин. Поэтому они были, собственно, действительно на грани уничтожения. Но в конце концов грузины умолили принять их в русское царство, обещав навечно лояльность и вечное вхождение в состав России. Ну, как видим, вещи меняются, и клятвы не соблюдаются. Даже такие слезные. Естественно, и древняя грузинская церковь, которая возглавлялась мцхетским католикосом, в равной степени страдала от бесконечных волн варварских вторжений. Именно церковь, даже в условиях изоляции Грузии и в условиях развития у грузинского народа психологии осажденной крепости, именно церковь, тем не менее, стала центром национального единства, защитницей и хранительницей грузинской христианской цивилизации. Как это происходило и в Византии после 4-го крестового похода, в Грузию вскоре после первого монгольского вторжения начали прибывать первые латинские миссионеры для прозелитизма среди православного народа. И в 1329 году в Тифлисе была создана параллельная латинская иерархия. Хотя папство обещало золотые горы в случае обращения православных в Римо-католичество, оно не смогло оказать никакой помощи для отражения монгольской опасности, и поэтому отбытие грузинской делегации с Флорентийского собора еще до подписания унии неудивительно. Помните, мы говорили об этом. Грузия не хотела изменять своей выстраданной верности халкидонской православной вере. После падения Константинополя из всех православных церквей лишь православная церковь Грузии и русская православная церковь остались вне исламской оккупации. Все остальное было захвачено исламом.
6: А когда Грузия присоединилась к России, то церковь оставалась автономной грузинской или она стала...
5: Нет, когда все-таки в Российской империи на тот момент действовали петровские правила существования церкви, поэтому католикос, конечно, не мог продолжать свое существование. Католикос пригласили в Петербург, где он был принят как высокий сановник с большим почетом, но, собственно, он далее уже, собственно, оставался в Петербурге, там служил и там жил. После его кончины был назначен экзарх Грузии. Экзарх Грузии был русским митрополитом, все остальные грузинские епископы были грузинами. Но вот экзарх был митрополитом русским, всегда он был русским, входил он в синод на правах постоянного члена синода. И таким образом католикосат был упразднен, и грузинская церковь была включена в состав русской православной, российской православной церкви, тогда она так называлась. И автокефалия грузинской церкви была восстановлена лишь уже после большевистской революции, когда вот был краткий эпизод меньшевистской Грузии независимой, тогда была восстановлена автокефалия, избран католикос-патриарх всей Грузии. И до войны продолжался раскол между двумя церквами. Русская церковь не признавала этого. Самопровозглашенная автокефалия, лишь примирение наступило лишь уже в послевоенное время. И вот с тех пор существует нынешний статус-кво. Это, конечно, можно говорить о том, что действительно это было весьма таким несправедливым и неправильным шагом, то, что католикосат был отменен и неканоничным, но, с другой стороны, русская церковь подвергалась не меньшему прессингу страны-государства, точно так же было отменено патриаршество, поэтому это нельзя рассматривать как некое такое колониализм, колониальная политика русской церкви. Нет, это была политика государства, того государства, в которое Грузия стремилась и которое она упрашивала себя принять. То есть поэтому тут уже, так сказать, в этом смысле они должны были знать, что какие-то ограничения за этим последуют.
6: А насколько российский экзарх руководил или там, ну, не знаю, вмешивался, то есть он просто был представитель власти в этом регионе? Насколько у них была самостоятельность?
5: Нет, он был епископом тифлисским, и самостоятельности у них не было вообще, никакой. Это были рядовые епархии Русской Православной Церкви, то есть у них, в общем, ровно такие же, как и у любой епархии Российской Православной Церкви. Ну, кроме того, что они служили, конечно, по-грузински, это никто от них никогда. То есть даже как бы разговора не было, что их заставляют служить на каком-то другом языке. То есть все, так сказать, все местные обычаи сохранялись. Никак никто на них не посягал. Сейчас мы возвращаемся опять в Константинополь, к тому моменту, который переживала византийская столица после захвата ее турками. Захват и разграбление Константинополя армией Мехмеда II в 1453 году – одна из величайших катастроф в истории христианства. В течение нескольких последующих десятилетий практически весь христианский Восток подпал под власть Османской империи. Единственной, как мы уже говорили, полностью свободной, независимой православной страной оставалась Московская Русь, которой и перешла роль оплота православия на Востоке. Мы говорили, что еще Грузия отчасти была независимой, но полностью независимой была, конечно, только Московская Русь. И так, собственно, начиналась новая эпоха. Но для церкви, как ни парадоксально, в общем, перемена оказалась не столь фундаментальной, как можно было предположить вначале. Потому что уже, собственно, в течение долгих веков древние восточные патриархаты в Александрии, в Антиохии и в Иерусалиме находились под властью мусульман. Начиная с конца XI века, все больше епархий Константинопольского патриархата оказывались на турецкой территории. К 1453 году подавляющее большинство паству патриарха проживало во владениях султана. Вне Османской империи оставались лишь греческие земли, которые попали под власть латинских правителей. И некоторое время они после падения Константинополя они там еще продержались. Кто сколько. Но эти территории были весьма незначительными. Венецианцы еще некоторое время удерживали несколько крепостей на Пелопоннесе и несколько Эгейских островов. Где-то последние из них пали в XVI веке. Крит удалось венецианцам додержать до XVII века. Генуэзцы тоже еще несколько десятилетий отбивались на нескольких островах, а рыцари-госпитальеры эвакуировали Родос лишь в 1522 году. В 1571 году после героической обороны пала Фамагуста, последний оплот венецианцев на Кипре. И таким образом Кипр полностью перешел в руки мусульман. Это уже конец XVI века. Ионические острова, Корфу и несколько других островов, они были расположены у западного побережья Греции. Это были единственные греческие территории, которые никогда не подпали под власть турок. Они оставались под управлением Венеции до конца XVIII века, а затем были оккупированы Францией. После окончания наполеоновских войск отошли к Великобритании, и она передала их королевству Греции в 1864 году. Но это, собственно, было все. Итак, собственно, за исключением нескольких незначительных территорий, большая часть патриархата вновь объединилась. Объединилась под единой светской властью. Однако власть эта была властью неверных. Покуда в Константинополе оставалась христианская империя, церковь и государство, они соединялись в едином организме. В реальной жизни император мог быть совершенно бессильным, но в теории все-таки он оставался главой христианской вселенной, представителем Бога перед своим народом и представителем народа перед Богом. Теперь церковь отделилась от государства. Она стала ассоциацией зимми, граждан второго класса. Правда, эта ассоциация оказалась единственной, которую граждан второго класса вообще позволяла создавать. И в этом смысле дисциплинарная власть церкви над своей паствой значительно возросла. Она стала, собственно, такой во время Византии она никогда не была. Но зато в ней не было главного – санкции свободы. Султан-завоеватель очень хорошо знал проблемы, которые стояли перед церковью, и искренне считал ее благополучие полезным для своего государства. Покуда Константинополь не был взят, Мехмед слыл беспощадным врагом. Но, добившись своей цели, он мог позволить себе в определенных случаях проявлять великодушие. В его жилах текла и греческая кровь. Он был начитан и глубоко интересовался греческой культурой. Ему очень нравилось ощущать себя наследником римских императоров, и он готов был даже взять на себя религиозные обязанности своих предшественников. Ну, конечно, настолько, насколько ему позволяло это делать собственная религия. Как правоверный мусульманин, он, конечно, не мог разрешить христианам занимать посты управления в своей империи. Но при этом он хотел, чтобы они жили в мире и благоденствии, были довольны его правлением и исправно выплатили налоги. Султан прекрасно понимал, что греки представляют громадную ценность для его империи. Турки годились для роли солдат и для роли правителей, но они не умели торговать и были плохими моряками. В сельских местностях они предпочитали животноводство земледелию. Земледельцами они тоже были неважными. То есть, таким образом, экономическая жизнь Турецкой империи во многом зависела от участия в ней греков. Султан считал, что греки должны жить в его империи в согласии с турками и иметь гарантированные права. Конечно, при условии, если они будут его признавать верховным властителем и ему повиноваться. Мехмед мечтал возродить Константинополь. Перед завоеванием население имперской столицы не превышало 50 тысяч человек. Несколько тысяч погибло в боях, а значительное большее количество было уведено в плен. Однако султан-завоеватель сразу же оставил грекам несколько кварталов в городе и начал всячески поощрять греческую эмиграцию в свою столицу. Он создавал льготные условия, предлагал субсидии даже для того, чтобы греки переселялись в Константинополь, иногда даже применял насильственные меры. Например, все зажиточные граждане Трабзона, Трапезунда бывшего, были переселены в Константинополь. Всех собрали, посадили на корабли и отправили в столицу. Другую партию переселенцев перевезли из Адрианополя, нынешнего Эдирны турецкого, еще одну с острова Лесбос, после того, как турки оккупировали его в 1462 году. Еще 2000 семей доставили из Аргоса. К середине XVI века, где-то через 100 лет после завоевания турками, в Константинополе проживало не менее 30 тысяч греческих семей. Если предположить, что в средней тогдашней семье было не меньше 6 человек, а это самый минимум, потому что семья все-таки подразумевала не только родителей и детей, но еще и бабушек и дедушек, и так далее. Но даже если предположить, что не менее 6 человек, то греческое население города уже тогда достигло 200 тысяч и продолжало расти, как минимум 200 тысяч. Итак, обязанностью султана-завоевателя перед своими христианскими подданными была разработка новых правил для того, чтобы ими управлять. Первая задача, которая встала перед султаном, это избрание патриарха. Султан Мехмед хорошо знал о всех сложностях, которые были вызваны попытками насильно склонить православную церковь к унии с Римом. Вскоре после захвата Константинополя он с удовлетворением узнал, что патриарший престол считается вакантным. Патриарх Григорий Мамос сбежал в Рим к папосу. В народном сознании это приравнивалось к бегству, приравнивалось к отречению. После этого нового патриарха избрано не было. Соответственно, требовалось найти ему преемника. Мехмед навел справки и принял решение, что патриархом должен стать Георгий Схаларий, теперь известный как монах Геннадий, лидер антиунионистской фракции в народе. Геннадий был не только самым видным ученым, который жил в Константинополе во время завоевания, он пользовался всеобщим народным уважением и авторитетом за свои высокие нравственные качества. К тому же, как мы уже сказали, он был лидером антиунионистской, антизападной партии в церкви. И было очевидно, что он никаких политических интриг с Западом вести не будет. Через месяц после падения города Мехмед послал за Геннадием, но его нигде не могли отыскать. Во время штурма Геннадий находился в своей келье в монастыре Пантократор. Завоеватели ворвались в обитель, забрали все ценности и всех монахов увезли в рабство. Геннадий достался богатому турку из Адрианополя, который был настолько польщен и даже несколько смущен, что приобрел себе такого образованного и уважаемого невольника, что держал его в доме скорее на положении дорогого гостя, чем раба. Геннадия выкупили у этого учтивого хозяина и с почетом припроводили в Константинополь ко двору султана. Мехмед убедил его занять патриарший престол, после чего всех епископов, которых только могли собрать в округе, созвали на синод. Синод провозгласил патриарший престол вакантным и по представлению султана избрал Геннадия патриархом. После этого Геннадий и султан вместе разработали новые правила жизни православных в Отаманской империи. Основные пункты, по всей видимости, были продуманы еще перед тем, как султан выехал в Адрианополь в конце июля, хотя прошло еще 6 месяцев, прежде чем Геннадий официально стал патриархом. Хератония и интронизация состоялись 6 января 1454 года, когда Мехмед вернулся в Константинополь. Процедуру скопировали с византийских церемоний. Султан принял Геннадия в своей резиденции, вручил ему знаки патриаршего достоинства – облачение, посох и наперстный крест. Оригинальный древний крест был утерян. По всей видимости, Григорий Мамас забрал его с собой в Рим. Поэтому Мехмед повелел изготовить из позолоченного серебра новый великолепный крест. Формулу возведения в должность в устах султана

0: территории которого находилась теперь его новая резиденция.
1: В эфире радио «Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21:40.

0: Вы слушали духовный концерт «Сей день Его же сотвори Господь» композитора Михаила Речкунова в исполнении Московского хора под управлением Николая Матвеева. Запись 1971 года.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Как я уже говорил, Бог творит мир по любви. Он ставит рядом с собой целое бытие, которому он дает самостоятельность, которому он дает право самоопределения, свободу, право быть собой. В момент, когда Бог творит мир, он берет на себя всю ответственность за все последствия своего творческого акта и дара свободы тем, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, творческое слово, из которого родился весь мир, становится человеком и вступает в этот трагический мир, изуродованный, раненый, потерявший свой путь. И мы видим, воочию мы видим, что Бог себя в тот момент своей твари отдает беззаветно, отдает себя этой твари, которая отчасти его потеряла, но отчасти отреклась от него, отвернулась хотя бы от него. Пусть она была обманута, но приняла обман, не осталась верной изначальной любви, что Бог вступает в этот мир и нам показывает воочию, что представляет собой любовь. Любовь, которая себя отдает,

0: который делает себя беззащитной, уязвимой до конца. И это мы видим это в яслях Вифлеемских. Сам Бог, воплотившийся, Бог, ставший человеком, лежит, как младенец, который зависит от жалости, от любви и от ненависти людской. И с первого момента в Священном Писании мы видим это, воочию видим. Мы видим Божию Матерь, окружающую своего младенца неизреченной любовью и благоговением, трепетной любовью, потому что она знает, что из нее родился Сын Божий, действием Святого Духа, как и было сказано ангелом благовестия. Иосиф обручник, которому поручена забота о ней и о новорожденном Сыне Божьем, ставшем Сыном Человеческим. Мы видим, как пастухи, простите сердце, узнавшие от ангелов, что пришел в свет Спаситель мира, что Бог теперь среди них живет. Вы, наверное, помните, как в Евангелии сказано, что имя Христа или звание Христа – это Эммануил, с нами Бог, приходит преклониться перед Ним. Вы помните, как мудрецы приходят, умудренные своей наукой, поклониться перед тем, который является премудростью истинной и спасением. Но наряду с этим, вы помните, как Ирод посылает своих воинов в область Вифлеемскую избить всех младенцев моложе 2 лет, потому что он узнал от волхвов, когда им было первое слово о приходе нового царя иудейского, что это было 2 года перед тем, и поэтому все дети, которые могли бы быть будущим царем иудейским, то есть его сместить и его наследников сместить, должны умереть. Евангелие нам повторяет слова Ветхого Завета: «И плач, и вопль в раме. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет». И младенец лежит в яслях, совершенно отданный, зависящий всецело от любви или от ненависти. Бессильный себя защитить, уязвимый до конца. Явление Божьей любви, воплощенная божественная любовь, вот какова она. Она сияет в бессилии своем. Она торжествует жертвой своей, отдачей своей всем, которые захотят поступить с ним согласно своей злой или доброй воле. Вот в младенце, лежащем в яслях, мы видим любовь Божию, отдающую себя, повторяю, в бессилии, беззащитности, потому что любовь себя отдает. Ее можно принять или отвергнуть, но можно увидеть ее неизреченную святость и красоту и поклониться перед ней, как поклонились волхвы, как поклонились пастухи, как благоговейно держала в своих объятиях Сына Божия, Матерь Божия. И вот тут я хочу остановиться на несколько минут на этой теме. Я уже упомянул о том, что Бог сотворил мир как бы односторонним решением. Но спасать мир он может только с согласия этого мира. Он делается человеком, вступает в этот мир. Он будет нести на себе все последствия человеческого отпадения от Бога, все последствия греха, зла, ненависти, смерти. Но он вступает в этот мир не односторонним решением. Святой Григорий Палама, о котором я уже упоминал несколько раз, говорит о том, что воплощение Сына Божия было бы также невозможно без согласия Матери Божией, как оно было бы невозможно без воли изъявления Небесного Отца. Если бы Пречистая Дева Богородица на слова Архангела Гавриила не ответила бы «Се, раба Господня, да будет мне по воле Его», то воплощение не могло бы иметь места. Но это не только ее решение, потому что если это было бы только решение Божьей Матери, мимо как бы всего человечества, человечество не участвовало бы в нем. И вот тут, мне кажется, играет огромную роль родословие Христова, которое мы находим в двух Евангелиях, у Матфея и у Луки. Мы ее читаем, и для нас это перечень очень многих имен, которые ничего нам не говорят. И действительно, в истории Ветхого Завета и в этой родословне есть имена, которые не упоминаются в другом месте Ветхого Завета. Поэтому они не могут быть расшифрованы. Но что важно, это то, что от Адама до Божьей Матери по прямой линии из поколения в поколение течет одна тоска по Боге. Среди предков Божьей Матери были праведники, были и грешники. Но все они равно тосковали по Боге, рвались к Нему успешно или неуспешно, падали и восставали. И она является наследницей всего этого крика, всея земли к Богу о том, что мы по Тебе изголодались, Господи, мы Тебя ищем, мы Тебя хотим, мы не можем жить без Тебя. Приди, Господи, к нам, потому что мы к Тебе потеряли дорогу. Она является наследницей всего человеческого рода, и в ней, ее устами, говорит весь человеческий род. «Се, раба Господня, да будет мне по воле Твоей». Я открыта к приходу Сына Божия. Пусть совершится над мной непонятное, непостижимое. Как я могу стать матерью моего Творца? Как я могу стать матерью Сына Божия? Но я себя отдаю на волю Божию, и да будет мне по воле Его. И тут замечательно связываются две воли. Спасительная воля Божия и ответ всея земли и всей твари на эту спасительную волю Божию, на эту спасительную жертву Божию, самого себя, для спасения человека и всего мира. Здесь начинается такое изумительное сотрудничество между Богом и человеком, и через человека со всей тварью. Это путь всей человеческой истории. В Ветхом Завете мы видим людей, которые шли к Богу. Мафусаил, Енох и другие, которые жили в Боге постольку, поскольку это было возможно в потемневшем мире. Мы видим также и грешных людей. Вы, наверное, помните царя Давида и совершенный им грех, который мы вспоминаем каждый раз, когда читаем 50-й Псалом. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Есть и другие грешники. Есть Рахав, которая была блудницей, и которая, однако, всю свою жизнь посвятила своему народу и рвалась к Богу из глубины греха, в котором она жила. Но и, что замечательно, это то, что участвует в этой устремленности не только ветхозаветные праведники, дети народа избранного. Среди них есть одно имя, которое мы знаем достоверно. Имя человека, который извне принадлежал к этому народу. Это Русь, жена Вооза. Она была моавитянка. Она была чуждой израильскому народу. Но она вошла в этот народ верой, любовью, отдачи себя. И в ее лице весь мир человеческий вступил в этот поток богоустремленности. Может быть, были и другие имена, потому что, как я вам сказал, некоторых имен мы расшифровать не можем. Мы не знаем, кто они были. Но вот в данном случае мы знаем. Пусть твои боги станут моим богом. Пусть твой народ станет моим народом, сказала она. И включилась в этот поток. И с ней можно верить, что весь языческий мир как бы включился в этот крик земли о том: «Приди, Господи, и приди скоро». Это слова, которые заключают книгу Откровения. Это слова, которые относятся к концу всех времен. Но они звучали через всю человеческую историю со стороны тех, которые знали, что они потеряли свой путь, что они отпали от Бога, что они найти сами Бога не могут, что только Бог может их найти. И этот крик поднимался: «Приди, Господи, и приди скоро». И эти люди шли на все испытания. В 12 главе послания к евреям, который мы читаем часто, говорится о всех, которые пострадали за свою веру, страдали самым страшным человеческим образом и которые не были освобождены от страдания, потому что Бог предзрел для них нечто лучшее, чем быть освобожденными, чтобы они не без нас были освобождены. И они, праведники Ветхого и Нового Завета, в какой-то момент последнего суда скажут Богу, как книга Откровения нам повествует: «Господи, Ты был прав во всех путях Твоих». Еще один вопрос, который, мне кажется, не ставится большей частью верующими, но который неверующие ставят постоянно. как же мог Бог создать мир, который, как он знал, погибнет от соблазна? Как это могло быть? Какова его ответственность за это? И вот я хочу вернуться сейчас к понятию о свободе. Бог сотворил человека не для того, чтобы он был рабом, наемником, а для того, чтобы он стал самим собой в полноте всех своих возможностей. Но для того, чтобы это случилось, человек должен был иметь возможность на каждом шагу выбирать, куда он идет. Иначе он был бы просто механически сотворенным совершенством. В этом не было бы никакого нравственного измерения. Человек был бы непогрешимой и совершенной машиной. Но для того, чтобы вырасти в полную меру своего возраста, человек должен был иметь возможность на каждом шагу делать выбор между тем, что он хочет, чего он ищет, о чем он мечтает. И эта свобода, это призвание быть самим собой, но не по принуждению, а по собственному выбору, и является трагедией человека. Потому что человек должен был не только возрастать, как бы, как растет растение, он должен был на каждом шагу делать выбор и меняться. И вот человек оказался лицом к лицу с соблазнителем, который ему сразу же ложно представил волю Божию. Он не говорил ему о том, что Бог не хочет. Говорит, сделай это, и ты будешь познавать все, как Бог познает. То, что Бог ему давал, он ему предложил в виде кражи. И в этом смысле слово «дьявол» от греческого слова, которое значит «лжец», «обманщик». И Ветхий Завет дьявол называет первым убийцем, потому что, оторвав человека от самого Бога, он его погрузил в область смерти, в возможность смерти. Таким образом, мы видим картину. Ангела, который пал от своего призвания, ангела, который стал противником, врагом, и который стал обманщиком и лжецом в первую очередь, и убийцей в первую очередь. И человек, соблазнившись, принял свою судьбу – смерть. Один из французских богословов, героев сопротивления во время последней войны, говорит, в момент, когда человек отвернулся от Бога, он оказался как бы спиной к нему. И как бы он ни смотрел вдаль, он уже Бога не мог видеть. И так как Бог является самой жизнью, ему осталось только одно – умереть. И мы видим в Ветхом Завете, как смерть через грех вошла в мир. Она пошла сразу, но не сразу покорила человека до конца. Если вы прочтете некоторые части книги «Бытия», то вы увидите списки праведников, которые жили после падения Адамова и после потопа. Если вы посмотрите на их возраст, вы увидите, как возраст шаг за шагом уменьшается, как по мере того, как человек живет в отдалении от Бога, как бы он ни рвался к нему, годы его сокращаются. С двумя, однако, исключениями, которые страшно интересны. Мефусаил прожил дольше всех, потому что он жил с Богом. Енос умер молодым, по тогдашним понятиям, потому что он жил такой полнотой жизни с Богом, что ему незачем было оставаться на земле. И в Ветхом Завете есть одно место, который я не мог разыскать, к сожалению, к сегодняшнему дню, где говорится: «И так постепенно водворилась смерть». И вот этот мир, созданный Богом, стал трагичным миром. Какова ответственность Божия за это? Я вам прочитал рассказ о предвечном совете, о том, что Бог знал, что случится, но Он знал, что Он спасет человека. И можно сказать так, я думаю, что можно сказать это смело и безбоязненно, что Бог, зная, что Он творит, давая человеку свободу, взял на себя всю ответственность за свой творческий акт воплощением Сына Божия, который вошел в мир падший, изуродованный, который взял на себя всю судьбу человеческую, включая смертность, и который умер смертью человечества для того, чтобы человечество могло жить божественной жизнью. На этом я окончу свою беседу о том, как родилось и как охватило мир зло. Но последний итог, я хочу процитировать одно слово. Мы можем сказать: да, Бог взял на себя ответственность. Бог горько заплатил за свое решение дать человеку эту страшную свободу. А что человечество на это отвечает? И в книге Откровения, когда идет речь о последнем суде, последние мученики, измученные, убитые Антихристом, стоят воскресшие перед Богом, ему говорят: «Да, Господи, Ты был прав во всех путях Твоих». Мы этого не умеем сказать. Мы можем только верой, то есть доверием к Богу, принимать порой страшные события нашей жизни. А святые, вот эти святые, которые пройдут через огонь и пытки, и весь ужас, который может зло на них наложить, скажут это слово, как их слышал в предвидении своем святой апостол Иоанн Богослов в своем откровении: «Да, Господи, в конечном итоге, да, Ты был прав во всех путях Твоих». Нам надо остановиться над тем, какая связь через воплощение Сына Божия устанавливается новое, славное и трагическое между Богом, человеком и всей тварью, всем вещественным миром, в котором мы живем, который, как я вам уже говорил когда-то, не согрешил перед Богом, а стал жертвой измены, предательство человека. Это во многом собрано с разных источников. Это во многом тоже плод моих собственных переживаний и размышлений. Я вам это предлагаю на размышления. Ставьте все, что я говорю, под вопрос. И найдите свой ответ на те вопросы, которые стоят неминуемо перед нами. Помолчим немножко.
1: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.

0: прозвучала молитва Богородицы Девы греческого распева в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров» зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 171-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из второй главы.
1: Братья, моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне отверстая была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы – Христово благоухание Богу.
0: Послушайте 94-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, а клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Две недели тому назад темой моей проповеди в эфире радио «Град Петров» был евангельский отрывок о благословении Спасителем детей и о его грозном предупреждении тем, кто соблазняет людей, неокрепших в вере. «Горе вам, — говорит Христос, — горе тем, кто своими делами, кто своими словами, мыслями, поведением и чем угодно разочаровывает малых сих в евангельской истине и отвращает их от Бога». И сегодня мы опять слышали: «Горе вам». 7 раз в 23 главе Евангелия от Матфея Христос произносит «Горе вам». Но это уже угроза не религиозным циникам и хулиганам, а их полной противоположности, людям внешне исключительно набожным и благочестивым, которые не то что соблазном, а безоговорочным примером являлись для большинства израильского народа. Это угроза книжникам и фарисеям. Для нас с вами книжники и фарисеи ассоциируются с одним типом людей, поскольку в Евангелии они очень часто упоминаются вместе, как люди, находящиеся в жесткой оппозиции Христу. И это действительно так, поскольку книжники в своем подавляющем большинстве принадлежали к партии фарисеев. Я уже не раз говорил о том, кем были фарисеи. Само название фарисей значит «отделенный», то есть не такой, как все. И вот эта отделенность или инаковость фарисеев, их отличие от остального народа, заключалась в благочестивой жизни и исполнении всех предписаний Моисеева закона, и в первую очередь его обрядовой стороны. Среди фарисеев были люди разных сословий, а вот книжники — это была интеллектуальная элита их партии, некий мозговой центр. Книжники — это профессиональные богословы, то есть те, кто всю свою жизнь посвятил изучению Слова Божия и, что в то время казалось еще важнее, толкованию этого слова. Поскольку, как и сегодня, мы не всегда понимаем, что написано в Священном Писании, и нам требуются какие-то комментарии, толкования, объяснения, которые раскрывают перед нами подлинный смысл написанного. Вот так и в ветхозаветные времена. Важно было не только знать Слово Божие, но и уметь правильно истолковать содержание этого слова. И вот по убеждению книжников, Тора, то есть Пятикнижие, как Слово Божие должна быть адекватна всем временам и обстоятельствам. И вот в связи с этим они посвящали себя истолкованию текста Священного Писания таким образом, чтобы с его помощью уразуметь все условия изменяющихся времен. И вот к этим, в общем-то, благочестивым людям Господь обращает семикратное «горе вам». Почему? Ну, за что? Очевидно, что не за дела благочестия и не за их ревность в изучении Слова Божия и исполнении закона. Но, правда, Господь никаких недомолвок не делает. Он прямо говорит, за что Он обличает книжников и фарисеев. Он обличает их за лицемерие. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь» и так далее. Конечно, не все, но многие книжники и фарисеи были лицемерами. Вот, кстати, почему и само слово «фарисей» стало как бы нарицательным, синонимом слова «лицемер». Лицемер — это обманщик. Можно сказать, что каждый обманщик — это лицемер. Потому что, чтобы человека обмануть, надо, чтобы человек тебе доверился. А для того, чтобы он доверился, его надо к себе расположить, предстать перед ним в добропорядочном ореоле, заставив человека поверить в то, что ты лучше, чем есть на самом деле, надо надеть маску. А в случае с религиозным лицемерием это маска благочестия, которая еще называется ханжество. Вот, собственно, почему Господь столь гневно и осуждает лицемерие. Потому что лицемерие — это обман, это ложь. А кого Господь в Евангелии называет ложью и отцом лжи? Да дьявола. Значит, лицемер или ханжа творит не волю Отца Небесного, а волю Отца лжи, и сам уподобляется ему. Вот те люди, которые ходят в храм и общаются с верующими людьми, нередко встречаются с проявлением ханжества. Ну, ханжу, конечно, очень легко распознать, поскольку для того, чтобы быть убедительным лицемером, надо быть хорошим актером, а не у каждого такой талант есть. Обычно наше православное лицемерие сводится к таким елейным и очень примитивным речам, к ложному сожалению о грехах всего мира, такой нарочатой, подчеркнутой личной скромности, смирению. Но за всем этим стоит только одна цель – расположить таким образом собеседника к себе, завоевать уважение в его глазах и получить от него максимальную выгоду. Общение с такими людьми всегда неприятно. А людей неокрепших в вере встреча с лицемером может и оттолкнуть от церкви, поскольку обман и двуличие — это то, чего очень много в миру, и, приходя в храм, люди надеются обрести в нем искренность и чистоту помыслов среди людей, исповедующих веру в Бога. Лицемерию часто сопутствует зависть, сплетни, злоречие, попытка очернить других людей, дабы самому выглядеть лучше на их фоне. Ну и, пожалуй, главное, ханжество в первую очередь пагубно для того, кто его практикует, поскольку лицемер человеческую оценку ставит выше суда Божия. Ведь Господь по слову апостола не на лица смотрит, а на душу человека, а вот о душе лицемер думает меньше всего. Душа и вообще духовная жизнь для него лишь предмет для достижения исключительно земных целей. И мы слышали, как в сегодняшнем с Евангелии Господь показывает разницу между внутренним и внешними состоянием лицемера. Какое сильное сравнение он приводит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякие нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Ну, действительно, как бы богато не был украшен гроб, то, что внутри его, красивым и привлекательным быть не может. Вот так и у лицемера. При внешнем благочестии, которое для кого-то может показаться привлекательным, его внутренняя жизнь мертва. Как оказалось, она мертва и бесплодна у книжников и фарисеев, этих законников, постников, знатоков Священного Писания, сердца которых оказались глухими к слову Спасителя. А чудные дела, которые привлекали ко Христу людей, они вызывали зависть, и фарисеи, движимые этой завистью и злобой, распяли Христа, как распинают его в своей душе всякий лицемер, ханжа, потому что слова Христа изобличают его ложь, ведь Бог-то есть свет, и его божественный свет высвечивает грязь и лукавство темной души лицемера. Поэтому лицемер не пускает Бога в свою душу. Он знает, что Господь уже произнес над ним свой приговор, приговор краткий и безапелляционный, который мы слышали в сегодняшнем Евангелии, когда 7 раз Господь произнес: «Горе вам, фарисеи лицемеры! Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Десятого августа, 28 июля по старому стилю, празднуется память первых диаконов Церкви Христовой, апостолов от 70, Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Вместе со Стефаном, Филиппом и Николаем они были поставлены на диаконское служение 12 апостолами в Иерусалиме. Святой Прохор вначале сопровождал апостола Петра, а после Успения Божией Матери стал спутником святого апостола Иоанна, вместе с которым был сослан на остров Патмос. Там он записал откровение апостола Иоанна Богослова. По возвращении из ссылки святой Прохор обращал язычников ко Христу в городе Антиохии и там принял мученическую кончину. Также сегодня празднуется память мученика Иулиана, принявшего мученический венец в середине II века. Он приветствовал воинов императора Антонина Пия словами: «Мир вам, братья!» Тогда его схватили, чтобы допросить, какую он исповедует веру. Юноша признал себя христианином. На допросе правитель укорял святого, говоря, что стыдно такому красивому юноше поклоняться распятому на кресте, и убеждал принести жертву идолам. Иулиан отвечал, что благодарит Бога за возможность принять смерть за его святое имя. Сегодня прославляются еще 2 мученика начала IV века – Евстафий, пострадавший в Анкире, и Акакий, пострадавший в Милете Корейском. В этот день вспоминается преподобный Моисей Печерский, чудотворец, подвязавшийся в Киево-Печерском монастыре в XIII-XIV веке. Сегодня празднуется память еще одного русского подвижника – святителя Петерима, епископа Тамбовского, в XVII веке явившего собой образ архипастыря, ревностного просветителя и кроткого молитвенника о земле русской. В этот же день празднуется и собор тамбовских святых, который включает в себя более 50 угодников Божиих. Среди них святитель Феофан, затворник Вышинский, святитель Лука, воин Ясенецкий, преподобный Серафим Саровский, преподобный Амвросий Оптинский, преподобный Феодор Санаксарский, преподобный Силуан Афонский, преподобная Марфа Тамбовская и другие. А для всей Русской Православной Церкви сегодняшний день ознаменован главным его торжеством – празднованием в честь Смоленской иконы Божией Матери. Это одна из древнейших икон христианской церкви, именуемая Одигитрия, путеводительница по-гречески. Прибыла она на Русь в середине XI века вместе с дочерью византийского императора Константина Мономаха Анной. Икона была помещена в Успенском храме в Смоленске и получила именование «Смоленская». До 1941 года древний чудотворный образ находился в Смоленском кафедральном соборе в честь Успения Богородицы, построенном в XVII веке. Дальнейшая судьба древнего образа неизвестна. В настоящее время в Смоленске прославилась многими чудесами другая смоленская икона Пресвятой Богородицы, написанная в 1602 году. Сегодня прославляются также другие чтимые списки смоленской Одигитрии: Устюжинская икона XIII века, Выдропусская XV века, Воронинская XVII века, Христофоровская и Супрасольская иконы XVI века, Югская, Игрецкая и Шуйская иконы XVII века, Седмиезерная и Сергиевская в Троице Сергиевой лавре иконы XVIII века. Сегодня совершается празднование в честь еще трех образов Пресвятой Богородицы: Гребневской XIV века, Костромской XVII века и Серафима Дивеевской иконы Умиления, написанной в XIX веке. Эта последняя икона была келейным образом преподобного Серафима Саровского. Перед нею зажигал преподобный Серафим лампаду, елеем от которой он помазывал больных, и они исцелялись. Перед этой иконой святой скончался на молитве. После смерти преподобного икона находилась в Дивеевской обители. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика-диакона Николая Пономарева, убитого в 1918 году в Пермской губернии, а также преподобномученика Василия Ирекаева, преподобномучениц Анастасии Камаевой и Елены Асташикиной, мучеников Арефа Еремкина, Иоанна Мелешкина, Иоанна Ломакина, Иоанна Сельманова и мученицы Мавры Моисеевой. Все они были расстреляны в 1937 году в Мордовской АССР по одному групповому делу. В завершении церковного календаря прозвучит житие святителя Петерима, епископа Тамбовского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: В конце 17 века многих жаждавших подвига во славу Божию ставил Господь на апостольскую стезю. К святительскому служению призван был и уроженец Вязьмы Прокопий. Сын благочестивых родителей, он особенно почитал преподобного Прокопия Декаполита, имя которого получил при крещении. Пребывая в молитвенном общении со святым и стараясь подражать его добродетелям, отрок твердо веровал в его покровительство. Имея немало талантов от Бога, Прокопий получил и прекрасное христианское образование, не пропускал церковных служб, пел и читал на клиросе. По окончании учебы юноша поступил послушником в Вяземский монастырь святого Иоанна Предтечи. Вскоре он обратил на себя внимание строгим постничеством и усердным трудом, и в 25 лет он был пострижен в монашество с именем Петерим. Юный инок рано сподобился благодать священства. Кротостью и простосердечием снискал он любовь братьев, что послужило к назначению его игуменом, а затем и архимандритом предтечего монастыря. На месте настоятеля старался он своим примером поднимать дух в веренной ему обители. В храм приходил первым и уходил последним, вразумлял и учил терпению чад своих, заботился о церковном благолепии. Мудрое пасторство и высокое благочестие святого Петерима стали известны далеко за пределами обители, и на 40-м году жизни его избрали епископом вновь учрежденной Тамбовской епархии. С грустью покинул он свою тихую обитель и поехал в Москву, где был Хиротонисан 15 февраля 1685 года. 1 марта следующего года святитель прибыл на место своего служения, где обитали нищета, неустройство и дикость нравов. Поскольку епископу было негде жить, он выстроил себе небольшой дом и вырыл возле него колодец. Получаемые им небольшие средства он полностью тратил на церковные нужды. С собой владыка Петерим привез чудотворные иконы Казанской Божией Матери и распятие Господня. Помещенная на городской стене Казанская икона, названная Тамбовской, в 1695 году, за 3 года до смерти Петерима, источала слезы. Установился местный обычай служить перед нею молебны. Образ распятия Господня над главными воротами города служил постоянным напоминанием о Спасителе мира всем приезжающим и отъезжающим. Тамбовцы полюбили архипастыря, который был им и учителем, и отцом, и обращались к нему со всякой бедой. Более всего заботился владыка о спасении вверенных ему душ. Озаряемый силою Божьей благодати, он проповедовал неутомимо и действенно, умоляя со смирением и любовью жить по учению православной церкви. Святитель строго следил за исполнением церковных канонов и сам становился на клирос, терпеливо уча церковный клир благоговейному чтению и пению. Постоянным желанием святителя было устройство во славу Божию храмов и монастырей. В самом городе он основал Вознесенский женский монастырь, первой настоятельницей которого стала его родная сестра, игуменья Екатерина. В Тамбове было много беглых всякого звания. Образовалась даже отдельная Пашкельская слобода, где жили сосланные государственные преступники. Ко всем этим несчастным святитель Петерим относился с особым милосердием и участием. Он воздвиг храм в Слободе и посвятил его крестителю Господню Иоанну. Собрав достаточно средств, владыка приступил к постройке каменного двухэтажного собора во имя Преображения Господня и сам следил за ходом работ, носил кирпичи. Когда же поднялись своды нижнего этажа, он почувствовал приближение кончины и стал хлопотать о завершении правого предела. Вскоре желание его исполнилось. Он сам освящал предел во имя святителя Николая Чудотворца. Этим окончилась неутомимая 13-летняя деятельность владыки по устройству Тамбовской епархии. Он отошел ко Господу 28 июля по старому стилю 1698 года и похоронен в начатом им соборе. У раки святителя была помещена икона, изображавшая его колено преклоненным перед своим ангелом-хранителем, преподобным Прокопием Декаполитом. С благоговением притекали паломники к святым мощам, как святыню брали масло из лампады и воду из колодца, ископанного владыкой. Много чудесных исцелений совершалось по молитвам святителя. Они вносились в памятную книгу собора. К концу прошлого века в ней насчитывалось до 240 случаев. Больного ногами Николая Мотовилова преподобный Серафим Саровский послал в Тамбов к мощам святителя Петерима. После молебна последовало исцеление. В 1854 году помещику Кропоткину явился во сне неизвестный архиерей и повелел воздвигнуть в имении церковь Покрова Божией Матери. В Тамбовском архиерейском доме князь узнал на портрете явившегося ему святителя Петерима. Чествование архиепископа началось со дня его представления. Русской православной церкви святитель был прославлен в 1914 году при царе-мученике Николае II.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучало песнопение «Утренний. Великое словословие» композитора Струмского. Соло Алексей Марков.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их всей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же причащает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетися, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19:05 в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иевлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11:00. А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: 10 августа – праздник Смоленской иконы Божьей Матери, именуемой Адигитрия, путеводительница. В 14:30 слушайте беседу протоиерея Александра Степанова и искусствоведа Оксаны Губаревой об этой иконе.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
2: Главное в книгах Пеннака — это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.
1: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».

0: В исполнении хора «Храма всех скорбящих радость» в Минске прозвучал духовный концерт композитора Ивана Гарднера.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читает Георгий Корольчук.
2: Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Внутренняя подготовка к молитве. Эпиграф. Когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Последуем за этим призывом Господа. Уйдем из этого шумного, рассеянного мира и войдем во внутреннюю клеть своего существа. Осветим ее светом веры, проникнем к миру, который не видим вещественными глазами. Не забудем затворить дверь сердца своего за собою, чтобы в тот невидимый мир не проникли за нами волнения и страсти этого гибнущего, суетного мира. И тогда мы можем приобщиться к тайне, к величайшей, сладостнейшей тайне единения души человеческой к граням мира с всеблагим, любящим, небесным Отцом и с ликом святых торжествующей Церкви. Из земных существ лишь человеку дан дар веры и молитвы, дар постижения непостижимого, ведения невидимого, проникновение верою за грани трех измерений видимого мира, дар разрывать оболочки временного, суетного и смертного и приобщиться к вечному, бессмертному, вневременному. Что нам сказать Небесному Отцу нашему, допустившему нас к общению с Собою в благостном снисхождении к Своему творению? Не будем пробовать измышлять нашим поврежденным умом каких-либо умных речей. Перед нами предвечный, непостижимый разум. Господь сказал: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Поэтому старец Силуан пишет: «Молись просто как дитя, и Господь услышит твою молитву». Будем же сердцем, как самые малые дети, и будем учиться тем молитвам, которые были угодны Господу, будем учиться, как молиться, чтобы эти молитвы были не отринуты, как недостойные Небесным Отцом. Итак, молитва есть общение человека с Богом, основанное на вере в то, что Бог, как всемогущий и вездесущий Дух, не только слышит наши слова, но и знает все наши помышления и все чувства сердца. Слово «общение» не раскрывает, конечно, всю сущность молитвы, которая постигается лишь на опыте. Это раскрытие может совершаться лишь постепенно, по мере роста внутреннего человека. Молитва совершенствуется по мере стяжания Святого Духа Божия. Отсюда форма молитвы будет неизбежно меняться в зависимости от духовного роста человека, и таким образом молитва имеет много ступеней. Идеал молитвы — это общение с Богом не только ума, но и сердца человека. Каковы же условия для достижения наиболее совершенной молитвы и что может мешать молитве? Прежде всего, как пишет епископ Вениамин Милов, слова молящегося должны быть наполнены чувством глубокой убежденности в соприсутствии ему Бога и проникнуты сокрушением, смирением, всепрощением, глубочайшим благоговением и горячим желанием удалиться от зла. Главным препятствием для единения души с Богом является наличие в душе человека нераскаянных грехов, страстей, пристрастий и маловерия. Все это стеной стоит перед человеком, отделяет его от Бога и мешает теплоте и чистоте молитвы. Поэтому основным условием действенной молитвы является подготовка духовной одежды христианина, очищение сердца и совести. Если последнее неспокойно, и есть грехи, за которые еще не принесено покаяние, то молитва не может быть сердечной и теплой. Поэтому у невнимательных к своей жизни не может быть настоящей молитвы. Только при искреннем покаянии во всяком замеченном грехе и постоянном спокойствии совести может быть достигнута и настоящая молитва. Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Господом, говорит преподобный Исаак Сириянин. Итак, непременным условием для действенной молитвы есть покаяние. Поэтому старец-отец Алексей Засимовский говорит, что до начала молитвы надо согреть в себе чувство своего недостоинства. Сознавание совершенных ранее грехов, огорчивших Господа, и отсюда глубокое чувство раскаяния в них. Иначе говоря, перед молитвой надо облечь свою душу в ризу сокрушения, нищеты духа и глубочайшего смирения и почувствовать себя недостойнее и хуже всех. Второе условие чистоты духовного одеяния — это полнота примирения со всеми и прощение всем и от всего сердца всякой обиды, оскорбления, несправедливости и тому подобное. Как видно из молитвы Господней, «Отче наш», только при этом условии могут быть прощены Богом и наши грехи. Быть злопамятным и молиться — значит то же, что сеять в море и ждать жатвы, пишет преподобный Исаак Сириянин. Третье условие чистоты духовной одежды — это отрешение сердца христианина от страстей и пристрастий. Преподобный Макарий Великий говорит: к чему привязано сердце человека и к чему влечет его пожелание, то и бывает для него Богом. Поэтому, приступая к молитве, обращая внимание на сердце свое и на ум, желай, чтобы чистая молитва воссылалась тобой к Богу, преимущественно же. Смотри при этом, нет ли чего препятствующего молитве, чиста ли молитва, занят ли ум твой Господом, так же, как у земледельца земледелием, у мужа — женою, у купца — торговлею, и когда преклоняешь колено свои на молитву, не расхищают ли помыслов твоих другие? И если кто принуждает себя к одной только молитве, но не принуждает себя к кротости, смиренно-мудрию и любви и исполнению прочих заповедей Господних, тот, если и приемлет вначале благодать молитвенную, то утрачивает ее вскоре по принятии, и падает от высокоумия, потому что не предает себя от всего произволения исполнению заповедей Господних. Как пишет епископ Игнатий Брянчанинов, страсти, эти нравственные недуги человека, служат основной причиной развлечения при молитве. Соответственно, ослаблению страстей уменьшается развлечение. Отсюда часто во время молитвы сердца наши бывают отданы не предвечному Богу, а страсти или жалкому башку, нашему пристрастию, которое полновластно владеет нашим сердцем. Как-то святой Василий Блаженный, будучи с Иоанном Грозным, сказал, что не видел его на богослужении. Царь отвечал Блаженному: «Разве ты не видел, что я вместе с тобой молился в соборе?» «Нет», — отвечал Блаженный, — «ты в это время занимался постройкой дворца на Воробьевых горах». Этими словами Блаженный обличил Иоанна и указал ему на то пристрастие, которое владело его сердцем во время молитвы. И если, молясь, мы приглашаем царя, Творца Вселенной в наши внутренние чертоги души, то позаботимся же о том, чтобы Он, войдя, не нашел в них грязи и ссора, наших страстей и земных пристрастий. Четвертое, что также будет оскорблять Господа, это наше маловерие, суетные, беспокойные мысли и заботы об устройстве всех наших внешних дел. Эти мысли мешают молитве и приходят от того, что мы не хотим верить себя и все наши дела в руки Господа. Мы исповедуем Господа устами, но сердце наше как бы не доверяет Ему, и мы страдаем от этого и в жизни, и при молитве. Надо помнить, что все отвлекающие нас от молитвы посторонние мысли внушаются нам темной силой, и есть следствие отсутствия в нас веры, ревности к Богу, угождению и любви к Богу. Пятое условие чистоты духовной одежды — это примирение нашей души с самим Богом. Как будто бы неразумно ссориться с самим Владыкой Вселенной. Но мы, часто не замечая того, не находимся с Ним в мире. Точнее, мы ропщим на Него, протестуем против Его определений, не согласны с Ним в направлении им всех дел нашей жизни. Мы бываем недовольны жизнью, судьбой, тем, как складываются наши дела, тяготимся болезнями, ропщим в скорбях и так далее. Все это ропот на Бога, оскорбление Его, недоверие к Его мудрости и управлению нашей жизнью, непонимание Его неизменной благодати. Поэтому, вставая на молитву, душа должна быть настроена так, чтобы от всего сердца говорить: «Да будет воля Твоя! Слава Богу за все!» Молитва есть таинство. Это нежная песнь сердца человеческого, исполненная смирения и любви к своему Создателю и Искупителю. Поэтому-то при молитве и нужно уединение, затворенные двери, нужны более чувства сердца, чем мысли ума. Нужно смиренное сознание своей греховности и ничтожества, нужно глубокое благоговение перед тем, к кому мы мысленно простираем руки. Нужна боязнь за то, чтобы небрежностью, торопливостью, невнимательностью не оскорбить одновременно и благостного, но вместе с тем и страшного по своему могуществу Духа. Человек — это ничтожная пылинка перед создавшим его Творцом. И поэтому беседа человека с Богом — это величайшее из дерзновений. Дерзновение — непременная принадлежность молитвы. Как его приобрести? Святые отцы дают определенный ответ — только через подвиг ради Христа. Преподобный Исаак Сириянин говорит: «В какой мере вступил кто в подвиг ради Бога, в такой сердце его приемлет дерзновение». Всех перечисленных выше условий — чистоты сердца, наличия живой веры и покоя души, подвига и дерзновения — естественно, может и не быть у несовершенного еще христианина. Но, конечно, это не значит, что не надо становиться на молитву. Мы уже говорили ранее, что надо начинать с внешнего, с молитвословия, и от него начать восхождение по лестнице приближения к истинной молитве. Когда можно считать, что молитва достигла своей цели? На этот вопрос так отвечает епископ Вениамин Милов: «Божий ответ на молитву приходит к нам в действии Святого Духа. Дух успокаивает взволнованные сердца молящихся, озаряя их светом радости, холодность сменяется согреванием, сетование — ликованием, беззащитность — чувством осененности крылами Божиими, сердечное стеснение — чувством широты. Бог возвращает молящемуся утраченное». Радость спасения. Горячо молившийся переживает прилив бодрости и духовного мужества. Но если человеком продолжает владеть раздражение, беспокойство, печаль, ропот, неприязнь к кому-либо и тому подобное, это признак того, что к молитве христианин подошел не так, как этого хочет Бог. Можно думать, что в этом случае не было принесено покаяние, не было проявлено смирение и всепрощение, что духовные одежды христианина при молитве были нечисты, и его сердцем владели страсти и пристрастия. Про недостаточность рассеянной молитвы так говорит пастырь отец Иоанн Кронштадтский: «Молитву старается лукавый рассыпать, как песчаную насыпь, слова хочет сделать, как сухой песок, без связи, без влаги, то есть без теплоты сердечной. Молитва то бывает домом на песке, то домом на камне. На песке строят те, которые молятся без веры, рассеянно, с холодностью. Такая молитва не приносит пользы молящемуся. На камне строят те, которые во все продолжение молитвы имеют очи, устремленные ко Господу, и молятся Ему, как живому, лицом к лицу беседующему с ними». Отец Иоанн предупреждает также о недостаточности той молитвы, когда человек стоит на ней не как сын свободы, а как раб необходимости и долга. Вместе с тем надо помнить, что молитва далеко не всегда бывает тихой беседой с Богом или горним миром, и у новоначальных особенно она чаще всего есть подвиг усердия, терпения, тяжелой борьбы со злым духом, всеми средствами старающимся помешать нашей молитве, рассеять внимание, положить какую-либо преграду между Богом и молящимся, и по причине великой злобы, которую имеет на нас лукавый бес, эта борьба бывает часто очень тяжела. Поэтому к молитве нужно понуждать себя и тогда, когда нет к ней расположения. Святые отцы говорят, что молитва насильственная, вынужденная, исторгнутая, весьма приемлема и угодна Богу. Молитва является нелегким трудом даже и для подвижников, преуспевших в ней. Авва Агафон египетский говорил: «Молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы». А старец Варсонофий из Оптиной пустыни пишет: «Рассеянность бывает в молитве даже и у старых иноков, но все-таки эта ваша рассеянная молитва запишется на небе». Как говорит архиепископ Иоанн Шаховской, «никогда не бывает, чтобы совсем нас не слушал Господь». А отец Иоанн Кронштадтский пишет: «Не обращай внимания на омрачение, огонь и тесноту вражию во время совершения молитвы, и твердо положись сердцем на самые слова молитвы с уверенностью, что в них сокрыты сокровища Духа Святого, истина, свет, животворящий огонь, прощение грехов, пространство, покой и радость сердца, жизнь и блаженство». Как пишет отец Александр Ельчининов: «О ненужности делать усилия в молитве, то есть в любви к Богу, могут говорить только люди, не имевшие опыта в этом. Всякое, даже самое слабое, даже вынужденное устремление к Богу дает живой и неопровержимый опыт в Его любви. Тот, кто имел этот опыт, уже его не забудет». Не будем же оставлять молитвы. Хотя бы сухость наполняла сердце, и мысленное море бушевало и бросало, как щепку, нашу ладью, наше внимание. Господь оценит наш труд, наше прилежание, нашу настойчивость в искании Его. И если Ему будет угодно, то Он повелит отступить от нас лукавому духу и утешит разбушевавшееся мысленное море. Почему же он часто медлит делать это? Ответ на этот вопрос можно найти в рассказах о подвигах преподобного Антония Великого. По попущению Божию преподобный Антоний был жестоко избит бесами, но преподобный не оставил своего подвига. Несколько оправившись от побоев, он велел отнести себя снова в свою уединенную пещеру, Не имея более сил стоять на ногах, он продолжал молиться лежа и молитвою отгонял не оставляющих его бесов. Видя его подвиг, Господь утешил раба своего. Однажды, подняв кверху свой взор, преподобный Антоний увидел, что свод пещеры раскрылся, и к нему нисходит светлый луч. С появлением света исчезли окружавшие его дотоле бесы, и мгновенно утихла телесная боль. Уразумев в этом посещение Господне, преподобный воскликнул с лицом, обращенным к свету: «Где ты был, милосердный Иисусе? Где был ты? И почему с самого начала не явился исцелить мои раны?» И был к нему голос: «Антоний, я был здесь, но ждал, желая видеть твое мужество. Теперь же, после того, как ты твердо выдержал борьбу, я буду всегда помогать тебе и прославлю тебя во всем мире». Так были вознаграждены мужество и терпение преподобного Антония. Вознаградит Господь за молитвенный подвиг и всякого верного раба своего, если только тот не ослабеет в своем усердии, и тогда период сухой, напряженной молитвы сменится сердечной радостью и умилением. Следует помнить, что чередование периодов сухой и теплой молитвы естественны не только для новоначальных в духовной жизни. Господь попускает сухость и тяжесть, чтобы приучить труженика на его ниве к терпению и мужественному перенесению тяжести молитвенного труда. Видя же труд и терпение, он ободряет затем умилением и теплотой сердечной, а затем снова отнимает их, чтобы возвести подвижника на высшую ступень. Приступая к каждой молитве, христианину надо помнить, что, по словам епископа Игнатия Брянчанинова, молитва — это огонь, и не может не согреваться молящийся. Поэтому, как бы тягостно и рассеянно ни была молитва в начале, но при усердии она постепенно преображается. И очень часто, уже вскоре после начала, она делается легче, дух мирнее, ум начинает сосредоточиваться в словах молитвы, постепенно умягчается сердце, появляется умиление. Когда же кончает христианин усердную молитву, он отходит от нее совершенно успокоенным, унося в сердце своем огонек Духа Святого, который будет после этого просвещать и согревать его. Бывает

В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерни, Господи, возвах» напева Оптиной пустыни.

Схиигуменья Евгения. Жизнь и геройская гибель моего дорогого сына Олега, героя-преображенца.

В Петрограде было очень неспокойно. Неудачи на фронте, недостаточность военного снабжения, экономическая разруха вызывали общее неудовольствие и порождали бесконечные разговоры. Все чувствовали, что подготовляются какие-то грозные события. Настроение было очень тяжелое и напряженное, и мы с Олегом были рады вернуться на фронт, где, казалось, все было спокойно. Но события быстро разворачивались. В конце февраля полк жил обычной своей жизнью, ничего не зная о надвигающихся событиях, когда неожиданно всех разбудили ночью и велено было готовиться к выступлению. Никто не знал ни зачем, ни куда, но вскоре объявлено было, что в Петрограде вспыхнули беспорядки, и полк вместе с императорскими стрелками был удостоен чести идти в Петроград на защиту государя. Наш лазарет прибыли два офицера-преображенца, как квартирьеры, с просьбой приготовить помещение для офицерского полка, которые должны были прибыть на следующий день и ждать приказа, когда им выступить в Петроград. Прибыли офицеры второго батальона, в том числе Олег. Веселые, жизнерадостные, гордые назначением защищать своего государя. Все они разместились со всем своим имуществом в нашем лазарете, дворце графа Хаткевича, и провели вечер в очень веселом настроении. Но на следующий день командир полка, генерал-адъютант Дрентельн, вернувшись из штаба армии в Луцке, сообщил мне сперва по секрету, что в Петрограде беспорядки приняли очень тревожный характер, и льется кровь. В тот же вечер мне один из санитаров конфиденциально сообщил, что у солдат, расквартированных в селе, состоялась сходка, и они на ней заявили, что если их погонят в Петроград, где заставят стрелять в народ, они перебьют всех офицеров, так как царя защищать не хотят. На третий день Дрентельн, узнав об отречении государя и совершившемся перевороте, и собрав всех офицеров, сообщил им эту печальную весть. Олег пишет в своем дневнике: он плакал, и многие из нас тоже плакали. Началась трагедия российского государства и Голгофа для верных его сынов, в частности, для Олега. С младенчества Олег был воспитан в горячей любви и беззаветной преданности своему государю.

0: Маленьким правоведом он при посещении государем училища правоведения в своем классе рапортовал ему, подавал книгу и сохранил светлое воспоминание о ласковой сердечности и обаянии государя. Поэтому его отречение, провозглашение республики с временным правительством и последующий развал армии, унижение Отечества в то время, когда была полная уверенность в победоносном окончании войны, все эти тяжелые события чрезвычайно болезненно отразились на юной, впечатлительной душе Олега. Он крайне тяжело их переживал, сильно похудел, и его глубокие голубые глаза приняли скорбное выражение, которое его больше не покидало. Многие товарищи Олега решили уйти из полка и уходили, находя, что больше некому служить. Олег горячо протестовал против ухода, находя, что как бы ни были трудные обстоятельства, но бросать Отечество, не защищая его в такое тяжелое время, совершенно недопустимо. «Не бросаем же мы нашу мать в ее старости, как бы она ни была стара, больна и безобразна», — говорил он. «Так мы не можем бросить и наше Отечество». Власть в армии фактически перешла к солдатам, но на фронте без начальья еще ни разу не сказалось. Однако создавались бесчисленные выборные комитеты — ротные, полковые, дивизионные, корпусные — с бесконечным словопрением. Олега выбирали во все комитеты. Как мне говорили его товарищи, он пользовался громадной популярностью как среди однополчан, так и среди солдат, которые отмечали, что он оставался все тем же и до, и после революции, ни у кого не заискивая и не добиваясь популярности, но входя во все нужды солдат. Эту популярность создали Олегу его светлый ум, исключительное умение владеть собою, способность разбираться правильно в самых непредвиденных обстоятельствах и любовное отношение ко всем окружающим при неподкупности своих убеждений. Видеться с Олегом и переписываться с ним стало очень трудно. Солдаты, от которых стало все зависеть, не давали лошадей, письма не передавались или уничтожались, так что свидания наши стали очень редки. На Пасху мне, однако, удалось поехать в полк, который переменил позицию и находился в Садовой. Командиром полка был Кутепов. Дрентельн получил отставку, которой сам добивался, и уехал. Стояли в лесу, и Олег водил меня в свою землянку, чистенькую, уютную, которую занимал вместе с Займе, стараясь показать мне все в праздничном виде и успокоить насчет его жизни и общих условий существования. Меня пригласили обедать в обширное офицерское собрание, находившееся тоже в окопах. Разговаривать было за столом очень трудно, так как нас подслушивали прислуживавшие солдаты. Говорить же на каком-либо иностранном языке было строжайше запрещено. Кутепов все-таки в полголоса успел мне сообщить, что назревает решение собраться всем офицерам на юге России, чтобы начать организованную борьбу против анархии и спасти Отечество. На возможность спасти его все еще надеялись. Так зарождалась добровольческая армия и задумывалось белое движение с самыми преданными сынами России. Олег несколько раз вставал из-за стола, так как его вызывали в роту из-за каких-то недоразумений. Он был задумчив, озабочен, и за столом еще сообщил мне, что дивизионный комитет выбрал его с несколькими солдатами депутатом для поездки в Петроград, где было необходимо добиться отправки на фронт маршевых рот, в которых полк на фронте очень нуждался. Олег говорил, что это избрание было для него совершенно неожиданно и очень ему неприятно, так как дело вызова маршевых рот крайне трудное и ответственное, но отказаться от него невозможно, ибо прибытие подкреплений полку необходимо. Через несколько дней Олег приехал ко мне в лазарет уже по пути в Петроград. Он был взволнован, озабочен. «Моя миссия очень трудная, потому что маршевые роты упорно отказываются отправляться на фронт, и я очень беспокоюсь, как мне справиться с этой задачей. Не сердись на меня, если мне придется на заседание в ССРД надеть красный бант». Как можно было возражать когда всякое противодействие людям, захватившим власть, угрожало расстрелом. Несмотря на свои опасения, Олег блестяще справился с возложенной на него миссией. В запасном батальоне солдаты, помнившие его, радостно его приветствовали, как равный новый командир батальона. Сопротивлялся только отправке рот батальонный адъютант Макшеев, никогда на фронте не бывший и уверявший, что роты нужны в Петрограде для охраны свободы. Сочувственно и доброжелательно принял Олега председатель Думы Родзянко, который по просьбе его приехал даже на вокзал провожать отбывавшие на фронт роты. В заседании ССРД речь Олега была покрыта аплодисментами, и постановили маршевые роты отпускать на фронт. Приехавшие с Олегом, тоже в качестве депутатов солдаты, восхищенные его речью и успехом, повели его сниматься вместе с ними и подарили ему этот снимок, на котором Олег увидел над своей головой развивающееся знамя с надписью «Земля и воля». Пребывание Олега в Петрограде продлилось дольше, чем он предполагал, и только через 10 дней он мог отправиться с солдатами на фронт. Первым делом с поезда Олег заехал ко мне в лазарет. Это было 24 апреля. И с торжеством мне заявил: «Я красного банта не надел, а пошел в заседание Союза солдатских и рабочих депутатов со своими значками полковым пажеского корпуса и правоведения». Впечатления о Петрограде были у Олега самые тяжелые. «Там сплошной кошмар», — говорил он. Несмотря на свою юность, Олег чрезвычайно правильно и тонко оценивал тогдашнее положение и говорил мне: «Теперь в России возьмут верх самые левые элементы. И надолго. Может быть, будет диктатура, если найдутся подходящие лица. Это может продлиться 20-30 лет, а то и больше. Затем поправеют, и народная жизнь войдет в колею мира и нормальных условий существования. Но ты до этого не доживешь. Еще наше поколение, может быть». Олег, всегда такой бесконечно терпеливый, жаловался, что его нервы совершенно разбиты, и он не чувствует себя больше в состоянии выдерживать создавшейся обстановки, а думает при первой же возможности уехать, хотя еще не составил себе определенного плана, что дальше предпринять. С детства Олег лелеял мысль, что он будет заниматься нашим имением и будет участвовать в земской деятельности на Волыне, которую так любил. Будет организовывать жизнь крестьян на лучших условиях и большую часть доходов предоставить мне для общеполезных благотворительных учреждений. Но близилось решение правительства передать все земли крестьянам. Мечты Олега не были осуществлены. А между тем он весь горел желанием работать для Отечества и православия, что для него было неразделимо. Томили его еще до командировки в Петроград подсознательные предчувствия, и он все стремился весной повидать горячо любимых отца и брата, что не оказалось возможным осуществить. Возвращался Олег на фронт в надежде, что фронт еще уцелел от пропаганды, как внешней, исходящей от неприятеля, так и внутренней, исходившей от крайних левых революционеров. Но по его возвращении оказалось, что эта пропаганда оказала уже свое влияние на фронт, где распалась всякая дисциплина, и офицеры стали в полном смысле слова мучениками своего долга. Солдаты требовали прекращения войны без аннексий и контрибуций, твердили они, не понимая значения этих навязанных им слов. Между тем власть имущие подготовляли наступления, генеральные сражения, безумно еще надеясь на успех. Солдаты были исключительно заняты митингами. Самое пагубное влияние оказали на них лейб-гвардии, гренадеры и павловцы, особенно первые, которыми руководил капитан Дзюлбалтовский, возбуждая их к открытым бунтам и неповиновению приказаниям начальств. В июне 1917 года Преображенский полк менял позицию, что было сопряжено для офицеров с большими трудностями, так как солдаты отказывались проходить в день более 20-25 верст и зачастую отказывались от необходимейших работ. День 15 июня чуть было не кончился гибелью всех офицеров. В этот день был назначен переход, и часть кухонь была уже отправлена вперед. Появились павловцы, гренадеры, заявив, что по телеграмме за подписью офицера Преображенского полка им назначен митинг с преображенцами. Хотя телеграмма была подложная, но солдаты-преображенцы заявили, что их офицеры обманывают, и бросились разыскивать Кутепова и Зуева, чтобы их арестовать, а вслед за тем скричали «Всех офицеров в штыки!». Положение было катастрофическое. С трудом удалось направить солдат на митинг, чтобы их успокоить. Но командующий армией сообщил телеграммой главнокомандующему и военному министру Керенскому, что он не отвечает ни за один день жизни офицеров Преображенского полка. На следующий день прибыл Керенский. В это время полк стоял вблизи Тернополя. Встречать Керенского от Преображенского полка выехали комитетчики, в их числе и Олег. Был созван митинг из солдат гвардейской 1-й дивизии, на котором Керенский произнес длинную речь, убеждая войска к наступлению. Грустно было офицерам видеть этого адвоката вместо любимого ими государя. На солдат он произвел разные впечатления. Одни его одобрили, другие, особенно гренадерцы и павловцы, освистали, называя насмешливо Александром IV. Состоялся и второй митинг во 2-й гвардейской дивизии. В общем, ему на очень короткое время удалось уговорить солдат к наступлению. Их настроение круто изменилось. Все стали с большим подъемом говорить о наступлении, но этого одушевления так же быстро прошло, как и появилось. 16 июня после митинга совершенно неожиданно приехал ко мне в Тернополь Кауфманский лазарет Олег. Это было наше последнее свидание в этом мире. Я нашла Олега сильно исхудавшим. Его чудные голубые глаза, которые всегда привлекали глубоким и кротким выражением, поразили меня выражением скорби и страдания. Он мне рассказал про все события последнего времени в полку, сообщил, как во время перехода полка на нынешнюю позицию он успел съездить в близлежащую Почаевскую лавру, где молился у мощей преподобного Иоа и пил воду из чудотворного источника Божьей Матери. «Это было, — говорил он, — единственное светлое переживание за все наступившие тяжелые времена». Его однополчанин Триполитов, с которым он ездил в Почаев, мне позднее рассказывал, что Олег пребывал все время в лавре в высоком молитвенном настроении, укрепляясь Божьей благодатью на завершение своего жертвенного подвига. Олег, всегда такой сдержанный, в это свидание, оказавшееся последним, излил мне все свои скорбные переживания. Он больше не надеялся на восстановление армии и на возможность достигнуть каких-либо военных успехов, поэтому его твердое решение было уйти при первой возможности оставить полк. Я его умоляла не оттягивать это решение и в ближайшие дни приехать за мной, чтобы отправиться на отдых сперва к отцу в Самару, а потом к брату в Пекин. Олег повеселел, выслушав меня, и очень одобрил мой план. Мы с ним отправились осматривать город. В книжном магазине он купил массу книг, говоря, что у него книжный голод, так как на фронте он много читал, особенно интересуясь в последнее время общественно-государственными вопросами. На улице 3 мая мы встретили его товарищей Сафонова и Яковлева, с которыми он условился обедать в ресторане. Они прошли дальше, мы же с Олегом стали прощаться. Мое сердце сжалось в тяжелом предчувствии. Олег увидел тень, пробежавшую по моему лицу, и всегда чуткий, целуя мою руку, ласково мне сказал: «Что с тобой, милая мамочка? О чем ты грустишь? Какая ты удивительная. Ведь мы стоим теперь около Тернополя, и я очень часто могу к тебе приехать». Он быстро пошел по направлению к ресторану. Я же провожала глазами его высокую, стройную, тонкую фигуру с невыразимой скорбью в сердце. В ближайшие дни, вопреки предположениям, Преображенский полк был переведен верст за 20-30 дальше от Тернополя. 21 июня Олег проходил через Тернополь, и я получила его последнее письмо, но зайти ко мне он не успел. 18 июня началось наступление. Вначале, несмотря на разногласия в настроении солдат и отказ некоторых частей выступать, был частичный успех, Преображенский полк стоял наготове, и в одном бою 23-го Олег принимал участие. Денщик мне рассказывал, что он пошел в бой, очень серьезный, сосредоточенный, и дал ему мой адрес, чтобы он мог мне сообщить, если что-нибудь случится. Но он вернулся невредимый, а на следующий день с одним из однополчан, Радковичем, Олег по собственной инициативе отправился на разведку неприятельских позиций. Немцы их заметили и открыли по ним огонь. Радкович был ранен в плечо, Олег же прилег в кусты и только вечером мог вернуться домой. В этот же день случайно своей же пулей был ранен Литовченко, командир 6-й роты. И в командование 6-й ротой вступил Олег. Солдаты были этим очень довольны и просили, чтобы он остался у них постоянным командиром. И другие роты хотели иметь его командиром, говоря, что он входит во все их нужды, все им объясняет. «Мы с ним пойдем, куда он нас поведет», — говорили они. Стоянка в Плауче Велькой, а с первых чисел июля в Глинной, была очень плохая. Местность без леса, оголенная, и роты были под постоянным обстрелом. Шли непрерывные дожди, блиндажи протекали. В блиндаже, где помещался Олег с Дистерло, вода стояла до колен. Олег исхудал, сильно кашлял, и товарищи уговаривали его уехать лечиться. Когда шли бои, но он не хотел уезжать, он говорил: «Подожду, когда бронхит сильнее разыграется». Настроение его становилось все более и более пессимистическим. Про увещевание Керенского забыли, подъем прошел, войска не хотели сражаться. А Преображенский полк стал настолько небоеспособен, что решение было его отвести хотя бы на месяц в глубокий резерв под Проскуровым. Офицеров не слушали, и они не были больше в состоянии воздействовать на солдат. Поэтому Олег, который вначале интересовался работой в комитетах, убедился, что его речи и работы бесплодны, и вышел из всех комитетов, заявив, что он никуда не пойдет. До этого времени офицеры связали себя круговой порукой так, чтобы всем оставаться в полку или всем вместе уйти. Но обстоятельства так изменились, что в офицерском собрании был поднят вопрос, не следует ли дозволить единичный уход. Олег стоял за уходы. Вопрос остался открытым. Ввиду возможности наступления и неизвестности, как к нему отнесутся солдаты, было решено их опросить. Их созвали и предложили ставить кресты тем, кто согласен в наступление, и нули тем, кто от него отказывается. В 6-й роте все отказались. Это отметил Олег в последней записи от 4 июля в своем дневнике, в котором он ежедневно записывал мельчайшие события полковой жизни и который, проникнут горячей любовью к родине и глубокой скорбью о происходящем развале. Ждали приказа об отправлении в резерв, а наступление до ночи 6 на 7 июля и речи никакой не было. И все спокойно легли спать. Между тем, 6 июля, три гренадерских дивизии, входивших в состав 17-й армии, ночью отправили свою артиллерию в тыл, а сами, бросив свои винтовки в окопах, перешли к немцам. Немцы двинулись вперед. Чтобы заполнить прорыв, был назначен первый гвардейский корпус. Измайловцы и егеря отказались идти. Приказ был дан Петровской бригаде, преображенцам и семеновцам, и был получен преображенцами только в 11 часов ночи, причем никто не знал, куда и зачем вступать. Олег поспешно оделся и на вопрос денщика, будет ли переход верст в 20, смеясь, ответил: «Какие 20 верст? Наверное, не меньше 50. Мы идем в глубокий резерв». Была темная ночь. Лил проливной дождь, шли по воде, в страшной грязи. Олег подозвал Дистерло и дал ему руку, чтобы ему помочь идти, так как он плохо видел. Шли все время под сильным обстрелом. К утру подошли к деревне Мшаны, расположились в халупах, сняли промокшую обувь и собирались выпить чаю. Как неожиданно подбежали армейские солдаты и с криком заявили, что неприятель идет по пятам и уже в Езерне. Велено было немедленно выступать. Не дали даже людям обогреться чаем. Выйдя из халупы, Олег навел бинокль и, смеясь, заметил: «Какая-то балаганная война. Мы ждем неприятеля, а тут только разведчики. Но не замедлили показаться и густые цепи немцев. Олег собрал людей, сказал им, по словам очевидцев, прекрасную речь, призывая их исполнить свой долг, стойко защищая свое отечество. Затем велел всем снять фуражки, перекреститься и помолиться. Сам помолился и перекрестился. Дал людям закурить, и все двинулись вперед. Жребий пал, идти вперед 6-й и 8-й ротам.
1: Схиигуменья Евгения. Жизнь и геройская гибель моего дорогого сына Олега, героя-преображенца. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Маленький концерт.
1: Впечатления от этой оперы сравнивали с впечатлениями от выхода в свет крупнейших явлений русской литературы, например, романов Льва Толстого. Таково свидетельство музыковеда Бориса Асафьева о восприятии современниками новой оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», премьера которой состоялась в феврале 1907 года. Действительно, особенности стиля и художественного мира композитора поразительно совпали в начале XX века с общими устремлениями русского искусства. А новая опера стала мощнейшим духовным переживанием и не только для современников, но и для многих и многих слушателей годы и десятилетия спустя. «Сказание о невидимом граде Китеже», предпоследнюю оперу Римского-Корсакова, без преувеличения можно назвать главным сочинением в масштабах всего его творчества, подытожившим не только многие музыкальные и художественные образы и идеи, но и мировоззренческий путь композитора. Особую роль сыграла эта опера и в русской культуре. В одной из многочисленных работ, посвященных опере Римского-Корсакова и воплощенному в ней прекрасному и многослойному образу града Китежа, мы читаем. К 1900 годам толкование местной старообрядческой легенды смещается с периферии русской культуры к ее центру. Опера Римского-Корсакова и есть момент этого перелома. Именно она сформировала национально-культурный символ земного рая, который теперь неотделим от Китежа. С тех пор о Китеже пишут музыковеды, историки России, религии, литературы, фольклористы, этнографы, философы, но так и не придут к целостному взгляду на этот мировоззренческий феномен. Конец цитаты. Важно сказать о том, что в годы создания оперы Римского-Корсакова китежская легенда оставалась живой в народном сознании. К невидимому граду на озере Светлояр продолжали идти тысячи паломников. Предание о граде праведных привлекало к себе в то время все более пристальное внимание интеллигенции, по-разному в духе многочисленных идей Серебряного века, толковавшей его. Китеж становится страстно обсуждаемой религиозно-философской темой, и уже через несколько лет после премьеры оперы «Невидимый град» провозглашается русскими философами и поэтами верховным символом русского религиозного и философского народного сознания. «Идея Китежа началась скромно», — пишет музыковед Марина Рахманова, когда Римский-Корсаков в 80-е и 90-е годы перечитывал, как он выражался, тетралогию Мельникова-Печерского. Романы «В лесах и на горах» очень нравились Римскому-Корсакову. Он хотел извлечь оттуда сюжет, и только потом с помощью замечательного либретиста Владимира Ивановича Бельского этот сюжет старообрядческого сказания скрестился с житием Февронии Муромской и, главное, скрестился с целым рядом современных идей. Китеж созревал необычно долго для Римского-Корсакова. Опера была завершена только в 1905 году. Это было связано, конечно, с объективными трудностями избранного сюжета и материала. Ведь древнерусские сказания давали лишь скупую канву событий и образов, а все остальное требовалось найти или сочинить. В перечень источников либретто входят наряду с основными, то есть китежским летописцем и повестью о Февронии Муромской, также летописи, повествование о татарском нашествии, слово Серапиона епископа Владимирского, повесть о Юлиании Лазаревской, повесть о горе злосчастье, песни исторические, лирические, обрядовые, былины, духовные стихи. И синтезирование всех этих разных источников в один прекрасный текст — это, конечно, огромная заслуга Владимира Ивановича Бельского. Древние сказания насыщались подлинными материалами истории и народного творчества, вплоть до мельчайших единиц слов и выражений, инкрустированных в текст либретто. И параллельно вырабатывалась драматургическая концепция оперы. Не преувеличивая, можно назвать либретто Китежа лучшим в русской оперной музыке. Медленное созревание Китежа было связано и с тем значением, которое изначально придавали новой опере композитор и его окружение. Римский-Корсаков хотел писать Китеж особенно тщательно, не торопясь, для себя. И потому можно говорить об особой роли этой оперы на духовном пути композитора. Предпоследняя опера Римского-Корсакова стала первой его христианской оперой. Проблески другого мира, воспевание, преображающее мир силы любви, особенно в прекрасных женских образах, все это было и в других его операх, но только в Китеже достигает полноты откровения. Обратимся вновь к статье Бориса Асафьева. Из двух вариантов сюжета «Китеж скрыт под водой» и «Китеж остается пребывать на земле, но невидимо для духовно слепых» композитор выбирает второй, пишет Асафьев. Это дает ему возможность развивать действие как восхождение к лицезрению Китежа. Стремление к постижению света, преображение и претворение – вот принципы развивающегося, вырастающего действия сказания. Римский-Корсаков пришел к концепции Китежа, движимый своей гениальной интуицией в отношении народного искусства, любовью к нему, исключительно чутьем великого стилиста, то есть приближением чисто эстетическим. Конец цитаты. Но результатом стала опера, воплотившая в себе огромную духовную традицию. Не случайно тот же Асафьев назвал ее «умозрением в звуках», по аналогии со знаменитой статьей о русской иконе Евгения Николаевича Трубецкого, названной «умозрение в красках». Вместо сказочных чудес языческого мира, вместо былинных героев, привычных в корсаковских сочинениях, на оперной сцене впервые предстали русские святые, преображающие, чудотворящие реальную русскую историю. И образы эти без труда узнаются всеми, кто хоть немного знаком с традицией русской святости. Неудержимое, ревностное стремление к пустынножительству и созерцанию, или, лучше сказать, самоотреченному христианскому богосозерцанию, было господствующей мыслью, господствующим чувством и стремлением всех людей, всем сердцем принявшим веру христианскую. Читаем мы у одного исследователя древнерусских житий. Пустыня с ее природой, находившаяся в непроходимых дебрях севера, полная и страшных явлений природы и дивных красот, под влиянием глубоко религиозного настроения души привлекала и воображение, и чувства, восторгала любителей ее, отшельников. Все эти святые отшельники были проникнуты живым, теплым сочувствием к природе, к ее красотам, силам и явлениям. Все они любили углубляться в леса, чтобы там в тишине чувствовать близость Бога, созерцать совершенство творения Божия. И как только находили они красивое местоположение, видели в нем образ рая, дом Божий, и с восторгом восклицали словами псалмов. «Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни. Сей покой мой, здесь вселюся, яко возлюби, душа моя». Сказание о невидимом граде Китеже Римский-Корсаков начинает небольшим оркестровым вступлением, названным «Похвала пустыни». Эта музыкальная живопись сродни любимому композитором творчеству Михаила Нестерова, на выставке которого Римский-Корсаков водил первых исполнителей своей новой оперы. Из этого удивительного образа, одной из прекраснейших музыкальных картин русской природы, вырастает все дальнейшее развитие действия оперы. Эта природа, этот мир, одухотворенный присутствием святого человека, его молитвой и его подвигом, таит в себе силу преображения и процветает в конце оперы в образе небесного града. Перед тем, как зазвучит музыка вступления к опере, прочтем еще несколько строк из статьи Марины Рахмановой, замечательного исследователя творчества Римского-Корсакова. Китеж предстает именно самопроявлением композиторской личности и проявлением полным, итоговым. Ведь не вся ли музыка Римского-Корсакова может быть понята как единая грандиозная похвала пустыни, единый светлый акафист Божьему миру и всему еже в нем? И неизреченный свет звуковой красоты, который лучится из партитуры Римского-Корсакова, не есть ли идеал, к которому художник шел всю жизнь?

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала музыкальная картина «Похвала пустыни» из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии» в исполнении Российского национального оркестра. Дирижер Михаил Плетнев. В передаче были использованы материалы статей Бориса Асафьева, Марины Рахмановой, Михаила Пащенко, Светланы Шушуновой. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие протоиерей Александр Рябков. Здравствуйте, отец Александр.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
0: Сегодня мы поговорим об экстраординарных поступках, которые совершают люди. О поступках, которые будто бы выходят за пределы человеческой природы. Что заставляет спортсмена жертвовать своим здоровьем ради очередной медали? Откуда берутся силы и мужество у человека, совершающего героический поступок на поле брани? Почему мученики идут на смерть за Христа, порой с воодушевлением? Мы послушаем несколько новостей прошедшей недели, имеющих отношение к экстраординарным событиям. Обсудим их и попытаемся понять природу героизма, как-то с христианской точки зрения осмыслить это явление. Ну, я предлагаю послушать первую новость про священника, совершившего героический поступок.
2: В Элисте, столице Республики Калмыкии, состоялось награждение клирика Казанского кафедрального собора протоиерея Анатолия Склярова, который спас ребенка от нападения со стороны мужчины. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ведомственную медаль за высокую гражданственность отцу Анатолию вручил руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Республике Калмыкии Константин Антохов, сообщает сайт управления. Отмечается, что 7 мая 2026 года, находясь на территории собора, протоиерей Анатолий Скляров проявил высокое гражданское мужество, бесстрашие и пастырскую мудрость, помешав преступным действиям мужчины, который тот собирался совершить в отношении своего несовершеннолетнего ребенка. Не дожидаясь прибытия сотрудников правоохранительных органов, он вступил с мужчиной в диалог. При этом в ходе противодействия злоумышленнику священнослужитель получил ранение руки. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, совместно с отцом Анатолием обезвредили мужчину и освободили ребенка, сказано в сообщении. На вручение награды глава Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия Константин Антохов поблагодарил отца Анатолия за смелость, решительность и самоотверженные действия в чрезвычайной ситуации.
0: Отец Александр, героизм свойственен православным?
1: Героизм, я думаю, что вообще свойственен человеку. Так или иначе. Другое дело, что христианину наша вера, вера в Бога, она помогает, потому что когда ты стоишь перед выбором сделать тот или иной поступок, поступок благой, правильный, но он вот ввиду того, что он героический, то появляется со стороны нашего рацио мысль, а не стоит ли мне отойти в сторону, не стоит ли мне спрятаться. Ну, такие, может быть, мысли. А может быть, даже мысль более или менее оправданная. А справлюсь ли я с этим? Вот. И, как мы помним слова апостола Павла, они так нас поддерживают, что все могу в укрепляющем меня Господе. Вот. Потому что у каждого из нас есть позыв совершить тот или иной поступок, если мы видим какую-то несправедливость или какую-то опасность по отношению к беззащитному человеку, или даже там, существу, там, животное, даже иногда надо защитить, может быть, да. И да, нам приходится принимать решение, но чтобы это решение вот было действительно принято и осуществлено, верующему человеку проще, он может помолиться и получить эту силу от Господа Бога. И при этом я хотел бы сказать о том, что иногда импульсивно мы можем совершить тот или иной поступок, даже не раздумывая, может быть, да, без сомнения. Но героизм – это такая вещь, которая требуется не только в какой-то один момент. Жизнь от нас может так потребовать героизма почти каждый день. Есть такие сферы, во-первых, сферы деятельности такие есть, да, которые требуют героизма каждый день. Это может быть какое-то служение, это может быть воинское служение, это может быть служение врача на скорой помощи, это может быть служение работника МЧС. Но не только. Иногда так складывается жизнь, что человеку необходимо, например... Причем это вот какой-то подвиг, который никто... То есть большая аудитория этого подвига не увидит. То есть человеку, например, какому-то человеку необходимо каждый день заботиться, например, о больном родственнике на протяжении многих лет. И вот тут даже некая несправедливость возникает, да? То есть там героизма требуется не меньше, а даже еще больше. И видят это, этот героизм, ограниченное количество людей, а может быть даже вообще никто. И если даже кто-то знает об этом героизме каждодневном, люди не впечатляются этим. Как-то говорят, вот. А хотя вот на этот поступок или на такую жизнь у многих не хватает ни решимости, ни сил. И многие себя этот крест просто-напросто снимают, стараются на кого-то переложить, но не самому нести.
0: Да, ведь так, наверное, бывает и у священников, которые совершают свое служение на протяжении там многих лет, сталкиваясь с трудностями. Конечно, многие понимают, что, наверное, если бы у них была возможность прекратить свое священническое служение, они бы наверняка нашли какую-то хорошую работу, как-то устроились более благополучно, чем в нынешней ситуации. То есть, получается, священническое служение тоже может быть в этом смысле героическим.
1: Конечно, но я недаром вспомнил, да, например, вот людей, которые соприкасаются с каждодневной опасностью даже. Даже, вот, например, врачи и фельдшера скорой помощи, да, они могут приехать по вызову совершенно в разные семьи, в разные квартиры. То есть, ну, мы знаем, что могут даже они сами рассказать какие-то истории довольно очень сложные и трудные, да. То есть они могут столкнуться, конечно, как и с благодарностью, как и с почтением, как и с уважением, а могут столкнуться с каким-то ужасом, с каким-то безобразием, с неблагодарностью и даже с опасностью, например, да. Потом я хочу сказать, что, ну, это экстремальные какие-то даже вот виды профессиональной деятельности, да, но героизм, например, я считаю свойственен, например, педагогической деятельности. Ну, не только преподавателям городских школ, да. Вот раньше очень, ну, в советские времена, при всех там за, против, при всех там издержках, например, очень много снималось кинофильмов о героизме сельского врача, сельского учителя, например, да. Я вот помню такой фильм Германа Старшего еще, да, если я сейчас не ошибаюсь, «Коллеги», про сельского врача. Или, например, такой фильм, там играл Папанов, «Дети Дон Кихота». Насколько вот я знаю, это была, то есть фильм был снят, или сценарий был написан по мотивам жизни реального человека, врача акушера, который усыновил четверых детей, от которых матери отказались в роддоме. Вот такой вот фильм «Дети Дон Кихота». Или вот «Коллеги». Там играл молодой Василий Ливанов, да, наш будущий известный всем Шерлок Холмс. Такой молодой, такой очень тонкий юноша. Вот играл герой. Причем там он играл героя-врача. Там, во-первых, в чем был героизм? Там их было три друга, да? И двое из друзей не хотели по распределению, а тогда было распределение после окончания института, ехать в провинцию или уж тем более в деревню. Не хотели уезжать, да. И тогда у нас был такой культ, вот при всем том, что был железный занавес, за границей, и вот, по-моему, двое даже из них пожелали устроиться судовыми врачами, чтобы посмотреть мир, попасть за границу, но только бы не ехать в провинцию и лечить людей. Да. Там, причем там такая проскальзывает интересная мысль, что как бы вот этот герой Василий Ливанов говорит своим друзьям: вы понимаете, что это дисквалификация. Ну что, вот какая у вас практика будет на судне, по сути дела, да, там. Там их ждал такой казус, что при тем, как попасть на какое-то судно, и вообще, может быть, когда-то попасть, они, оказывается, как медики, попадают вообще-то в порт для того, чтобы заниматься санитарными такими вещами в порту, с товарами, с грузами. И вот так получается, что там тоже надо нужно было проявить героизм. Там, ну, там разоблачается такая коррупционная схема, что в порту, вот на этих складах, некие такие оборотистые люди воруют те или иные там товары, там, да, которые там в порту хранятся. И вот один из тех, кто хотел попасть на судно и уехать за границу, там, да, мир посмотреть, он, ему предлагают вступить в эту коррупционную преступную схему. И, несмотря на то, что вот удивительная вещь, да, человек, геройству совершенно был не склонен. То есть он ищет, это был уже герой Василия Лановова, тоже довольно известный актер, который известен, ну, моему поколению больше, как Павка Корчагин, может быть, да. И вот это совершенно не героический тип, такого щеголя, может, даже в какой-то мере стиляги. Он как раз проявляет себя как человек принципиальный. Причем там даже была опасность определенная, да, что могли, в общем-то, там как-то даже угрозы некие поступали. А вот герой Василий Иванов, да, вот в деревне, попадая в деревню, где тоже, в общем-то, ему приходится даже рисковать своим здоровьем, даже жизнью, потому что там, в общем, он встает на дороге хама, по сути дела, преступника, который, в общем-то, его смертельно ранит, да, но вот его друзья его спасают, они как раз у них были в гостях. Я вот почему говорю это? Потому что, с одной стороны, героизм надо воспевать, и он воспевался, да, раньше, героизм, в том числе и сельского учителя, и сельского врача. И, ну, наверняка, действительно, как вы сказали уже, Данил, да, люди могут найти себе место потеплее и покомфортнее, да. Но вот они осознают, что если, как бы, я откажусь, да, то, ну, почему, значит, кто-то другой должен прийти? А придет ли кто-то другой вместо меня на это, вместо меня сюда, вот в эту сельскую больницу или в эту сельскую школу? А если я сюда не приду, так значит здесь вообще отсюда люди скоро уйдут, да, и вот эта земля превратится в дикое поле. Вот такого героизма, причем героизма каждодневного и, по сути дела, ежечасного, вот этого не хватает, и не хватает даже воспевания вот этого такого героизма. А что касается героизма, вот какого-то просто отдельного взятого героического поступка, он может быть действительно импульсивным. Я тут тоже вспоминаю в этом смысле, в этом случае тоже шедевр советского кинематографа, режиссерский дебют Василия Шукшина, такой фильм, тоже с молодым, я не знаю, первая это была роль или нет, Леонид Куравлев играет там молодого шофера. Называется фильм «Живет такой парень». Это по нескольким рассказам самого Шукшина, то есть Шукшин взял несколько рассказов, по-моему, 3 или 4 рассказа, собрал их воедино, переработал, сделал сценарий этого фильма «Живет такой парень». Там вот этот Пашка Колокольников, совершающий один героический поступок, но до этого поступка мы видим человека, ничем совершенно героическим не отличающимся. Даже наоборот, такой какой-то, ну да, может, он балагур, да, может быть, он шутник, да, он веселый, но человек, от которого иногда да, бывает и горько, и больно. Недаром его там прозвали Пашка Пирамидон. То есть там такое было лекарство какое-то, по-моему, по-моему, если не ошибаюсь, кардиологическое, ну, какое-то горькое лекарство. То есть какое-то какая-то горечь, горькое лекарство. Вот его так пермидоны называли. И потому что он нехорошо и некрасиво ведет себя с девушками, с женщинами. Нехорошо и некрасиво себя ведет с людьми. Не то, что может специально, он даже не замечает о том, что он кого-то ранит, обижает, лжет, грубит. Он даже не обижает. Не замечает даже этого, что он обижает людей. Да, что он бывает, как сказать, относится к людям не то, что невнимательно, а как-то так вот походит, а как-то и может и задеть, и даже удивляется, а что это вы тут обижаетесь. Да? Ну, какой-то момент, вот он приезжает, на этот шофер, на нефтебазу, там получать там горючее или там отдавать горючее, я не помню. И вот они там стоят, там все это вот, шоферское братья стоят там около конторы нефтебазы. И на одной машине, на которой стоят бочки с горючим, такие вот, ну, бочки круглые, такие бочки с горючим стоят в кузове. Эти там сверху там какое-то, видимо, разлившееся на бочке горючее, оно почему-то загорается. Чего-то, может, от солнца, может, какая-то такая, оптический какой-то такой момент получился. Там, или, может быть, где-то печное отопление там попало, может быть, на это горючее. И горят бочки на грузовике на этом. То есть рядом с нефтебазой. Тут масса машин. То есть огромный, да. Ну, вот люди стоят и размышляют. Ой, давайте отходим подальше. Сейчас как рванет. Вот тут сейчас все машины рванут. Сколько там ущерба тут, что тут такое будет. Прячься, да, там во враг. Он бросается к этой машине, заводит эту машину, едет на этой горящей машине и успевает эту машину пустить под откос. Там, ну, это на Алтае снималось, под откос в пропасть в горную реку, эту машину. Вот. Он выпрыгивает из машины в последний момент, да, там, видимо, ломает себе ногу там, или что-то, или руку, я уж не помню по фильму, и попадает в больницу. И там вот тоже интересно. То есть фильм-то вообще-то критики восприняли как кинокомедию, хотя, конечно, поставлены были, в общем, серьезные вопросы. Шукшин сам удивлялся, что фильм его бы восприняли как кинокомедию. Вот он лежит в этой больнице, тоже в какой-то сельской больнице лежит, и то есть этот человек довольно малограмотный, необразованный, неначитанный. Такой хорохор. Хамоватый где-то даже. Ну, хотя и добрый. Он совершил героический подвиг. Тут первый момент очень интересный. Как нам по-христиански нас учит Священное Писание. Да? Когда вы что-то совершили ценное, скажите, я раб неключимый, я сделал то, что я должен был сделать. Да? Тут интересный приходит момент, там роль журналистки, которая пришла взять у него интервью, играет довольно известную даже тогда уже поэтесса Белла Ахмадулина. Да, и вот она, это Белла Ахмадулина такая, вот утонченная такая дама из Москвы, приходит к нему в эту палату, этой сельской больницы, и начинает спрашивать. Вы не смотрели этот фильм, нет? Ну, я советую очень посмотреть. Получите большое удовольствие. И вот она пытается спросить у него. И вроде бы ему здесь как бы... Вот интересно, проявляется его сущность. С одной стороны, ему бы можно вообще себе какую-то славу сделать, чуть ли не как у космонавта какого-то, да?

0: по сути дела, даже не знает, как жить. Потому что с ним рядом лежит сельский учитель, интеллигент, сельский интеллигент, вот настоящий такой культрегер, вот, то есть просветитель, вот этот вот, сельская интеллигенция. У него пачка тетради, он лежа в больнице, проверяет какие-то сочинения детей. Вот. И такие очень непрезентабельные сочинения. И он зачитывает Пашке, этому главному герою, зачитывает ему одно сочинение о том, как мальчишка какой-то в выходной день, они сходили там, с ребятами гулять в лес. Что они там видели? Там видели там какие-то сорочьи гнезда, что-то там они там какие-то яйца доставали из этих гнезд, что-то там, значит, они там, не знаю, делали, грибы собирали, потом они пришли домой, там ему попало, там что там, штаны испачкало или что-то там, потом мы сели ужинать, потом меня папка спросил, как ты провел свой день, рассказал, мы посидели, покушали, поужинали, и я лег спать. Ну и что, говорит, спрашивает Пашка, а что это такое? Что? Да ничего такого, но это написал счастливый человек. А что тут такое за счастье? Ну, а и вот его этот человек учит тому, что счастье это не то, что там, что ты смог московскую журналистку охмурить, да, или какую-то там девушку на танцах, или ты там городскую библиотекаршу сумел там как бы склонить к каким-то отношениям, что он пытался там по фильму сделать, да, вот, или обманув кого-то там, там, в том числе опять по поводу девушки. А счастье это вот жить так просто, благодарно, радостно, видеть прекрасное в каждом дне и даже в каждом часе этого дня.
1: Отец Александр, а мученики — это герои, герои веры?
0: Мученики — это герои веры. И здесь я тоже хочу сказать, да, с одной стороны, да, конечно, мы знаем, что с одной стороны, вот, понимаете, есть такое одно житие, два мученика, ну, то есть люди, которые остались верны христианству, вот их ведут на казнь, но у них какой-то был спор у двоих мучеников. И один другому говорит, давай помиримся. Надо помириться, сейчас вот уже все, конец нашей жизни. Я готов с тобой помириться, я виноват перед тобой, давай помиримся. И тот отказался. По-моему, по житию там получается так, что вот тот, кто отказался примиряться, он, условно говоря, сломался во время мучений. Ну, может, но это не обязательно, честно говоря. Но все равно осуждающая коннотация в этом есть. То есть опять не только геройство пойти на костер, пойти на мученичество, пойти на смерть за принцип. Но умение геройски жить. Потому что это тоже героизм. Подойти и сказать, я перед тобой виноват. Я виноват перед тобой. А это не героизм, это тоже героизм. Победить свою гордыню, сказать, извини, я буду неправ.
1: Кому-то легко это дается. На самом деле, кто-то легко может приносить извинения, и его гордость от этого не страдает. А кому-то вот наоборот
0: может,
1: извиниться, это
0: может. Да, кому-то это очень тяжело. Но большинству тяжело. Может быть, я не хочу сказать ничего про себя хорошего, но почему, может быть, это может быть даже гипертрофировано, но я вот так вот просто понимаю, что дальше жизнь не идет. Вот она стопорится. И тут тоже будет, может быть, свой героизм. Вот мне больно, мне тяжело, вот жизнь сломается, там как бы все идет через пень-колоду от того, я знаю, причем от чего? От того, что у меня есть обида. И я не примирился. И вот тут может быть героизм за знаком минус, такой темный героизм. Я буду все равно наперекор даже тому, той боли и тому страданию, но я не помирюсь. Хотя все это непримиримость это кладет такую тень, причем очень такую сгущенную тень на жизнь. И тут тоже может быть вообще героизм, который на силе воли. Но как кому от этого? Сладко, светло, тепло, никому. И даже самому этому герою тяжело. Потом я хочу сказать, знаете, вот из житий, вот сейчас вспомнили фильмы, героизм. Вот по поводу даже признания своих ошибок. По-моему, был такой святой, если я не ошибаюсь, по-моему, Иоанн Постник, если я не ошибаюсь, по имени, да,

0: удивительно, что нам житийная канва передает вот всю эту историю. Известное произведение «Отец Сергий» Льва Толстого. Вот у Льва Толстого есть такое произведение, есть «Отец Сергий», по которому тоже довольно снят хороший фильм. Да, правда, давно его очень давно не пересматривал. Там, причем, если не ошибаюсь, Бондарчук, отец, ну, в главной роли, играет этого отца Сергия. Ну, это как бы чисто такая революционная, там, конец 19 века. Но взято это было. Вообще, Толстой, как и Лесков, очень много брали из житийной литературы и создавали свои произведения. Там человек, герой веры. Ну, короче, человек, монах, постник, аскет, отшельник. До того, как бы он, ну, да, своим постом, своей молитвой дошел до того, что он совершает чудеса, он исцеляет людей, к нему идут люди. Героизм определенный есть. Но дальше приходит людская слава. Причем интересный момент такой. Приходит людская слава, она понятно, что она заползла в него и в его душу, да? И пока еще, причем от него дар чудотворения, ну, даже по житию, не отнимается. Хотя там потихонечку метастазы заползают в человека. А вот удивительная тут как бы такая вещь, что дар чудотворения пока же никуда не уходит, да, он. Но гордыня уже этого героя переполняет. Настолько переполняет, что в какой-то момент совершает страшнейший грех. Мало того, что блуд, но еще и убийство. И вот дальше, конечно, бесы, они подходят, как бы, ну, говорят, тебе, ну, все, только петля. Он находит в себе силы уйти в пустыню. То, что хотят, он говорит, это не геройство, ты потом пошел, должен, ну, условно говоря, идти сдаться полиции. Ну, тогда на это древнее житие там, ну, чтобы тебя там растерзали там люди. Героизм? Нет, не героизм, да. Но он приходит в монастырь, как бы где-то, да, куда-то уходит, там, в пустыню, там, мог в этой пустыне погибнуть, но он доходит до какого-то монастыря, там он кается. И начинается новый виток его, словно говоря, геройской жизни, да, вплоть до того, что он снова становится величайшим праведником. Для мирских людей, которые прочитают это житие, для большинства людей, для сегодня, да, и даже, мне кажется, для многих верующих, вот, которые бы с этим человеком столкнулись, они бы не приняли его второй жизни. Они сказали, нет, его надо вот было растерзать, линчевать, там, четвертовать и все такое. А у нас это герой веры. Поэтому небо очень простая тематика. И у нас по-разному к этому можно. То есть церковь, вот если я вот привел это житие, мы понимаем, что по-разному мы относимся к героизму.
1: Эдуард пишет через ВК-видео. Был сюжет о том, как мать потеряла сына, его убили. Он раскаялся, видимо, убийца. И в итоге она смогла его простить, и даже они обнялись. Вот это героизм, простить такое.
0: Да, а и это героизм, простить убийцу.
1: Да.
0: Ведь здесь мы помним, да, здесь мы сразу приходим к Достоевскому, да, помните вот эту коллизию, которую вы, ну, как бы, придумывает или не придумывает, неважно, но который рассказывает Иван Алексею про помещика, который убивает ребенка там крестьянки, затравливает ее собаками, а потом, значит, требует еще ласк от этой женщины. Вот. И он говорит, а как вы, христиане, там можете это, да, с этим смириться, да, условно говоря. И вот здесь тоже героизм, да. Как жить? Тут уже даже героизм касается всего, как сохранить веру, как остаться верующим. Как остаться верующим Алексею в этом романе, да. Потому что вот Иван не смог быть верующим. Не смог быть верующим и погиб, там, условно говоря, погибает. То есть можно сказать, вот я, он говорит, я сдаю билет. Мне, говорит, ваше Царство Небесное не нужно. Не надо. Я вот не признаю вот вашего героизма, смирения, там чего-то. А вот Алексей, несмотря на все такие хлёсткие выпады Ивана, сохраняет веру и приносит плод. Если Иван, условно говоря, с таким тоже геройским чистоплюйством отказывается от веры, при этом становится соучастником убийства сам, вот он осуждает убийство какое-то, убийство он осуждает, но происходит так, что он моральный соучастник убийства своего отца. При всем своем героизме и чистоплюйстве. Да? Белое пальто. Да? А оказывается, белое пальто-то сзади-то, оказывается, сел на лавочку, на покрашенную. И в полосочки такие, да, на белом пальто. А вот этот в черном подряснике, полуюродивый, да, в которого мальчишки кидают камни, да, жестокие мальчишки какие-то, да, которые тоже там герой, герой вот этой гимназической толпы, Коля Красоткин. Это тоже хороший фильм. Такой я есть. Давно-давно, еще, по-моему, в 90-м году, или 90-х годах, или в конце 80-х снят был фильм, по-моему, так назывался «Мальчики». По-моему, актер этот потом даже уже не снимался, этот, который сыграл. То есть отдельный эпизод про Лешу Карамазова и про Колю Красоткина. Как смирение, геройское смирение этого Алёши растапливает гордыню этого Коли Красоткина. А там потенциал героя есть. Вот этот потенциал героя, но геройство направлено на другое, на зло. На ну, то есть он не геройство, а лидер. Вот этот Коля Красоткин, он лидер. И вот он этот лидер, когда все-таки он соприкасается вот с этим, с монашеством, ну, синочеством Алёши Карамазова, когда он соприкасается с его любовью, христианской, то вот это внутреннее волевое лидерство, направленное в нужное русло, приносит тоже плод старицей. Это интересно. Я думаю, что вот на этом надо изучать тему геройства, на произведениях. И на хороших произведениях, как кинематографических, и так и наших литературных.
1: Мы, наверное, сейчас перейдем к другой новости, но прежде хотел все-таки по вот этому сюжету с героем-священником задать один вопрос. Может быть, конечно, это уже называется до мышей докапываюсь, но вот все-таки интересно. Значит, сообщение Следственного комитета об этом поступке протоиерея Анатолия Склярова. Не дожидаясь прибытия сотрудников правоохранительных органов, он вступил с мужчиной в диалог. При этом в ходе противодействия злоумышленнику священнослужитель получил ранение руки. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, совместно с отцом Анатолием обезвредили мужчину и освободили ребенка. Вот бытует такое представление, не знаю, основано ли оно на канонах или нет, что священнику категорически запрещены любые формы, скажем так, физического взаимодействия с другими людьми. То есть участвовать в драках он не может. Если его бьют, он, собственно, по сути, не может сам за себя постоять, ну нет, ну вот здесь все-таки какие-то активные действия предпринимались, то есть батюшка все-таки попытался как-то этого преступника...
0: Не, ну попытаться остановить, там как бы, как, ну, условно говоря, задержать его, ну, без каких-то там, понятно, что, видимо, болевых, условно говоря, приемов, он, видимо, этим не обладал, да, причем этот человек был вооружен, по всей видимости, каким-то колющим, режущим предметом, вот, тут он как раз его ничем, видите, не бил, ни доской, ни палкой, ни батагом каким-то, ни кирпичом, он пытался как бы там его задержать на какое-то время, там, может, когда приедет наряд милиции, не более того. Там, ну, да, да.
1: То есть это позволяется?
0: Не, ну как, он ему не по ногам стрелял, понимаете, и он, ну, вот, видимо, так встал перед ним и получил удар, там, если говорю, или пытался как-то этого ребенка, там, может, руку, вот он протянул руку этого ребенка, хотел, ну, давайте, там, отпустите его, получил удар по руке ножом. Это все.
1: А, подробностей, кстати, совсем немного в интернете.
0: Да, подробностей немного, ну, вряд ли. Тут он что-то оказал какое-то воздействие.
1: Да, послушаем еще одну новость про польского пловца.
2: Польский спортсмен Бартоломей Кубковский установил историческое достижение, став первым человеком, которому удалось переплыть Балтийское море между Швецией и Польшей. Заплыв завершился 2 августа 2026 года после почти 55 часов непрерывного плавания, сообщает портал Mail.ru. Кубковский стартовал днем 31 июля у южного побережья Швеции и финишировал вечером 2 августа на пляже в польском Дзивнуве. За это время спортсмен преодолел более 160 километров открытого моря. Всю дистанцию он находился в воде без сна и полноценного отдыха. По правилам ультрамарафонских заплывов участнику запрещено касаться сопровождающего судна или выходить на берег до финиша. Любое нарушение автоматически аннулирует попытку. Чтобы поддерживать силы, команда передавала спортсмену воду и питание с лодки при помощи специальной длинной штанги. До завершения рекорда оставалось всего около 1,5 километра, когда организм спортсмена оказался на пределе. Из-за крайнего истощения Кубковский перестал различать берег и несколько раз спрашивал сопровождающую команду, сколько еще осталось до финиша. В какой-то момент пловец остановился и произнес: «У меня уже нет сил панове». Команда смогла убедить спортсмена продолжить движение. Примерно через 30 минут он достиг польского берега и завершил исторический заплыв. Исторический заплыв стал частью благотворительной акции «Ультра Балтик Свим 2026». Во время соревнования проходил сбор средств для фонда «Cancer Fighters», который помогает детям и молодым людям с онкологическими заболеваниями. К моменту финиша удалось собрать больше 560 польских злотых. Это около 12 миллионов рублей.
1: А вот это героизм?
0: Ну, понимаете, это героизм, конечно, но тоже это о чем-то говорит, в том числе и о нашем обществе. То есть я причем не говорю про польское общество, а даже про наше человеческое общество. Про человеческое общество, да. То есть нужен какой-то невероятный аттракцион, какой-то сальто-мортале, под который мы готовы пожертвовать деньги. Причем деньги-то они там невеликие собрались. То есть это вот, ну, даже такие же самые деньги можно было собрать даже без этого. Уж не точно. Без этого сальто-мортале. Поэтому вот что-то в этом какое-то, мне кажется, в этом какой-то перекос. Усилия и упорство, которые наверняка можно было использовать с большим КПД. Ну, у меня субъективное такое мнение.
1: Знаете, я вот посмотрел интервью с этим поляком. Он производит впечатление какого-то очень спокойного, очень рассудительного человека. То есть, вот скажи мне, как мог бы выглядеть человек, который переплыл Балтийское море из Польши в Швецию? Ну, я бы представил какого-то очень энергичного, эмоционального, такого заряженного, активного человека. А это просто, ну, такой спокойный, смотрите, с медленной речью довольно парень.
0: На самом деле, мне кажется, чтобы такие долгоиграющие вещи делать, как раз здесь нужно быть очень, как бы сказать, ну, очень спокойным. Это не совсем не та фраза. Знаете, вы когда-нибудь пытались делать, ну, есть такое там упражнение, как планка.
1: Растягиваем.
0: Это там, значит, это надо. Ну, вот когда замираешь, там, по-моему, встаешь на локти, и надо как бы ровно держать спину, там, как бы вдоль, в горизонт с полом. Так вот ровно. Вот просто ровно. Вроде как бы кажется, что это легко, а на самом деле долго так продержать, как бы, очень тяжело. Вот. И для того, чтобы, например, эту планку там, или вот какое-то вот такое замереть в каком-то состоянии, нужно иметь состояние в голове как бы не мысли. Вот, то есть такой полный уравновешенность. Да? Не думать о том, сколько прошло времени, когда это закончится.
1: Что, типа йоги?
0: Ну да. То есть нужно, да, нужно, то есть нужно быть не заряженным, не потенциально заряженным, не таким каким-то, сказать, вот как мы все привыкли, да, в виде какого-то героя, да, а наоборот, настолько уравновешенным, потому что ведь он плывет, да, и вот эта мысль, с одной стороны, что вот лодка рядом, как бы я, да, нафиг это все плевать, и все. Вот надо иметь такое состояние, что вот ни о чем не думать. Да, что я мог бы сидеть дома, у телевизора, там. Я бы мог вообще там сейчас, там, не знаю, ужинать в кругу семьи, там. Я вообще мог бы там в кино, там. А зачем я вообще это делаю? Вот этих мыслей быть не должно. Вот не должно быть мыслей. Потому что вот когда есть такие мысли, то никуда не поплывешь. И ничего не доплывешь. И вот на самом деле, вот когда человек может достигать вот такой бесстрастности, это действительно огромный потенциал. Потому что человек эмоциональный такой, какой-то там вот мы видим, там он приходит. Это, значит, зачастую, как показывает практика, в первом раунде он уже уходит. Это, вот эта театральность, как бы, она закрывает то, что на самом деле, ну, пустоту. И как есть там у Крылова такое выражение, пустую бочку всегда слышнее, если пустить там по брусчатке, да, ну, она пустая. Бу-бу-бу-бу-бу, да, все такое. Поэтому я хочу сказать, что человек, видимо, действительно очень собранный, способный управлять своими мыслями, достигать вот этой состояния не мысль, да, ну, я действительно сейчас говорю немножко такое восточное, йогическое, да, вот, чтобы достигать целей. Другое дело. Целеполагание. Целеполагание.
1: Целеполагание, ну, во-первых, это же его работа, в конце концов, такого рода достижения открывают ему новые возможности в его профессиональной карьере, конечно.
0: Нет, ну, понятно, если мы уже тут просто переходим к профессиональному спорту, то, конечно, но с другой стороны, такие перегрузки для организма, вот. С одной стороны, он говорит, значит, стал рекордсмен, да? То, что происходит потом, там какое-то время.
1: Вот он рассказывал, что, в принципе, все нормально, все обошлось. То есть он в течение 3 дней происходил мониторинг его состояния, его организма, и, в общем, все
0: конечно, конечно.
1: В полном порядке.
0: Я, на самом деле, мало связан с профессиональными спортсменами, но у меня как-то очень давно, как только я стал священником, меня пригласили к женщине к одной причастить ее, пособоровать на дому. И она сказала, да, вот я профессиональная спортсменка была. Да. Вот не знаю, для чего я это делал. Да, вот занимался этим. Потому что все это, такие нагрузки, конечно же, они все равно не проходят бесследно. Не проходят.
1: Знаете, Александр, вообще зачем спортом люди занимаются? Наверное, еще для того, чтобы как-то честь родной страны, какой-то вот этот патриотический мотив тоже может, часто есть.
0: Может быть, я здесь не могу ничего комментировать, потому что я далек от этого. Я не буду ничего говорить. Наверное, может быть, и в том числе, да. Я, с другой стороны, хочу сказать, что героизм, когда человек, который недалек от спорта, близок к спорту, или какие-то у него были достижения, помогает. Ну, как раньше, опять же, вспоминаем как бы наши какие-то другие времена, которые, с одной стороны, были, было хорошее, было что-то нехорошее, может быть, не было много хорошего. Когда людей с улицы уводили в спортзалы. Не для того, чтобы они переплывали Индийский океан, да, там, назад и вперед, да, а для того, чтобы они были физически крепкими. Вот сейчас это, правда, возродилось, да, так называемое ГТО. Вот. Чтобы человек был готов к труду и обороне, условно говоря. Ну, пусть, может быть, это вызывает какие-то коннотации у кого-то разные, но вот к реальной жизни он был готов. Не к переплыванию океана взад и вперед, да, или не сбиранию куда-то на какую-то гору и остаться там навсегда, да, значит. А чтобы вот он был настолько физически крепким, собранным, дисциплинированным, что отражалось бы на его работе, где он работает, на его семейном быту. Если он спортсмен, то, значит, он не выпивает, не курит, является примером. А тут как бы иногда бывают такие вещи, да? У нас есть спортсмены, ну, условно говоря, там, какого-то вида спорта, который очень популярен, которых то одних там полиция приняла в ресторане, то других там, значит, приняли, значит, в ресторане. Вот. И вот как-то уже там, ну, как думаю, что где спорт, а где, как бы сказать, дисциплина, да? Где спорт, а где, ну, мы так, герои такие, да, героизм. Ну, вот.
1: У нас 3 минуты остается. Я под конец все-таки хотел бы еще уточнить вашу позицию по поводу вот этих пожертвований. Просто вы так сказали, что ну зачем это все сальто-мортале, тем более, что сумма-то не очень большая. Ну, действительно, не очень большая, там 12 миллионов рублей, но иногда и такая сумма может спасти все-таки жизнь человека. И мне тут вот что интересно. Вот несмотря на то, что у нас, да, такое испорченное общество, которое испортившееся, я не знаю, которому требуется аттракцион невиданный какой-то для того, чтобы просто внести пожертвование, да, это, ну, это действительно плохо. Это,
0: ну, это, по крайней мере, странно.
1: Очень странный показатель именно общества. Но вот если взять лично этого человека, ну, Ведь все-таки он совершал вот эту вот безумную,
0: я думаю, что
1: совершенно
0: он делал ради рекорда. Я думаю, что все-таки в первую очередь он делает это ради рекорда. Потому что он, ну,
1: плавает. Ну, рекорд можно просто переплыть и ничего не собирать.
0: Ну,
1: и...
0: тут как бы к этому здоровью здесь хорошо.
1: Помощь там больным.
0: Может быть, да, ему предложили. Может быть, он сам сказал, давайте мы во время моего марафона будем собирать деньги. Ну, как бы это одно с другим так, в общем, клеится, ну, совершенно искусственно, по-моему. Вот. А вот просто как бы собрать как бы деньги, да, там, условно говоря. Ну, во-первых, они собираются, эти деньги, да, условно говоря, там, как, на какого-то ребенка мы видим, там у нас есть там сайт «Милосердие», да, есть там, значит, журнал «Фома», который тоже, в общем-то, всегда помогает, в том числе и детям, да. И, или усыновляют, помогают детей, там, или помочь детям собрать какие-то, на, ну, или даже есть сайт «Предание.ру» везде, как бы там, да, тоже. То есть это все как бы работает, и без сальто-мортали. Вот. Но меня все больше поражает, что человек, в общем, чуть не погиб, условно говоря, ну, чуть не погиб, да, а сумма, в общем-то, какая-то такая небольшая. Если уж даже сказать, что он поплыл, и, может, даже часть здоровья своего в этом Балтийском море оставил, чтобы кому-то сделать какую-то операцию, но сумма собрана, в общем-то, ну, не соответствующая подвигу. И вот это вот вопрос к обществу уже.
1: Все как в Риме, хлеба и зрелищ.
0: Вообще как все, да, хлеба и зрелищ. Тоже, ну, то есть, если меня не расшевелить, то я не пожертвую. Хотя, зачем? Ты, ну, каждый из нас понимает вообще, что такое болезнь, как она страшна, что такое болезнь ребенка. Ну, даже просто представить себе какого-то гипотетического ребенка. Ну, побоимся представить своего, да, какого-то. И он болен. Ну, так пожертвуй. Есть фонды. Без этого такого, ну, может быть, и подвига, конечно.
1: Спасибо большое, протоиерей Александр Рябков принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.

0: В исполнении Владимира Широкова прозвучали две мазурки Франциско Таррага.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр родился в Ревеле 13 сентября 1921 года. В 1945 году он окончил в Париже Свято-Сергиевский богословский институт. В 1946 году рукоположен во священника. В 1951 году он с семьей переехал в Нью-Йорк для преподавания в Свято-Владимирской семинарии. С 1962 года ректор Свято-Владимирской семинарии. Скончался 13 декабря 1983 года. Профессор и богослов, автор книг «За жизнь мира», «Исторический путь православия», «Водою и духом», «Великий пост», «Евхаристия», «Таинство царства», многочисленных статей, знаменитых дневников. Отец Александр Шмеман много лет возглавлял Свято-Владимирскую семинарию, где и прочитал 4 лекции на тему «Литургия смерти и современная культура». Как большинство выступлений и публикаций отца Александра, это не только научно-богословское исследование. Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. В прошлой передаче отец Александр говорил о вызовах современной культуры, о секуляризме, о смысле смерти в нашей современной культуре, о задаче церкви преобразить культуру, о том, является ли разъединение смерти и жизни христианским.
1: Христианская революция. Древний культ мертвых. Я использую термин «революция» для того, чтобы подчеркнуть уникальность перемены, совершенной христианской верой в отношении человека и смерти, или лучше сказать, изменение самой смерти. Ибо смерть, и это не требует доказательств, всегда находилась в центре забот человека. И она, безусловно, один из основных источников религии. По отношению к смерти функцией религии с самого начала было ее приручение, выражение Филиппа Ариеса «приручить смерть», то есть нейтрализовать ее разрушающее влияние на жизнь. Так называемый первобытный человек боится не столько смерти, сколько мертвецов. Во всех религиях мертвецы продолжают существовать после смерти, но именно это существование, эта возможность того, что они будут вмешиваться в жизнь живых, пугает этих последних. В словаре истории религии мертвец – это тапа, что означает магическая сила, которая, если ее не нейтрализовать, представляет опасность для жизни и живых. Таким образом, главная задача религии – не допускать приближение мертвецов к живым, умилостивлять их так, чтобы им и не хотелось приближаться. Поэтому захоронения, могилы располагались экстрамурос, вне города живых. Поэтому многочисленные жертвенные трапезы, не будем забывать, что с самого начала жертвоприношение всегда предполагало трапезу, совершались не в память, но для мертвых. Поэтому назначались и особые дни для таких жертвоприношений. Поэтому во всех, без исключения цивилизациях, определенные дни считались особенно опасными, особенно открытыми для вторжения мертвецов в жизнь живых. Дни, стоящие особняком, как dies nefasti, опасные дни. Эти два мира, мир живых и мир мертвых, сосуществуют и даже в какой-то степени проникают друг в друга. Но чтобы не нарушить хрупкий баланс, это сосуществование должно основываться на разделении. И дело религии поддержание этого разделения и, следовательно, упорядоченного сосуществования.
0: Позвольте мне обратить особое внимание на этот древний культ мертвых, в котором мы видим очень много могил, ритуалов, скелетов, жертвоприношений, календарей и тому подобное, но в котором нет почти ничего или вообще ничего, связанного с Богом, которого мы ошибочно считаем объектом всех религий и религии как таковой. Ничего. Историк религии говорит нам, что Бог в религии – явление позднее. Религия вовсе не начинается с Бога. И даже сегодня его место в религии серьезно оспаривается очень многим культом, продолжающих свое существование мертвецов или поисками счастья. Бог в религии всегда находится в тени. Первобытный человек ничего не знает о нашем разделении естественного и сверхъестественного. Смерть естественна для него, так же, как естественно, как преисподняя, как некрополь или город мертвых. Естественно и в то же время, как почти все в природе, опасно, и потому ему нужна религия, ее экспертное обращение со смертью. Религия возникает в первую очередь как технология смерти. И только на фоне этого древнего культа мертвых, этой запрещенной смерти, мы и можем понять исключительность, уникальность того, что я назвал христианской революцией. Это было действительно революция, потому что ее первым и наиважнейшим аспектом стал радикальный перенос религиозного интереса со смерти на Бога. Нам это может казаться само собой разумеющимся, но это было действительно величайшая революция в истории человечества. Уже не смерть и даже не посмертное существование стоит в центре христианской религии, а Бог. И эту радикальную перемену подготавливал уже Ветхий Завет, книга, пропитанная прежде всего жаждой и алканием Бога, книга тех, кто ищет Его и чьи сердце и плоть восторгаются к Богу живому. 83-й Псалом. Конечно, в Ветхом Завете много смерти и умирания, и все же, почитайте, там нет любопытства к смерти, нет интереса к ней в отрыве от Бога. Если смерть и оплакивается, то потому что она разлука с Богом, невозможность восхвалять Его, искать и видеть, и наслаждаться Его присутствием. Само пребывание усопшего в Шеоле, то есть в преисподней, в темном царстве смерти, это прежде всего боль разлуки с Богом, мрак и отчаяние одиночества. Так в Ветхом Завете смерть уже потеряла свою автономию и более не является объектом религии, поскольку имеет смысл не сама по себе, а только в связи с Богом.
1: Победа над смертью. Но, конечно, мы находим полноту богоцентристского понимания смерти, исполнения революции, начатой, заявленной, подготовленной в Ветхом Завете, в Завете Новом, в Евангелии. Что же провозглашает эта благая весть? Во-первых, в жизни, учении, распятии, смерти и воскресении Иисуса Христа, воплотившегося Сына Божия, смерть раскрывается как враг, как тление, вошедшее в Богом сотворенный мир и превратившее его в долину смерти. Последний же враг истребится – смерть, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 26 стихе 15 главы. Никаких больше разговоров о ее приручении, нейтрализации, украшении. Она – оскорбление, наносимое Богу, не сотворившему смерти. Во-вторых, Евангелие утверждает, что смерть – плод греха. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, пишет апостол Павел, 12 стих 5 главы послания к римлянам. Смерть – выкуп за грех, за непослушание человека Богу, за отказ человека от жизни в Боге и с Богом, за предпочтение самого себя Богу. Смерть – это результат отчуждения человека от Бога, в котором только и заключается вся жизнь человека. Таким образом, смерть необходимо уничтожить, истребить, как духовную реальность разрыва человека с Богом. Отсюда Евангелие – благая весть. Иисус Христос уничтожил смерть, поправ ее собственной смертью. В нем смерти нет, но он принял ее добровольно, и это принятие – результат его полного послушания Отцу, его любви к творению и к человеку. Под маской смерти сама божественная любовь спускается в Шеол, преодолевая разъединение и одиночество. Смерть Христа, рассеивающая мрак преисподней, это божественный и лучезарный акт любви, и в его смерти таким образом отвергается духовная реальность смерти. И, наконец, Евангелие утверждает, что с воскресением Иисуса Христа новая жизнь, жизнь, в которой нет места смерти, дается тем, кто верит в Него, кто соединен с Ним, соединен через крещение, которое есть их собственное погружение в бессмертную смерть Христа, их участие в Его воскресении через помазание Духом Святым, подателем и содержанием этой новой христоподобной жизни через Евхаристию, которая есть их участие в Его славном вознесении на небеса и вкушение трапезы в Его Царстве, Его бессмертной жизни. Таким образом, смерти больше нет. «Поглощена смерть победою» – это 54 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам.

0: Ранние христианские истоки литургии смерти. Для древней церкви, а мы переходим теперь к истокам христианской литургии смерти, эти торжествующие уверения, до сих пор повторяемые нами еженедельно, истинны и истинны буквально. Поистине то, что поражает человека, изучающего раннехристианское богослужение, а особенно раннехристианские похороны, это отсутствие какого бы то ни было интереса или какой бы то ни было озабоченности по отношению как к физической или биологической смерти, так и это еще более удивительно и значительно, к посмертному существованию, состоянию усопшего между смертью и конечным воскресением, тому состоянию, которое позднее богословы назовут переходным и которое на Западе выльется в доктрину чистилища. Что же касается Востока, то там это состояние станет предметом некоего парабогословия, о котором серьезные богословы и сегодня не знают, что сказать. То ли к этому следует отнестись серьезно, то ли считать народным благочестием, если не просто суеверием. Но в ранней церкви мы не видим ничего подобного. Конечно, христиане хоронили своих умерших. Более того, изучая то, как они их хоронили, мы узнаем, что делали они это в полном соответствии с похоронной традицией, принятой в обществе, в котором они жили, будь то еврейское или греко-римское общество. Похоже, они не стремились создавать собственные специфические христианские похоронные обряды. Никакой апостольской комиссии по христианским похоронам, никакого развития собственной похоронной практики. Они даже пользовались похоронной терминологией окружающей их культуры. Многие из нас, вероятно, не знают, что в самой ранней молитве, о которой я буду подробно говорить позднее, «Боже духов и всякие плоти», прошение об оставлении грехов, которую мы произносим и сегодня, употребляются языческие термины. Усопшие пребывают вместе светле, вместе злачне, вместе покойнее, и никаких трудностей не возникает при использовании языческой терминологии, если мы точно себе представляем, что имеем под ними в виду.
1: Таким образом, со стороны могло показаться, что ничего не изменилось. Христианские катакомбы на деле – это совершенно такие же кладбища, как и нехристианские катакомбы или кладбища. Церковь поддерживает свое существование в условиях преследований, именно как коллегиум фунералиум – сообщество, предоставляющее дешевые похороны своим членам, точно так же, как наши эмигрантские братства в Америке главной своей задачей видели подобающие похороны. Евхаристия, которую служили в день смерти мученика на его могиле, язычнику представлялась как жертвенная трапеза, которую предлагали они и своим умершим. Казалось, ничего не изменилось, но в то же время изменилось все, ибо изменилась сама смерть. Или, точнее, смерть Христа радикально, если угодно, онтологически изменила смерть. Смерть уже не разлука, ибо перестала быть разлукой с Богом и, следовательно, с жизнью. И ничто не выражает уверенность в этой радикальной перемене лучше, чем надписи на христианских могилах, подобные вот такой, сохранившейся на могиле молодой девушки. «Она жива». Древняя церковь живет в тихой и радостной уверенности, что усопшие во Христе живы или пребывают, цитируя еще одну раннюю формулировку похоронного обряда, и деже пресещает свет лица Божия. Церковь не задает вопросов о природе и образе этой жизни, до всеобщего воскресения и последнего суда. Вопросов, которые много позднее составят единственную тему последних глав догматики, так называемого трактата «De Novissimis» о последних временах. И не задает она этих вопросов ни из-за, как считают западные богословы, неразвитости богословия на этой ранней стадии, из-за отсутствия тогда выработанной систематической эсхатологии, а потому, что, как мы увидим, она свободна от индивидуалистического, можно даже сказать, эгоцентрического интереса к смерти, как к моей смерти, как к судьбе моей души после того, как я умру, интереса, который появится много позже и практически вытеснит эсхатологию ранней церкви.
0: Для ранних христиан всеобщее воскресение, именно всеобщее, это космическое событие, исполнение всего в конце времен, исполнение во Христе. И этого славного исполнения ожидают не только усопшие, его ожидают и живые, и вообще все творение Божие. В этом смысле, по словам апостола Павла, мы, я имею в виду и живых, и умерших, все мертвы. Не только те, кто покинул эту жизнь, но и все те, кто умер в воде крещения и вкусил Христово воскресение в воскресении крещения. «Мы все умерли, — говорит апостол Павел, — и наша жизнь не только жизнь усопших, но жизнь живых, сокрыта со Христом в Боге». Колоссянам 3 стих 3 главы. И я еще раз повторю, потому что мы так привыкли уже к этим словам, что воспринимаем их как некую музыку, не думая о ее смысле. Жизнь сокрыта со Христом, а Христос жив. Смерть не имеет над ним власти. Римлянам 9 стих 6 главы. Так, живые или мертвые, в этом ли мире, чей образ проходит, или покинув его, мы все живы во Христе, ибо мы соединены с Ним и в Нем имеем свою жизнь. Такова христианская революция по отношению к смерти. И если мы не поймем этот поистине революционный, поистине радикальный характер христианства, революционный в отношении религии, всего, что человек относил к таинственной реальности смерти, если мы этого не поймем, то мы не сможем понять и истинный смысл обращения церкви с умершими.
1: У нас нет механизма для отличения в долгой и сложной истории христианского богослужения смерти подлинной традиции от искажений и капитуляции перед старым культом мертвых. Если процитировать страшные слова Христа, «Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов». Какая ужасная картина! Попробуйте себе это представить. Но именно в таком отличении мы нуждаемся сегодня более чем когда-либо, ибо взглянем правде в глаза. Смерть, которую навязывает нам наша секуляристская культура, это, как ни странно, может прозвучать старое, дохристианская смерть, смерть прирученная, дезинфицированная, вульгаризированная. Ее скоро будут доставлять нам вместе с медицинской справкой, гарантирующей существование после смерти. Но мы знаем, и мы верим, или, по крайней мере, мы, как христиане, должны знать и верить, что Бог создал нас, призвал нас из тьмы в чудный свой свет, как говорит апостол Петр. Первый стих 2 главы 1 послания. Не ради существования после смерти, пусть даже вечного, или, говоря по-иному, не ради вечного существования в смерти, но ради общения с Ним, познания Его, которое одно есть жизнь и жизнь вечная. Когда человек, предпочтя себя Богу, отвернулся от Бога и умер, ибо без Бога жизни нет, Когда, другими словами, он превратил всю свою жизнь в разлуку, тление и одиночество, Бог сам в лице человека Иисуса Христа сошел в царство смерти, разрушил его и сущим во гробах живот даровал. Именно эту жизнь, точнее, Бога-подателя жизни, а не смерти, прославляем мы в наших похоронных обрядах, в нашей литургии смерти, истинное значение которой скрыто сегодня даже от тех, кто ее совершает, ибо таков наш интерес, можно почти сказать, наша нездоровая любовь к старой смерти. Смысл истинно христианского похоронного богослужения в том, что оно вечно претворяет надгробное рыдание в песни «Аллилуйя», песнь тех, кто за пределами этой жизни, за пределами смерти лицезреет Бога и только Его одного, чья душа истомилась, желая во дворы Господни, чьи сердце и плоть восторгаются к Богу живому.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче именно к этому прославлению Бога живого в литургии смерти обратит нас отец Александр во второй его лекции.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание».

0: 49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача седьмая. В помощь для усвоения тайн верою отец Иоанн ссылается на множество тайн в естественном мире, которые мы, однако же, не отвергаем, а принимаем. Он говорит: множество тайн в природе, коих не может постигнуть даже в вещах мой разум. Однако же вещи существуют со своими тайнами. Зачем мне ходить далеко, искать следов Твоей благости, Твоей премудрости, Твоего всемогущества? Ах, следы эти так явственно видны во мне. Я чудо, я в малом виде, целый мир. Так и в этом таинстве вся тайна для меня. Но тайны тела и крови на самом деле существуют, хоть и непонятно для меня. У Творца моего множество тайн. Я сам для себя тайна, как дело рук Его. А если непостижимое земное, тем более не допытываясь о вещах небесных, если не понимаешь естественного бытия, то не задавай вопросов, как, каким образом о бытии сверхъестественном. Это безумно. Отец Иоанн говорит: когда идет дело о тайнах Божиих, не спрашивай внутренно, как это бывает. Ты не знаешь того, как Бог сотворил весь мир из ничего. Тем более не можешь, да и не должен знать и здесь, так что-либо Бог делает тайно. Тайна Божия тайною и должна для тебя остаться, потому что ты не Бог. Не можешь знать всего, что бесконечно премудрому всемогущему Богу известно. Ты — дело рук Его, ничтожная тварь. Ты не разумеешь об образе вселения Господа в животворящие тайны. Это тайна. Так же тайна, как тайна то, каким образом вселен в твое тело Дух Бессмертный. Но когда отец Иоанн, богословствующим умом, желает приблизить

доказать или обосновать несомненность истины этого чуда из чудес, то он останавливается на другой истине о том, что Бог есть истинно сущий везде, сущий все, наполняющий, а, следовательно, может быть и в тайнах. Отец Иоанн говорит, по совершеннейшей простоте своей он находится необходимо весь везде. «Везде сый и вся исполняй, еда неба и землю не аз наполняю». Непостижимо, как Дух Господа нашего Иисуса Христа соединяется с хлебом и вином, притворяет их в тело и кровь. Это объясняется отчасти, лишь отчасти тем, что везде всемогущий творческий Дух Господа, и везде Он может даже не сущее нарицать, яко сущее, тем более из сущего делать другое сущее. И потому, чтобы с верою несомненно причащаться животворящих тайн и победить все козни врага, все его клеветы, представь, что принимаемое тобою из чаши есть сый, то есть един сущий. Когда будешь иметь такое расположение мысли и сердца, то от принятия святых тайн ты успокоишься, возвеселишься и оживотворишься, познаешь сердцем, что в тебе истинно и существенно пребывает Господь, и ты в Господе. Опыт. В частности, отец Иоанн придавал величайшую всемогущую силу самим словам, которые произносятся при совершении таинства. Ибо словом все сотворено, весь мир, всякое бытие. Он говорит, возможно ли сомневаться в том, в бытии чего уверяет нас собственный опыт и видимый, и невидимый миры? В чем состоит тайна бытия всех тварей? В слове Творца, рече и быша. Все от слова, ни от чего другого. Не тот же ли Господь действует через нас, священников, и у нас, здесь, Сам Господь, Совершитель всего? Он, приносяй жертву и приносимый. Священник только говорит слова, простирает руку, а Господь все претворяет. Почему же такая сила в словах? Слово Божие, говорит отец Иоанн, все равно, что сам Бог. Потому, несомненно, веруй всякому слову Господа. Слово Бога — дело. И каждое слово Святого Писания, каждое слово Божественной Литургии, утренней и вечерней, каждое слово священно-таинственных молитв и молитвословий имеет в себе соответствующую ему и в нем заключающуюся силу, подобно знамению честного и животворящего креста. Тайная благодать присуща каждому церковному слову ради обитающего в церкви ипостасного почеловечившегося Слова Божия, которое есть глава церкви. Поэтому отец Иоанн дает очень простой и мудрый совет при сомнениях. Вот он. Когда во время устной молитвы дьявол будет подтачивать слова дождем тончайших мыслей, говори владычество Спасителя во всяком слове и звуке. Не обращай внимания на омрачение, огонь и тесноту вражую во время совершения молитвы и твердо положись сердцем на самые слова молитвы с уверенностью, что в них сокрыты сокровища Духа Святого. Примеры такого действия божественных слов бесчисленны, от сотворения мира до многочисленных чудес. «Тебе показан и пример в Писании, — говорит отец Иоанн, — как все стало Словом Божиим державно, быстро. Воды превращаются по гласу Моисея в кровь, земля — в мошек, жезл в змея, свет в осязаемую тьму. Прииди и вишь.
Это все факты. Это было. И теперь чудеса совершаются. Свидетель сему сам опыт, сама действительность, осязательные плоды действия святых тайн. О них мы будем говорить еще дальше. Здесь же лишь кратко упомянем о них в порядке убеждения в истинности таинства. И отец Иоанн тысячекратно испытывал на себе всю правду и силу тайн тела и крови. Это для него было убедительнее всяких рассуждений, что и понятно. Всегда опыт, восприятие достовернее знаний. Или лучше, в основе знания прежде всего лежит именно непосредственная очевидность, когда не требуются никакие рассуждения, когда истина оправдывает сама себя. «Что Господь с нами, — говорит отец Иоанн, — очевидным доказательством тому служат Его божественные животворящие тайны. Здесь Он дает нам осязать себя, вложить руки сердца нашего в гвоздиные язвы Его и вложить персты наши в ребро Его». И этот опыт повторяется многократно. Пока человек не убедится совершенно, несомненно, в истине. Поэтому иногда Господь как бы скрывает всю полноту истины, всю силу ее, чтобы мы снова искали ее сильнее и убеждались очевиднее в ее объективности, в подлинной действительности и истинности самой по себе, независимо от нас. Это наблюдала батюшка. Он говорит, в обыкновенных познаниях человеческих узнал раз хорошо какой-нибудь предмет, и часто на всю жизнь знаешь его хорошо, без помрачения познания о нем. А в вере не так. Раз познал, ощутил, осязал. Думаешь, всегда будет так ясен, осязателен, любим предмет веры для души моей, но нет. Тысячу раз он будет потемняться для тебя, удаляться от тебя и как бы исчезать для тебя. И что ты любил прежде, чем дышал и жил, к тому по временам будешь чувствовать совершенное равнодушие. И надо иногда воздыханием и слезами прочищать себе дорогу, чтобы увидеть его, охватить и обнять сердцем. Это от греха. В особенности это нечувствие, равнодушие и потемнение происходит от гордости и нераскаянности. «Нечувствие сердцем истины слов на молитве, — говорит отец Иоанн, — происходит от сердечного неверия и нечувствия своей греховности. А это, в свою очередь, проистекает от тайного чувства гордости. И наоборот, с просветлением, очищением души проясняется очевидность опыта. Тогда узрели бы славу тайн». Отец Иоанн пишет, например, следующее. «Что, если бы Ты, Господи, Боже мой Иисусе Христе, возблистал свет Божества Своего от пречистых Твоих тайн, когда они почивают на Святом Престоле, на дискосе во время литургии или в дарохранительнице, или дароносице, когда иерей Твой несет их на персях Своих, идя к больному или от него? От этого света поверглись бы в страхе на землю все встречающиеся или воззревшие на них из домов своих. Ибо и ангелы от страха неприступной славы Твоей покрываются. А между тем, как равнодушно иные обращаются с этими пренебесными тайнами, как иные равнодушно совершают страшное священное действие. Но так как у большинства из нас свой опыт бывает слаб, то отец Иоанн не только нам советует, но и сам опирается на более авторитетный опыт и свидетельство великих столпов Церкви. «Во время богослужений, — говорит он, — во время совершения всех таинств и молитвословий, будь доверчив, как дитя по отношению к своим родителям. Помни, какие великие отцы, какие светила вселенские, Духом Святым озаренные, руководят тобою. Как дитя будь прост, доверчив,
несумнителен в деле Божием. Всю печаль возверси на Господа, а сам будь совершенно обеспечен. Не пицитеся, как или что возглаголите, не вы бы будете глаголющие, но Дух Отца вашего глаголи в вас. Давно Господь снял с нас эту печаль, эту заботу, научив богоносных отцов наших Духом Своим, что глаголить Господу при богослужении, совершении таинств и при разных случаях и обстоятельствах человеческой жизни, требующих молитвы, низводящей свыше благословения. Нам должно быть легко молиться, только вот враг стужает. Да что его стужение, если сердце наше утверждено в Господе? Вот беда, если мы не в Боге, если веры твердой в нас нет, если пристрастиями житейскими связали себя, если разум наш горд и кичлив, тогда и в святейшем, непорочнейшем деле богослужения, совершения причащения святых тайн, дьявол будет сильно запинать нас. И для непоколебимого стояния утверждения в истине пресуществления достаточно сослаться на свидетельство Священного Писания или самого Христа Бога. Если сказано им, то несомненно. Если Церковь признала, то верь твердо, ибо ею руководит Дух Святой. Если Он изрек, что сие есть тело, сия есть кровь, так и есть. Отец Иоанн говорит: «За истину тайн Христовых ручается Сам Христос». Зачем мнительность там, где она не должна быть? Бог есть истина, этого довольно. Церковь есть столб и утверждение истины. Дьявол — ложь, клеветник, противник, этого довольно. Знай одного Бога и Его истину. Но в опыте отца Иоанна мы встретили еще одно неожиданное свидетельство по аналогии. Обычно ссылаются на параллель души и тела, как, например, обитание Бога в хлебе и вине. А отец Иоанн узрел и другое некое обитание. Он пишет: «Что удивительного, что хлеб и вино бывают телом и кровью Христовою, и в них Христос почивает, как душа в теле. Что удивительного, когда и дьявол гнездится в ничтожном зародыше в сердце младенца, так что является на свет младенец с сокрытым и гнездящимся в сердце его дьяволом. Как несомненно, что в сердце нашем гнездится часто дьявол и всякий грех, так несомненно же, что в сердца наши вселяется Христос Жизнодавец, святыня наша. Более есть Господь наш дьявола. Как не входить в сердце наше Христу через веру и покаяние, когда оно и создано им быть храмом Божиим? Как не входить? Христу именно в плоти и крови Своей, в соответствии нашей духовности и вместе плотенности. Еще, если дьявол может давать дух и слово иконе звериной, то как Христос не вселится в хлеб и вино и не притворит их, не усвоит их совершенно себе, как плоть и кровь? Наконец, отец Иоанн обращает внимание и на то, что для сего притворения Господь избрал такие вещества в мире, которые легко воспринять человеческому представлению, близкие по сравнению с нашим притворением пищи и питья в тело и кровь. Это постоянное и никому непостижимое химическое явление. «Себе ли ты, Господи, — говорит отец Иоанн, — не сотворишь и плоти, из хлеба и вина, которые так близки к нашей плоти, будучи употребляемы в пищу и питье и превращаемы в нашу плоть и кровь. Ты не даешь нашей вере искуситься паче, неже может она понести. Не присуществляешь глыбы земной в
тело и кровь свою, а белый, мягкий, чистый, приятный на вкус хлеб. Не воду сотворяешь кровью своею, но подходящее к цвету крови вино, которое называется кровью гроздовую в Священном Писании, приятное на вкус и веселящее сердце человека. Ты знаешь немощь нашу, слабость нашей веры, и потому благоизволил употребить для таинства своего тела и крови самые подходящие к ним вещества. Будем же твердо верить, что под видом хлеба и вина мы причащаемся истинного тела и истинной крови Христовой, что в таинстве причащения Господь пребудет с нами во все дни до скончания века. Закончим и мы после такого облака обоснований со всею верою евангельским «Аминь, истинно». После всего этого становится понятным резкое осуждение у отца Иоанна сомнений и неверия, ибо они свидетельствуют уже о нежелании человека принимать истину, столь обоснованную. Он говорит: «Бойся, крайне бойся сомневаться в истине или раскаиваться в правом слове и деле. Это дело сатаны, завистника, клеветника истины и правды. Горе сомневающимся, горе всякому слуге сатаны». Исключение должно быть лишь для тех случаев, когда искусительные помыслы нападают на нас вопреки нашей воле и противлению им. Тогда мы невиновны и потому не должны смущаться. «Тот грех, — говорит отец Иоанн, — на который ты не соизволяешь, не вменяется тебе. Например, невольное преткновение на молитве, помыслы скверные и хульные, непроизвольная злоба, с которыми мы усердно боремся, скупость, которой мы отвращаемся. Это все нападение злого духа. Наше дело — терпеть, молиться, смиряться и любить». Так просто все разрешается у верующего. Но если бы иной пожелал и философских основ разрешения таких больших недоумений столь простым способом, как вера, тот может найти у отца Иоанна ключи к этому. В его, на опыте обоснованном, учении о простоте премудрости или о премудрой простоте. Не место здесь особенно подробно углубляться в выяснение гносеологических, касающихся познания вещей воззрения его, но сущность их такова — Бог есть существо препростое, как часто говорит он, то есть единое, цельное, несложное. Это непонятно? Да, кто чего опытно не познал, тому ничего не понять. Но возьму сравнение из простого опыта. Воздух. Химия говорит о разных элементах, из которых он состоит. Но не только нами, обычными людьми, но и химиками он воспринимается просто, цельно, ибо в конце концов он прост, един, целен. И никакой ум, никакая химия не могут воспринимать его сложно, в соответствии с элементом. Он принимается непосредственно, просто. Так и Бог есть всевысочайшая простота. Опытом это понимается и ощущается ясно и существенно, а потому понять, принять его можно тоже только непосредственно, просто прямо, без посредств других вспомогательных способов ума. Эти вспомогательные средства лишь осложнят дело, а не помогут. В мире все просто, а потому и воспринимается также просто. В частности, и сверхъестественный мир прост, даже еще более прост, целен, и воспринимать его можно лишь простотою духа, которая называется верою. И догмат Пресвятой Троицы также чрезвычайно или всесовершенно прост, то есть Пресвятая Троица препросто. Умом не только не понять, но даже и тот, кто знает это на опыте, не может другим разъяснить умовым способом и словами, ибо ничто простое непереводимо на ум, на слова. Слова — лишь символы
воспринятого опыта. Отец Иоанн глубоко знал это по своему опыту, и потому он очень часто пишет о премудрой простоте. «Просто и мудро надо жить христианину в мире. Истинная мудрость есть простота евангельская. Премудрость — Христос Бог, ипостасная премудрость Божия. Премудрость христианина состоит в простоте сердца. Прости, услышим, простоте послушаем. Прости, собственно, означает прямо, стоя, а не сидя, или встаньте. Потом в переносном смысле стало означать внимательны, духом напряжены, собраны, но отец Иоанн толкует в смысле простоты, чистосердечности. Это тоже прямота. Прости, приимите, в простоте искренне приимем святые тайны. Простота веры. С философской точки зрения, без сравнения мудрее ума. Больше сказать, попытки ума понимать не просто, не верою, безумны, ложны. Простому и мудрому довольно, и даже с избытком.

0: прозвучала молитва Господня композитора Константина Шведова в исполнении хора храма святого великомученика Дмитрия Солунского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию передачу по страницам книги «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония. Слушайте шестую передачу.
3: Мы все знаем по опыту, что с годами наш ум теряет некоторую свою остроту, что тело слабеет. Но две вещи остаются в нас непоколебимыми. Это воля и сердце. Тот сокровенный сердце человек, о котором говорит апостол Петр в своем первом послании, глава 3, стих 4, остается живым до конца. О воле я хочу сказать немножко подробнее. Большей частью, когда мы говорим о воле, мы думаем о какой-то силе, которая может заставить нас поступать так или иначе, которая как бы является нашей силой в жизни. Воля — нечто более сложное, более богатое и, может быть, более прекрасное. Воля начинается с того, что наше желание направлено к определенной цели. Голод нас куда-то влечет, любовь куда-то влечет, сердце куда-то влечет, и мы хотим достичь этой цели. Если наше томление по этой цели достаточно сильно, тогда наша воля делается все тверже и непоколебимее и оказывается способна устранить все препятствия, которые стоят на пути. Мы это видим в истории, в больших, великих людях. Мы видим это в жизни простых и как бы малых людей, чья любовь к одному человеку или к семье, или к какой-то группе людей такова, что они могут пересилить в себе страх и ужас смерти и косность, все, чтобы только послужить любимым или исполнить свой долг перед ними.
2: Поэтому для того, чтобы воля наша была крепка, недостаточно себя воспитывать и заставлять дисциплинированно, твердо выполнять свои жизненные задачи. Надо, чтобы сердце наше прониклось таким глубоким, всеобъемлющим желанием достичь определенной цели, что уже ничто не может нас остановить. Святой Серафим Саровский говорит, что святого делает святым, в отличие от погибающего грешника, решимость. Но решимость не покоится просто в теоретической воле, в знании, что то или другое правильно. Решимость рождается именно от пламенного, страстного порыва сердца. И опять из этого следует, что первое, что нужно воспитывать в себе, это сердце, способное отдаваться всецело, раскрываться до конца, давать Божьему свету проникнуть во все его уголки, так, чтобы не оставалось никакой тени, тем более никакой тьмы. «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей», говорит 50-й Псалом. И Спаситель говорит, что те, у кого сердце чисто, узрят Бога. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Чисто значит прозрачно. И поэтому задача верующего — направить все усилия свои к тому, чтобы воспитать свое сердце, чтобы его настроить. Святитель Феофан Затворник, говоря об этом, сравнивает этот труд с тем, как можно настроить музыкальный инструмент, обращая внимание на каждую его струну, переходя от струны к струне, настраивая ее так, чтобы она издавала совершенный звук. И когда это сделано, весь инструмент под мудрой, опытной рукой может петь совершенную песнь.
3: Однако воспитать свое сердце не так просто. Воспитать ум — дело относительно простое. Каждый в пределах своих способностей может развить все свои умственные дарования. Ум воспринимает и хранит то, что накладывает на него печать. Сердце же в этом отношении гораздо более сложный духовный орган. Сложно оно тем, что сердце постоянно отзывается, постоянно как бы меняется. Не в том смысле, что оно делается неверным первой своей любви, а в том, что каждый раз, как новый опыт входит в сердце, оно становится иным. И поэтому единственная устойчивая сила, которая может держать сердце в гармонии, —